телом — лишь подобие власти Бога над душой. Кроме того, лицо предвещает то время, когда грехопадение будет искуплено, иерархия восстановлена, и все в нашем воскресшем теле исполнится смысла. Даже младенцы видят особенную осмысленность лица. Еще не умея говорить, ничего не зная, они понимают улыбку или нахмуренные брови. Если мы не обязаны оценивать лицо, как жюри на конкурсах красоты или пластические хирурги, мы смотрим сквозь него, вглубь. Но ведь и весь мир как лицо. Мы тоже смотрим через него. Куда же? Подберем другие ключи, другие указки. Одна из них еще удивительнее лица. Это романтическая любовь. Как и лицо, она занимает мало места в мире, но значит что-то очень важное, подобно таинству. Это особый знак великой истины, напоминающий здесь и сейчас о вечном и повсеместном. Меньше, чем одна миллионная, нет, чем одна триллионная всей материи отведено на человеческие лица, но символизируют они весь мир. Романтическая любовь встречается редко. Ее так же мало во времени, как лиц в пространстве. Далеко не все люди, не все культуры знают ее. Да и там, где знают, ее очень редко хватает на целую жизнь. Однако это вселенское богоявление, маяк за волнами мира, ключ к сокровенному. Когда человек влюблен, это не его дело. Тот, в кого он влюблен, не объект среди объектов, а сердце мира. Поэт писал: «Мироздание цветет людьми, как розовый куст цветами». Возлюбленная — такая вот роза, цветок. Лицо являет нам личность, возлюбленная — вселенную. Влюбленность обнаруживает истинный лик мироздания. Мало того, влюбленность приглашает нас в самую глубину внутрь, в то нутро, которое больше внешнего. Так Люис в «Последней битве» говорит, что вифлеемские ясли изнутри больше, чем снаружи. Любовь, как роды и смерть. Возлюбленная, волшебная дверь, родовой канал. Вспомним величайшую влюбленность, какая только была, образец романтической любви. Беатриче явила Данте Бога, но не растворилась в лучах Божьей славы. Данте не просто видел Бога сквозь нее, он видел Бога в ней. Конечно, в возлюбленной столько Божьего, что очень легко обожествить ее. Данте прекрасно знал, что Бог не Беатриче, высшая его любовь. Но другим влюбленным часто не хватает его зоркости, и они не видят, что цель их желаний лишь отражена в возлюбленной, словно свет в зеркале. Самый свет — это Бог, возлюбленное — темное стекло. Не видят они и другого, исключительно важного. Не только она. Любой самый обычный человек отражает Бога. Льюис пишет: «Не так просто жить среди тех, кто может стать богами и богинями. Помнить, что самый скучный, самый тусклый из людей станет когда-нибудь таким, что вы бы пред ним преклонились, или немыслимо жутким, словно в страшном сне. Заурядных людей нет. Вы никогда не общались с простыми смертными. Вот науки, цивилизации, культуры — те смертны, а жизнь их пред нашей, как жизнь комара. А шутим мы, работаем, беседуем с бессмертными, с ними вступаем в брак, их обижаем.

Итак, влюбленные не видят двух очень важных вещей. Поэтому они так часто приходят к разочарованию. Влюбленность — пророк. Богом она быть не может. Когда она становится идолом, она исчезает. Самое плохое, что может постигнуть ее — свершение, успех. Тоска по запредельному велит влюбленным поступиться всем ради союза с возлюбленной, но именно эта тоска утоляется, если союз не осуществлен. Когда любовь романтическая, когда ее питает тяга к небесной красоте, а не к телу, она непременно обещает больше, чем может дать. Обещает она экстаз, дает наслаждение. Экстаз — значит выхождение из себя, это смерть и воскресение нашего эго, мистическое преображение. На самом же деле мы в лучшем случае узнаем лишь намек на это, который только раздразнит нас. Льюис пишет: «Те, кто думают, что нездешнее томление исчезнет, если у всех очень молодых людей будут хорошие любовницы, просто ошибаются». Почему же мы все время ошибаемся? Почему очень многие снова и снова влюбляются, хотя могли бы знать по опыту, что ждет их разочарование? Паскаль говорит: «Бездонную пропасть заполнит лишь нечто бесконечное и неизменное», другими словами, сам Бог. Мы не оставляем попыток, ибо ищем Бога. Тут ничего не поделаешь, Он нам нужен, но мы ищем не там. «Ищите того, что ищете, но не там, где ищете», — советует нам блаженный Августин. Ищем мы радости, даже когда не знаем, где она. Святой Фома Аквинат сказал: «Никто не может жить без блаженства, и потому человек, обделенный духовной радостью, предается плотским усладам». Шелдон Ванокен пишет: «В глубине души все мы, должно быть, рыцари, ищущие приключений. Но чего бы мы ни искали, мы узнаем, когда это находим, что и здесь нет той радости, от тяги к которой разбилось когда-то сердце. Если следовать этой тяге, гоняясь за призраком, и узнавать потом, что это призрак, мы догадаемся, наконец, что душа создана, чтобы радоваться тому, чего никак не получишь целиком в нынешней пространственно-временной жизни, что там об этом и помыслить нельзя. Образ легко становится кумиром. И романтическая любовь — кумир большой силы, ибо она очень сильный образ. Влюбившись, мы испытываем небесную радость, потому так горько разочарование. На плечи возлюбленной мы кладем непосильное бремя. Она должна даровать нам то, что может даровать нам только Бог. А потом удивляемся, что она не выдержала. Романтическая любовь — это образ Божьей любви. Ибо в отличие от похоти, она не стремится к обладанию, но хочет сама предаться и не возлюбленной, а любви, то есть той стихии, в которой живут двое. Почему для древних любовь была богом или богиней, поражающими нас извне, а не человеческим чувством, возникающим изнутри? Почему глупая фраза «это сильнее нас» кажется влюбленным не глупой, а глубокой? Потому что так оно и есть. И мы хотим предаться Богу любви в мистическом действии, в котором двое становятся едины. Мы хотим соединиться с влюбленной в божественной любви. Романтическая влюбленность ненасытима, ибо это тоска по беспредельному Богу. Кроме того, она осознанная тяга к небу. Только так поймем мы две величайших тайны. Почему этот человек влюбился в эту женщину, а не другую? Почему нам кажется, что мы всегда любили это лицо, эти глаза? Почему мы узнаем, как бы вспоминаем эту красоту, словно искали ее всю жизнь? Почему Ромео полюбил Джульетту, Антонио Клеопатру, Иван Марию?
Побеждающему дам белый камень, и на камне новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получит». Откровение Иоанна Богослова, глава 2, стих 17. Что принадлежит человеку больше, чем это имя, которое даже в вечности знают только он и Бог? И что означает эта тайна? Не то ли, что каждый блаженный вечно ведает и хвалит какую-нибудь одну грань Божьей славы так, как не познает ее и не восхвалит никто другой? Бог создал нас разными, чтобы любить нас по-разному, не меньше и больше. Он всех любит беспредельно, а именно по-разному, как мать любит детей. Поэтому и возможна любовь блаженных по отношению друг к другу, содружество святых, если бы все одинаково видели и славили Бога, песнь торжествующей церкви слилась бы в одну ноту. Ответ на вопрос в том, что наш небесный удел — обитель, и неповторимая личность — белый камень, единственный. Других таких нет. Каждый из нас — единственный возлюбленный какой-то одной грани Божьего бриллианта. Земная женщина отражает эту грань, отображает ту сторону Бога, для любви которой создан именно я. И если нас поражает лицо, в котором для других нет ничего особенного, это значит, что к нам воззвал пророк, посланец небес. Не надо принимать его за Бога. Истинный пророк указывает на другого. Как Иоанн Предтеча, он говорит о Мессии: «Ему должно расти, а мне умоляться».

Намного распространеннее другой пример, очень простой. Картины. Всякий глядел на них, не всякий в них. Как всякий глядел на людей, не всякий в человека, подобно духовным наставникам. Посмотрите как-нибудь не на полотно в раме, а внутрь, в изображенный мир. Постарайтесь увидеть не плотную поверхность, а прозрачную, как стекло, волшебное оконце, через которое можно проникнуть в другой мир. Чаще всего картины переносят нас в другое место или другое время. Некоторые вообще уводят нас в мир воображения. Мы не совсем понимаем эти слова. Искусство, переносящее нас в такой мир, не просто выражает то, что нам пригрезилось. Нет, воображение наше входит в некую реальность, живет в ней, утверждает ее. Не она в нас, а мы в ней. Незначительный художник творит, великий открывает. Второстепенное искусство произвольно, оно могло стать и другим, великое другим быть не может. Кажется, что оно всегда было. Художник только отдернул занавес, чтобы мы увидели. Верно это и по отношению к литературе, словесным картинам. Они зачаровывают нас не меньше, если не больше, чем живописные полотна. Творящее слово писателя бесценно. Рассказы, повести, романы переносят нас в другое время, место, другие миры. Они ведут нас дальше самих себя, и мы им подчиняемся. Да, великие книги и картины — как колдовство. Они что-то с нами делают. «Что можно сделать с этой вашей живописью?» — спрашивает практичный отец у студента. Ответить надо ничего, наверное, а вот она что-то делает с нами. То же самое скажем и о литературе. Книги делают то, что говорят. Что говорят нам, то с нами и делают. Когда вы читаете «Илиаду», где вы? Не в кресле, не в Америке, не в XX веке, а под стенами Трои. Если повествование достигло своей цели, вы смотрите сквозь него. Если не достигло, на него. Картины и книги переносят в другие места нашего мира или в другие миры. Но и мир в своей целости — картина, повествование. О чем же? Может быть, материя — картина духа? Может быть, время — повествование о вечности? Платон называл его движущимся ее образом. Наверное, сильнее всего это в музыке. Она так могуча, что древние приписывали ее не людям, а богиням, музам. Я знаю трех умных, тонких людей, которые от неверия и отчаяния ничего не могло спасти, кроме искусства Баха. Музыка не просто эстетическое наслаждение, как бы узор или орнамент. Она — пророчица, вестница, наставница. Какими бы разными ни были средства, мы ощущаем, что все это исходит из одного источника и указывает на одну цель — не только лица, влюбленность, картины, книги, музыка, но и запах неведомых стран в случайном ветре, очарование красок, вспомним детство, незабываемые строки стихов и многое-многое другое — все говорит об одном и том же — за здешним, мирским есть что-то еще. И только ему мы действительно радуемся. Мир — его маска. Нам хочется снять ее. Мы чужие здесь. Мы в изгнании. Нас тянет домой. «Чего же нам еще не хватает?» — спросите вы. «Что нам нужно?» Много такого, о чем почти не говорят трактаты об эстетике. Зато поэты и мифы все об этом знают. Но мало видеть красоту. Мы хотим соединиться с ней, купаться в ней, вобрать ее в себя, себя в нее. Сейчас мы извне, за дверью. Мы ощущаем свежесть и чистоту утра, но не становимся свежее и чище. Но все листы Нового Завета шелестят о том, что так будет не всегда. Когда-нибудь, по Божьей воле,
мы откроем дверь, пройдем туда, за природу, в сияние и славу, которые светились сквозь нее.

Дорогие друзья, страницы книги американского богослова Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

Хоральная прелюдия «Ми бемоль мажор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Марселя Дюпре. Запись 1955 года.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. В эфире программа «Календарь памятных дат». Мы продолжаем наш разговор о ордене святого равноапостольного князя Владимира. Напомню, что эта тема нас интересует в связи с тем, что 2015 год – это год памяти представления крестителя Руси, который и наше государство, и наша церковь, конечно, отмечает в этом году. И вот одна из тем, так косвенно связанных с этой памятной датой, это орден святого равноапостольного князя Владимира. Об орденах Российской империи и об ордене святого князя Владимира мы беседуем с Константином Геннадьевичем Капковым, руководителем церковно-исторического проекта «Летопись». Здравствуйте, Константин Геннадьевич.
1: Добрый день, добрый день.
0: Мы говорили в прошлой программе, напомню, о общей системе орденов Российской империи, как она сложилась, какие ордена входили в эту систему, как они отличались по значимости, какие были самые высокие, какие были самые скромные. Они разделялись по степеням, которые соответствовали чину, который занимал награждаемый человек. И вот сегодня мы продолжаем этот разговор.
1: Да, продолжим наш разговор о системе наград в Российской империи, делая особое внимание на орден святого Владимира. В прошлой передаче мы говорили о том, что существовал единый орденский организм. То есть все наименования орденов входили по законодательном порядке в единую систему под названием Единого кавалерского российского ордена, подчиненного государю-императору и являющегося как бы государевыми людьми, кто имел этот орден. То есть это была организация, которая имела свои знаки. Знак ордена – это знак принадлежности к организации, которая служит государю. Отметим теперь такие моменты. Поскольку это был единый организм, то, скажем, недостаточные кавалеры одного ордена, недостаточные в финансовом аспекте, они могли отдавать своих, так сказать, детей по определенной квоте в училище ордена Святой Екатерины, называлось училище ордена Святой Екатерины. Они сами, соответственно, не были кавалерами ордена Святой Екатерины, женского ордена. Они были, скажем, недостаточные кавалеры ордена Владимира, но имели право отдавать в это училище своих дочерей.
0: Дочерей, это женское
1: училище. По ордену, по каждому полагались свои пенсии. Не всем кавалерам были определенные квоты, самым старым, старейшим кавалерам полагались определенные пенсии. Когда человек выбывал, значит, на его место вступал новый пенсионер. По всем степеням имелись свои пенсии.
0: Они отличались в зависимости от ордена?
1: Да, да, они отличались от степени, да, и от ордена. Там были установлены свои пенсии. Они небольшие, но, тем не менее, никто не отказывался. Потом имели свои взносы. Каждый орден, за каждый орден при получении каждой степени предлагался определенный взнос, часть которых как раз шел на содержание общего орденского капитула, и в том числе вот недостаточных кавалеров, вернее, детей недостаточных кавалеров, а часть в комитет о раненых, то есть уходил, собственно, на благотворительные цели, на раненых вообще, не только это орден, а в принципе о раненых. То есть капитул был, так сказать, до некоторой степени самоукупаемый. То есть человек, который получал орден, он делал за него взнос, членский взнос, так вот выражаясь, так сказать, по советскими терминологиями. И этот взнос шел, собственно, на неимущих и на благотворительность, на раненых, вот на, так сказать, ну, на благотворительность в широком смысле этого слова. И, в свою очередь, они и пенсии получали, опять же, часть старейших кавалеров, опять же, из этого орденского капитула. Там более молодые кавалеры фактически, значит, давали какую-то копеечку, да, более, значит, старые.
0: То есть это был не только членский взнос при вступлении, но это было постоянное...
1: Нет, это только при получении.
0: А только при получении
1: ордена.
0: А.

0: Ты член ордена, или это государственная казна, или это, не знаю, главный гроссмейстер, император сам из своих средств добавлял туда. Вот эта экономика, так сказать, ордена, как-то она была устроена.
1: Во-первых, взносы были достаточно значительную составляли сумму, поскольку кавалеров все-таки было немало. Потом капитул, конечно, содержался из государственных средств.
0: Ага, конечно.
1: Поскольку это же было все-таки императорское, так сказать, в общем-то, учреждение, да, оно имело, конечно, и соответствующие, выражаясь современной терминологией, бюджетные финансирования. То есть довольно продумано все это было. Каждый кавалер участвовал, участвовал в делах ордена, так или иначе. Пусть и не в большой такой какой-то, так сказать, степени, но тем не менее, даже вот своей копеечкой он, так сказать, чувствовал себя принадлежностью к единому.
0: То есть, в принципе, вот такие пожертвования тоже были и в другое, не только разовое, но если я был богатый человек, меня наградили, я принадлежу к ордену, я, например, могу делать какие-то благотворительные взносы в капитул.
1: Понимаете, даже благотворительность, вот, скажем, по ордену Святой Екатерины или по ордену Андрея Первозванного, она просто была даже прописана в статуте. Что, скажем, человек должен был жертвовать на благотворительное заведение, просто был обязан.
0: То есть не обязательно на орден, а вообще на благотворительное?
1: На благотворительное заведение,
0: вообще.
1: Вот. А когда вот орден Екатерины, так мы немножко отвлечемся, но это так или иначе относилось, так сказать, ко всем орденам. В ордене Святой Екатерины был прописан в статуте такой пункт, что должен был обязан каждый кавалер, ну, вернее, кавалерственная дама, выкупать на свои деньги одного христианина из плена. Ну, это было актуально при учреждении ордена, вот, когда шли войны, так сказать, петровские. Ну, потом по-другому проявлялось это, но обязательно, то есть благотворительность была неотъемлемой чертой кавалеров, прежде всего, высших степеней. И вот Андрея Первозванного и Святой Екатерины кавалерственных дам. Ну, можно сказать, вот, если, так сказать, интересно, какие пенсии, допустим, количество финансовое, допустим, получали кавалеры. Ну, мы берем орден Святого Владимира. В первой степени получали 600 рублей, в второй степени 300 рублей, в третьей степени 150 рублей и в четвертой 100 рублей. Небольшое, правда, число кавалеров, но, так сказать, тем не менее. Это была сумма, ну, как скажем, она нельзя сказать, что была большой. Но нельзя сказать, чтобы она была совершенно незначимой. То есть, ну, вот такой прибавочек, знак такого внимания. Поскольку это получали самые старшие члены ордена по времени награждения,
0: то есть,
1: это был
0: уже,
1: знак,
0: наверное,
1: внимания.
0: Наверное, уже, так сказать, пенсионеры по возрасту,
1: да,
0: которые
1: конечно,
0: уже
1: конечно,
0: уходили,
1: конечно,
0: получали конечно. По своей службе какую-то пенсию, и вот за орден получали еще некую прибавку.
1: Да. А вот взносы, опять же, вам скажу по Святому Владимиру, о котором мы прежде всего акцентируем наше внимание. Первая степень 450 рублей шел взнос. Ну, кавалеры первой степени, для них это были деньги, надо сказать, небольшие, хотя, в принципе, деньги были неплохие. Первую степень получали уже такие очень высокие чины, конечно, они не были людьми несостоятельными. Второй степени 225 рублей. Третьей степени 45 и четвертой 40 рублей, часть из которых с каждой степени, примерно 1/3, шла в комитет о раненых. Вот такой взнос. И это же, в эту же сумму входила и стоимость изготовления ордена. Почему я сказал, что капитул и вообще орденская система находилась, так сказать, на самообеспечении до некоторой степени, значительной. Потому что ну, требовало достаточное количество, в общем-то, изготовления орденов, они все изготавливались из золота, даже если не из серебра, собственно говоря. Вот этот взнос, он шел и покрывал и стоимость изготовления знака. То есть для государства это было необременительно. И кавалеру это было необременительно, он мог единый этот взнос заплатить. То есть все были довольны. Это было на самом деле так. Вот, и важный момент, можно отметить, что те персоны, кто получал орден за военные заслуги, за военные заслуги, взносов не платили. Это по ордену Святого Георгия никогда никаких взносов не взыскивалось. А по другим орденам они отличались тем, что имели мечи. Вот, скажем, Владимир, орден Святого Владимира был с мечами и без мечей. То есть без мечей за гражданские заслуги, с мечами за военные заслуги. Так вот, за гражданские заслуги взыскивались соответствующий взнос, а за военные заслуги при государе Николае II этот взнос был отменен. То есть все, кто получал за подвиг на войне, освобождались от этого.

0: взнос.
1: Но до Николая II?
0: До Николая, да, был.
1: Тоже был
0: взнос. Тоже был взнос из военных. Угу, да, угу. Из военных.
1: А вот если говорить, может быть, об этих орденах, мы не сказали так четко, за какие именно заслуги, что вот за военные, что за гражданские.
0: А мы сейчас об этом поговорим. Угу. Мы поговорим, только вот, наверное, давайте в следующей передаче мы поговорим, когда мы целиком только ордену Святого Владимира ее посвятим. Угу. Может быть, наши слушатели уже будут знать, что им ждать в следующей программе. Угу. Следующая только об ордене Святого Владимира. А сегодня, на сегодня мы закончим общий разговор о российских орденах. Так вот, о преимуществах всех орденов. Еще раз. Какие получали кавалеры императорского ордена? Это значительное, прежде всего, это получение дворянства. Получение дворянства. Угу. По ордену можно было получить дворянство. В частности, по ордену Святого Владимира 4-й степени до 1900 года все кавалеры получали, то есть низшие со самой степени, они получали потомственное дворянство.
1: Угу.
0: Это было очень серьезное, так сказать, преимущество. Вот, все, и духовные лица, и священники, кроме монашествующих, кто входил в монашество, а он дворянство для монашествующих не было законодательно прописано, а для белого духовенства, женатого духовенства, они могли быть, священники могли иметь и дворянский статус совокупно вместе со своим и духовным статусом. Uh-huh. Вот, то есть по ордену получали дворянство все. Четвертой степени. В 1900 году планка была немножечко выше поднята. Стало потомственное дворянство получать по ордену третьей степени Святого Владимира.
1: Можно было дворянство получить и просто по чину.
0: По чину можно было получить.
1: Да, кажется, да, да, да, по военному
0: да,
1: чину,
0: да, да, да.
1: Если
0: да,
1: дослужился
0: да,
1: до полковника, да, получал потомственное
0: да,
1: дворянство.
0: Да, да, там менялись в течение времени. Там, да. Эта планка, она, угу, так сказать, за 200 лет, конечно, с Петра какие-то претерпевала изменения, да, в связи со своими обстоятельствами своего времени. Да. Можно было получить, опять же, понять, и видите, сочетание чина и да, ордена, они с друг другом коррелируют. То есть можно было получить дворянство по ордену, можно было по чину, это давало тебе повод, соответственно, получить высший орден, а орден давал тебе, когда ты уже стал дворянином, получить высший чин. То есть это все было, так сказать, довольно... Причем это было продумано не стихийно, это было прописано. Вот насколько было это возможно, так сказать, прописать, потому что, ну, не все, скажем, отличия можно как-то градировать, да, но сам принцип был прописан, все это законодательным порядком. Ну и последнее, что можно, наверное, на сегодня отметить, это то, что каждый орден имел свою церковь. Имел свою церковь. Это тоже был такой объединительный момент. Церковь украшалась этими знаками ордена. Внешне было понятно, что эта церковь принадлежит кавалерскому сообществу. И в день орденского праздника, в день учреждения этого ордена, ежегодно там собирались кавалеры на общую молитву. После этого приглашали кавалеров за стол. Вот уже это, так сказать, было под эгидой капитула императорских орденов и самого императора. Особые торжества происходили по ордену Святого Георгия военные, но и по Владимиру было достаточно. Были соответствующие сервизы изготовлены, так сказать. Ну-ка, после литургии всегда трапеза. Вот, значит, и на соответствующей посуде. Довольно дорогой фарфор с соответствующими украшениями, подарки и так далее. То есть это объединительный такой момент, конечно, был. Ну вот, говоря об ордене Святого Владимира, надо сказать, что первая церковь была построена, вернее, так сказать, да, построена специально под орден. Это Софийский, так называемый, собор царского села.
1: Ну да, Софийская просто потому, что это часть царского села, называлась да, София, да, да, там да, как да, раз военные да, да, вот все эти.
0: А сейчас это, по-моему, Софийская площадь, да, правильно? Или уже ее переименовали?
1: Может быть, она так и называется, я не знаю точно, да. Наверное, да, это был, собственно, ну, плац такой большой, общий для всех вот этих гвардейских полков, да, которые да, да, там в царском да, селе располагались, а там проходили да, смотры и так далее. И там стояла полковая такая общая церковь, поскольку все называлось Софией, его так называли Софийский собор, а священа она была всегда в честь Вознесения
0: да,
1: Господня.
0: Да, да, да, да. Это храм был орденский, практически с момента учреждения, но недолго собирались в Воронцовском замке, там кавалеры орден был в 1782 году, по 1788 год. А с 1788 года и по 1842 год праздник происходил в Софийском или Вознесенском соборе царского села. Первый настоятель этого собора был протоиерей Андрей Самборский, довольно известный священник, он занимался, так сказать, многими науками, и был законоучителем детей императора Павла I, Александра и Константина. В одно время он жил в Англии, занимался там земледелием, изучал земледельческие науки. Mm-hmm. Вот, потом в России как-то пытался это применить, так сказать, на практике свои знания. Вообще был человек, личность довольно неординарная. Вот он был первым настоятелем этого собора и кавалером этого mm-hmm. ордена. Кавалером этого ордена был и архитектор, один из архитекторов Софийского или Вознесенского собора, Иван Егорович Старов. Он же был одним из архитекторов князь Владимирского собора, того собора, которого мы сейчас знаем как Кавалерский, который стал им с 1843 года и, соответственно, до революции был орденским. Ну и сейчас эти традиции, там, надо сказать, возрождаются. Сейчас настоятель этого собора, протоиерей, тоже Владимир. Вот, Владимир Сорокин, он очень интересуется и глубоко, так сказать, вникает в историю императорских орденов, и советских орденов, и современных орденов, вообще всех орденов, собирает базу данных награжденных по всем орденам, то есть фактически ведет дела капитула орденов, надо сказать, на данный момент, такого условного капитула царских, советских и российских современных наград, вот, у него есть специальные там такие вот поставлены щиты, где рассказано о каждом ордене, на территории храма стоят такие, так сказать, плакаты размещены на щитах, где можно почитать и императорских орденах, советских орденах, советского периода, современных российских наградах и церковных орденах. И еще отец Владимир ведет базу данных по всем награжденным священникам и этого ордена святого Владимира, императорского. А также базы данных по другим категориям, ну, так уж к слову сказать, и блокадникам Ленинграда и так далее. То есть у него порядка 12 миллионов персон в его базе данных. И любой житель Санкт-Петербурга может прийти и узнать о своем предке. Все эти люди поминают, соответственно. Ну, это небольшое отступление, но оно, так сказать, важное. То есть Орденская Церковь продолжает выполнять свои функции, которые были ей определены еще 200 лет назад. Ну, закругляя вот последние буквально два слова о князь Владимирском соборе, скажем, что и до революции там служили несколько кавалеров этого ордена, в частности, протоиерей Василий Полетаев дважды был награжден в 1904 году, 4-й и 3-й степенью, соответственно, этого ордена. И интересное было довольно награждение протоиерея Алексея Светлова в 1882 году. Дело в том, что батюшка заслуг вот не имел к тому времени, а праздновались 100 лет учреждения ордена. Угу. Посчитали, ну, как-то священник, настоятель собора, ордена святого Владимира и без ордена. Угу. И, так сказать, в обход действующих положений, так, в качестве исключения к празднику, угу. так было написано, ко дню храмового праздника, пожалуй, настоятель, чтобы он тоже служил, так сказать, угу. в ордене святого Владимира. Вот так ему немножечко повезло. Ну, надо сказать, что такие случаи редкие, конечно, были уникальные. Вообще-то все это было четко прописанные награды. Ну, в данном случае к столетию ордена посчитали, что это можно сделать.
1: Угу. То есть к памятным датам никаких орденов не давали?
0: Нет, к памятным датам это вот уже более поздняя традиция 20-го советского времени, когда к памятным датам, там, к 50-летию, 60-летию, 70-летию, каких-либо событий, там, Октябрьской революции, такой-то, всякой-то, давали награды. Нет, такого не было предусмотрено ни в статуте и не было на практике. Чтобы каким-то памятным датам эти награждения носили какой-то массовый характер. Ну, вот в каких-то бывали, единичных случаях, да. Вот. Ну, медали, естественно, медали посвящены, это совсем другая история. Сама медаль как раз выбивается в честь какого-то, там, скажем, столетия там, такого-то события. Ну, она для этого, собственно, и как память о нем и для этого выбивается. Она имеет статус памятный. Не наградной, а памятный.
1: Ага. Ордена – это всегда наградные.
0: Это наградные, да. Памятных орденов и памятных награждений не существовало официально, а фактически, ну, практически не существовало. За редчайшим таким вот исключением, в одной из которых попал протоиерей Алексей из князь Владимирского собора в 1882 году, к столетию ордена.
1: Ну что же, спасибо. Тогда мы сегодня заканчиваем. Сегодня о орденах Российской империи нам рассказывал Константин Геннадьевич Капков, руководитель церковно-исторического проекта «Летопись». Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания, всего доброго.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: прозвучала третья часть трио до минор для фортепиано, скрипки и виолончели Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении Льва Оборина, Давида Ойстраха и Святослава Кнушевицкого. Запись 1952 года.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 8.

Великий князь Павел Петрович родился 20 сентября 1754 года. Тотчас после того, как духовником их высочеств была прочтена очистительная молитва, императрица Елизавета Петровна явилась в спальню великой княгини и забрала младенца к себе. С этой минуты мать почти не видала его, и всею душою раз навсегда возненавидела мамушек и нянюшек, попечение коих он был вручен. Первое место среди этих женщин, естественно, занимала кормилица по имени Матрена Дмитриевна. Ее тогдашняя фамилия до нас не сохранилась. Вскоре, впрочем, она овдовела и в 1757 году вступила во второй брак. Избранником ее сердца был Яков Бенедикт Бастидон, родом португалец, в Россию приехавший из Галштинии. Петр III, тогда еще великий князь, привез ее в качестве своего камердинера. От Бастидона в России звали его Бастидоновым. У Матроны Дмитриевны было 4 детей, сын и 3 дочери. Из них 17-летняя Екатерина Яковлевна и была та самая, что покорила сердце Державина. К тому времени, когда произошла эта знаменательная встреча, самого Якова Бастидона уже не было на свете. Матрена Дмитриевна овдовела вторично. Была она женщина многоопытная, пронырливая, жадная, но обстоятельства ее выходили довольно трудные. Детям она старалась дать пристойное воспитание. Дочерей надо было одеть, вывести, а покойный муж больших средств не оставил. Давно миновали счастливые времена, когда сама Елизавета Петровна наряжала Матрону Дмитриевну к венцу, когда на свадьбе гремела придворная музыка и государиня изволила танцевать. О милостях нынешней императрицы нечего было думать. Екатерина, как сказано, терпеть не могла Бастидониху. От великого князя Павла Петровича помощи тоже не было. Выкормыш Матрены Дмитриевны сам постоянно нуждался в деньгах. Поэтому семья жила по-мещански, скромно, почти бедно, в собственном, но небольшом доме у церкви Вознесения. 27 февраля во вторник, на первой неделе Великого Поста вечером, подъехали к этому дому Кириллов с Державиным. Гостей в такой день не ждали. Босая девка с сальной свечой в медном подсвечнике встретила их в сенях. Кириллов объявил хозяйкам, что, проезжая мимо с приятелем, захотелось ему напиться чаю. Тут он представил Державина. После обыкновенных учтивостей сели. Та же босая девка подала чай. Часа два провели в общежительном разговоре. Сестры-красавицы хохотали, говорили много, пускаясь в хитрые пересуды, чтобы выказать остроту свое умение жить в большом свете. Катенька же сидела тихо, вязала чулок и вмешивалась в беседу с великой скромностью, рассудительностью и пристойно. Влюбленный не только жадными очами пожирал все приятности, его обворожившие, но и старался приметить все от разговора до утвари. Заключил, наконец, что люди небогатые, но честные, благочестивы нравом и опрятны в одежде. Откланиваясь, новый знакомый просил позволения впредь быть к ним въезжу. На другой день Кириллов явился к Матрёне Дмитриевне и от имени Державина сделал настоятельное предложение. Мать отвечала, что сразу не может решиться, и просила дать несколько дней сроку, чтобы разведать о женихе. Но Державину, разумеется, не терпелось. В сенате служил еще один знакомый Бастидоновых, некто Егорский. Державин просил и его подкрепить сделанное предложение. Егорский пообещал. Меж тем влюбленный стал часто ездить перед домом любезной особы. Это входило в правила ухаживания. Катенька со своей стороны полюбила сиживать у окна. Вскоре после беседы с Егорским Державин выследил такой час, когда матери дома не было, и решился заехать. Хотелось ему узнать мысли самой невесты. Вошед он по обыкновению поцеловал руку и сел рядом с Катенькой. Затем просто, без обиняков, спросил, известна ли она об искании его. Матушка сказывала, был ответ, а что ж вы думаете? От нее зависит. Но если бы от вас, могу ли я надеяться? «Вы мне не противны», — сказала красавица в полголоса,
и закраснелась. Тогда он бросился на колени и стал целовать ее руки. А тут, как в доброй старой комедии, открылась дверь, вошел Егорский. «Ба, ба, и без меня дело обошлось!» — кричал он. «Где матушка?» Она поехала разведать о Гавриле Романовиче. «О чем разведывать? Я его знаю, да и вы, как вижу, решились его пользу. То, кажется, дело и сделано». Вскоре вернулась Матрена Дмитриевна. Среди объятий, слез, поцелуев Державин с Катенькой были помолвлены. Госпожа Бастидонова все-таки объявила, что для окончательного сговора нужно соизволение великого князя, который, как молочный брат Катеньки, почитался ее покровителем. Само собой, дело шло не столько о соизволении, сколько о помощи в рассуждении приданого. Через несколько дней Державин с будущей тещей предстали перед наследником. Чувствительный, уязвленный Павел Петрович сердечно радовался каждому знаку внимания. Он принял гостей в кабинете, говорил с ними долго, обласкал чрезвычайно и отпустил, обещав хорошее приданое, как скоро в силах будет. В силах, однако ж, он так и не оказался. Свадьбу сыграли 18 апреля 1778 года. За два дня перед тем из Казани пущено было такое письмо. «Государиня моя Екатерина Яковлевна, любезное письмо ваше, а 14 марта я с немалым удовольствием приняла, и когда уже по благословению Божию судьба соединяет вас в супружество моему сыну, сие есть мое обрадование, и взаимно обнадеживаю вас моею к вам усердностью и материнскую любви горячностью, и желаю, чтобы я была счастлива в старости моей вашим почтением и любовью, кое я уже и предвижу, от чего зависит мое благополучие и утешение. И в знак к вам моей любви, причем посылаю гостинец, хотя не в дорогих вещах состоящий, но оно от моего искреннего усердия. Прими, моя любезная, и будь благословенна Божией милостью, и уверьтесь, что я вам во всю мою жизнь усердная». Матушке вашей, милостивой государине моей, свидетельствуйте мое почтение и прошу о принятии меня в ее благосклонность, а я с моей стороны оное сохранить, конечно, не премину, а затем пребываю охотная вам в услугах. Фёкла Державина. Державин женился стремительно, но вовсе не очертя голову. Впервые переступив порог Бастидоновского дома в тот памятный вечер, когда приехал туда с Кирилловым, он сразу стал зорко всматриваться в невесту. И если бы не нашел того, что ему было нужно, не стал бы свататься, отступился бы. В числе его прочных и простых взглядов был взгляд на семейную жизнь. Он хотел быть в доме главою, тем более женясь 35 лет на девушке, которая была ровно вдвое моложе его, будучи сам порывист и неуступчив, это почитал в себе отчасти даже достоинствами, от жены он требовал вовсе иных добродетелей, тихости, смирения, суть первой — достоинства женщин. И они одни те истинные превосходства, которые все их прелести и самое непорочнейшее их поведение украшают. Без них страстнейшая любовь — вздор. Тихость и смирение он подметил в Екатерине Яковлевне при первой беседе, а угадал, пожалуй, и раньше при первом на нее взгляде. И в самом деле то были ее первейшие добродетели. Если он собирался быть с нею строгим, то оказалось тотчас же, что это и не требуется. Она была перед мужем тиха и смиренна, и это давалось ей безо всякой борьбы, без самопожертвования. Во-первых, потому что так она понимала свой долг, а во-вторых, потому что мужа считала умнее себя и во всех отношениях превосходнее. А в-третьих, это самое главное, конечно, потому что его любила. Выходила за него, может быть, без особой страсти, но потом словно влюблялась все горячее и крепче. Ее сердечная преданность была безгранична. Верность, мало сказать, непоколебима, а просто она даже никогда не подвергалась и не могла подвергнуться никакому испытанию. При всей кротости Екатерина Яковлевна не была, однако же, безвольна.
Благожелательная ко всем, она была уступчива лишь до известного предела и в случае надобности могла постоять за себя, а в особенности за мужа. Была добра без навязчивости, почти незаметна, ласкова без слащавости, приветлива без унижения. Словом, самые чувства и добродетели сильные, но подчиненные внутренней гармонии, были развиты в ней так же стройно, как она была стройна внешне. Самому Державину лишь постепенно открылась ее пленительность, и он перед нею не размекал, но какая же могла быть речь о суровости или строгости, если его любовь изо дня в день, а после из года в год только росла и крепла. В то время поэты любили давать прозвания своим возлюбленным — Темиры, Дафны, Лилеты, Хлои, как чужеземные птицы налетели в поэзию. Державин своей жене дал русское задушевное имя Плениры. Вскоре после свадьбы он взял 4-месячный отпуск и повез жену в Казань показать ей своей матери. Екатерина Яковлевна без усилий пленила и свекровь, и все казанское общество. Денежные дела улучшались. Имение Маслова, пущенное с публичного торга, почти целиком досталось Державину, как главному кредитору. Уплоченные из выигрыша 20 000 вернулись к нему в виде 300 душ в Рязанской губернии. Заключив мировую с одним из казанских соседей, он получил еще 80. Когда правительство стало безденежно раздавать новоприобретенные днепровские земли, Державин раздобыл себе в Херсонской губернии 6 000 десятин со 130 душами запорожцев. Таким образом, вместе с пожалованными при выходе из полка 300, а также с материнскими и отцовскими, всего очутилось за Державиным больше 1000 душ. Это был уже известный достаток. Сюда надо прибавить сенатское жалование. Державины могли жить приличным домом. Они поселились на Сенной площади. Счастливый Державин был чрезвычайно радушным хозяином. Поэзия гостеприимства была ему ведома. Хвостов, Храповицкий, Резановы, Козодавлев, Акунёв, порой сам генерал-прокурор с супругой стали его гостями. Но сердце больше лежало к нескольким новым знакомым. С молодым стихотворцем Василием Васильевичем Капнистом первая встреча произошла еще в полку. Теперь знакомство перешло в дружбу. Родом малорос, он не только говорил, но и писал с малороссийским выговором. Катеньку звал Катерина Яковлевна. Капнист был отчасти уволен, был порой хмур и склонен к обидчивости, но при всем том человек добрейший и великий семьянин. Впрочем, женат он был лишь недавно. Две молодые четы коротко сблизились, и это повело к тому, что вскоре вокруг Державиных образовался целый кружок. Дело в том, что Александра Алексеевна Капнист, уроженной Дьяковой, дочери сенатского оберпрокурора, была сестра Марья Алексеевна, девушка очень милая и собою преизрядная. Два друга Капнистовых были в нее влюблены. Надо ли прибавлять, что оба принадлежали к числу стихотворцев? Первого звали Львов Николай Александрович. Судьба была к нему благосклонна, приятным лицом, состоятельный, имевший очень большие связи, хорошо образованный. Был он за раз поэт, музыкант, живописец и архитектор. Ничего вполне замечательного не довелось ему создать ни в поэзии, ни в живописи, ни в архитектуре, ни в музыке. Но всюду он был умным и тонким ценителем. Не без приятного легкомыслия он одновременно переводил Анакреона и строил церкви. Стихи его были не глубоки, но забавны, веселы, бодры, как сам он был всегда легок, весел и бодр. Много он суетился, любил хлопотать за приятелей, покровительствовал, шумел, блистал, впрочем, делал все это со вкусом и не без тонкости. Был чувствителен. Маша Дьякова отвечала на его чувства нежной взаимностью, но отец ее почему-то был против этого брака.
Другой поклонник был сын обрусевшего немца Иван Иванович Хемницер. Он ничем не походил на Львова, был настроен философически, сдержан, задумчив, отчасти потому, что, может быть, это уже очень был нехорош собою, даже до безобразия. Как раз незадолго до женитьбы Державина вернулся он из заграничной поездки и влюбился в Машу Дьякову, и стал самым прискорбным образом за ней ухаживать. Притворялся щеголем, пятиметром, густо пудрил уродское лицо свое и сажал на него мушки. Любви не скрывал, даже посвятил Машеньке первую книгу своих сказок и басен. Но все было напрасно. Ни Маша, ни счастливый соперник над Хемницером не смеялись, по крайней мере, при нем. К чувствам его относились бережно. Львов, пожалуй, даже особенно был с ним ласков. Но бедный Хемницер еще не знал самого горького обстоятельства. Маша Дьякова жила у отца, значилась в девушках, но была уже тайно повенчана со Львовым. Семеро друзей сходились часто. Три прелестные женщины и четыре поэта, связанные были любовью, дружбой, беседами об искусствах. Екатерина Яковлевна рисовала силуэты или занималась рукоделием. Львов руководил ее искусными вышиваниями. Иногда посещали Львова на его даче близ Невского монастыря на Охте. Там в память прочного союза каждый посадил по молодому вязу или по сосенке. Порой мелькала среди этого общества красивая чернокудрая, не по летам высокая девочка. Это была третья из сестер Дьяковых, Даша. Впрочем, ей было всего лет 11.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: На 21-й линии Васильевского острова находится особняк владельца стеклянных заводов Франко. Сегодня это имя не слишком хорошо известно, но для тех, кто хорошо знает архитектуру эпохи модерн, имя Франко произносится с огромным уважением и с огромной любовью, потому что мы очень ценим так плохо сохранившиеся в нашем городе витражные застекления, которые были в эпоху модерн. В XIX веке на участке 21-й линии 8 стоял, конечно, небольшой деревянный дом. Место было глухим, и к нему примыкали участки финляндского полка, ну а далее пространство в Зиостровских заводах. В небольшом деревянном домике, который стоял на этом участке, в 1840-х, начале 50-х годов провел последние годы своей жизни знаменитый русский художник, описатель петербургского быта Павел Федотов. С 1880-х годов владельцем дома стал академик, художник Александр Карлович Бруни, построивший здесь новые деревянные корпуса для своих мастерских. И вот в 1898 году этот участок был куплен Северным стекольным промышленным обществом, который купил и смежные территории по 21-й и 22-й линии. Владели этим обществом два брата Франки. К началу 20 века это стекольное производство являлось крупнейшим в России. В 1898 году Франк пригласил известного австрийского петербургского архитектора Василия Шауба, чтобы тот спроектировал ему особняк. Вспомним о том, что модерн еще только нарождался в России, и, пожалуй, особняк Франка был одним из первых зданий индивидуального модерна в центре Петербурга. Ну, вспомним, что это, конечно, еще был не центр. К сожалению, дом не полностью сохранился. О том, как он выглядел по-настоящему, мы можем увидеть на фотографиях начала 20 века, когда сохранялись еще деревянные детали, например, декоративные балки, фахверки, которые украшали щипцы этого дома и были переплетены в изящной по рисунку композиции. И вот такое фахверковое завершение уже издали говорило прохожим о том, что обитатель дома вовсе немец, а не русский. Фасад дома был асимметричен, что было еще тогда внове. Два выступающих ризолита, причем один из них усилен большим эркером-выступом, зрительно усилен. Готические орнаменты лепного декора, который украшал фасад, наличников, обрамлений балкона и обрамлений маленького трехгранного эркера второго этажа, который спускался на портал входа такой гирькой маской. Портал входа представлял собой невиданную еще в Петербурге расширенную арку модерна, в которую вписывалась четырехстворчатая, резная, дубовая и, конечно, застекленная хрусталем входная дверь особняка. Хотя сохранилось сегодня немного, мы знаем о том, как был оформлен интерьер дома по фотографиям, представленным самим хозяином на выставках. На фасаде мы уже ощущаем, как проявляется планировка особняка, потому что виден и выступ. Мы понимаем, что верхний этаж, скорее всего, жилой, и мы видим огромный зал первого этажа, который занимает и три окна центрального фасада, и два небольших окна выступа ризолита северного. Что касается дворовых фасадов, то они еще ярче, так сказать, неправильны по рисунку вот этими слишком модернистскими для того времени окнами. Например, лестница застеклена двухъярусными окнами, очень узкими, и имеющими внизу ступенчатую конструкцию. Кажется, это применилось первый раз в нашем городе. Узкие окна собираются группами, и вот эти группы подсказывают нам размеры помещений, которые они освещают. И вот эти узкие окна, которые так не характерны для Петербурга XVIII-XIX века, напоминают о готических старых немецких городах и показывают, как хозяева были причастны к своей национальной традиции. Наверняка хозяин дома, который был одним из лучших художников-оформителей нашего города, принимал участие в разработке декора своих комнат. Самое яркое впечатление оставляла, конечно, столовая, потому что ее резная деревянная панель заканчивалась огромным витражным панно. Вот это панно неоднократно фотографировалось и являлось, как известно из описаний самого автора-хозяина, работой австрийского художника Голлера, причем совершенно новой. Только в 1899 году живописное панно демонстрировалось в Дрездене, а уже в начале 20 века было повторено в виде витража Франком, который, как своеобразную рекламу, но и как великолепное украшение, поставил ее в основном приемном помещении своего дома. Здесь же, вмонтированный в деревянную резную раму керамический полихромный камин, этот очаг, совершенно необходимая деталь столового зала, домашний очаг, вокруг которого собирались все члены семьи. Кроме дерева, стекла, большинство дверей этого дома были застеклены витражами, поражают еще и обилие лепнины, бегущих, сплетающихся линий, растительных орнаментов и разнообразных растительных цветочных декоров, которая подсвечивалась вот этими полихромными окнами и подсвечивалась радугами фасеточного резного хрусталя однотонного. Среди сохранившихся в Петербурге домов модерна этот, конечно, служивший в советское время утилитарному назначению особняк, не слишком хорошо сохранившийся, но тем не менее он предстает памятником своей эпохи, той эпохи, когда мастер продолжал жить на своем производстве, когда он украшал свой дом предметами, изготовленными его мастерами, делал дом своеобразной манифестацией своих художественных запросов и того, что он мог предложить своим заказчикам. В общем, тоже немножко средневековый, европейский и абсолютно не русский метод представления своих работ. Но франки, которые жили буквально среди всего своего, были моделью той немецкой семьи, обитавшей в Петербурге, которые были так известны в XIX веке и от которых, к сожалению, там не осталось. Ныне особняк занимало предприятие, затем медицинский факультет Петербургского университета, и здание до сих пор университету принадлежит.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Франко, 21-я линия Васильевского острова, дом 8А. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

прозвучала четвертая часть концерта для флейты оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение». У микрофона Марина Лобанова. Мой собеседник, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: Наша книга сегодня – биография апостола Павла. «Савл из Тарса» называется. Эдуард Лёзе. Между прочим, ректор Геттингенского университета.
1: Ну да, в прошлом он уже скончался в 2015 году, да, был ректором этого известного университета.
0: У нас была книга Барта Эрмана, которая посвящена биографиям апостолов Петра, Павла, Марии Магдалины. Интересная была передача, но там мы успели поговорить только про Петра, поэтому та передача была посвящена только исключительно апостолу Петру. Но много интересного узнали, вот обращаю вас к архивам радио «Град Петров». Сегодня книга Эдуарда Лёзе «Савл из Тарса. Биография апостола Павла». Эта книга у нас в издательстве Библейско-богословского института вышла. Апостол Павел, ну, конечно, это самый изучаемый апостол из всех. Почему? Потому что он больше всего написал. Ну и, наверное, наибольший вклад внес. Ну
1: да, становление христианства вообще.
0: Богословие.
1: Богословие, институционального измерения христианского движения.
0: Стал самым влиятельным апостолом из всех.
1: Апостол языков, апостол народов.
0: Поэтому про апостола Павла мы, конечно, говорим, знаем и слышим много. Вот эта книга, что она из себя представляет, насколько она интересна на фоне того огромного количества материалов об апостоле Павле, которые у нас есть.
1: В общем, Эдуард Лёзе очень известный и авторитетный библеист. Новым Заветом он занимался уже с послевоенных времен. И, в общем, всю свою жизнь посвятил изучению Нового Завета. Апостол Павел, конечно, один из самых выдающихся вообще авторов новозаветной традиции, едва ли не самый выдающийся. И к его творчеству и к его личности и обращается наш автор, что закономерно. Сама по себе книга, чем она хороша, и, видимо, это и стало причиной ее появления по-русски, своей такой вот обзорностью. То есть, в общем, все, что за 20 век было написано, сказано, что писали ученые, что писали богословы, библеисты, историки, все здесь наш автор в своем труде соединил в такой, надо сказать, относительно читаемой форме. Здесь нет никакой беллетристики, она такая строго научная, но вместе с тем научно-популярная, потому что она представляет из себя такую вот черту, подведенную под многочисленные исследования жизни, богословия апостола Павла, опять же, за весь 20 век и вторую половину 19 и 20 век. В общем, такие обзорные книги, конечно, нужны, важны, в особенности, если мы хотим сразу войти в проблематику, какие-то узнать основные версии, подходы. И здесь Эдуард Лёзе один из самых таких вот надежных вариантов, то есть это тоже богослов, достаточно консервативный и не увлекающийся разными новомодными, эпатирующими читателей теориями, в таком, в общем, хорошем геттингенском духе. Рассказывает он историю жизни и богословия апостола Павла.
0: Ну, вот апостол Павел же очень странный апостол. Он никогда не видел Иисуса. И вдруг стал самым влиятельным среди апостолов. И еще такой момент, связанный с апостольским служением. Почему-то понадобилось вот именно апостольское звание. 12 избранным. И вот еще апостол Павел, 13-й. Почему нужно было, чтобы были эти апостолы? Почему нельзя было сделать просто сразу христиане и все? Зачем нужны были именно вот такие статусные люди? Ведь эта статусность, как считают многие исследователи, на разных этапах жизни церковной церкви вредила. Ну, потому что статусный человек, он мог становиться еретиком и увлекал с собой часть церкви и так далее. Потом статусный человек мог быть, например, слабым здоровьем или связан какими-то обстоятельствами,

0: чтобы обязательно он был апостолом. И он побеждает в этом, да, его признают как самого выдающегося апостола, но при этом он никогда не видел Христа. И другой момент. Христос избирает 12 простых людей, это подчеркивается, рыбаков. Даже библеисты спорят, были ли они все грамотные и так далее. Даже до такого доходят. Ну, то есть явно они не высоких образовательных слоев в том числе. А потом приходит Павел, совсем другой. Это действительно элита. Это действительно очень образованный человек. И вдруг он оказывается все равно номер один. А зачем тогда было избирать тех простых? Не избрать бы было тогда ученых такого уровня образования, как Павел. Ну, то есть с Христом ходили, и все переживания претерпели совершенно другие апостолы.
1: Я думаю,
0: почему
1: что
0: Павел стал выразителем христианства?
1: Здесь то, что вы говорите о статусе, о статусах, о положении, это, конечно, не совсем об апостолах Иисуса Христа. Наоборот, судя по всему, ему было важно избрать людей, но таких как бы совершенно без всяких каких-то выдающихся свойств или качеств. То есть это рыбаки, причем это Галилея, где в основном вся деятельность Иисуса Христа проходила, то есть даже не Иерусалим, где все-таки, ну, как считаются, настоящие как бы иудеи живут, а вот такая достаточно сомнительная Галилея, где много язычников, на этих всех галилейских иудеев, иудеи из Иерусалима смотрят свысока, как тоже на таких сомнительных в религиозном плане людей. И мало того, люди совсем простых занятий, вот вы вспомнили про то, что обладали ли грамотностью. Ну да, вопрос этот остается. Ну, некоторые исследователи отвечают на него вполне твердо, что нет, скорее всего, не были апостолы грамотными, то есть они могли уметь читать, но, скорее всего, не умели писать, потому что умение писать, ну вот как, это не как сейчас, одновременно учат и чтению, и письму. А тогда в основном учили чтению, если вообще учили, а вот письмо было отдельным таким ремеслом, которым владели немногие. То есть специальные люди, которые просто по своей профессии должны были что-то записывать. А так, в общем, письмо нигде не было нужно. Чтение для религиозных иудеев, да, было нужно. А вот письмо нет. То есть не умели писать, скорее всего. Хотя, может быть, умели читать. Многие из апостолов или даже все. А апостол Павел умел и читать, и писать. И писал он неплохо. В общем, как мы видим из его посланий. Поэтому вот насчет статусов здесь можно поспорить. То есть статус какой? Отсутствие статуса. Как вот Иисус называл своих последователей, что, как там в синодальном переводе говорит, «малые», «малые сии». То есть «малые» — это буквально вот по-гречески «микрои», то есть «малыши». То есть такое вот движение малышей. То есть недаром он там о детях говорит, что вот «будьте как дети». То есть имея в виду не просто конкретных детей по возрасту, а еще и своих последователей, взрослых, в общем, людей. Здесь наоборот, отсутствие статуса. То есть апостол — это, в общем, никто. Единственное, чем он важен, это то, кем он послан и что он должен сообщить. Вот это важно. Остальное все не важно.
0: Ну, то есть даже дошли до того, что, скажем так, такая отличительная черта, как «я был рядом с Иисусом все это время, а ты кто?» в апостоле Павле, и она была отменена. Никаких заслуг.
1: Ну, здесь сложно, потому что, например, вот мы знаем про 12 апостолов. Ну, например, вот если внимательно читать Евангелие, потом еще какую-то литературу, то есть некоторая вообще путаница. Во-первых, как кого звали? Имена апостолов, кто это такие были? То есть для следующего поколения христиан, то есть, как считается, Евангелие написано уже, там, начиная с Евангелия от Марка, самое первое, где-то уже в середине первого века, то вот даже не очень было, видимо, понятно в тех общинах, для которых писались Евангелия, в том числе Евангелие от Марка, от Матфея, ну вот состав апостолов, ученики, это были кто? Здесь вот есть некоторые такие разночтения. Такой, в общем, список очевидный апостолов, он, в общем, не так очевиден, как кажется. Ну, как его часто представляют, то есть это уже результат такой реконструкции и соединения вот воедино сведений, которые мы находим в Евангелиях, потом в предании, уже раннехристианском. Важно, что 12, да, 12. То есть 12 – это же такое символическое число по числу колен Израиля. То есть это лучшие из всех колен. Причем эти лучшие оказываются вроде бы и не самыми подготовленными, не самыми образованными, не самыми мудрыми, не самыми влиятельными и богатыми, а вот такими странными людьми, рыбаками из Галилеи. Среди них не только рыбаки, но рыбаки в частности. То есть рыбаки ведь тоже здесь эти реалии нужно себе представить.

0: представлять, это, судя по всему, галилейские крестьяне, в конец обедневшие, которые вынуждены уже были продать свои наделы земельные. А мы знаем, что в Ветхом Завете земля обещана Богом, то есть она дана всем. И это неотчуждаемые права всех представителей народа Божьего. И вот эти, как бы этот дар Бога, они уже тоже потеряли, пришлось продать все за долги. И занимаются они, ну, таким вот промыслом, который, в общем, не гарантирует, конечно, никакого благополучия, благосостояния. То есть разве что он может обещать, что сегодня ты не умрешь от голода, если что-то наловишь, а завтра уже вопрос. А надо кормить еще семьи. И это действительно люди, которые вроде бы далеки должны быть, учитывая их вот такое положение от каких-то глубоких религиозных переживаний и устремлений. То есть должны они, в общем, в этих своих бытовых проблемах раствориться без остатка, а нет. И вот этих людей призывает Иисус Христос. Но история апостола Павла, она, конечно, другая. Вы правильно говорите, что это, в общем, уникальный апостол, который Иисуса не видел, мало того, потом он будет еще говорить, что и хорошо, что не видел, что мы не знаем Иисуса по плоти теперь, когда он вознесся. В общем, это, конечно, уникальный среди апостолов, вообще среди таких вот богословов и деятелей раннего христианства. Его даже сравнить не с кем, в общем-то. Но наш автор достаточно подробно нам его представляет. Опять же, и контекст здесь вводит, поскольку, конечно, понять человека того времени невозможно без указания достаточно детального и глубокого изучения реалий политических, экономических, социальных, религиозных. Вот это все здесь тоже читатель найдет в биографии апостола Павла, разумеется. Конечно, его послания, то есть они здесь тоже очень подробно разбираются, как те, которые современная наука считает подлинными, так и те, которые считает неподлинными, написанными, возможно, младшими современниками апостола Павла. Здесь это тоже вот достаточно подробно анализируется, поскольку это вот такая целая павловская традиция в богословии, которая, надо сказать, в раннем христианстве восторжествовала. То есть мы знаем, тоже здесь об этом есть, вот о таком споре, который возник в среде первых христиан, о том, следует ли соблюдать законы Моисея, как это все описано во Второзаконии, или не следует, следует ли придерживаться христианам, которые из язычников, всем этим правилам, в частности, обрезание совершать, или нет. Вот апостол Павел был, как ни странно, против. Будучи человеком, хорошо знакомым с законом, он стал основным таким критиком закона. Вот это тоже момент, который всегда привлекал внимание комментаторов, исследователей, богословов. Вот это как бы невероятное превращение Савла в Павла.
1: Самого малого из малых.
0: Да, Павел. Как противоположности. Да,
1: Паулус, как называется книга, вот как раз автора в оригинале, называется «Паулус».
0: Как противоположности сходятся и как вообще такое бывает. И вместе с тем это вот произошло в истории христианства, надо сказать, что не раз, но, конечно, случай апостола Павла самый выдающийся. Гонитель христиан, который стал главой христианского движения фактически, во всяком случае за пределами Иерусалима, точно, и открыл вот эту новую страницу христианского движения, как движения универсального, как движения распространенного и распространившегося достаточно быстро по всему Средиземноморью, по всей Римской империи.
1: А, кстати, как он получил имя Павел?
0: Неизвестно. Неизвестно, почему он получил имя Павел. Это прозвище. Так его звали Саул. Ну, или Савл чаще всего у нас. Так это в связи с апостолом Павлом имя произносится. Саул, как известно, это первый царь в Израиле. Не очень он популярен в Библии, в тени, конечно, своего преемника Давида.
1: А вот размышляет ли автор биографии Павла над этим обращением? Ведь очень трудно представить, что человек, который исповедовал вот одни взгляды, причем исповедовал ревностно, потом в один миг, в один день вдруг стал исповедовать другие, причем ревностно.
0: Ну да, здесь он об этом размышляет, как такая вот перемена произошла в его жизни. Возможно, здесь главное вот то, что вы говорите про ревность. Если, в общем, ревность есть, то она может принимать самые разные формы. Если есть вот это стремление к истине, стремление познать Бога, познать Его волю, на этом пути могут быть разные повороты. То есть обычно люди чем-то удовлетворяются, именно потому, что у них пропадает вообще как бы жажда искать, стремление постигать, стремление какие-то новые для себя открывать горизонты. И, в общем, на этом человек ставит точку. А вот апостол Павел всегда обладал неспокойным темпераментом. В общем, тот факт один здесь можно привести, как он за короткое время объездил столько стран. То есть это надо, ну, иметь к этому какое-то вдохновение, иметь к этому не только волю, но и такую потребность общаться, потребность какие-то новые для себя открывать страны, общаться с новыми людьми. То есть другие апостолы, конечно, здесь сильно уступают апостолу Павлу, что Петр, что Иаков, которые как раз в таком духе иудейской, библейской традиции предпочитали Иерусалим, а вот неспокойный апостол Павел все время был в движении, все время был в действии. Это, конечно, тоже, ну, черты, видимо, его темперамента, характера. Они соединились вот с этим его стремлением к истине, стремлением к познанию и стремлением поделиться тем, что он приобрел, что ему открылось.
1: Из текстов, которые апостол Павел написал или которые ему приписываются, есть образ апостола как гениального богослова, гениального философа и гениального литератора. Он пишет невероятно глубоко, красиво, он одарен. А вот его уникальное павловское видение церкви. Какую церковь он видел? Ведь известно, что и споры были между апостолами, и не все апостолы видели одинаково, какую церковь они должны созидать. А вот образ церкви у Павла какой?
0: Ну, об этом он много пишет, например, в первом послании к Коринфянам, где как раз развивается и идея церкви как тела Христа, как тела Христова. Ну, надо отметить, что у апостола Павла все в таком как бы движении. Здесь церковь скорее такая динамичная категория, то есть недаром вот он, когда в послании к Коринфянам пишет о церкви, потом переходит вот к знаменитому гимну любви, как некоторой такой вот всеобъемлющей силе, которая проявляется и в человеке, и в мире. То есть это вот идея какого-то пронизывающего все сущее, какой-то такой божественной энергии, как вот любовь. Это как раз очень характерная, как кажется, для Павла идея, то есть церкви как того, что совершается вот здесь. Когда мы здесь разговариваем, когда он обращается к Коринфянам, то есть тоже нужно отметить, что, ну вот вы сказали, что Павел гений. С этим можно поспорить. Он, в общем-то, человек очень-очень талантливый, но не гениальный. То есть он исключительно, например, изобретателен. Притом он изобретателен не просто как вот такой самородок. Он как бы стал таким, вкладываясь вот в этот свой духовный поиск, духовное устремление. То есть это тоже отмечает наш исследователь, что Павел, ну как бы буквально на ходу что-то изобретает. Буквально, когда пишет это послание, он начинает думать, складывать как бы слова, складывать образы в какую-то единую картину. И сразу же это все отправляет туда, там, к Коринфянам или к Римлянам, или к своим каким-то другим адресатам. Притом он знает, как надо писать послание. То есть тоже это отдельный разговор, жанры, которые знает апостол Павел. Но он тоже создает как бы новый вариант. То есть обычно послания очень короткие писали римляне друг другу. То есть послание – это письмо из трех частей. То есть начало, вступление, там всякие приветствия, основная часть и заключительная часть. А Павел модифицирует послания, то есть создавая очень длинные послания, которые вообще никто никогда не писал, такие послания. То есть он здесь даже вот эти все навыки, которые, видимо, он получил в юности, когда учился, он их все переосмысляет, создает всегда что-то новое. И это тоже такая вот черта его личности и его творений. В этом смысле, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, эта церковь такая становящаяся. Она открыта, она в движении, такой ее видит апостол Павел. При этом тоже у Лёзе этот мотив, как у многих исследователей и творчества апостола Павла, и ученых, которые занимаются Новым Заветом, это же эсхатологический мотив. То есть весь такой динамизм и Павловых посланий, и многие мотивы его богословия, они, в общем, связаны с тем воодушевлявшим первых христиан представлением, что парусия, то есть второе пришествие Иисуса Христа, будет очень скоро. То есть апостол Павел тоже спешит поэтому, то есть успеть всем рассказать, прежде чем начнется. Это тоже вот часть его вдохновения и его бесстрашия, его такой вот уверенности в том, что Царство Бога, то, что называется, не за горами. Оно вот-вот начнется, уже как бы входит в нашу жизнь, мы уже это ощущаем. И все как бы это чувствуют, что меняется все меняется, все скоро изменится радикальным образом. Такое ощущение, такое переживание, которое нам относительно сложно понять, потому что уже со времен апостола Павла прошло 2000 лет, и возникает вопрос, а где же оно, это царство? Почему оно не наступило? Хотя его все ждали еще в первом веке. Что это значит? Но апостол Павел себе таких вопросов не задает, буквально чувствуя его приближение. То есть как даже когда облачно, мы знаем, где солнце находится. И апостол Павел видит буквально его уже приближение. И всех заражает этой надеждой, и этим вдохновляет своим огнем. Это тоже часть и образа апостола Павла, и его богословия, которое все такое несколько подвижное. То есть здесь нету такой вот систематики тоже в привычном нам понимании. Мало того, вот вы сказали, что он богослов выдающийся. Мы же знаем только часть его богословских положений. То есть, как, например, вот эта тема закона и благодати. В данном случае эта тема затронута, как там в послании к Галатам. А другие темы оказываются где-то за рамками этого разговора. А они, может быть, для апостола Павла тоже были важны. Он тоже о них много говорил и писал. Но, к сожалению, ничего этого до нас не дошло. То есть мы еще и не знаем, какой он выдающийся богослов, какое разнообразие тем богословских мыслей он в себе нес и высказывал, и делился этим с окружающими. Увы, послания не все сохранились. Их, судя по всему, было достаточно много, учитывая темперамент Павла. То есть он все время что-то писал, все время отправлял через своих людей эти письма во всех направлениях. То есть это, конечно, была проблема потом все эти письма собрать, потому что он писал разным общинам.
1: А какие-то были написаны и потом подписаны именем Павла и частично вошли потом в канон.
0: Да, да.
1: По так прошествии многих лет. Так получилось, что да. Некоторые высказывания противоречат друг другу прямо с точностью до наоборот. Но это все занимаются этим исследователи. Кстати, эта проблема освещается в нашей книге.
0: Да,
1: неподлинности некоторых посланий.
0: Да, ее решают как раз в том духе, что там, где есть какие-то противоречия, то есть не мог апостол Павел противоречить сам себе. Наверное, он все-таки за этим следил. Поэтому те поздние послания, например, пастырские послания, которые считаются неподлинными, они написаны уже после смерти апостола Павла, как бы по мотивам его посланий, но уже с новой повесткой, которая была важна для христиан следующего поколения, уже поколения после конца первого века, там, начала второго века. Это такой, в общем, мейнстрим в исследованиях, посвященных апостолу Павлу.
2: Наша книга сегодня «Савл из Тарса. Биография апостола Павла». Ну, это такое длинное название русского перевода. По-настоящему книга называется очень коротко «Павел. Биография». Даже «Паулус». Такое вот латинское римское написание имени апостола важно для автора Эдуарда Лёзе. Оно погружает нас в контекст. Автор – всемирно известный библеист, профессор Нового Завета и бывший ректор Геттингенского университета. В программе «Книжное обозрение» на радио «Град Петров» об этой книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии. А я напомню вам, дорогие друзья, что об экклезиологии апостола Павла у нас были передачи в цикле «Экклезиология. История православного учения о церкви». В этом цикле 60 с чем-то передач, и там мы беседуем тоже о разных авторах в этой дисциплине богословской экклезиологии и об апостоле Павле, об его экклезиологии. Там тоже есть передачи. цикл «Экклезиология» Константин Андреевич читает в Институте богословия и философии, куда вы можете прийти учиться на курсах дополнительного образования. Принимаются люди, уже имеющие высшее образование, курсы двухгодичные, занятия в вечернее время 2 раза в неделю. Можно пойти учиться по 2 направлениям. Одно направление, соответственно, богословие, и представляет из себя, в общем-то, весь комплекс базовый того же образования, которое дается в духовных школах. Но здесь богословие доступно всем, и мужчинам, и женщинам любого возраста, что, в общем-то, не так уж часто и встречается в нашей стране до сих пор. Хотя в мире, конечно, как мне кажется, это уже давно равно доступно для всех желающих. У нас все-таки в основном подобное образование только в духовных школах и только для будущих священников. Такую ситуацию мы имели до революции. Вот в одной из программ я рассказывала, что, возможно, впервые Петроградский богословский институт изменил эту ситуацию. Уникальное явление, которое достойно всяческого прославления. Я надеюсь, еще удастся сделать какие-то передачи про этот институт, который просуществовал всего ничего, а значение его для нас, как мне представляется, огромно. Вот, я думаю, продолжатель именно Петроградского богословского института, Петербургский институт богословия и философии. Приходите учиться. Учиться можно очно. Институт находится в просветительском центре при Федоровском соборе. Это недалеко от Московского вокзала, недалеко от Невского проспекта. Можно учиться онлайн, подключаясь к занятиям. Но поскольку с интернетом у нас проблемы, то все это переходит также и в заочную форму обучения. Все-таки она остается пока возможной. Занятия начнутся в сентябре. Сайт Института богословия и философии ebif.ru. Заходите на сайт и отправляйте свою заявку с указанием желательной для вас формы обучения. 2 направления. Одно – это богословское направление, о котором я уже сказала, и второе – культурология. Русская культура в контексте мировой культуры. И здесь, конечно, мы получаем возможность учиться у выдающегося современного культуролога Петра Александровича Сапронова, основателя и ректора Института богословия и философии. Программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
1: 24 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 24 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 4 фа минор Петра Ильича Чайковского в исполнении Чикагского симфонического оркестра. Дирижер сэр Георг Шолти.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на апокалипсис. Сегодня у нас беседа 36-я. Мы с вами дошли уже до 17 главы книги Откровения. В этой главе, как вы помните, говорится о тайне Вавилона, вавилонской блудницы, и зверя, на котором сидит эта блудница. Ну, под блудницей имеется в виду, конечно, город Рим, который прикровенно называется, согласно библейской традиции, Вавилон. И вот после описания вавилонской блудницы тайновидец Иоанн переходит к толкованию того видения, которое ему было открыто. Почитаем 17 главу книги «Апокалипсис» с 7 по 9 стих. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». Здесь ум, имеющий мудрость. Итак, речь идет о некой тайне жены и зверя. «Я скажу тебе тайну», да, жены сей и зверя. А что означает здесь слово «тайна»? В Новом Завете это слово обозначает предопределенный, но до времени сокрытый замысел Божий. Ну, в данном случае замысел относительно участи этих гибельных сил, безбожных сил жены, сидящей на звере. Хотя читатель оповещается о том, что теперь будет открыта тайна жены и зверя, почти все последующие толкования, впрочем, очень загадочные, касаются одного зверя, а не жены. О жене будет сказано лишь в самом конце главы. Одна строчка. Итак, тайна зверя. Зверь, имеющий 7 голов и 10 рогов. Что это за зверь? Сначала он характеризуется в самых общих чертах. Он был, и нет его, и выйдет из бездны. Иначе говоря, Иоанн описывает зверя как некую личность, а именно эсхатологического антихриста, то есть последнего антихриста, который придет в последнее время. Он поднимается из бездны подземного мира в противоположность Христу, который тоже придет в конце веков, но во время своего второго пришествия спустится с неба. Вот один из бездны, а другой с неба. Но смысл этого высказывания о звере шире. Дело в том, что зверь отождествляется снова с грядущим Нероном. Речь идет о хорошо известном в первом веке сказании о Нероне воскресшем, Неро Редививус, легенда очень известная в первом веке во всей Римской империи, Неро Редививус, это латинское, а по-русски Нерон оживающий или Нерон воскресающий. Вообще следует сказать, что 13 и 17 главы книги Откровения могут быть поняты только на основании вот этой самой легенды о Нероне. Вспомним, что в 13 главе уже говорилось о звере из бездны, о звере из моря, у которого одна голова была ранена, но рана эта была исцелена. В 17 главе то же самое сказано несколько иначе, но то же самое. Зверь был, сейчас его нет, но он вновь появится из бездны. Для лучшего понимания мы должны немного остановиться на этой очень важной для нас легенде о Нероне. Итак, император Нерон. Как уверяют некоторые древние историки, Нерон покончил жизнь самоубийством, когда ему было 32 года. Это было в 68 году по Рождестве Христову. Его самоубийство было вынужденным, так как он оказался изгнанником из Рима. Его преследовали его враги из числа сенаторов, из числа аристократии римской. Фактически, можно сказать, что его смерть была даже не самоубийством, а убийством. Ну, вообще-то обстоятельства, все эти обстоятельства его смерти были довольно таинственными. И в простом народе пошли всякие слухи. А дело в том, что простой народ очень любил Нерона. Он пользовался большой симпатией. Почему, спросим мы, такая страшная историческая фигура? Да потому что Нерон был демагогом, он льстил народу, он давал хлеб, он давал зрелища. Вот, а что народу простому надо? И вот в народе он пользовался действительно большой симпатией. И вот таинственная смерть Нерона, а также симпатия народная, привели к верованию, будто в действительности Нерон не умер, но жив. Далее. При Нероне у Рима сложились добрые отношения с самым страшным врагом Римской империи, с Восточным Парфянским царством, который был за Евфратом, вот Парфия. Парфии Рим всегда страшно боялся и укреплял свои восточные рубежи, ну, скажем, Иудею, Ассирию. Но вот именно при Нероне оказалось возможным заключить мирный договор с этой Парфией. Нерон дружил с парфянским царем Вологезом. Вологез даже прибыл в Рим для поклонения Нерону. И вот возникло предположение, что Нерон бежал. Он не был убит, не покончил жизнь самоубийством, бежал туда, за Евфрат, к Парфянам. Ну, Парфия – это то, что сейчас называется, может быть, Персия, вот это, эти места. Ну, действительно, как сообщает историк Светоний, Нерон в последние дни своей жизни вынашивал план бежать к Парфянам. И народ теперь ожидал, что Нерон при поддержке парфянских войск вернется, чтобы отомстить Риму за свое свержение. И это ожидание народное выразилось в появлении многих лженеронов, которые выдавали себя за еще живого императора. Но это явление в истории довольно часто повторяется. Вспомним хотя бы из нашей российской истории странная смерть императора Петра III породила лже-Петра, то есть Емельяна Пугачева, необычная смерть страстотерпца царевича Дмитрия породила несколько лже-Дмитриев, необычной смерти Александра I породили слухи о старце некоем в Сибири и так далее. Это довольно часто встречается в истории, не только в российской, не только в римской. И вот появляются лженейроны, которые выдавали себя за еще живого императора. Уже через год, в 69-м году, в провинции Ахайя и Осия появился первый лженейрон. Эти провинции пришли в возбуждение от слухов о приближающемся вот Нероне. А в то, что он жив, верили все больше и больше. Один за другим возникают эти лжеимператоры. Восстание под предводительством то одного, то другого лженейрона. И вера в живого Нерона бытовала еще спустя полстолетия, во времена Трояна, в начале II века. Так что вот такая была легенда. И это народное ожидание населения Римской империи захватило также и иудеев. Мы знаем о так называемых книгах Севиллиных пророчеств. Это иудейские апокалиптические книги. И вот 4 и 5 книги Севиллиных пророчеств говорят о лженейроне. В этих книгах явственно отражена ненависть к Риму. А вот 4-я книга Севиллы была написана вскоре после извержения вулкана Везувий в 79-м году. В ней написано: «Из Италии является великий царь, как беженец. Он убежит, исчезнувший, забытый за Евфрат». А далее говорится о грядущем походе царя на Рим. «После на запад двинется вновь возгоревшееся смятение войны, и беженец из Рима поднимет крепкое копье войны и перейдет Евфрат со многими тысячами». Вот так в 4-й книге Севилл. Эти книги у нас переведены, их можно приобрести. По-моему, не так давно издавались в «Азбука классика». Вот такие маленькие карманные книги. Пятая книга Севиллиных пророчеств, это начало II века, предлагает новый вариант первоначальных упований. Нерон здесь уже утрачивает черты спасителя Востока империи и превращается в эсхатологического противника, лжеца с демоническими чертами. Теперь Нерон является как перс, опустошающий Александрию, а также полностью разоряющий град святых Иерусалим. Нерон будет выдавать себя за Бога, но Бог вышлет против него сильного царя Мессию. После этого настанет суд Божий над людьми. Это пятая Севиллина книга. Она показывает, что легенда о Нероне постепенно претерпевает изменения. Постепенно возникает мысль, что он не живет в некоем укрытии, там где-то за Евфратом, но умер и погрузился в ад, откуда он и явится. Он бесследно исчез, лукавый, и вновь возвратится, сравнив себя с Богом. Вот таковы иудейские трансформации легенды о Нероне. В этом виде ее и восприняли христиане, в глазах которых Нерон был, разумеется, бесовской фигурой. Христиане не верили в бегство Нерона. Он умер, пребывает в бездне, в мире мертвых. Он стал некой символической фигурой, олицетворявшей собой земные силы богоборческого зла. В конце времен он восстанет из бездны, выйдет оттуда, в контраст Иисусу Христу, который сойдет с небес. Таким образом, евангелист Иоанн преобразил сказание о Нероне в своем смысле. В этом устрашающем императоре для Иоанна концентрируется все то зло, которое уже наблюдалось в прежней истории Римской империи, и в будущем Нерон явится как антихрист. Однако о нем здесь сказано, что срок его весьма ограничен, он и сам пойдет в погибель. Напоминаю, что мы разбираем книгу «Апокалипсис», 17 глава, с 7 по 9 стих, где речь идет о звере, который был, сейчас его нет, он выйдет из бездны и вскоре пойдет в погибель. Этот зверь напоминает нам о знаменитой легенде о Нероне воскресающем. Вот когда Антихрист, вот этот Нерон воскресший, появится из бездны, то безбожные жители земли, имена которых не вписаны в книгу жизни, будут охвачены удивлением и восторгом. А почему? А потому что они увидят воскресение Нерона, увидят, что он был и нет его, и явится. Ну, кроме того, мы знаем из других книг Нового Завета, что Антихрист будет производить всякие знамения и чудеса ложные. И, конечно, народ будет в восхищении. Вот был, нет и явится, придет. В этих словах чувствуется явное противопоставление обозначению Бога и Христа. Помните, который есть и был и грядет. Есть и был и грядет, а Антихрист был, его нет и явится. Бог вечен, а властелин тьмы нет. А вот такое толкование зверя, но оно еще не удовлетворяет Иоанна. И он пишет здесь ум и мудрость, то есть Иоанн апеллирует к уму и мудрости читателя. Здесь ум, имеющий мудрость. Что это означает? А это призыв к разгадке. Это все равно, как у нас сказать бы, а ну-ка, угадай, что это такое. А в чем загадка? Загадка изложена дальше. Книга «Апокалипсис», 17 глава, с 9 по 11 стих. Почитаем. «Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть, и зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель». Вот такая сложная, на первый взгляд, загадка. Итак, у зверя семь голов. Это объясняется двояко. Во-первых, эти семь голов символизируют семь гор, на которых сидит жена. Такая загадка разгадывается очень просто. Рим стоит на семи холмах. И это значит, что зверь символизирует город Рим, место, где сидит безбожная римская языческая цивилизация, блудница вавилонская, ну, или Вавилон, Рим. Рим сидит на семи холмах. Во-вторых, а вот второе объяснение, ну, тут настоящая головоломка. Семь голов – это семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи и пойдет в погибель. Вот здесь придется поломать голову. Речь уже идет о конкретных исторических фигурах, о неких царях, а также о времени пришествия зверя Антихриста, восьмого. Семь голов, семь царей. Ну, имеются в виду, конечно, семь кесарей, семь римских императоров, поскольку на грекоязычном востоке империи, где жил и творил, и писал Апокалипсис Иоанн, римские императоры обычно назывались Василевс, то есть царь. Но о каких императорах речь? О них сказано, что пять из них пали, один, то есть шестой, сейчас существует, а другой, седьмой, еще не пришел, и когда он придет, он будет править недолго. В это перечисление семи царей вставляется восьмой зверь. Он один из семи. Его сейчас нет, но он потом придет. Вот это очень загадочно. Он один из перечисленных семи. Он уже был, сейчас его нет, он снова придет как восьмой, и его ждет погибель. Ну, разумеется, это уже известный нам Нерон воскресший. Это он, император Нерон, как историческая персона, один из семи, но как антихрист вновь явится восьмым. Но как следует разгадать прочих императоров? Пять, которые пали, шестого, который есть, и седьмого, который будет недолго. Ну, надо сказать, что в истории существовало много попыток решения этой задачки. Перечислять их мы не будем, но остановимся на том решении, которое представляется наиболее логичным и всесторонне обоснованным. Итак, начнем с шестого, который есть, то есть уже существует тогда, когда Иоанн пишет книгу «Апокалипсис». Общепринятое в науке мнение гласит, Иоанн писал свою книгу «Апокалипсис» при императоре Домициане, который правил Римской империей с 81 по 96 год по Рождестве Христовом. Ну, так считалось и в Древней Церкви. Итак, при императоре Домициане. Ну, об этом свидетельствует и сама книга «Апокалипсис». Ведь она предполагает, что культ Кесаря представляет собой особую опасность для христианства. Но культ императора, культ Кесаря как бога начался в общегосударственных масштабах именно при Домициане. Итак, отождествление шестой главы как царя, который есть, с Домицианом, может быть надежным исходным пунктом для дальнейших размышлений, для разрешения прочих загадок 10 стиха. «Пять пали, один есть, другой не пришел, и когда придет, недолго ему быть». Итак, шестого мы разгадали. Это Домициан. Следующий вопрос, который встает перед нами. А с какого императора надо начинать счет? А давайте вспомним последовательность императоров тех далеких лет. Юлий Цезарь. А он еще не был императором. Он умер в 44 году до Рождества Христова. Вот впервые должность и титул императора получил племянник Юлия Цезаря, Октавиан Август. Он был императором с 27 года до Рождества Христова и до своей смерти в 14 году после Рождества Христова. Все мы помним из Евангелий, что Иисус Христос родился именно в царствование императора Августа. Затем сменяют друг друга императоры рода Юлиев, ну, то есть вот тот же самый род, что и Юлий Цезарь, и Октавиан Август. Кто это такие? После смерти Августа это был Тиберий, это 14 по 37 год. Затем Калигула, он недолго правил, с 37 по 41 год. Затем Клавдий с 41 по 54 год. Затем Нерон с 54 по 68 год первого века. Со смертью Нерона, вот после той необычной смерти, самоубийства или убийства, о котором мы говорили, наступает короткое время междуцарствия. Это 68-69 год. Тут сменяют друг друга очень малозначащие фигуры. Гальба, Отон, Вителий. Ну, а вот на Нероне род Юлиев потерял уже, вот, так сказать, трон кесаря, императора. И в 69 году

от него. Так, шестой Домициан, следовательно, пятый Тит, четвертый Веспасиан, третий. Ну, здесь мы задумываемся над временем смуты между царствиями. Следует ли принимать во внимание Отона, Гальбу, Вителия, которые правили по нескольку месяцев 68-69 годов? Ну, скорее всего, не следует, так как их правление было слишком кратким и далеко не всеми признанным. Они были просто проходными фигурами такой дворцовой смуты. Так мы приходим в обратном отсчете к третьему Нерону. Тогда второй Клавдий, а первый из пятерки Калигула. Итак, Калигула, Клавдий, Нерон, Веспасиан, Тит, пять. А шестой – это Домициан. Калигула – это первый кесарь всего ряда. Далее. В этой вот такой разгадке, начиная от Калигула, соответствует и загадочное «пять пали». А что значит «пали»? Это означает, что они умерли не естественной, но насильственной смертью. А посмотрим. Калигула был убит в 41 году. Клавдий отравлен в 54 году. Нерон, ну вот, покончил с собой в 68 году. Веспасиан, ну, согласно иудейскому преданию, умер в страшных муках в своей постели, а позднее возник слух, что он был отравлен своим сыном Титом в 79 году. Так что тоже можно сказать, что пал. Тит в 81 году, вообще-то говоря, умер от лихорадки, но тоже, согласно позднейшей молве, был устранен насильно, пав от меча своего братца Домициана. Вот такая была история в Риме. Ну, безусловно, для Иоанна, который был христианином из иудеев, как мы знаем из Евангелий, все императоры, начиная от Калигулы, представлялись врагами Божьими. Более ранние властители империи, Цезарь, Август, вели довольно дружескую по отношению к иудеям политику. Да и Тиберий, при котором был распят Иисус Христос, не проявлял никаких стремлений уничтожить там Иерусалим, храм, Иудею. Он не вводил культ самому себе. Калигула, вот, первый, кто в своем безумии попытался установить свой образ, свою статую в Иерусалимском храме. Вспомним об этом второе послание к Фессалоникийцам. Во второй главе говорит. И поэтому в глазах иудео-христиан Калигула казался особенно злостным богохульником. Клавдий, это второй, да? В 49 году он изгнал иудеев, а вместе с ними всех христиан из Рима. Об этом нам хорошо известно из книги Деяний. Нерон, третий, представлялся христианам наиболее страшной персоной из-за его чудовищных преследований христиан в Риме. Веспасиан, Тит, они христиан не преследовали, но ими был разрушен Иерусалим, и храм полностью все было сметено с лица земли, это было при Веспасиане, а полководцем тогда разрушавшим Иерусалим и храм был Тит, сын Веспасиана. Для христиан это было знаменем наступающего конца. Наконец, Домициан VI показал себя особенным противником Бога, потребовав всеобщего культа императора. Ну, здесь не лишне будет кратко остановиться на характеристике этого императора, при котором Иоанн писал свой апокалипсис. Об императоре Домициане можно почитать у Светония Транквилла. Вот Домициана, как пишет Светоний, боялись, ненавидели все. Это была очень мрачная фигура. Историк описывает его прямо-таки в карикатурных тонах. Уже с самого начала его правления, как пишет Светоний, он каждый день запирался один и занимался только тем, что ловил мух и продавал.

0: тыкал их грифелем. Да, вот. Карикатура, конечно. Домициан был безумно ревнив, подозрителен и жесток. Так, например, один историк писал о вещах, которые не пришлись по душе Домициана, и поэтому император повелел казнить его, а те переписчики, которые переписывали эту рукопись историка, их распяли. А сенаторов казнили направо и налево. Домициан восстановил древнюю казнь, когда осужденного раздевали, вставляли шею в рогатину и розгами секли до смерти, и так далее, и так далее. Домициан себя боготворял. Вот он появлялся в Колизее, скажем, на состязаниях с золотым венцом на голове, и там изображение Юпитера, Юноны, Минервы. А жрец Юпитера сидел рядом с ним. Свои официальные декреты он начинал словами: «Господь наш и Бог повелевает», ну, имея в виду самого себя, конечно. И вскоре к нему только так и можно было обращаться: «Господь и Бог». Важно для нас то, что именно Домициан первым сделал культ кесаря обязательным. Именно он несет ответственность за последующие страшные гонения на христианскую церковь. Домициан был очень подозрительным и постоянно боялся за свою жизнь. Он даже отделал стены помещений, где он ходил, блестящим камнем, таким полированным, чтобы как в зеркале видеть все, что делается у него за спиной. Ну и, наконец, в 96-м году он был убит при самых странных, ну, таких кровавых обстоятельствах. Мы с вами сегодня начали разбирать, да, пожалуй, почти уже до конца и прошли, вот эту загадку зверя, его семи голов, но не до конца еще разобрали. Мы выяснили, что это за пять голов или пять царей, которые пали. Кто такой шестой царь, который есть? Это Домициан. Ну, вот остается еще немного разобрать в этой загадке седьмого царя, когда он будет, то есть и восьмого антихриста. Эту тему оставим с вами до нашей следующей беседы. А сегодня я с вами попрощаюсь, дорогие радиослушатели, и призываю на всех вас Божие благословение.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: прозвучал 120-й псалом композитора Порфирия Мироносецкого в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю седьмую по Пятидесятнице.

0: за нынешней литургией читано было возлюбленные братья и сестры из Евангелия от Матфея о исцелении Иисусом Христом двух слепцов за веру их и немого бесноватого. Каждую литургию Святая Церковь предлагает нашему вниманию краткие отделы или уроки из апостольских писаний, из их деяний или посланий, и из Евангелия, для того, чтобы ежедневно назидать нас богодухновенными наставлениями, утешать, обличать, наставлять и укреплять нас в истинах христианской веры и в сообразной вере жизни, и не лишить нас счастья выслушать мало-помалу все их писания или речи и деяния Христовы. Чтобы христиане не были невеждами в законе и жизни, но знали все существо веры и закона его, и могли не только сами знать, но и готовы дать ответ всякому вопрошающему о их уповании. И чтобы оружием Слова Божия могли удобнее ратовать против врагов спасения и против греховных навыков и страстей. Что для нас назидательного, поучительного в нынешнем Евангелии? Поучительна вера слепцов и неотступная усердная просьба их о помиловании и исцелении. «Помилуй нас!» — кричали они, Иисус, сын Давидов, то есть обещанный миру Мессия, Царь, Спаситель. Мало того, они приступили к нему, когда он пришел в один дом с твердым намерением не уходить от него, пока не получат, чего желают. Чтобы обнаружить их великую веру пред народом, Господь спрашивает их, как бы не ведая, веруют ли они, что он может это сделать. Они отвечают: «Ей, Господи!» Тогда Господь, чтобы показать всем, что для верующего нет ничего невозможного, коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам!» И открылись глаза их: «О вера, святый дар небес, сколько ты творишь чудес!» Вы и из прежних евангельских чтений слышали, братья мои, какие Господь творил чудеса в людях, сколько исцелял болезни, изгонял демонов, воскрешал мертвых по вере людей или ради славы Божьей. Верующему все возможно. Верующий может и горы переставлять. И для нас с вами, чадо Церкви Православной, не новость и теперь в наши дни чудеса нашего Спасителя. Мы сами постоянные свидетели чудес Господних и Пречистой Его Матери в нас самих. Какой город, какая страна, какая верная душа христианская не испытали в себе самих по молитве веры чудес милости Божьей, избавление от страстей, исцеление в болезнях, помощи в трудных обстоятельствах, утешение в скорбях. Итак, если о чем просите, в молитве веруйте, что получите, и будет вам. Скажу вам не своими словами, а словами самого Спасителя: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Подобно слепцам евангельским, и мы часто взываем: «Господи, помилуй!» Потому что все мы страдаем слепотою духовную, слепотою греховную, как в беззакониях и зачатые, и рожденные, и живущие. Ослепило сердечные очи наши всякая житейская суета, житейские заботы греховные, скорби и печали, житейские страсти. Слепы мы, когда о душевном спасении и исправлении жизни не родим, а родим больше о теле и его удовольствиях, прихотях. Слепы мы, когда плотским страстям работаем, мамонне усердно служим, а угождение Богу не родим. Будем же, братья и сестры, и мы взывать усердно ко Господу о исцелении нашей сердечной слепоты с крайним желанием душевного прозрения. Помилуй нас, Господи Иисусе, Сыне Божий, Свете истины, пришедший в мир, дабы всякий верующий в Тебя не пребыл во тьме. Еще в этом Евангелии поучительные слова Спасителя, сказанные прозревшим слепцам: «Смотрите, чтобы никто не узнал». Они научают нас не трубить перед людьми о своих благодеяниях, для того, чтобы за них прославляли нас люди, но быть скромными и смиренными, приписывая всю хвалу Богу, не желать быть самим кумирами и восхищать себе славу, подобающую единому Богу, который един есть Бог славы. В сказании о исцелении бесноватого замечательны следующие обстоятельства. Во-первых, удивление народа при слышании речи бывшего немого, а во-вторых, клевета и хула фарисеев, этих ученых еврейских, дерзавших приписывать чудеса Христовы силе князя бесовского. Так и ныне простой народ в простоте сердца смотрит на чудесные дела Божии и видит в них то, что они есть, и прославляет Бога. А многие ученые или недоученные наши умники и чудеса Христовы и святых Божьих отвергают и почитают их или за вымышленные сказания, придуманные якобы для народа, или за обыкновенные явления природы. О лукавство сердца человеческого! Чего ты не исказишь, чего не извратишь? Тебе и свет кажется тьмою, и истина вымыслом. По лукавству их воздай им, Господи! Когда дух немой жил в человеке, до тех пор человек тот не мог говорить. А когда Спаситель изгнал духа немагу, человек стал говорить. И ныне бывает дух немоты или в действительно немых, или в тех людях, кои должны были бы говорить правду людям по своему званию должности, и не говорят, попуская неправде притеснять людей. Или когда должны были бы проповедовать Слово Божье благовременно и безвременно, не проповедуют, не наставляют, не обличают веренный им народ, погруженный в невежество своей веры и своих обязанностей. Таковых пророк называет псами немыми, не могущими лаять. Надобно смело говорить правду всякому человеку, хотя бы она была и горька, и неприятна для слушающих ее. Дух немоты бывает еще в людях пьяных, у которых излишние пары винные, и демоны связывают и сердце, и язык для всяких добрых речей, и разверзают их только на срамословие и сквернословие, ругательство и всякие бесчинства. Наконец, в Евангелии замечательно сказание евангелиста о том, что Иисус Христос ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Смотрите, царь неба и земли смиренно пешеходит из города в город, из села в село, трудится, странствуя для нас. Нам ли не трудиться для своего спасения вечного, для избавления от грехов и страстей всегубительных? Нам ли не служить друг другу, чем мы можем? Потому-то и в апостольском чтении говорится: «Должны мы сильные немощи немощных носить и не себе угождать, ибо Христос не себе угождал». Иисус Христос проповедовал Евангелие Царствия, то есть Царствие в нас Божие и избавление от рабства греху и дьяволу, Царствие вечного, нетленного, Царство правды, мира, любви, блаженства бесконечного. Итак, будем отрешаться от пристрастия к земным вещам и возводить сердечные очи горе на небо. Он исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях, как источник живота и врач душевный и телесный. К нему будем и мы всегда обращаться в болезнях и недугах душевных и телесных. Он един скорый в заступлении, избавляющий скоро и верно от недугов и горьких болезней. Слава Христе Божия, врачебной силе Твоей, являемый в нас и ныне на всякий день, осязаемый нами, видимый и непрестанно прославляемый. Аминь.
1: Слово седьмой недели по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: Вы слушали концерт «Возведох очи мои в горы» на текст 120-го псалма композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении хора Московской хоровой академии.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жирихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности». У микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем наши беседы с Еленой Игоревной Жирихиной о благотворительности. Конечно же, мы делаем упор еще и на петербургскую благотворительность. Но, на самом деле, не только потому, что мы живем в Петербурге, а потому, что Петербург – столица был в то время, и, конечно же, цари, императоры здесь жили, и, в общем, в некотором смысле такой именно официоз, да, весь находился здесь. Поэтому, естественно, мы затрагиваем в большей степени наш город. Но, тем не менее, стараемся, может быть, проследить, как-то понять какие-то закономерности и возникающие тенденции, которые, на самом деле, касались всей страны. Здравствуйте, Елена Игоревна.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. И как раз, может быть, о всей стране давайте все-таки два слова скажем.
0: Ну, давайте,
1: потому
0: да,
1: что
0: конечно.
1: Нам до сих пор кажется, что все государство поставляет в столицу все свои силы. И почти никогда не ощущается, как столица этому отвечает. И, может быть, раньше даже этот ответ был слабее. А вот как раз начало XIX века – это то время, когда дамы-благотворительницы, которые живут в Петербурге, которые часто даже не знают своих имений и своих заводов, они начинают действовать на благо этих своих имений, как только узнают о трудностях. Прежде всего, конечно, надо упомянуть опять смолянок, потому что эти девицы, воспитанные в незнании того, что у них есть рабы, разницу между людьми, которые их окружают в столице, и разницу между своими крестьянами в имении не делают. И они первые начинают устраивать лечебницы для своих крестьян и школы для крестьянских детей. И, между прочим, в самом начале, в XVIII веке, это просто вызывало шок. И это было одно из причин, почему их считали странными людьми.
0: В XVIII начале?
1: В XVIII. Вот это первые выпуски «Смолянок». Их приучили в институте, что все люди должны рассчитывать на милосердие соседей. А тут вот какие-то появляются соседи, которые относятся к своим рабам не так, как надо бы относиться к брату своему. И вот это всеобщее братство – это то, что приносят, между прочим, из петербургских закрытых учебных заведений в провинцию. Ну, а дамы-благотворительницы, которые воспитаны здесь, в Петербурге, это такие, как Софья Владимировна Голицына в замужестве Строганова, которая учредила на своих заводах поразительную систему образовательно-медицинского обслуживания. И она подписала договор со своими крестьянами о том, что часть содержания они будут вносить сами на образование своих детей и содержание своих стариков. И вот интересно, что графиня всегда выполняла свои обещания, а вот община нет. Вот тут получалось не всегда хорошо. Ведь среди них и Аврора Карловна Демидова, которая в Тагиле все это основала. И мы их часто знаем совсем по другим поводам. Вот, например, все знают сейчас про серебряный клад в доме Нарышкиных на улице Чайковского. Так вот, почти никто не знает, что хозяйка дома, Феодосия Нарышкина, не только так уж любила серебро, но она любила и людей, которые ее окружали. И в своем имении в Саратовской губернии она создала, опять-таки, систему из больницы, богадельни, школы, приюта для сирот, который существовал вот в такой системе почти до начала 21 века. Вот сейчас только разрушается, они очень беспокоятся о том, как бы сохранить просто старые здания.
0: Удивительно, конечно. Елена Игоревна, мне бы хотелось вернуться, может быть, немножко к концу нашей предыдущей передачи, в которой мы достаточно подробно, можно сказать, изучили, да, или рассмотрели начало возникновения, ну, такой гражданской, что ли, общественной инициативы благодаря стараниям императрицы Елизаветы Алексеевны. И только упомянули, но не успели поговорить о таком комитете, как Комитет помощи тюремным заключенным. Ну, вообще, вот всему, что связано с заключением. Дамский также комитет, как я понимаю.
1: Санкт-Петербургский дамский благотворительный тюремный комитет. Он был основан в 1819 году княгиней Мещерской, но, конечно, по идее императрицы при ее поддержке. Вообще помощь заключенным в России была традиционной. Во время больших церковных праздников обязательно посещались тюрьмы, давалась пища. Тем более, что очень многие заключенные в те времена не были преступниками с нашей точки зрения. Ведь туда, в долговую яму, попадали часто люди, просто необеспеченные или попавшие в тяжелые жизненные ситуации.
0: То есть долговые вот эти ямы, которые так подробно описаны в романах Диккенса, долговые тюрьмы, они в России существовали тоже в полной мере,
1: конечно,
0: да?
1: Это Литовский замок около Театральной площади, прямо в центре изящного культурного Петербурга. Вот вокруг салоны и вокруг ходят Пушкин с Оболенским, с Грибоедовым, которые живут буквально на соседних улицах, проходят мимо, а вот здесь живут несчастные, причем женщины, которые попадают в эту тюрьму, приходят туда вместе со своими детьми. И положение их крайне тягостное. И вот эта традиционная для России милостыня для осужденных, она постепенно в Петербурге начинает перерастать в грамотную помощь. И прежде всего это помощь женщинам-заключенным, которые часто попадали туда по наветам, например. Ну, потеряет хозяйка кольцо, значит, горничная украла, горничную в тюрьму. Все замечательно. И поэтому женщины-то страдали особенно сильно. А уж как страдали матери, а дети, которые невинные, оказывались в таком же положении, как осужденные. И первая деятельность дамского комитета – это, прежде всего, отделение женщин и детей от преступников. Потому что эти невинно осужденные оказывались в одном общем котле. И эти дети, посмотрите, как они воспитывались на тюремном дворе. И именно благотворительницы стали заботиться об устройстве церкви при Литовском замке, при тюрьме, о библиотеке, о школе, о питании, конечно, и одежде этих людей. А кроме того, наш ужасный климат. А присуждают заключенных к каторге. И в чем он туда пойдет? Одной из самых значительных мер помощи это была, конечно, одежда для заключенных. Снабжение их пропитанием на время доставления их к местам каторги. Вообще всякое облегчение участи. И прежде всего духовное облегчение участи.
0: Елена Игоревна, ну за долги тоже на каторгу отправляли?
1: За долги не отправляли. И, кстати, вот члены этого комитета своим долгом почитали лично узнать о том, за что же человек сел, и посмотреть, нельзя ли ему помочь. Потому что долг иногда был для них незначительный. И вот покрытие долгов мелких должников, вызволение из ямы, это было вообще очень таким важным вкладом благотворителей в быт заключенных Петербурга. Кроме того, в этом заведении специально потом открыли вот этот детский приют, которые перевели потом в отдельное здание, а это потом стало психиатрической больницей, когда это уже не потребовалось. Вот. И там детей отдельно содержали от взрослых все-таки, что было очень важно, потому что там и сроки другие, и у меня такое впечатление, что о сроках-то в начале 19 века, сколько кому дать, никто особенно не заботился, и куда потом деть этих людей. И благотворительный тюремный комитет, он заботился о том, чтобы женщины, выходя из мест заключения, все-таки не оказывались на улице и находили место свое в жизни. Это была организация, которая оказалась очень долговременной. Последняя ее председательница, статсдама Нарышкина, руководила ей до уж более 25 лет, потому что на 25 лет юбилей ей написал рескрипт император Николай II. Так вот, именно в ее бытность был устроен специальный приют, где женщин-заключенных обучали ремеслу, содержали вместе с их детьми, и это, собственно говоря, это была реабилитация, которой до сих пор так не хватает в нашей пенсионной системе.
0: К сожалению, вот и в наше время пытаются какие-то подобные вещи сделать, но все-таки, опять же таки, на общественном, ну или даже на церковном уровне, все-таки государство, к сожалению, как известно, оно не очень активно в этом участвует.
1: Так,
0: человек
1: конечно.
0: Выходит, и большое.
1: И государство перестает о нем заботиться. А в данном случае нужен личный взгляд. Потому что, опять-таки, нужно посмотреть, исправим ли человек. Если он исправим, его надо наставить на путь истинный и помочь ему этому. И его надо содержать, пока он обучается, его надо кормить, его надо одеть перед выходом и пристроить ребенка, если у женщин таковой имеется. И все это были задачи, которым следовали руководительницы этого комитета. Крупнейшей, самой знаменитой из них была Татьяна Борисовна Потемкина, урожденная Голицына, которая была светской красавицей, замужем за одним из крупнейших богачев Петербургской губернии, владелица села Гостилицы, где она тоже очень много сделала для своих крестьян, и больницу построила, и школу устроила, и церковь расширила. А вот в качестве председательницы тюремного комитета она провела на этом посту 40 лет. И вот она-то и устроила часовни и церкви, и приюты, и школы при Литовском замке. И при ней тюремный комитет стал понимать, а чем же надо заниматься, если отдельно не давать каждому милостыню.
0: Ну, это практически всю жизнь надо было посвятить этому.
1: Так она и посвятила
0: жизнь. То есть, собственно,
1: жизнь.
0: Она и посвятила, это целая жизнь.
1: Да, потому что у нее умер единственный ребенок в младенчестве. И через несколько лет после этого она вошла в тюремный комитет, поняла, чем она будет заниматься, и до последних дней жизни она этим занималась. И вот, конечно, такие женщины-благотворительницы, как она, в Петербурге, ну, опять-таки, мы в одной из прошлых передач говорили, что у нас не помнят о наших благотворительницах. Да. Татьяна Борисовна одна из великих женщин, потому что это же ее призвание, а не ее профессия. И она ей посвятила всю жизнь.
0: Елена Игоревна, мы дошли, как мне кажется, где-то до 30-х годов XIX века, и это время, когда, ну, практически одновременно скончались две императрицы, ну, собственно, и царство не сменилось, и Мария Федоровна, и Елизавета Алексеевна, и еще раньше Александр I умер. Вот мы в прошлых наших передачах отметили, что если в руках Марии Федоровны, если можно так выразиться, сосредоточилась благотворительность, которая уже такой системный государственный статус приобрела, то Елизавета Алексеевна заложила основу общественной благотворительности. Вот обе скончались. Продолжалось ли это параллельное движение, и, так сказать, соответствующие императрицы, так сказать, патронировали два этих направления, или это сосредоточилось в одних руках?
1: Дело сложилось исторически у нас просто таким образом, что по идее царствовавшего как раз тогда императора Николая I, его супруга Александра Федоровна должна была взять в свои руки все, что делала его мать и все, что делала его старшая невестка. И он ей поручает эти дела. Но понятно, что обширнейшей системой благотворительных учреждений, которыми руководила мать, должен руководить какой-то комитет. И вот учреждается из секретариата Марии Федоровны, которым руководил, опять-таки, я считаю, совершенно поразительный человек, секретарь ее Вилламов, который управлял и женскими, и учебными, и медицинскими, и богадельнями, различнейшими учреждениями. Так вот, Вилламов стал систематизировать эту работу. Перевели его из дворца Марии Федоровны в опекунский совет, где занимались до этого люди общественного склада. К этому присоединили учреждения, которыми занималась императрица Елизавета. Ну, а тут получилось так, что Александра Федоровна подряд родила двух сыновей, занималась опять семьей. В конце концов, она у нас была многодетной матерью. И император понял, что, будучи прекрасным педагогом, я вообще всегда ставлю в пример педагогические способности императрицы Александры Федоровны, которые часто превосходили всяких директрис и инспектрис женских учебных заведений, она любила педагогику, она любила детей, но ее не слишком интересовала хозяйственно-правовая, строительная даже система, которой она должна была управлять. Император посмотрел и решил, что вообще-то, ладно уж, я буду этим управлять, тем более строительство он любил, а хозяйством он занимался с сознанием хорошего математика. И принял на себя вот эти отчеты общества по хозяйственным делам. Еще одно. Тогда он решил все собрать вместе. Потому что какая-никакая, а государственная благотворительность была. Императрица Екатерина II уже в 1780-х годах поняла, что лично руководить всеми этими богадельнями, воспитательными домами и вдовьими домами она не может. Она оставила себе вот этих опять девочек. А это все перевела в приказы общественного презрения, которые учредила в 1780-х годах, когда упомянутый нами Бецкой был уже старенький и, опять-таки, всем руководить не способен был. Это была государственная организация. Александр I перевел ее в систему МВД. Ведь в те времена МВД занималась не только политикой, но и гражданским строительством, и народным здравием, и строительством всяких общественных зданий и
0: внутренними делами.
1: Да, внутренними делами. Полиция была как-то немножко отдельно. И тут им же перевели вот это презрение больных, необеспеченных и нуждавшихся в помощи, что было вполне логично с точки зрения Александра. И тут Николай I решил это присоединить. И вот приказы общественного презрения, которые были во всех губернских городах, которые руководили содержанием больниц. Кстати, интересно, что именно в последние годы своей жизни Мария Федоровна как раз и занялась инспектированием учреждений, подведомственных приказом общественного презрения. Вот теми же самыми обуховскими больницами и градскими богадельнями. И присоединила их опять-таки в эту систему. И этот приказ общественного презрения естественным образом вошел в ведомство, 4-ю канцелярию императора, которая затем стала называться ведомство императрицы Марии. 1829 год – это концентрация в одних руках, вот под руководством Виламова, всех этих учреждений благотворительных, а потом 1831 год – холера в России. Опять-таки бедствие. Вот всякое бедствие заставляет иначе посмотреть на проблему, и на основе этого бедствия, глядя на потерпевших в это бедствие, создаются какие-то новые учреждения. Так вот, в холерный год, который совпал в Петербурге с так называемым холерным бунтом, а холерный бунт происходил на Сенной площади, где было более всего людей, не то что даже бедных, а просящих милостыню, не имеющих определенного места жительства.
0: Ну, то есть это даже уже, наверное, не бедные, а практически нищие.
1: Да, именно нищие. Оно повлекло за собой несколько устройств. Ну, во-первых, конечно, были созданы дополнительные больницы. Особенно для бедных больницы создавались. Государством. Кроме того, приехал богач Демидов Анатолий, который постоянно жил за границей. Ему хотелось как-то отличиться в России, чтобы его все-таки не лишили гражданства и имени здесь.
0: А и... была такая вероятность?
1: Конечно. Еще Екатерина II указывала, что лица, которые, ну, особенно это касалось женщин, выходящих замуж за иностранцев, она не могла, так сказать, представить себе, как бы православной душой, православным крестьянином владел инославный хозяин. Вот для нее это было большой проблемой. И она тогда под страхом вот лишения имений и вот этих крестьян, она и призывала людей, засидевшихся в Европе, домой.
0: Очень разумно.
1: Вот. И вот Демидов тоже испугался уже властного характера Николая I и, приехав в Россию, основал Демидовский дом презрения трудящихся. То есть это было заведение в усадьбе Нарышкиных на Мойке 108, по-нашему, где в доме Нарышкиных было освобождено место, и там были бесплатные столовые, или копеечные столовые, где обед стоил 1 копейку, чисто номинально. И главное, там были комнаты, где женщины могли работать поденно, получая каждый день за свою работу какую-то копеечку. И вот эти женщины приходили туда с детьми, и поэтому там был создан первый детский приют. Вообще развитие этого учреждения...
0: Детский приют, не как детский сад, да?
1: Нет.
0: Или это просто так называлось?
1: Нет, детский приют – это как раз и под названием кружка тогда еще. Вот просто первый раз стали опекать приходящих детей там. Мы вернемся, потому что приютская система в Петербурге – это одна из самых серьезных структур в городской благотворительности. Так вот, Демидовское заведение. Потом мы к нему вернемся, потому что оно послужило основой для очень многих окружающих его заведений. Также Василий Трубецкой подал Николаю I идею о создании комитета по разбору и презрению просящих милостыню. Потому что из этих вот людей, которые концентрировались вокруг Сенной площади, кто-то, ну, действительно, пришел в столицу и не нашел своего места. Остался бомжем.
0: Угу.
1: Кто-то потерял работу и потерял место жительства. Кто-то... нищенствовал, потому что ему так хотелось. Ведь не все хотят работать. И вот такой комитет, состоявший тогда из 10 членов, вошел в приказ общественного презрения, для него нашли место на Английском проспекте около торговой улицы Союза Печатников. Обратите внимание, что в беднейшем районе, районе, который пользовался опекой особой императорского человеколюбивого общества, о котором мы уже поговорили, что это не так далеко от этой страшной Сенной площади. Все помнят роман «Петербургские трущобы». И вот этот комитет должен был получать от полиции задержанных за нищенствование, людей, которые не имели места жительства, которые бродяжничали, а дальше разбирать. А почему? У него нет средств добраться домой, он хочет вернуться к семье. Ну так дадим ему копеечку, отправим его, и пусть он живет по месту жительства. Этот ребенок потерял родителей и оказался на улице, значит, ему надо дать приют. И вот так и появляются приюты. Женщина потеряла мужа и оказалась без средств существования, значит, ее надо в богадельню. Или он инвалид, потерял трудоспособность, значит, его тоже в богадельню надо. А есть такие, которые просто бежавшие преступники, и мы найдем, за какое преступление они были осуждены, и тогда уж, извините, отбывай свое наказание. Почему, кстати, полиция была тесно завязана с этим обществом? Но оно было, по идее своей, благотворительным, потому что прямо при этом учреждении, вот там же на Торговой улице, устроили и богадельню для женщин, и место для содержания детей со школой и приютом, и церковь, и часовню, в которую можно было вносить личные пожертвования. То есть, опять-таки, каждая из этих благотворительных обществ каждый раз обращалась ко всем за помощью. И вот, в конце концов, вот этот комитет по презрению нищих, он находился на таком странном промежуточном положении между полицией и благотворительными учреждениями. В действительности, эти приказы общественного презрения существовали вплоть до введения благотворительных учреждений в систему городских учреждений. А вот когда уже после отмены крепостного права и законов императора Александра II все это возложили на город, то это вошло в обязанности городской думы. Таким образом, при Николае I была создана в действительности система от МВД до ведомства императрицы Марии, которая всерьез и занималась вот этими благотворительными учреждениями.
0: Ну что ж, Елена Игоревна, мы опять вынуждены прерваться. Не удается нам очень долго говорить, но, может быть, и лучше, потому что каждый день мы узнаем что-то новое. На этом мы пока с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. Продолжение наших бесед вы услышите в следующих передачах. Напоминаю вам, что в гостях у нас Елена Игоревна Жирихина, историк, краевед, и мы беседуем о благотворительности. Программу вела Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.
1: Всего доброго, дорогие слушатели и друзья.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жирихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

прозвучало «Анданте» из концерта для скрипки с оркестром Александра Константиновича Глазунова в исполнении Давида Ойстраха и Государственного академического симфонического оркестра под управлением Кирилла Кондрашина.

Древнерусские повести. Казанское взятие. Двенадцать раз приступали русские воины, конные и пешие, и по 40 дней били в стены города день и ночь, не давая отдыха казанцам, но ничем не повредили город. Как великая гора каменная, тверд стоял город, и недвижим, и незыблем. Тогда пришли новохитрые мудрецы, фряги, иноземцы, к царю-самодержцу и сказали: «Не печалуйся, господине царю, мы не сложим град до основания». И поставили 4 башни, фряжским обычаем, с каменьем и с землею, крепкие и высокие, с 3 боями, с верхним, средним и нижним, дабы сидящие в них огненные стрельцы оттуда с высоты, как с неба, в город стреляли и побивали ходящих внутри. И начали мудрецы ночью тайно копать глубокие рвы под Казань город с восточной стороны, под глубокий тот ров от Арского поля, и не ведали о том,

казанцы. И из наших воинов никто не знал об этом деле, кроме воевод и делателей. Бойцы же, пушечники, не переставая, били в стены города из всего наряда великого и из пушек больших, из пищалей, дабы не разузнали казанцы о копающихся под град. Избрал царь изо всех полков юношей свирепосердых и крепко оружных, полк большой, 100 000 сильных бойцов, и приготовил их идти пешими на приступ одних с огненным стрелянием, других с копьями и мечами, иных с секирами и с мотыгами, и с лестницами, и с баграми, и с многочисленными хитростями градоемными, дабы избранный тот полк прежде всех полков поспешил и первым на город злояростно напал. Воеводами же полка того поставил князя Михаила Глинского да князя Александра Воротынского. Оба те воеводы были храбрыми и сильными, и, подготовив полк тот, повелел ему стоять и ждать времени. Всему же воинству велел от города отступить и наготове стоя смотреть. И весь народ стенобитный пушки и пищали повелел отодвинуть и место очистить. А когда пойдет избранный полк на приступ, тогда и всем полкам на то же дело поспешить. И повелевает царь-князь великий хитрецам в глубокие рвы, в подкопные, под крепкие стены казанские, подкатывать бочки с огненным зельем. И через недолгое время повелевает хитрецам под крепкими стенами во рвах глубоких зажигать свирепое зелье огненное. И возгремела земля, как великий гром, и сотряслось все место, где стоит город, и пошатнулись стены, и чуть не весь град пал до основания. И вышел огонь из-под рвов подкопных, и поднялось пламя до облаков, шумящие, клокочущие, как великая река сильная. И прорвало крепкие стены городские, и взлетело на воздух прясло одно, а в другом месте с пол прясло, а в третьем же месте от булака сожжений 10, и тайник подорвало, и понесло в высоту вместе с людьми толстые бревна, как сено, и, перенеся через войско русские толстые бревна, побросало в лесу и на поле далече за 10 верст, где не было русских людей. Те казанцы, которые перед тем стояли на стенах, понося и укоряя русских воинов, все без вести погибли. Кого бревнами задавило, кто задохнулся от дыма, иных же огонь опалил. А те, кто были внутри города, мужи и жены, от страха омертвели и пали ниц на землю, ожидая, что земля под ними расступится, как небесный огонь, и спалит их. И были безгласны, как камни. Друг на друга смотрели, будто безумные, и сказать ничего не могли, и долго лежали, и, очнувшись от страха того, поднимались, как пьяные. Воеводы же великого полка исполнились духа храбрости, и вострубили их воины в ратные трубы и в сурны, и ударили в накры, подавая весть и прочим полкам всем, чтобы готовились к приступу. Царь же, князь великий, как пардус, исполнился ярости бранной и сел на боевого коня, и, скача, кричал воеводам, размахивая мечом: «Что долго стоите без дела? Подоспело время потрудиться и обрести славу вечную». И пустил он ко граду вперед, ко всем вратам,
великий полк наших оружников с большими щитами деревянными по 30 человек. И Туры велел пододвигать к стенам города, чтобы воины могли выйти с полком на стены, а остальным полкам не велел спешить, чтобы не было тесноты от города. Воеводы с пешими воинами приступили к ограду, и в единый миг ворота городские сломали, и в оград вошли, и путь указали всему русскому войску. И, подняв самодержцево знамя, поставили его на стене, дабы все видели победу христиан. Казанцы еще в страхе метались, сами себя не узнавали и не могли собраться с мыслями. А воины русские уже по городу скакали и бились с казанцами, за руки хватаясь. Они вошли в город, как грозная туча, с великим громом во все ворота и проломы, вливаясь со всех сторон, как бурная вода. Пешие воины приставляли к стенам тьмочисленные лестницы и лезли на город неудержимо. Другие, как птица или белка, за стены цеплялись железными баграми, как когтями, лезли на город и били казанцев. Казанцы же падали с городских стен на землю и, видев пред очами смерть, радовались, ибо достойно за закон свой и за отечество и за град свой пострадать. Вскоре с казанцев сошел смертельный страх, и, охрабрившись, стали они в воротах и у проломов и схватились с Русью, рыкая, как дикие звери. И страшно было видеть храбрость и мужество обеих сторон. Одни лезли на город, другие не пускали, и трещали копья и мечи в руках их, и крик их был, как сильный гром. И потоптали русские казанцев, и вогнали их в улицы города, и били их, и секли. Казанцев же было немного, и не успевали они скакать по всем местам города, охранять ворота и проломы, и биться, ибо уже город был полон русских, как мешок насыпан. Иные вбегали в домы свои и запирались и бились оттуда, но не может малый пламень противиться великой воде, и малая запруда не может удержать быстрину великой реки. Так и казанцы не могли устоять против такого множества русских воинов. И начали бегать казанцы туда и сюда по улицам города, как буря морская, как вода ветром носимая, срывая с себя панцири и доспехи, бросая оружие свое и крича на варварском своем языке: «О горе нам! Бежим, бежим, казанцы, чтобы не умереть!» Отвечали им другие: «Куда бежать? Тесен город, и где скрыться от злой Руси? Пришли они к нам, гости незваные, и наливают нам пить горькую чашу смертную, которую некогда мы черпали им. Кровь их излилась на нас и на чадах наших». И вбежали казанцы в Выжгород и не успели в нем затвориться, и бились с Русью каменьем и дрекольем, и шатались они во тьме, и сами убивались, а живыми в руки не давались, и скоро пали казанцы, как трава подкошенная. Как высокие горы лежали тела побитых казанцев, изнутри города они сравнились с городскими стенами, а во вратах и в проломах, и за городом во рвах, и в протоках, и по Казани реке, и по лугам было мертвых без числа. По городу лились реки крови, и текли потоки горячих слез, и длилась сеча та великая от первого часа утра до десятого. Взяли же бесчисленное количество золота и серебра, и жемчуга, и каменья дорогого,
и светлых одежд золотых, и красных паволок дорогих, и сосудов серебряных и золотых. Каждый брал, что мог, и все богатство русское, и всякие дорогие узорочья, все, что издавна казанцы войною себе собрали на Руси, снова вспять возвратилось русским. Некий же юноша, княжеский отрок, надеясь найти себе богатство, ворвался с друзьями своими в мерзкое святилище Бахметова, в мечеть Цареву, где погребены скверные и смрадные тела нечестивых царей казанских. И увидел он среди мечети самого царя казанского, одетого в убогие одежды и сидящего не на царском месте золотом, а на ковре, сетующего и плачущего, и прахом голову посыпающего, и скрывающегося здесь из-за смертного страха, да не узнают его русские, и убежит ночью из города. И 20 иереев нечестивых лежали перед ним ниц на земле, и 30 князей вооруженных охраняли его. Юноша тот, не ведая, что этот царь хотел оружием своим всех поразить и смерти предать. Князья же царевы вскричали русским языком: «Не убивай нас, но веди живыми к царю и великому князю, зато ты от него великие почести получишь, ибо пред тобою царь казанский». И упали на колено, повергнув оружие свое и держа руки на груди, моля, чтобы не убивал их. И юноша со своими воинами пленил царя и князей царевых и привел их в стан к шатру самодержца и отдал их царь на бережение воеводе Дмитрию Палецкому. Воина же русского и друзей его одарил серебром и золотом. Позже царь казанский Едигер Касаевич крестился и наречен был Симеоном, и дал ему самодержец города и землю, и всю царскую казну его отдал ему. Но возвратимся к прежнему. Когда кончилась сеча, повелел царь великий князь очистить град и царев двор, и улицы все, и площади, и трупы убитых казанцев вон из города извлечь, и далеко от города побросать их на пустом месте. И когда очистили город, тогда сам благоверный царь-князь великий въехал в стольный град Казань в 3 часа дня со всеми воинами своими и повелел поправить разрушенные места и восстановить, и сложить город больше старого. И в тот же год весною начали строить каменный город. Радуйся и веселись, граде прекрасной Казань, древле ты злобою и неправдою великую наполнен был, и кровью многою русскую и горькими слезами, как реками кипел. Ныне же здесь процветает царство благочестивое. Царь пробыл в Казани после взятия города 15 дней и, оставив вместо себя наместников, князя Александра Горбатова да князя Василия Серебряного, поехал назад, в Москву. И вышел весь град Москва навстречу царю и великому князю на поле за посад, и все старейшины города, и все люди, богатые и убогие, юноши и девы, и старцы, и младенцы, и черницы, и черницы, все множество бесчисленное народа московского, и с ними все купцы иноязычные, и турки, армяне, и немцы, и Литва, и многие странники. И встретили его за 10 верст, другие же за 5, иные за 3, кто и за 1 поприще.
Все стояли по обе стороны пути, теснясь и давя друг друга. Видев самодержца своего, шли, как пчелы к матке, и славили, и благодарили его, и называли его победителем великим. И многие лета ему провозглашали, и, падая, поклонялись ему до земли. Он же посреди народа медленно ехал на царском коне своем со славою великою, и на обе стороны кланялся народу, дабы все люди насладились великолепной славой его. Был он облечен во весь царский сан, в золотые и серебряные одежды, и золотой венец на голове его, украшенный крупным жемчугом и дорогими каменьями, и царская порфира на плечах его. И все князья и воеводы, и благородные бояре, и вельможи ехали за ним, также облаченные в пресветлые дорогие одежды, и у каждого на выях цепи и гривны золотые. Глядя на такую красоту на царскую, забыли люди в тот час все домашние заботы и недостатки. Некоторые же из народа московского влезали на высокие хоромы, на заборы и на крыши палаты, оттуда смотрели на царя своего. Другие далеко вперед заскакивали и лепились на иные высоты. Девицам же чертожным и женам княжеским и боярским нельзя из-за стыда на такое позорище великое смотреть. И выходили, и выходить из домов своих, где сидели и жили они, как птицы, брегомые в клетках. Тайно приникали они к окнам и дверям, да и в малые скважинки, и глядели, и наслаждались тем зрелищем чудным. На Москве тогда были послы из далеких стран, послы ногайские, и послы польского короля, и послы датского короля, и посол воложский, и купцы английской земли, и все те послы и купцы дивились и говорили: «Не видали мы ни в каком царстве, ни в своем, ни в чужом, ни на одном царе, ни на короле такой красоты и силы, и славы великой». Взят же стольный город Казань в лето 1552 октября во второй день, в 3 часа дня. И русская земля насладилась совершенным миром от казанцев. Въехал же великий самодержец, благоверный князь великий Иван Васильевич, в царствующий свой и преименитый град Москву месяца ноября в первый день, и сел на престоле великого царства русского, утер кровавый пот свой, покорив себе жестоких и лукавых казанцев, оставив себе славу великую.

0: Прозвучала третья часть симфонии номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.
1: 24 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 24 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. У микрофона историк Нина Жерве.
1: Через Лугу, Псков, мимо стен Смоленского Кремля дальняя дорога привела путников в деревню. Глинке хотелось проститься с матерью. Несколько дней они провели в Новоспасском, потом гостили в беззаботии у родственников Гедеонова. В конце июня доехали до Варшавы и через Познан направились на Берлин. Там Глинка встретился с Деном, показал ему партитуру своих опер, и строгий контрапунктист остался чрезвычайно доволен трио «Не томи, родимый» из оперы «Иван Сусанин». То на почтовых лошадях, то по недавно открытой железной дороге Глинка и его спутники проехали через Кёльн и Ахен, ненадолго задержались в Брюсселе, вскоре промелькнули Намюр и Монс, пересекли границу Франции и, наконец, Париж. Прекрасный удивительный город поразил и пленил Глинку. Опрятная квартира с видом на лучшую часть бульвара итальянцев сейчас же отыскалась на 6-м этаже дома в оперном проезде. Разнообразные впечатления немедленно нахлынули на Глинку со всех сторон. Кто-нибудь из друзей сопровождал его при осмотре достопримечательностей, монументов и окрестностей города. Осенний день во дворце и садах Версаля он провел вместе с Михаилом Вельегорским и Элимом Мещерским. Вскоре по его приезде французский журнал сообщил читателям о том, что Михаил Глинка, знаменитый русский композитор, намерен провести зиму в Париже. И редакция журнала выражала надежду на то, что он сочинит что-нибудь для комической оперы. Но Глинке больше нравился итальянский театр, лучший в свете, по его словам. К самому же французскому образу жизни Глинка вскоре настолько привык, что ему, как он уверял, казалось, будто он всегда так жил. Вскоре, однако, известие о том, что Лист отправился концертировать в Испанию, пробудило в душе Глинки давнее желание побывать там. Михаил Иванович стал изучать испанский язык, делая поразительно быстрые успехи. В Испании его влекли прежде всего соображения художественные. Как он писал матери в январе 1845 года, там он желал ознакомиться с испанскими народными напевами, потому что они настолько сходны с русскими и дадут возможность приняться за новый большой труд. Кукольнику Глинка сообщил о своих планах более подробно. Он писал: «Я решился обогатить свой репертуар несколькими, и если силы позволят, многими концертными пьесами для оркестра под именем «Фантазия живописная». Мне кажется, что можно соединить требования искусства с требованиями века и писать пьесы, равно докладные знатокам и простой публике. В Испании примусь за предположенные фантазии, оригинальность тамошних мелодий будет мне значительной помощью. Во всяком случае, постараюсь передать звуками свои впечатления».

Самым важным и интересным для него было общение с Гектором Берлиозом. В сущности, то было лишь возобновление давнего знакомства. Впервые они встретились в Риме в 1831 году, когда Берлиоз жил на вилле Медичи как пенсионера римской премии. Теперь он находился в зените известности. Глинку он принял сначала холодно, но вскоре, вероятно, познакомившись с сочинениями русского композитора, изменил свое отношение на вполне дружеское. Помощь Берлиоза имела тогда для Глинки очень важное значение. Одной из целей его пребывания за границей было заинтересовать парижан собственными сочинениями, показать им, что действительно существует, и русская музыка, и русские композиторы. Поэтому, когда Берлиоз предложил Глинке включить какие-нибудь его произведения в программу третьего из устраивавшихся им музыкальных празднеств, Глинка переинструментировал лезгинку из Руслана и Людмилы и попросил певицы Соловьёва Вертель спеть по-русски арию Антониды из Ивана Сусанина. Концерт состоялся 4 марта 1845 года в огромном, чрезвычайно великолепном цирке Елисейских полей. Глинка, по его словам, дебютировал удачно. Отзывы прессы были благоприятными. Вечером 29 марта 1845 года нарядные туалеты русских дам превратили переполненный зал Герца в цветник. Тем не менее, расходы не окупились, и чтобы выйти из положения, Глинка вынужден был занять 1500 франков у Голицына. Это был еще один концерт Михаила Ивановича, в котором он решил, кроме отрывков из оперы, исполнить вальс «Фантазию». Через несколько дней в французской прессе появилась хвалебная статья Берлиоза, посвященная Глинке. В ней имя русского музыканта он назвал в числе превосходнейших композиторов нашего времени. Сочувственные и дельные отзывы появились и в других парижских газетах и журналах. Россию об успехах Глинки известили журнал «Иллюстрация», газета «Северная пчела», «Московские ведомости». Вскоре после концерта, сообщая матери о его результатах, композитор писал: «Может быть, другие будут счастливее в своих дебютах, но я первый русский композитор, который познакомил парижскую публику с своим именем и своими произведениями, написанными в России и для России». Последние полтора месяца, прожитые Глинкой в Париже, были полностью заняты приготовлениями к отъезду в Испанию. К тому времени он, по его мнению, по-испански говорил лучше, чем по-итальянски. Евгению Андреевичу он просил выслать ему дополнительную сумму на путешествие. Все прочие хлопоты взял на себя парижский мажордом Глинки Дон Сан Яго Эрнандес, рекомендованный ему как человек честный и расторопный. 13 мая 1845 года Глинка, Дон Сантьяго его 9-летняя дочка Росарио выехали в Орлеан, а оттуда на почтовых в 3 дня добрались до По. При виде восхитительной южной природы Глинка ожил. Дубовые и каштановые рощи, аллеи из тополей, фруктовые деревья в цвету, хижины, окруженные огромными розовыми кустами, все это более походило на английский сад, нежели на простую сельскую природу. Наконец, Пиренейские горы с покрытыми снегом вершины поразили меня своим величественным видом, — описывал Глинка свои дорожные впечатления в письме к матери из По, последнего большого города Франции. 20 мая Михаил Иванович и его спутники пересекли испанскую границу. Верхом на лошадях, через самые высокие горы, по тропам среди неприступных скал, над ущельями, где неслись пенистые потоки и низвергались водопады, порой настигаемые грозами, путешественники достигли первого испанского города Памплуны. Здесь все было для Глинки ново. Дома и их убранство, яркие цвета одежд. Испанцы показались ему добрыми и радушными, а если иногда и вспыльчивыми, то ненадолго. По мнению Глинки, из всех иностранцев они больше всех соответствовали его характеру. В театре Глинка впервые видел испанские танцы. Более близкое знакомство с народной музыкой Испании вскоре началось в Вальядолиде. Вечерами там, в доме родных Сантьяго, собирались соседи, соседки, знакомые, звучали народные песни, дробь кастаньет сопровождала оживленные пляски. Глинка услышал тогда мелодию и вариации танца «Арагонская хота», бойко сыгранного ему гитаристом Феликсом Кастильей. Вскоре, уже в Мадриде, на этой основе он создал знаменитое блестящее каприччо для большого оркестра или арагонскую хоту, иначе еще называемую испанскую увертюрой номер 1.

Небезопасный переезд в столицу Испании, по живописной, но дикой местности, в недавнем прошлом, кишевший разбойниками, Глинка совершил благополучно. Мадрид показался ему городом прелестным, хотя не с первого взгляда. Зато вскоре он оценил этот Петербург в малом виде, красоту его садов, площадей, фонтанов, живописное оживление уличной жизни, театры, даже варварское зрелище боя быков. А главной достопримечательностью стал для Глинки музеум Прадо, богатейшее собрание превосходных картин, прежде всего испанских художников, какого нигде нет. Осматривал Глинкой примечательные предметы в окрестностях города, побывал в Аранхуэце, роскошнейшей из королевских резиденций, в живописно расположенном полувосточном Толедо, с узкими улицами без окон, в арабском вкусе и беломраморным собором с цветными витражами, где в тишине осеннего дня Глинка играл на органе. Также побывал в суровом дворце-монастыре Искуриали, усыпальнице испанских правителей. Приятное течение смирной жизни в Мадриде, здоровый климат, удаленность от петербургских дрязг смягчили в душе Глинки тяжелые воспоминания и утешили физические страдания. Теперь он мог спокойно заняться изучением испанской народной музыки. Днем и по вечерам до поздней ночи в комнате Глинки звучала гитара и слышалось пение. Национальные напевы он тотчас же записывал в особенной для этого книжке и впоследствии в своем творчестве неоднократно ими пользовался.

От сырости зимнего Мадрида Глинка решил укрыться на юге Испании, в древней, полной мавританских отголосков Гранаде. Дождевые тучи висели над однообразием равнинной Ла-Манчи. Они сопровождали Глинку и Дона Сантьяго до вершин хребта Сьерра-Морена. Но там за ним лежала залитая солнцем Андалузия. По склонам гор зеленела трава, теснились оливковые и апельсиновые рощи, вечно зеленые дубы и пальмы, опрятный двухэтажный домик с бельведером, который Глинка и его спутник наняли в предместье Гранады, у подножия Альгамбры, от северного ветра защищала старинная башня Вермеха. Из своих окон Глинка видел теснившиеся внизу городские крыши и подернутые дымкой далекие горы. Верный своему намерению знакомиться с подлинно народной музыкой, Глинка нашел в Гранаде богатый материал для занятий. Вскоре по приезде он познакомился с приталантливым гитаристом Мурсиано, а затем с Долорес Гарсио, славившейся пением народных песен. Пение и танцы он слышал и видел также у знакомых, когда спускался в город и присутствовал при домашних увеселениях или на праздниках, наблюдая народные обычаи. Плясать к себе он зазывал цыган и цыганок и сам учился танцевать. В то время, по словам русского архитектора Бейне, по-испански Глинка говорил как испанец.

владели и лучшим театром в Мадриде, и испанской публикой. Из сочинений Глинки в годы его жизни в Испании исполнено было лишь трио «Ах, не мне бедному» из оперы «Иван Сусанин» в придворном концерте осенью 1846 года. Зато в Мадриде он нашел необходимые условия для жизни – полную свободу, свет и тепло. Нашел он и прелесть ясных летних ночей, зрелище народного гуляния при звездах в Прадо. Памятью о них стала испанская увертюра номер 2, известная под названием «Воспоминания о Кастилии» или «Ночь в Мадриде». Так же, как и «Арагонская охота», эта увертюра – глубоко поэтическое отражение в музыке испанских впечатлений Глинки.

0: В Мадриде в мае 1846 года Глинка встретил человека, на несколько лет ставшего неизменным спутником его жизни. Дона Педро Фернандеса Хеласка Синдина представил его один из знакомых. Человек добродушного и покладистого характера, он приехал совершенствоваться в музыке из провинции. Вместе с ним, побывав на ярмарке в Мурсии, Глинка и Дон Педро отправились на зимнее время на юг, в Севилью, город которого, по словам Глинки, нет веселее из всех, какие он посетил в Испании. А про севильских танцовщиц он писал матери, что все виденное доселе в этом роде ничего в сравнении с здешними. Весной 1847 года Глинка познакомился в Севилье со знаменитым норвежским скрипачом Ули Булем. В середине мая Глинка и Дон Педро оттуда, с сожалением, уехали. После недолгого пребывания в Мадриде через Сарагосу и Памплуну они отправились во Францию. Верхом на лошадях проехали по горным тропам среди скал Пиренеев, и 6 июня 1847 года добрались до По. 3 недели в Париже, по несколько дней во Франкфурте, Киссингене, Вене, Варшаве и, наконец, вероятно, 28 июля приезд в Новоспасское. В жизненном пути великого русского композитора завершился еще один очень значительный период.
1: Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. В передаче прозвучали романсы «Победитель», «Я здесь и на зилье» и «Ночной зефир» в исполнении Константина Лаптева, Григория Неллипа и Ивана Козловского, а также 2 испанские увертюры «Арагонская охота» и «Ночь в Мадриде» в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.

в исполнении Рудольфа Серкина и оркестра Александра Скарлатти прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 3 до минор Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1958 года.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоя Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

и на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише в них да судите Ти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная тайная премудрости Твоя, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного,

же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, боиси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащены воздвигли еси, Боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем,
непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сени небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о скверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневуй Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего,
уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 147-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 10 и 11 глав.
1: «Братья, если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытую головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытую головою, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена и слава мужа».
0: Послушайте 69-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 16 главы.
2: «Сказал Господь своим ученикам: если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангельское чтение о крестоношении всем нам так хорошо известно, что практически каждый из нас может процитировать его наизусть. Но чтобы прочувствовать всю важность этого наставления Господа, лично для каждого из нас – следует взглянуть на ту ситуацию, в которой это наставление было произнесено. Лишь постепенно и исподволь Господь Иисус Христос начинает раскрывать перед Своими учениками истинные понятия о Себе Самом и о цели Своего дела в этом мире. Кем был их Учитель? Подобно всем Своим современникам, ученики Христовы были убеждены в том, что Спаситель Мессия должен явить Себя как славный царь из рода Давида, наделенный божественной силой и властью. Он соберет рассеянных чад Израиля, восстановит их царство и, быть может, покорит Израилю весь мир. Эта мысль увлекала, питала надежду и льстила национальному чувству униженного народа. Ученики втайне надеялись на то, что их любимый учитель и есть такой царь, который вот-вот откроет себя Израилю и миру, Этот устойчивый предрассудок, столь по-человечески понятный, следовало искоренить хотя бы в узком кругу ближайших учеников. «За кого вы почитаете меня?» – спрашивает Господь своих учеников. Петр отвечает: «За всех, ты Христос». Господь не противоречит, но только запрещает говорить об этом народу, чтобы не будить в толпе ложных надежд. Ученикам же Иисус начинает разъяснять истинную судьбу Мессии. Он говорит о предстоящем ему страдании, позоре и смерти. Это было абсолютно непонятно. Зачем? Разве могущество Христа недостаточно, чтобы изменить не только свою человеческую судьбу, но и судьбу всего мира? Петр не выдерживает и начинает прикословить Господу: «Да не будет этого с тобой!» И в этих словах Петра Иисус слышит давно знакомый, искушавший его некогда в пустыне голос, предлагавший ему красивые, приятные и удобные пути к славе. Неудивительно, что Иисус резко отвечает Петру: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Господь пришел на землю не для того, чтобы наслаждаться радостями и удобствами жизни, хотя и не избегал их специально, но для того, чтобы спасти людей. Спасение же других всегда означает жертву. Это мы знаем даже из нашей повседневной жизни. Спасающий утопающих, спасающий из огня, спасающий от войны, спасающий от разорения – всякий спасающий рискует собою, своим благополучием и даже своей жизнью. Средство спасения всех людей всего мира – великая искупительная божественная жертва Сына Божия. Не сам Иисус, как человек, измыслил, избрал этот путь. Он взял на себя крест по воле своего Отца. От него зависел не личный выбор пути, но добровольное согласие с тем путем, который был для него предназначен Богом Отцом. Теперь он к этому же призывает своих последователей – отказаться от своих личных желаний и взять тот крест, который на каждого из нас возложен Богом. «Возьми крест свой». Первая мысль, которая нам приходит в голову, когда мы слышим эти слова – мысль о кресте, то есть о скорбном жизненном пути. При этом мы реже думаем о самопожертвовании во имя Господа, но чаще о тех трудностях, великих и малых, которые выпадают нам на долю. Мы не можем понять, почему наши скорби – не те, которые мы придумываем или изыскиваем себе сами – но те, которые не зависят от нашего желания, спасительны для нас. Почему нельзя двигаться по жизни без креста? Да потому, что жизнь в этом, лежащем возле мире, в принципе, есть жизнь, исполненная скорби. Жизнь с ее зыбкой почвой опасностей, соблазнов и пороков напоминает болото, которое постоянно грозит поглотить человека, увлечь в свою трясину. Мы живем, то есть так или иначе должны идти этим болотом. Не миновать, не обойти которое нет никакой возможности. Жизнь есть жизнь. Обычно люди либо прыгают бездумно с кочки на кочку, либо ищут место по суше, поудобнее. Но и тех, и других дорога, которой, собственно, и нет, приводит к трясине, из которой нет выхода. Другие люди пытаются найти путь собственными силами. Они самоуверенно ступают в болото, кузнецы собственной жизни и счастья. Они говорят: мы сами проложим дорогу к прекрасному будущему. Никто не даст нам избавления. Некоторые настолько самоуверены, что, делая вид, будто знают дорогу, не только идут по болоту, выдуманным ими путем, но и других увлекают за собою. Кончают они тем, что вместе со своим человеческим стадом забираются в ту же трясину, из которой нет выхода. Реальность этого мира такова, что никто не знает своей дороги. Будущее закрыто для всех. Никто не может сказать, что день грядущий ему готовит. Поэтому человек мудрый будет искать руководство. Даже увязнув в трясине, человек еще может быть спасен. Это только сказочный барон Мюнхгаузен мог вытащить из трясины сам себя за свои волосы. Реальному человеку нужна посторонняя помощь. И такую помощь нам всегда готов оказать наш единственный спаситель, который сказал о себе: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Слабый и ограниченный человек никогда сам не найдет настоящего пути в жизни. Его самостоятельный путь всегда будет лишь путем к смерти. Такова реальность этого мира. Ему остается одно – взять свой крест и следовать за проводником, за Господом. Правда, и та дорога, которой Господь ведет человека по жизни, тяжела и опасна – это крест. Но и тогда, когда она кажется невыносимой, не следует выпускать руки Господней, ведущей и поддерживающей нас. Мы можем быть уверены в Господе, что Он не даст нам искушений выше наших сил. Крест есть у всякого человека, но каждому дан крест точно по его мерке. Только наша нетерпеливость и непокорность делают его слишком тяжелым. Смысл совершающихся с нами событий обыкновенно сокрыт от нас, и наши суждения чаще всего бывают ошибочными. Только взглянув в наше прошлое, мы можем обнаружить целесообразность и пользу всего, что происходило с нами, если мы жили с Господом. Когда человек пытается жить по своей воле, это приносит ему множество огорчений и разочарований. Когда мы сами пытаемся выбрать жизненный путь, мы всегда остаемся недовольны, нам всегда кажется, что мы сделали неудачный выбор, мы завистливо смотрим на других, забывая о том, что хорошо там, где нас нет. И только тогда, когда мы полагаемся на волю Божию, открытую нам во Христе, мы понимаем, что наш крест, наше место и занятие, которое выпало нам на долю, самое лучшее для нас. Там, где человек пытается сам управлять своей судьбою, он непременно навредит себе и потеряет душу свою. Так неразумное дитя, предоставленное самому себе, непременно попадет в беду, ибо сказано нам: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 23 июля, 10 июля по старому стилю, празднуется память множества мучеников. Аполлония, пострадавшего в III веке, а также 45 мучеников, пострадавших в начале IV века в Никополе Армянском, Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Иоанникита, Сесиния, Минея, Верилада и прочих. Также сегодня вспоминаются мученики того же времени Вианор и Силуан. Сегодня прославляются несколько преподобных, жившие в IV веке египетские пустынники, погибшие от огня и дыма, имена которых неизвестны. великий Антоний Киево-Печерский, начальник всех русских монахов, подвязавшийся в XI веке, и преподобный Силуан Схимник Печерский, скончавшийся в начале XIV века и погребенный в дальних Феодосиевых пещерах. В этот день вспоминается положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. С 1625 года ежегодно 10 июля по старому стилю риза Господня торжественно выносилась из Успенского собора для поклонения. После литургии ризу уносили на прежнее место. В этот день полагалась также служба животворящему кресту Господню, поскольку положение ризы в Успенском соборе в 1625 году свершилось на крестопоклонной неделе. Сегодня совершается празднование в честь Каневской иконы Божией Матери. В XIV веке этой святой иконой святого Арсения, основателя Каневской обители, благословил афонский игумен Иоанн. Преподобный Арсений, постриженник Новгородского Лисогорского монастыря, 3 года подвязался на Святой Афонской горе. Перед возвращением на Русь он получил в благословение от игумена Иоанна Зидона икону греческого письма. Икона имеет с одной стороны изображение Божьей Матери с Богомладенцем Иисусом на руках, держащим в своей руке 2 голубиных птенцов. А с другой — нерукотворный образ Спасителя греческого письма по темно-голубому фону. Эта икона называлась на Афоне Акафистной. В 1610 году при нашествии шведов на новгородскую землю чудотворный образ по благословению Исидора, архиепископа новгородского, был перенесен из Каневской обители в новгородский Деревянецкий монастырь. В этом монастыре ежегодно 10 июля совершалось празднование Пресвятой Богородицы ради ее святой иконы. В 1709 году по благословению митрополита

0: Ладоге, ища пустынного острова, пригодного для иноческого жительства. Судно, на котором плыл Арсений со святой иконой, прибило ветром к пустынному острову Коневец. Арсений прежде всего водрузил крест и стал вести жизнь отшельника. Вскоре вокруг собрались монахи. По делам обители Арсений довольно надолго отлучился, так что братья даже хотели разойтись. Вот тогда сама Божия Матерь явилась на острове, как некогда на Афоне, и ободрила братью. В конце XVIII – начале XIX века при устройстве собора на Коневце икона была богато украшена. К венцу на нерукотворном образе был подвешен ковчежец с частью святой ризы Господней. В 1917 году Коневец оказался в составе Финляндии, а во время войны 1939-1940 годов братья была эвакуирована с острова финскими властями. Вместе с собой монахи взяли и чудотворную Коневскую икону. И до ныне она находится в Нововалаамском монастыре в Финляндии, а на Коневце можно видеть лишь список с нее, выполненный в недавнее время. Коневский монастырь имеет подворье в Петербурге на Загородном проспекте. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день прославляются священномученики Петр Зефиров и Стефан Луканин, священники, и Георгий Бегма и Нестор Гудзовский, диаконы, пострадавшие в 1918 году. Священник Петр Зефиров родился в 1879 году в Ярославской губернии. После окончания Ярославской духовной семинарии он 3 года работал учителем в церковно-приходской школе. Затем женился и был рукоположен в иерея к Никольской церкви в селе Никола на Идоме Романно-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. У них с супругой родилось 6 детей. Одновременно со служением на приходе отец Петр состоял заведующим и законоучителем в местной церковно-приходской школе и законоучителем в Ауловской земской школе. В 1909 году отец Петр был избран членом Благочиннического совета. В июле 1918 года священник Петр Зефиров был арестован большевиками. В заключении он находился недолго, в Романо-Борисоглебской тюрьме. Вскоре во дворе тюрьмы был произведен его расстрел. Сведения о расстреле поступили от членов Ярославского епархиального совета в комиссию по гонениям на Русскую Православную Церковь, созданную при Священном Соборе 17-18 годов, который еще продолжал тогда работать и уже начал собирать свидетельства о новомучениках. В продолжении церковного календаря прозвучит рассказ о положении ризы Господа Иисуса Христа в Москве. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Честную ризу Спасителя не следует отождествлять с нешвенным его хитоном. По преданию грузинской православной церкви, хитон Господень был принесен еврейским раввином Элиозом из Иерусалима в Мцхету и поныне пребывает под спудом в основании Мцхетского патриаршего собора Свети-Сховелли. Празднование в честь хитона Господня совершается 1 октября. Никто из мусульманских завоевателей не осмелился посягнуть на это место, прославленное знамением милости Божией животворящим столпом. Риза Господня, вернее, одна из ее 4 частей, как и хитон Господень, оказалась в Грузии. В отличие от хитона, риза хранилась не в земле, а в сокровищнице собора Свети-Сховелли вплоть до XVII века, когда персидский шах Аббас I, опустошивший Грузию, вывез вместе с другими сокровищами и ризу Господню. Чтобы расположить к себе царя Михаила Федоровича, шах прислал в 1625 году ризу Господню в дар патриарху Филарету и царю Михаилу. Подлинность этой ризы была засвидетельствована Нектарием, архиепископом Вологодским, патриархом Иерусалимским, Феофаном, прибывшим из Византии, и Аникеем, греком, в особенности же чудесными знамениями, явленными Господом над больным через принесенную святыню. Впоследствии 2 части ризы Господней находились в Петербурге, одна в соборе Зимнего дворца, другая в Петропавловском соборе. Часть ризы

хранилось также в Успенском соборе в Москве, и малые частицы в Киево-Софийском соборе, в Ипатьевском монастыре близ Костромы и в некоторых других древних храмах. Хотя Речь Господня была перенесена в Москву в марте из-за бывшего в те дни Великого Поста, празднование положения Честной Ризы в Москве было установлено 10 июля в канун Дня Возведения на Царство Михаила Феодоровича.

0: Наш церковный календарь завершит чтение жития преподобного Антония Печерского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Антоний Печерский в миру Антипа является основоположником русского монашества. Родился в 983 году в местечке Любиче, близ Чернигова. Помышляя о монашестве, Антипа отправился в ранней юности странствовать и достиг святой горы Афон. Существует предание, согласно которому он принял иноческий постриг с именем Антоний в небольшом монастыре Есфигмене и проходил монашеское послушание как отшельник под руководством старца-игумена Феоктиста. Мудрый старец Феоктист, прозрев в святом Антонии будущего великого подвижника, благословил его возвратиться на Русь, чтобы передать русским подвижникам иноческие традиции святой горы. Святой Антоний поселился в пещере в Берестове, в той, где до него подвязался пресвитер Илларион, впоследствии святой митрополит Киевский, автор «Слова о законе и благодати». Здесь в полном уединении и безмолвии преподобный Антоний возрастал духовно, совершенствуясь в подвигах богомыслия, поста и молитвы. Святая жизнь преподобного Антония привлекла к нему многих православных, которые стали приходить к нему за советом и благословением. Некоторые оставались жить около него. В числе первых были преподобные Никон и Феодосий, 20-летний юноша. По словам летописца, преподобный Антоний всех принимал и желающих постригал. Так собралось 12 братьев. Ученики преподобного Антония под его руководством построили храм и соорудили кельи, первоначально находившиеся в пещерах. Поэтому монастырь получил название Киева Печерского. Устроив жизнь в обители по строгим иноческим уставам, преподобный Антоний, неизменно стремившийся к отшельничеству, поставил братья игуменом Варлаама, а сам удалился в затвор. Высота духовности и святости, на которую вошел преподобный Антоний, была засвидетельствована по милости Божией многими чудесами. Известно чудо, связанное с построением соборного храма Печерской обители, когда сама Пресвятая Богородица предстала преподобным Антонию и Феодосию в Волгохердском храме в Константинополь, куда они были чудесно восхищены, и обещала не отлучаться от Печерского монастыря. При этом явлении преподобному Антонию было открыто близкое время его кончины. Однажды преподобным Антонию и Феодосию явились из Византии мастера-каменщики. Они рассказали, что были вызваны во Влахерну царицей, которая, будучи окружена множеством воинов, в числе их были святые Антоний и Феодосий. Послала их на Русь строить ей храм и дала с избытком золота, а также мощи святых мучеников и на местную икону. Слушавшие греков прославили Бога. Преподобный Антоний объяснил им, что произошло чудо. Они со святым Феодосием никуда не выходили из обители. Место будущего соборного храма обители открылось по молитвам преподобного Антония. Причем он явил себя духовно подобным древним пророкам Гедеону и Илии. В первую ночь молитвы Господь явился ему и открыл, что преподобный обрел благодать перед ним. Тогда святой Антоний молитвенно просил, чтобы на утро по всей округе, за исключением места будущего храма, выпала роса. Так и произошло. На другую ночь преподобный Антоний просил, чтобы случилось наоборот, и на святом месте оказалась роса. На третий день, помолившись, измерили золотым поясом длину и ширину храма, и преподобный Антоний низвел молитвой огонь, который очистил означенное место от растительности. Так было положено основание соборного храма Киево-Печерской обители. В своем затворническом подвиге преподобный Антоний победил немощи падшей человеческой природы и получил от Господа дар исцеления и изгнания бесов. Дар целителя преподобный передал своему ученику святому Агапиту, который прославился как искуснейший врач. В 1073 году преподобный на 90-м году жизни представился ко Господу. Мощи преподобного Антония по промыслу Божию остаются сокрытыми.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Святейший патриарх Кирилл вручил епископу Петерговскому Силуану патриаршую грамоту. Епископ Митрофан совершил литургию в Никольском храме поселка Котлы. При храме великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах создан сайт «Солунские чтения». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 18 июля, в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, по окончанию божественной литургии на соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в тронном зале патриарших покоев Лавры вручил церковные награды ряду архиереев, игумений, старопигиальных монастырей и клириков, особо потрудившихся на благо Святой Церкви и отмечающих в текущем году памятные даты. Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 40-летием со дня рождения епископ Петерговский Силуан, викарий Санкт-Петербургской епархии, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, председатель синодальной комиссии по биоэтике, был награжден благословенной патриаршей грамотой. Его преосвященство принимал участие в торжественных богослужениях, проходивших в Троице Сергиевой Лавры. В сам день памяти преподобного Сергия Радонежского епископ Силуан сослужил за божественной литургией в Покровском академическом храме митрополиту Воронежскому и Лискинскому Леонтию. Накануне праздника владыка-ректор с сонмом архиереев читал акафист преподобному в трапезном храме Лавры. 19 июля, в неделю седьмую по Пятидесятнице, преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца в поселке Котлы Кингисеппского района. Его преосвященству сослужили настоятель храма иерей Николай Вахрушев, иеромонах Пантелеимон Вахрушев и протоиерей Вячеслав Санин. На сугубо их тени были вознесены особые прошения, архипастырь прочитал молитву о Святой Руси. По окончанию богослужения было совершено славление празднику, после чего владыка обратился к верующим со словом проповеди. Сотрудники пархиального отдела по взаимодействию с казачеством архимандрит Гавриил Коневиченко 20 июля принял участие в заседании комиссии по работе с общественными объединениями Совета по делам казачества при президенте России в ситуационном центре администрации президента. Петербургское казачество также представлял начальник штаба Невской сечи Юрий Серебриев. Присутствовали представители органов власти, духовенства, реестрового казачества и общественных организаций, работники сферы высшего образования. Председатель комиссии Виктор Водолацкий изложил план мероприятий по консолидации объединений казаков на 2026-2028 годы. Были заслушаны сообщения об инициативах по развитию беспилотной авиации в казачьей молодежной среде, повышению статуса героических станиц, усилению медийной активности. Отец Гавриил представил студию при духовно-просветительском центре Сестрорецка, создавшую более 400 фильмов, которые показывают телевизионный канал «Союз» и местный канал «Залив ТВ». Священник предложил формировать казачьи отряды территориальной обороны, обучая их работе с беспилотными летательными аппаратами в сотрудничестве с ДОСААФ, у которого есть региональные представительства по всей России. Членам комиссии была подарена изданная в Санкт-Петербурге книга «Хранители истории и традиций казачества и православных ценностей». Насельник Александра Невской Лавры принял участие в 15-м военно-патриотическом фестивале «Памяти предков будем достойны». Фестиваль прошел 18 июля в Сиверском. Он посвящен герою Отечественной войны 1812 года, спасителю Санкт-Петербурга, генерал-фельдмаршалу Петру Витгенштейну. Праздник открыл член Александра Невского братства, инициатор и бессменный руководитель проекта «Памяти предков будем достойны» Петр Бабенко. Духовник Ленинградского областного отделения братства игумен Макарий Зеленков передал собравшимся приветствие и благословение от наместника Свято-Троицкой Александра Невской Лавры епископа Кронштадтского Вениамина. Он отметил, что подобные мероприятия играют большую роль в сохранении исторической памяти и духовно-патриотическом воспитании подростков и молодежи. На фестиваль приехали представители Союза потомков российского дворянства и белорусских исторических клубов. Члены патриотических организаций пришли в костюмах XIX века. В рамках фестиваля прошли урок живой истории «Сказы защитники града Петрова», торжественная встреча, посвященная десятилетию открытия памятника Петру Витгенштейну в Сиверском, историческая реконструкция Клястицкого сражения 18-20 июля 1812 года, выступление Центра казачьей джигитовки «Багмут», концерт памяти защитников Отечества и другие мероприятия. Памятник генерал-фельдмаршалу Петру Витгенштейну был установлен в Сиверском в 2016 году. Здесь полководцу принадлежали земельные владения. Их центром служила усадьба Дружноселье, которую после окончания войны с Наполеоном он купил на деньги, поднесенные ему в дар петербургским купечеством. Средства на создание памятника собирали жители и дачники Сиверского, гости и друзья, местные предприниматели. Проект безвозмездно разработала петербургский архитектор Александра Морозова, автор скульптуры полководца, народный художник России Альберт Чаркин. Это точная копия бюста Витгенштейна, установленного в 2014 году возле Псково-Печерского монастыря. 21 июля, в праздник Казанской иконы Божией Матери, день престольного торжества Казанского храма в поселке Вырица, у стен этого храма состоялся концерт-спектакль «От меня это было», положивший начало масштабному проекту «Душа русской цивилизации». Проект приурочен к 160-летию со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого, который похоронен на территории Казанского храма поселка Вырица. С приветственным словом к зрителям обратился епископ Гатчинский Лужский Митрофан и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Концерт посетили ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Петерговский Силуан и декан факультета церковных искусств, проректор Академии по культуре Елена Михайловна Гундяева. На сцене выступили камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и смешанный хор Санкт-Петербургской духовной академии под руководством Раисы Гундяевой. В качестве музыкального приветствия академический хор исполнил произведение Павла Чеснокова «Тебе необоримую стену» и стихиры «Всем святым в земле русской просиявшим». Музыку для спектакля написал композитор Петр Корягин. Создан сайт «Солунские чтения» при храме великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Третий год приход организует конференцию с целью обмена опытом между богословами, историками, искусствоведами, преподавателями вузов и школьными педагогами. Первые чтения были приурочены к 635-летию представления святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Вторые – к 100-летию представления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. 8-10 октября состоится конференция, посвященная 120-летию Коломяжской церкви и 90-летию Приморского района. Доклады будут посвящены истории храма и его окрестностей. Материалы докладов публикуются в сборнике «Солунские чтения». К печати готовятся статьи второго выпуска. На сайте будет публиковаться информация о прошедших, идущих и предстоящих конференциях. Там же можно оставить заявку на участие, ознакомиться с первым выпуском сборника, узнать о возможности присутствовать в качестве слушателя. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Это третья программа из цикла передач, посвященных истории убийства царской семьи в Екатеринбурге в 1918 году. Ход событий продолжит рассказывать историк Кирилл Михайлович Александров. Кирилл Михайлович, здравствуйте!
1: Здравствуйте, уважаемая Марина Николаевна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
0: Напомню, первые две программы были посвящены документам, источникам. Вы называли книги, которые вы считаете самыми авторитетными по этому вопросу. Вы говорили об источниках, в том числе о тех, которые вы открыли и опубликовали. Как историк, важнейшие источники, два документа, они потрясли мое воображение. Это важнейшие документы в истории убийства царской семьи. И сейчас, поскольку вы их опубликовали и прокомментировали, с ними тоже можно будет ознакомиться. В этой программе вы обещали начать рассказывать ход событий. Как происходило убийство царской семьи?
1: Нужно начать с того, вот будем исходить из содержания этих двух документов. Первый документ – это доклад колчаковских юристов для генерала Деникина, подготовленный в начале апреля 1919 года к убийству бывшего императора Николая II и его семьи. Очень важно, что в основу этого документа, доклада, положены как раз вот материалы предварительного следствия и показания, в том числе человека, который сам лично участвовал в убийстве царской семьи, Павла Степановича Медведева, большевика уральского. Он попал в руки колчаковского следствия случайно, совершенно зимой 19 года, в феврале месяце. До своей смерти от цепного тифа он успел дать достаточно пространные, такие проверяемые и объективные показания. И другими материалами этот доклад был дополнен. Вот, собственно говоря, наверное, будем теперь уже излагать события в их последовательности от появления царской семьи в Екатеринбурге до, соответственно, истории сокрытия тел. После февральской революции с марта 1917 года император Николай II и его семья содержались в царском селе под охраной. В 20-х числах июля 1917 года Временное правительство приняло решение о перевозе царской семьи, императора Николая II, из царского села в Тобольск на восток России. Вопрос о том, почему в марте-апреле 17 года, например, не состоялся их выезд за границу, хотя Николаю II начально это было обещано керенским министром юстиции до того, как он стал военно-морским министром, потом министром-председателем. Александр Федорович, он был в первом составе, в первом кабинете министром юстиции. Вот этот вопрос достаточно подробно исследует такой очень известный русский историк Сергей Петрович Мельгунов в своей монографии, такой достаточно классический «Судьба императора Николая II после отречения». 1 августа по старому стилю, это 14 августа по новому стилю 1917 года, Николай Александрович, члены его семьи, были перевезены из царского села в Тобольск, где они проживали до 25 апреля года 1918. То есть они там встретили и Октябрьский переворот в Тобольске. Сразу же я хочу, кстати, сказать, что когда вот говорят о возможности спасения, освобождения царской семьи путем конспирации, какой-то заговора и так далее, это было возможно только вот в Тобольский период. Причем, может быть, до Октябрьского переворота еще. Потом охрана постепенно менялась, режим становился строже, а с переездом в Екатеринбург он просто стал тюремным практически. И в Екатеринбурге охрана и концентрация огневых средств, сосредоточенных в доме Ипатьева и вокруг Ипатьевского дома, были настолько значительны, что, ну, наверное, нужно было бы, там, не знаю, 150-200 человек, которые должны были совершить вооруженное нападение, чтобы спасти царскую семью, и то шансов в этом случае никаких бы не было, так как при первой же попытке такого нападения они все были бы уничтожены.
0: То есть единственный шанс – это просто, чтобы белые заняли этот город?
1: Нет, тут проблема, я об этом тоже буду говорить, белые-то заняли этот город. Дело в том, что в середине июля 18 года вот эта, скажем так, чешская группировка и русские, которые там казачьи подразделения, формирования сотни, которые там были, и приданы русско-чешские соединения, они уступали большевикам на Уральском фронте по всем показателям. И по авиации, и по артиллерии, и по пулеметам, и по личному составу. Там на 5 тысяч их было меньше, чем большевиков, там 10-15 тысяч соотношения. Удивительно то, что они вообще наступали и добились. Это наступление оказалось результативным, июльское наступление 18. Они начали 7 июля наступать, 25 июля они уже освободили Екатеринбург. Но понятно, что при приближении к городу, как это и произошло, да, большевики просто уничтожили бы царскую семью. Поэтому мне кажется, что вот в екатеринбургский период это было уже невозможно сделать. Хотя группа людей, которые пытались, ну, размышляли над этим, она в Екатеринбурге была, об этом чуть позже. В Тобольский период это можно было сделать. уж столько было в России монархистов, всяких монархических организаций, верноподанных союзов и так далее, и так далее. И они после февраля все испарились куда-то. Никаких монархистов не осталось совершенно нигде практически. Потом уже в эмиграции стали появляться разного рода там, мемуарные воспоминания, свидетельства. Да вот мы хотели, да мы собирались, да ничего этого не было. Зимой 18-го года, перед тем, как добровольческая армия генералов Корнилова и Алексеева ушла в ледяной поход, Михаил Васильевич Алексеев, который как бы оставался неформальным лидером добровольческой армии, несмотря на то, что командующим был Корнилов Лавр Георгиевич, он направил в Москву с юга России такого генерального штаба полковника Лебедева. Именно с заданием позаботиться, попытаться о царской семье. Потому что Алексеев и Корнилов знали только, что царская семья где-то в Сибири находится. Лебедев должен был вступить в контакт в подполье с монархическим подпольем в Москве, найти людей, средства и, собственно, заняться этим вопросом. Но, прибыв в Москву, Лебедев не нашел никаких ни монархистов, ни денег. И, в конце концов, чтобы просто избежать ареста органами ВЧК, он отправился на восток России, там под Казанью перешел на сторону белых, уже принял участие в белом движении на востоке России, выполнить поставленную задачу найти монархическое подполье в Москве для оказания помощи царской семье Лебедев не смог. За отсутствием такового подполья. Поэтому, конечно, в екатеринбургский период все это было уже достаточно мрачно. Очень важная деталь, это такой мой принципиальный тезис, на котором я настаиваю. С царской семьей был не наследник цесаревич Алексей Николаевич, а уже государь Алексей Николаевич. Потому что, как там неоднократно говорили в наших программах, отречение императора Николая II за сына, подписанное 2 марта 1917 года, было юридически ничтожно. Он не имел права передавать престол Михаилу Александровичу, нарушая права законного наследника престола. Поэтому де юре 1917 года в России царствовал, ну тогда еще ему 13-й год шел, государь Алексей Николаевич, который об этом понятии, в общем, на самом деле не имел, хотя в Тобольский период, судя по некоторым воспоминаниям, он не исключал возможности, да, что он все-таки царем станет.
0: Ну, даже если вот эту концепцию не все разделяют, но, тем не менее, монархию в России никто не упразднял, это раз, а Михаил Александрович был уже расстрелян к тому времени.
1: А Михаил Александрович еще в апреле 18 года не
0: я
1: был расстрелян.
0: Я имею в виду к моменту расстрела.
1: Ну, да, к моменту расстрела царской семьи. Да.
0: Там, уже почти месяц был как расстрелян.
1: Это же как раз и создало вот эту всю...
0: Значит, Алексей остается наследником, правильно?
1: Наследником мог быть Алексей, наследником мог быть Кирилл Владимирович, который после Михаила стал следующим по старшинству, поскольку ребенок Михаила... Натальи Брасовой, его супруги Марганатической Георгия Михайловича, он не имел прав на русский престол. Но в действительности Алексей, Михаил, Кирилл, вот так, и дальше уже там все остальные. В такой последовательности. 25 апреля 1918 года царской семье было объявлено, как написано в докладе колчаковских следователей, юристов, категорическое распоряжение Центрального исполнительного совета рабочих и солдатских депутатов о том, что, значит, соответственно, они должны переехать на жительство немедленно в город Екатеринбург. Наверное, это решение, которое было объявлено царской семье, было принято в начале апреля 18 года Советом народных комиссаров РСФСР, так называлось после Октябрьского переворота новое правительство России, которое получило название Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в январе 18 года. И вот именно Российская Федерация нынешняя, она является правопреемником Ленинской, Российской Советской, Ленинско-Свердловской, назовем ее так, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, провозглашенной на Третьем съезде Советов в январе 18 года. Озвучил это решение второй, а может быть даже первый человек в государственных структурах, по крайней мере, большевистской России. Яков Михайлович Свердлов, он был председателем вот этого самого Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, сокращенно ВЦИК, озвучил это решение Свердлов в Москве чекисту такому Василию Васильевичу Яковлеву. Настоящая фамилия этого человека, имя, отчество Константин Алексеевич Мячин. Просто Василий Васильевич, это был его псевдоним. Он был назначен чрезвычайным комиссаром Совета народных комиссаров по переводу царской семьи из Тобольска в Екатеринбург. Причем Свердлов подчеркнул важность, значимость вот этого самого поручения. была угроза, что какие-то местные большевики могут попытаться уничтожить царскую семью еще во время перевозки из Тобольска в Екатеринбург, чувство там мести и так далее, и так далее. Но тут проблема заключается в том, что Алексей Николаевич в этот момент сильно болел, плохо себя чувствовал, поэтому было решено разделиться. Вот этот Яковлев, он потребовал, чтобы как минимум отец и мать, то есть Николай II, императрица Александра Федоровна, они немедленно уехали из Тобольска в Екатеринбург. Поэтому произошло следующее, что Алексея оставили на попечение старших сестер и придворных особ в Тобольске, а князь Василий Александрович Долгоруков, офицер лейб-гвардии конного полка, генерал-майор свиты его величества, гофмаршал двора, после февральской революции он добровольно остался царской семьей. Значит, Долгоруков, потом врач Евгений Сергеевич Боткин, лейб-медик, доктор медицины, камердинер царской семьи Терентий Иванович Чемодуров, он был камердинер цесаревича Алексея Николаевича, тоже добровольно остался с царской семьей. Иван Дмитриевич Седнев, его иногда матросом называют, но это не совсем правильная формулировка. Он был запасной бацманмат, был такой чин императорской яхты «Штандарт». Служил он при императорском дворе с 909 года. С начала Первой мировой войны он служил при комнатах их императорских высочеств августейших детей. В 16 году получил официальный такой чин лакея первого разряда и остался с царской семьей. В общем-то, расстреляли его еще до убийства царской семьи вместе с матросом гвардейского экипажа Клементием Григорьевичем Нагорновым как раз вот за попытку. Там такая мерзкая довольно была история, когда они тоже, Алексей Николаевич, приехал в Екатеринбург, перевезли его. Конвой, вот этот охрана дома особого назначения, они постоянно воровством мелким занимались. Дело в том, что царская семья привезла с собой, ну, огромное имущество совершенно, там целый вагон был, только с вещами разными, и драгоценности в том числе были. И вот один из конвойных украл золотую цепочку Алексея Николаевича, со стенки просто снял. Вот как раз Седнев и Нагорнов, они попытались этому противодействовать, но пытались ее не отдать, они были арестованы, посажены в тюрьму номер один, то есть их из дома особого назначения перевезли в эту тюрьму номер один Екатеринбурга, и 28 июня 18 года их расстреляли вместе с заложниками в ответ за убийство местного комиссара одного, которое было совершено контрреволюционерами. Ну и вот, соответственно, император, императрица, великая княжна Мария Николаевна, Долгоруков, Боткин, Чемодуров, Седнев и камер-кингфер Анна Степановна Демидова, они прибыли в Екатеринбург, где были размещены в доме Ипатьева. Николай Николаевич Ипатьев – это известный был человек в Екатеринбурге, штабс-капитан, инженер в отставке, гласный думы городской, инженер железнодорожных войск. Он был владельцем с 908 года вот особняка этого на Вознесенском проспекте 49/9, в котором содержалась царская семья до своего последнего часа. Интересно, кстати, что после того, когда Екатеринбург был освобожден от большевиков, Ипатьеву вернули этот дом, но он там жить отказался, естественно, совершенно. Да, он эмигрировал в Чехословакию, жил, занимался преподавательской деятельностью, умер, похоронен в Праге. Я был на его могиле даже. Несчастный человек вошел таким образом вот в историю, как домовладелец. 23 мая, то есть гораздо позже, да, в Екатеринбург прибыли остальные члены царской семьи. Это Алексей Николаевич, Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, Анастасия Николаевна. Кроме того, вот с царскими детьми из Тобольска прибыли педагог Пьер Жильяр, генерал-лейтенант Илья Леонидович Татищев, повар Иван Михайлович Харитонов, поваренок Леня Седнев, вот матрос Клим Григорьевич Нагорный, который как бы дядька Алексея Николаевича считался, фрейлина графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, гофлектриса Екатерина Адольфовна Шнайдер, камердинер Алексей Андреевич Волков, Алексей Егорович Труб и другие еще.
0: Они все в Екатеринбург?
1: Они все приехали в Екатеринбург, да. Но судьба этих людей была, в общем, на самом деле ужасна. Потому что с царской семьей были расстреляны Харитонов и Труб в ночь на 17 июля. Гендрикову, Нагорного, Татищева и Шнайдер большевики расстреляли отдельно от царской семьи. Камердинер Волков был вывезен на расстрел, но из-под расстрела бежал и умер в эмиграции. Чемодуров Терентий Иванович с конца мая содержался в тюрьме номер 2 Екатеринбурга. Там сильно заболел. Перед бегством из Екатеринбурга большевики просто о нем забыли. Он был освобожден чехами. Оказался на территории Белого фронта Восточного. От всего этого, конечно, он заболел. Нервное потрясение сильное. И он умер в 19 году. своей смертью на территории белых, но он верил, как раз относился к числу тех людей, которые до последней минуты своей жизни верил в чудесное спасение царской семьи. То есть государя расстреляли, а семья спаслась. Повезло двум, так скажем, хотя тут тоже сказать. Пьера Жильяра большевики изолировали от царской семьи, он не был в Ипатьевском доме, но его оставили на свободе. Он потом, в общем, уехал из России. Ему повезло, потому что он был гражданин Швейцарии. Иностранец, иностранно поданный. Большевики не захотели с ним связываться. Самая ужасная судьба, это была судьба поваренка вот этого 14-летнего мальчика Лени Седнева. Он находился с царской семьей практически до дня расстрела. Перед расстрелом вот их было 12 человек. Государь, государыня, их 5 детей вместе с Алексеем Николаевичем, повар Харитонов, доктор Боткин, камердинер Труп, камер-юнгфера Демидова и Леня Седнев. Вот перед расстрелом Леню Седнева увели оттуда большевики в охранно-караульное помещение, а потом его освободили, а их всех расстреляли. Он остался жить в Советском Союзе и вырос в Советском Союзе. Есть один документальный источник, который жуткую совершенно историю рисует. Вот этот Леонид Седнев, он был призван по мобилизации в 1941 году в рабоче-крестьянскую Красную Армию, и в июле 1942 года он был осужден военным трибуналом к расстрелу особым отделом НКВД, и его расстреляли 17 июля 1942 года в 24-ю годовщину убийства царской семьи. Обстоятельства, подробности дела я не знаю, есть просто отметка в документе. Вполне возможно, что особисты докопались до его прошлого, да, хотя, ну чего, он был просто поваренок и мальчик 14-летний, который Алешу возил в коляске, да, играл иногда с ним, когда он был здоров. Но это такое, знаете, есть какое-то мистическое, дьявольское совершенно ухмылка, да, вот мы до тебя тогда не добрались в 18-м году, но в 42-м мы до тебя добрались.
0: Его специально расстреляли день в день?
1: На этот вопрос, я не могу ответить. Но я думаю, что если добрались до его прошлого, то, конечно, он был арестован на фронте в войсках действующей армии, именно по этой причине. Но пришить там его могли все, что угодно абсолютно. А может быть, он болтал, что называется? 58-я статья рассказывала что-то такое.
0: Даже если бы он проболтался, почему его день в день расстреляли? 17 июля?
1: Ну, написано 17 или 42-го года.
0: Это что-то дьявольское. Угу.
1: Итак, их привезли, они все были помещены в доме Упати, он получил название «Дон особого назначения». Условия жизни царской семьи подвергались такому самому строгому, фактически тюремному режиму. Охрана была примерно 80-85 человек, идейно мотивированных, вооружены до зубов, 4 пулемета. Один пулемет стоял на господствующей высоте, там собор был, и он был направлен прямо на Ипатьевский дом. Когда они приехали, уже был один забор вокруг Ипатьевского дома. Потом построили второй забор, внешний, высокий, доски которого фактически закрывали окна. Из Ипатьевского дома можно было видеть только верхушки деревьев узникам Ипатьевского дома. Строжайший контроль всей переписки, передач. На Пасху с трудом у сестры Новотихвинского монастыря передавали. Офицеры, вот эти учившиеся в этой академии, бывшие офицеры, там сахар, масло, муку. Постоянно обыски. Вот у вышеупомянутого генерала Татищева там забрали 170 тысяч рублей, которые принадлежали всем, и царской семье, и ее слугам под предлогом конфискации и так далее, и так далее. Да, поэтому, в общем, в принципе, это был бы фактически режим тюремного содержания. Ну, девочки эти несчастные, великие княжны, подвергались всяческим оскорблениям, там охрана писала похабные надписи всякие, там, в уборных, на стенах, и им нужно было проявлять совершенно нечеловеческую ангельскую просто выдержку воспитания, чтобы все это выдерживать. Александра Федоровна, она говорила, что нет, все равно это хорошие русские люди. Там было порядка 12-15 постов в системе охраны дома. Они все были связаны между собой. Жесткий пропускной режим. Ну вот группа офицеров в Екатеринбурге, которая там была, Малиновский Дмитрий Аполлоныч, ее возглавлял, он был тоже генерального штаба капитан, офицер лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады, гвардейский офицер, который вот оказался в числе вот этих слушателей, академиков, перевезенных из Красного Петрограда в Красный Екатеринбург. Он объединил вокруг себя группу офицеров, он потом позднее давал показания, что их было 40 человек. Ну, как правило, обычно преувеличивают участники событий все это. Думаю, что реально у этой группы было 15-20 человек, которые якобы вот вынашивали, строили планы напасть на дом Ипатьева и спасти царскую семью. Судьба этого Малиновского Дмитрия Аполлоныча сложилась благополучно. Он участвовал в белом движении на востоке России, до полковника дослужился, в ледяном походе 20-го года, в сибирском ледяном походе участвовал. Потом жил в Китае, в Харбине. Потом, значит, соответственно, эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, в Калифорнию. Умер в Лос-Анджелесе в 1972 году. Понятно, что Малиновскому, ну, хотелось представить, может быть, ситуацию лучше, чем она была. Поэтому вот эти 40 человек, ну, что они могли сделать? В среду вот этих курсовиков, учившихся в Академии Екатеринбургской, были внедрены сексоты органами ЧК. У них не было оружия. То есть у курсантов военной академии, которые как бы будущие командиры, а многие из них уже были офицеры, то есть как бы они уже формально к комсоставу принадлежали, они не имели права носить оружие, у них не было оружия. Оружие было только у политкомиссаров. Неформально, тайнообразующе, в этой группе Малиновского было оружие. У них было всего 12 револьверов и, наверное, 1-2 барабана патронов на каждый. Даже если представить, что их было 40 человек, и даже если представить, что у них было 15 револьверов, напасть на дом, который защищают 4 пулемета, 85 вооруженных до зубов людей с винтовками и ручными бомбами, где пулемет держит под огнем на господствующую высоту, да, над площадью, да рядом находится дружина ВЧК, да гарнизон города насчитывает еще 2-3 тысячи человек, это же центр города. Ну, понятно, то есть для того, чтобы совершить вооруженное нападение, тут нужна 2 роты стрелковых или роты. И самое это главное, что никаких гарантий того, что они успеют добраться до заложников, прежде чем их перестреляют внутри дома большевики, нет. Поэтому задача просто не имела решения, какими патриотическими чувствами вот эти чины группы Малиновского не руководствовались. В Екатеринбурге царскую семью спасти было уже невозможно. Петр Жильяр, который был преподавателем французского языка, он потом тоже давал показания следствию, он сообщил, что все фамильные драгоценности по желанию императрицы Александры Федоровны, они были взяты из царского села, и они были зашиты в шляпы, в пуговицы, в корсеты великих княжон и Демидовой. Как произошло самоубийство? Об этом, наверное, уже мы поговорим в следующей программе.
0: Это была третья программа, посвященная истории убийства царской семьи. Мы начали с обзора документов, и в следующей программе будет ход самых трагических событий, в общем-то, мученичества. И из того, что вы, Кирилл Михайлович, рассказали, уже хочется, чтобы икона екатеринбургских мучеников представляла собой больше людей, чем мы обычно видим, потому что сколько было убито, пусть не совсем вместе с царской семьей, но даже тех, кто вместе, не всегда изображают.
1: Нет, а дело в том, что в 1981 году, когда произошла канонизация русской православной зарубежной церковью, то были прославлены в лике святых и Демидова, и Труб, и Харитонов.
0: И Гендрикова.
1: Но дело в том, что те, кто были с царской семьей, хотят Труп, Алоис, да, он католик, он латыш-католик. Но это не имело совершенно никакого значения в глазах епископата РПЦЗ, потому что...
0: Мученичество превышает, да, наверное, вот эти земные границы церкви.
1: Естественно, я думаю...
0: Да, не об этом говорить даже как-то...
1: Я совершенно с вами согласен. Евгений Сергеевич Боткин был тоже прославлен. Конечно. То есть вот эти четыре человека, которые слуги, да, они были все прославлены. Я не могу понять, надо у отца Георгия Митрофанова спросить, почему, когда вопрос на комиссии рассматривался, нашей синодальной, вот только прославили исключительно.
0: Почему отказались слуг прославлять? Да, что это за сословные предрассудки?
1: Да нет, тут дело не в сословных
0: предрассудках.
1: А мне кажется, так. Нет, ну как?
0: А я не вижу другого объяснения.
1: Нет.
0: Я потом исключаю. Прославили доктора Боткина, как бы доктор. А вот, получается, служанка, лакей и повар, они как бы не голубой крови. Ну, некрасиво. А Гендрикова и, допустим, другие представители, Долгоруков, чем они не мученики? А вот те, кто были тоже в тюрьме убиты, чем они не мученики? Они добровольно последовали на мученичество с царской семьей. Этого достаточно для прославления?
1: Я думаю,
0: почему
1: да.
0: кому-то нет? Я мне непонятно. Ну, будем ждать. Вот прославили через несколько лет доктора, святого праведного страстотерпца, врача Евгения. Ну, может быть, доживем и... Мне хочется вот уже изображение видеть, конечно, всех этих людей, их помнить. Это наш долг. Это самое малое, что мы можем сделать в память о тех людях, которые пострадали. Это действительно мученики, которые символизируют собой трагедию XX века, произошедшую в нашей стране. следующей программе продолжим знакомиться с историей этих трагических событий вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.

Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Дорогие слушатели, наша сегодняшняя передача посвящена равноапостольной княгине Ольге, бабке нашего просветителя, великого князя Владимира и одной из первых женщин святых. В истории Церкви Христовой весьма знаменательно участие женщин в деле распространения веры среди язычников. Из церковных преданий мы знаем об апостольской деятельности святой царицы Елены, матери византийского императора Константина, которая много потрудилась над распространением христианства в Византии и над восстановлением святых мест в Иерусалиме. Мы знаем также о святой Нине, просветительнице Грузии, и о княгине чешской, святой Людмиле, распространившей христианство в Чехии. В истории России подобное место занимает равноапостольная княгиня Ольга, бабка нашего просветителя, великого князя Владимира. Недавно мы отмечали тысячелетие принятия Русью христианства, потому нам следует поближе познакомиться с жизнью и деятельностью этой самой первой нашей святой, просить ее заступничества и молитв за нас и за наш народ перед престолом Всевышнего. Изучение биографии святой Ольги несколько осложнено тем, что до нас не дошло в оригинале житие ее, составленное ее современниками. В киевской письменности существовала подробная церковная повесть о крещении и о кончине княгини Ольги. Этот источник не уцелел до наших дней. Содержание его знакомо нам только по кратким спискам, сохранившимся в северно-русских княжествах или проникнувшим за пределы Руси к южным славянам. Эти списки послужили впоследствии основой для создания летописных сказаний о княгине Ольге и ее проложного, что значит краткого, богослужебного жития, составленного во второй половине XIII века.
1: Кем была княгиня Ольга по происхождению, когда она родилась, кто были ее родители, мы не знаем и можем только догадываться. Некоторые ученые, ссылаясь главным образом на варяжское звучание ее имени Хельга, утверждают, что она была знатной варяжкой. Другие ученые, опираясь на составленное на севере России проложное житие блаженной княгини, считают, что святая Ольга была уроженкой Псковской земли, славянкой по крови и языку. Рода не княжеска и не вельможска, но от простых людей, от веси выбудские, говорится в этом житии. Когда и как стала Ольга женой киевского князя Игоря, неясно. Впервые ее имя упоминается в летописях за 946 год в рассказе о трагической гибели Игоря в земле древлян, где говорится, что после смерти мужа Ольга стала правительницей страны. Не дожидаясь совершеннолетия сына, которому в момент смерти Игоря было всего лишь 3 года, Ольга жестоко и коварно отомстила древлянам за смерть мужа, зато и получила всеобщее признание и уважение современников. Подданные Ольге присвоили ей звание «мудрой». «Блаженная Ольга мудра суще паче всех», то есть «мудрейшая всех человек», говорится в летописи. По мнению известного русского историка Соловьева, Ольга заслужила эту высокую оценку, потому что месть за убийство близкого человека считалась священной обязанностью родственников. «В те далекие времена, — пишет Соловьев, — обычай мести был той охранительной мерой, которая заменяла собой правосудие. И тот, кто свято исполнял обязанность мести, являлся необходимым героем правды».
0: Отомстив за мужа, Ольга проявила кипучую энергию в деле гражданского устроения страны. За 10 с лишним лет своего правления она объехала почти всю землю, наводя порядки, устанавливая местную власть и справедливые налоги, улучшая жизненные условия населения страны и укрепляя тем самым государство. Никого она не обижала, судила праведно. Наказание налагала с милосердием, любила нищих, престарелых и убогих, снисходительно выслушивала каждого, кто обращался к ней с просьбой, и все справедливые прошения охотно исполняла. Но всего этого Ольге было мало. Судя по летописи, с необыкновенным государственным умом она сочетала глубокую духовность и высокую личную нравственность. Поэтому естественно, что княгиня Ольга не могла быть удовлетворена примитивной языческой верой. И тут она столкнулась с христианством. В Киеве уже тогда было много христиан, и Ольга, пораженная их добродетельной жизнью, вошла с ними в тесную связь. Когда и где произошло крещение Ольги, спорно. Некоторые историки думают, что Ольга крестилась в Киеве, другие, что это событие произошло в Константинополе.
1: Тем не менее, известно, что в 955, а по другим сведениям в 957 году, Ольга для более глубокого ознакомления с христианством совершила поездку в столицу Византии, Константинополь, чтобы там, в центре православного благочестия, поближе познакомиться с этой новой, поразившей ее верой. В степенной книге, произведении XVI века, опирающемся на древние летописи, так рассказывается о побуждениях Ольги совершить эту поездку. «По Божию промыслу, свыше светом разума осиянная, благодатью Святого Духа наученная,

0: Возвратившись домой, она уговаривала своего сына также креститься. Но Святослав отказался, мотивируя свой отказ тем, что дружина начнет над ним смеяться. По мнению известного историка церкви, профессора Карташова, Ольга должна была довольствоваться тем, что вопреки влиянию придворной языческой партии, она воспитала юного князя Святослава в духе полной терпимости по отношению ко все растущему тогда христианству. По летописи, ни в военной, ни в близкой к княжескому двору служилой среде никаких препятствий к принятию христианства не было. Надо было только иметь мужество выносить насмешки самоуверенных язычников, соправителей Святослава.
1: Нежелание князя Святослава креститься, по-видимому, сильно огорчило княгиню Ольгу, однако расхождение с сыном не приняло бурных форм как в силу личных свойств Ольги, так и в силу ее государственного положения, как бывшей правительницы страны. Ольга, как любящая мать и истинная христианка, предалась воле Божией. Но любяще Ольга сына своего Святослава, рекущи, воля Божия да будет, и се рекша, молящаяся за сына и за люди его по все ночи и дни, говорится в ее житии. Дальнейший этап жизни княгини Ольги – апостольская деятельность на территории Руси. Вот как описывает эту деятельность писатель второй половины XI века мних Яков. «О, как похвалю блаженную княгиню Ольгу, братья, не зная, телом, будучи жена, имея мудрость мужескую, просвещенная Духом Святым, уразумев Бога истинного, Творца неба и земли, пошла она в землю греческую, в Царьград, где цари христиане, и христианство утвердилось, и, пришедши, просила себе крещения, а приняв святое крещение, возвратилась в землю русскую, в дом свой, к людям своим, с радостью великую, освященная Духом Святым, неся с собой знамение честного креста. И потом требища бесовские сокрушила и начала жить о Христе Иисусе, возлюбив Бога всем сердцем и всею душою, пошла во след Господа Бога, осветившись всеми добрыми делами, украсившись милостыней, нагих одевая, жаждущих напояя, странников упокоевая, нищих, вдовиц и сирот, всех милая, всем подавая потребное с тихостью и любовью сердца, и моля Бога день и ночь о спасении своем».
0: Княгине Ольге не удалось привести наш народ к истинной вере, но она была, по словам наших древних писателей, денницей, то есть утренней звездой, предвещавший у нас скорый восход духовного солнца. Поэтому Ольга достойно разделяется своим великим внуком, князем Владимиром, от нее получившим первые понятия христианского благочестия, высочайшую честь в русской церкви, звание равноапостольной. Святая Ольга дожила до глубокой старости и скончалась, когда ей было около 80 лет. По словам летописи, она заповедала не творить над собой тризны, языческого обряда, совершаемого на могилах князей и других знатных лиц после их погребения. Вместо этого Ольга просила Святослава послать денег в Константинополь на церковное поминовение. Удивленный народ, ожидавший пышного языческого обряда, соответствующего ее княжескому сану, увидел скромное христианское погребение, и этот погребальный обряд, совершаемый престарелым духовником Ольги, был, по словам одного из ее биографов, последним и наиболее ярким проявлением ее апостольской деятельности. Отказавшись от полагавшихся ей по положению, но приходящих земных почестей, требуя вместо них молитв за упокоение своей души, святая Ольга искала неприходящего вечного блаженства на небесах, указывая тем самым народу на исключительное и непревзойденное значение христианства.

Господь Бог прославил святую Ольгу сохранением ее мощей нетленными. Открытие мощей блаженной княгини совершилось в дни самого великого князя Владимира. По сооружении им десятинной церкви Господь внушил Владимиру мысль перенести в эту славную церковь и тело преснопамятной бабки его Ольги. Так как она была, по словам древних источников, первою проповедницей непорочной веры в России, первую предтечу русским людям к Богу и основанием благочестия. Свою мысль великий князь открыл тогдашнему митрополиту киевскому Леонтию. Оба они, по надлежащем совещании и рассуждении, решились исполнить ее с подобающим благолепием. Избран был день, совершено общественное молебствие в храме, и великий князь и правосвятитель со всем освященным собором, сопутствуемые боярами, старейшинами и множеством народа с иконами, крестами, прикаждение фимиамом и пение псалмов, сотворили торжественное шествие к тому месту, где находилась могила блаженной Ольги. Пришедшие, они велели раскопать землю, открыли гроб и увидели тело святой совершенно целое, неповрежденное и немало не изменившееся вместе с одеждой. Мощи переложены были в новую раку, и с величайшим торжеством при пении священных песней перенесены в десятинную церковь, где были положены в каменный гроб и поставлены на уготованном месте. И была в тот день радость сугубая во всех людях, и сотворили празднество преславное, и веселились душевно вместе и телесно, пишет автор истории русской церкви митрополит Макарий.

0: Преподобный Нестор довольно ясно выражает мысль, что нетленные мощи святой Ольги открыто почивали в его время в Десятинной церкви в 1007 году, а черноризец Иаков свидетельствует, что они покоились в церкви Десятинной, построенной князем Владимиром, в гробе Малом Каменном, и присовокупляет еще частное сказание, повторенное потом и в степенной книге, что наверху гроба святой Ольги сделано было оконце, которое отверзалось само собою для всех притекавших с верою и давало им возможность видеть нетленное тело блаженной княгини, как бы спавшее. То же самое читаем в двух кратких житиях святой Ольги, которые, по всей вероятности, были составлены до разрушения Киева монголами, потому что оба они говорят о мощах ее, как открыто еще почивающих в Десятинной церкви и видимых всеми. Во время татарского нашествия на Киев мощи святой Ольги были сокрыты под спудом в самой церкви, а потом, как гласит предание, вновь открыты митрополитом Петром Могилою при сооружении им на развалинах Десятинной новой небольшой церкви, где мощи и почивали до начала XVIII века, когда вследствие несчастных обстоятельств были вновь спрятаны в неизвестном месте.
1: Память святой равноапостольной блаженной княгини Ольги живо сохраняется уже 1000 лет. Ее имя возносится по сей день во всех церквах за богослужениями. Ее именем названо великое множество наших сестер, матерей и дочерей, следуя духовному наследству, переходящему из поколения в поколение. Присоединимся же и мы к нашим предкам, почтившим святую Ольгу своими молитвами, и обратимся к ней их словами старинной молитвы. «Радуйся русской земли познания к Богу, начаток к примирению быхом, все первое в ниде в Царство Небесное от Руси, сиюбо хвалят русские сынови, аки начальницу, ибо по смерти моляще Бога за Русь.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем нашу передачу описанием города Пскова, которое было опубликовано в журнале «Перезвоны» в 20-х годах.
1: Голубое небо, белый воздушный храм, парящий над серыми зубчатыми стенами и задумавшимися башнями, сплетшиеся серебряные ленты Псковы и Великой. Вот что такое Псков. Молодший брат господина Великого Новгорода. Все в нем свое, особливое. И зеленые купола церквей, похожие на шлемы мисюрки и на луковицы, и высокие пурпурные иконостасы. Вместо колоколен высятся стены со сквозными прорезами наверху для колоколов. Это звонницы. Тысячи стрижей звенят и реют вокруг многочисленных золотых крестов, а город тих и пустынен, только базарная площадь, где в старину собиралась веча и стоял княжий двор, шумит и гудит по утрам тысячу голосов. Много легенд и былей связано со Псковом. Одна из них гласит, что бабка Владимира Святого, великая княгиня Ольга, сама псковитянка родом, однажды стояла на левом берегу Великой и выискивала глазами место, где бы поставить церковь.
0: День был пасмурный. По небу неслись серые облака. Внезапно они разорвались, проглянуло синь небо, и сноп солнечных лучей ярко озолотил высокий холм на противоположной стороне. Княгиня сочла это за указание свыше и велела воздвигнуть на том холме церковь во имя Пресвятой Троицы. Из Киева она прислала мастеров золота и серебра. Среди лесов вырос храм, а вокруг него и крепость.
1: 118 лет простояла церковь Ольги. Князь Гавриил велел разобрать ее за ветхостью, и в 1138 году на месте ее поднялся каменный белый храм. Он весь стремление к небу, и немногие соборы могут соперничать с ним по мощи и глубине мысли, таящейся в его громаде. Там покоятся трое замечательных людей, сыгравших большую роль в истории города, князей Гавриила и Давмонта, славных защитников русской земли, и юродивого Николы, того самого, который подал на церковной паперти Иоанну Грозному кусок сырого мяса, и на ответ царя, что он в пост мяса не ест, спросил: «А зачем же ты пьешь в пост христианскую кровь?» Начало Пскова восходит к доисторическим временам, и это вполне вероятно. Он был одной из первых новгородских колоний. Новгородцы, покорив племя Нарову, естественно, начали выдвигать далее свои колонии именно на земли Чуди и Летголов. Псков был выстроен на меже новгородских владений с таковыми Чуди, Литвы, Ливов и Летголов, известных своей воинственностью. Это построение города на земле только что подчиненного племени и на меже с племенами далеко не мирными, жившими постоянными набегами, придало Пскову особенное значение и надолго определило его исторический характер как сторожевого бойца, обязанного отражать первые удары врагов. История Пскова – это какая-то сплошная героическая эпопея. Читаешь ее – изумляешься. Как псковичи при таких обстоятельствах могли развить прекрасную торговлю, строить десятки монастырей, решать на своем вече ряд сложных государственных вопросов, создавать свою собственную церковь с присущим только ей своеобразным пресвитерианским правлением, расширять свои колонии, завоевывать новые.
0: Ведь походы и защита от соседних инородческих племен, начавшись доисторические времена, не прекращались до половины XII столетия, причем дело иногда доходило до того, что Псков бывал в руках врагов. В 1158 году в Ливонии появились немцы, которые во время правления епископа Альберта строят Ригу, учреждают орден меченосцев, проникают в Эстонию, с огнем и мечом проповедуют Христа, изгоняют из завоеванных мест русских удельных князей и становятся лицом к лицу с Псковом, вдруг увидевшим пред собой нового могущественного врага, вооруженного с головы до ног, получавшего постоянные подкрепления из Германии. Первая встреча произошла в 1217 году. Псковичи с новгородцами под предводительством псковского князя Владимира и новгородского посадника Твердислава побили немцев.
1: С этого времени и начинается борьба уже с немцами и продолжается в то же время с туземными племенами. К ним впоследствии присоединяются датчане. Потом идут шведы. В 1240 году немцы изменою захватили Псков, из которого выгнал их Александр Невский. В 1266 году пришел в Псков бежавший из Литвы князь Довмонт, ища себе приюта от врагов. Спустя немного времени он, крестившись и приняв имя Тимофея, сделался псковским князем. Его 33-летнее княжение было самым блестящим временем всей псковской истории. Его походы на Литву принудили литовцев совершенно сложить оружие. Его борьба с немцами полна безграничного героизма. В 1272 году он разбил магистра Ливонского, пришедшего к Пскову, похваляясь пленить дом Святой Троицы Псков. В 1299 году немцы прокрались уже в самый город, но престарелый Довмонт изрубил их на берегу Псковы. Замечательные заботы его о распространении и укреплении Пскова. Один немецкий летописец, описывая Псков во время Довмонта, говорит: «Этот город так обширен, что его окружность объемлет пространство многих городов, и в Германии нет города, равного Пскову».
0: Все последующие века, вплоть до потери своей самостоятельности и подчинения Москве, Псков не уставал выполнять свою великую миссию – охранять лицо земли русской. И это в то время, когда вся Русь стонала под татарским игом. Рука Петра отодвинула далеко на запад и север границы Руси, и крепость Пскова упразднилась сама собою. Когда-то кипучая торговля его замерла еще раньше, и целых два века до наших дней проспал старый Псков глубоким сном на холмах над реками. Кроме множества церквей, немало уцелело в Пскове и старинных зданий. Особенно хорошо сохранились знаменитые Паганкины палаты, названные так по имени купцов, владевших ими и вымерших еще в начале XVIII века.
1: В елизаветинские дни там были устроены провиантские склады, просуществовавшие до воцарения императора Николая II. С этого времени в них переселился городской музей. От Паганкиных палат рукой подать до Свинуской и Покровской башен. Это Голгофа Пскова. Именно с этой стороны, как с наиболее доступной, происходили штурмы города в одни многочисленных войн.
0: Полна исторических воспоминаний и памятников и вся губерния. Упомяну хотя бы знаменитый Изборск и Печерский монастырь. В первом старина незапамятная. Там оставили следы свои первобытные славяне и доисторический человек. Там под огромной плитой спит Трувор. Там есть Славенецкое поле, есть Труворово городище, огражденное с двух сторон крутыми обрывами глубоких речных долин, а с третьей — сохранившимся до настоящего времени валом. Печерский монастырь — один из славнейших в России. Это место, где человек и телесно, и духовно переселяется в далекое прошлое и возвращается в мир, к солнцу, к людям, обновленным и успокоенным.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Иван Ильин. О родине. Часть первая. Проблема. В судорогах бесплодного и разъедающего сомнения современный человек, пытаясь отвергнуть веру, свободу, совесть и семью, не останавливается и перед драгоценным началом Родины. И странное дело, в этом вопросе, как и в некоторых других, соблазнительное сомнение, исходящее от врагов духа и христианства, встречает своеобразный отзыв в пределах самого христианства. Старые, изжитые и отвергнутые христианскими исповеданиями идеи первых веков, оживают или всплывают на поверхность сознания и тем увеличивают современную смуту и шатание умов. Кто эти сомневающиеся отрицатели Родины? И что мы должны им противопоставить? Современный христианин, сомневающийся в допустимости Родины, по-видимому, имеет в виду следующее. Христианская любовь, говорит он себе, учит нас видеть брата в каждом человеке. Все люди всех стран и народов имеют единого небесного Отца и призваны, став перед Его лицом, искренне и последовательно признать свое вселенское братство. А это означает, что христианин рожден быть гражданином Вселенной, и высшее призвание его состоит в том, чтобы отвергнуть всякие условные деления людей по сословиям, странам, классам, национальностям, расам и так далее. Все эти перегородки должны пасть в душе христианина, а в этом падении сокрушится и деление человечества на различные там родины, отечества. Разве дело не обстоит так, что каждый личный человеческий дух во Вселенной есть как бы живое жилище Божие или некий алтарь для его священного пламени? Разве человечество с точки зрения христианской не есть братская община, каждый член которой рожден для веры и добрых дел и потому имеет неотъемлемое право получить внешнюю свободу и воспользоваться ею для внутреннего самоосвобождения? Словом, разве христианин не рожден для интернационализма? Разве он имеет основание серьезно и последовательно говорить о различных национальностях и причислять себя к одной из них и служить ей преимущественно или даже исключительно? Нет. Патриотизм и национализм решительно несовместимы с духом христианства. Отечество христианина на земле – вселенное, и христианин не имеет права иметь сверх того или наряду с этим еще особую земную родину, любить ее, строить ее и бороться за нее с решимостью и мужеством. Наряду с такими христианами, которые, может быть, рассуждают искренне, хотя и поверхностно, и наряду с такими нехристианами, которые поддерживают первых из лицемерно-гуманных соображений, в наши дни имеется еще неопределенное множество людей, которые подтачивают начало Родины и национализма из побуждений нигилистических. Современный мир все более пронизывается интернационалистическими организациями. Одни из них считают принцип национал-патриотизма устаревшим и реакционным, а потому не заслуживающим поддержки. Другие отвергают этот принцип последовательно и агрессивно, считая его по существу вредным и нетерпимым предрассудком. Замечательно, что такой интернационализм захватывал в течение XIX и XX века все более широкие круги. Появились, например, организации, которые поставили себе задачу преодолеть и устранить национальные языки и заменить их единым, искусственно выдуманным, синтетическим языком – эсперанто. Разрослись и окрепли так называемые «рабочие интернационалы»,
утверждающая, что солидарность хозяйственно-производящих классов должна весить больше, чем национально-патриотические или государственные сопринадлежности людей. Сложилось и крайнее большевистское воззрение, согласно которому господство должно принадлежать социально-революционному принципу. А этот принцип требует, чтобы сознательный пролетарий предавал свою родину и в мирное время, и в особенно во время войны, работая на ее разложение и на победу рабочего интернационала. И замечательно, что сторонникам большевистского нигилизма от времени до времени удается приобретать себе сторонников и в христианском лагере. Противовес этим неверным и соблазнительным учениям мы должны поставить основную проблему открыто и недвусмысленно и спросить себя, можно ли обосновать и оправдать начало Родины духовно пред лицом Божиим и пред лицом христианства. С самого начала ясно, что жизнь человечества на Земле подчинена пространственно-территориальной необходимости. Земля велика, и человечество разбросано по ее лицу. Оно не может и никогда не сможет победить эту пространственную разъединенность и управляться из единого мирового центра. Условия расстояний, климата, расы, хозяйства, государственного управления и законов, языка и обычая, вкусов и душевного уклада действуют на людей различающе и обособляюще. И человечеству приходится просто принимать эти условия жизни и приспосабливаться к ним. Идея сделать всех людей одинаковыми во всех отношениях и подчинить их единой, всеведущей и всеорганизующей власти есть идея бредовая, больная, и потому она не заслуживает серьезного опровержения. Культурный человек должен жить и трудиться оседло. Эта оседлость, с одной стороны, прикрепляет человека и отделяет его от далеко живущих, а с другой стороны, заставляет его войти в организованные волевые союзы местного характера. В результате этого мир распадается на пространственно раздельные государства, которые не могли бы слиться в одно единое государство даже при самом сильном и добром желании. Силою инстинкта самосохранения, подобия, пространства, взаимной защиты, географических рубежей и оружия, люди объединяются в правовые, властвующие союзы и сживаются друг с другом. Подобие родит единение, а долгое единение усиливает подобие. Одинаковый климат, интерес, образ жизни и труда, наряд и обычай поддерживают это уподобление и завершают правовую и бытовую спайку. Государственная власть закрепляет всю эту единую систему законов и общественной дисциплиной. Психологически говоря, в основе всего этого лежит, конечно, инстинкт самосохранения и, далее, краткость личной жизни и ограниченность личной силы в труде и творчестве. Человеку нет времени для долгого выбора. На него давит суровая необходимость. Он вынужден примкнуть к одной, единой и единственной, хорошо организованной группе и искать у нее, именно у нее и только у нее, обороны, помощи и суда. А примкнуть к одной группе значит противопоставить себя остальным группам. Общественная солидарность и общественная противоположность связаны друг с другом и обусловлены друг другом, как, например, свет и тьма. Беда, опасность и страх научают человека солидаризироваться со своими ближними. Из этой солидарности возникают первые проблески правосознания, верности и патриотического настроения. И таким образом, патриотизм
оказывается, по-видимому, неизбежным, целесообразным и жизненно полезным. Однако наша задача совсем не сводится к тому, чтобы установить инстинктивную необходимость и эмпирическую целесообразность патриотического настроения. Любовь к Родине должна быть нами духовно оправдана и обоснована, а все то, что мы доселе установили, есть не более чем ряд соображений о жизненно-бытовой пользе патриотизма. Мы совсем еще не подошли к последнему и глубочайшему источнику любви к Родине, который действительно дает христианину основание и право поставить свой патриотизм на первое место, а вселенскому гражданству отвести второе, осуществляя это и чувством, и волею, и поступками. Дело не в том, что нам навязывает природа и история. Они могут навязывать нам и духовно неприемлемые вещи. Ну, например, людоедство в эпоху голода или панику на тонущем корабле и так далее. Дело в том, чтобы вскрыть духовную и религиозную правоту патриотизма. А для этого необходимо показать, что любовь к Родине есть творческий акт духовного самоопределения, верный перед лицом Божьим и поэтому благодатный. Только при таком понимании патриотизма и национализма они могут раскрыться в их священном и непрерывном значении. Только при таком освещении инстинктивной необходимости и исторической целесообразности все эти соображения об опасности, солидарности и взаимной обороне получат свое главное и последнее обоснование. Есть на свете предметы, которые можно воспринимать только глазом, например, свет или цвет. Есть такие предметы, которые доступны только уху, ну, например, звук, пение, музыка. Подобно этому, есть такие предметы, которые могут быть восприняты, пережиты и приобретены только любовью, будь то любовь чистого инстинкта или любовь, прокаленная духом. К таким предметам принадлежит и Родина. С человеком, у которого нет реального, живого опыта в этой сфере, который никогда не ощущал сердцем, что есть для него Родина, трудно было бы даже беседовать на эту тему. По-видимому, люди приобретают этот патриотический опыт без всяких поисков и исследований. Он приходит как бы сам собою. Люди инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, к природе, к соседям и культуре своей страны, к быту своего народа. Но именно поэтому духовная сущность патриотизма остается почти всегда за порогом их сознания. Тогда любовь к Родине живет в душах в виде неразумной, предметно неопределенной склонности, которая то совсем замирает и теряет свою силу, пока нет надлежащего раздражения в мирные времена, в эпохе спокойного быта, а то вспыхивает слепою и противоразумной страстью, пожаром проснувшегося, испуганного и ожесточившегося инстинкта, способного заглушить в душе и голос совести, и чувство меры и справедливости, и даже требования элементарного смысла. Тогда патриотизм оказывается слепым эффектом, который разделяет участь всех слепых и духовно непросветленных эффектов. Он незаметно вырождается и становится злой и хищной страстью, презрительной гордыней, буйной и агрессивной ненавистью. И тогда оказывается, что сам патриот или националист переживает не творческий подъем, а временное ожесточение и, может быть, даже озверение. Оказывается, что в сердце человека живет не любовь к Родине, а странная и опасная смесь из воинственного шовинизма и тупого национального самомнения, или же из слепого пристрастия к бытовым пустякам и лицемерного великодержавного пафоса,
за которым нередко скрывается личная или классовая корысть. Из такой атмосферы, подкрепленной чисто коммерческими интересами, сбыт товаров, и возникает нередко та форма национализма, которая решительно не желает считаться ни с правами, ни с достоинствами других народов и всегда готова возвеличить пороки своего собственного. Люди, болеющие таким патриотизмом, не знают и не постигают ни того, что они любят, ни того, за что они это любят. Они следуют не духовно-политическим мотивам, из которых только и может родиться политика истинного великодержавия, а стадному или массовому инстинкту во всей его слепоте. И жизнь их патриотического чувства колеблется, как у настоящего животного, между бесплодной апатией и хищным порывом. Конечно, надо признать, что патриотизм слепого инстинкта все-таки лучше, чем отсутствие какой бы то ни было любви к родине. И возражать против этого могли бы только фанатики интернационализма. Однако ныне пришло время, когда такой чисто инстинктивный патриотизм, сводящийся у некоторых народов к самой наивной националистической гордыне и к самой откровенной жажде завоеваний, готовит человеку неизмеримые опасности и беды. Ныне пришло время, когда человечество особенно нуждается в духовно осмысленном и христиански обоснованном патриотизме, который совмещал бы страстную любовь и жертвенность с мудрым трезвением и чувством меры, ибо только такой патриотизм сумеет разрешить целый ряд ответственных проблем, стоящих перед современным человечеством. Нам, ищущим путей духовного обновления, не может быть безразлично, какой патриотизм мы утверждаем и какой национализм мы насаждаем. Но, противопоставляя слепо инстинктивный патриотизм духовному, мы нисколько не отрицаем и не умаляем силу инстинкта в отношении к родине и нации. Напротив, здесь осуждается отнюдь не инстинкт, это было бы беспочвенно и нелепо, а только слепой, духовно неосвещенный, противодуховный инстинкт. Нельзя человеку жить на земле без инстинкта, без этой таинственно целесообразной, органически мудрой, бессмысленно страстной силы, от Бога дарованной и от природы нам присущей, силы строящей и личное здоровье, и приспособление к природе, и хозяйственный труд, и брак, и жизнь семьи, и историю народа. В здоровой жизни человека инстинкт и дух вообще не оторваны друг от друга, но степень их примиренности, взаимной согласованности и взаимного проникновения бывает не одинаково. Инстинкт, неприемлющий духа, слеп, самоволен, безудержен и чаще всего порочен. Он идет к крушению. Дух, неприемлющий инстинкта, подорван в своей силе, теоретичен, бесплоден и чаще всего нежизненен. Он идет к истощению. Инстинкт и дух призваны к взаимному приятию, так чтобы инстинкт получал правоту и форму духовности, а дух – получил творческую силу инстинктивности. Так и в патриотизме. Патриотизм есть любовь, не просто предпочтение, склонность или привычка. И если эта любовь не пустое слово и не поза, то она есть инстинктивная прилепленность к родному. Поэтому патриотизм всегда инстинктивен, но он не всегда духовен. И то, что должно быть достигнуто, есть взаимное проникновение инстинкта и духа в обращении к родине. Инстинктивная страсть должна креститься огнем духа. Духовное избрание, предпочтение и самоопределение
должно получить всю силу инстинктивной страстности. Это будет любовь зрячая и оформляющая. Это будет духовность, таинственно целесообразная и страстно мудрая. Это будет истинный патриотизм.

0: Вы прослушали первую передачу по книге Ивана Ильина «О родине». Читала Людмила Зотова.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 10 часов утра.

в исполнении Рудольфа Серкина и оркестра Алессандро Скарлатти прозвучала третья часть концерта для фортепиано с оркестром номер 3 до минор Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1958 года.

Перечитывая заново. Литературное чтение с комментариями. Дорогие друзья, наша сегодняшняя передача посвящена жизни и творчеству Гаврила Романовича Державина. У микрофона автор, петербургский литературовед Жанна Торчинова.

Гавриил Романович Державин. Ода «Бог». Не дерзну разбирать сама первое, главное из величайших творений Державина – «Оду Бог». Почитаем вместе комментарии к «Оде» Михаила Михайловича Дунаева. Но сначала фрагменты самой «Оды», произведения, которые раньше учили обязательно дети в гимназии, знали наизусть. О ты, пространством бесконечный, живый в движении вещества, течением времени привечный, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенны, от света твоего рожденны, исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Ты цепь существ в себе вмещаешь, ее содержишь и живишь. Конец с началом сопрягаешь и смертью живот даришь. Как искры сыплются, стремятся, так солнце от тебя родятся. Как в мразный ясный день зимой пылинки инея сверкают, вратятся, зыблятся, сияют, так звезды в безднах под тобой. Светил вожженных миллионы в неизмеримости текут. Твои они творят законы, лучи животворящие льют. Но огненные сии лампады, или радианных кристаллей громады, или волн золотых кипящий сонм, или горящие эфиры, или вкупе все светящие миры перед тобой, как ночь пред днем. Как капля в море опущенна, вся твердь перед тобой сия. Но что мной зримая вселенна, и что перед тобою я? В воздушном океане оном миры умножи миллионом, стократ других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь буду точкой одною, а я перед тобой ничто. Ничто, но ты во мне сияешь величеством твоих доброт. Во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, несытым некаким летаю всегда пареньем высоты. Тебя душа моя бычает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есмь, конечно, есть и ты. Я связь миров, повсюду сущих. Я крайняя степень вещества. Я средоточие живущих, черта начального божества. Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Но будучи я столь чудесен, отколе пришел безвестен, а сам собой я быть не мог. Твое создание я, Создатель. Твоей премудрости я тварь. Источник жизни, благ податель, душа души моей царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб смертну бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие твое.
неизъяснимый, непостижный. Я знаю, что души моей воображении бессильные тени начертать твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить. Вот что пишет Михаил Дунаев. О да Бог — своего рода поэтическое богословие. Живое дыхание поэзии одухотворяет строгие и четкие вероучительные формулы. Порою высказывались мнения, будто Державин в этой оде являет себя скорее деистом, нежели истинным христианином. С этим нельзя согласиться. В доказательство утверждения о деизме поэта указывают порою на идею непостижимости Бога для человеческого воображения, высказанную в последней строфе оды. «Неизъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображение бессильные тени начертать твоей». Однако Создатель именно непостижим для человека в своей сущности. Но богопознание возможно для человека, хотя весьма ограничено в той мере, в какой сам Господь допускает это, дозволяет творению посредством выхода за пределы своей сущности. Для Державина познание величия Творца совершается через восхищение величием сотворенного мира. Хотя поэт сознает, что такое величие ничтожно мало по сравнению с истинным величием Божьим, Державин познает Бога через познание Его отражения в творении и через познание себя самого, человека, как отражение этого творения.

страдает. Я есмь, конечно, есть и ты. Ты есть, природа чин вещает, гласит мое мне сердце то, меня мой разум уверяет, ты есть, и я уж не ничто. Не только восславление Создателя, возвеличивание человека, как проявление в мире славы Отца, составляет предмет поэтического восторга Державина. Поставленный замыслом о мире в центр Вселенной, человек, пусть в малой мере, несет в себе отцвет Божье всесовершенство. Молитвенный ликующий голос гениального поэта сам собой становится проявлением этого человеческого величия. Известно, что ни одна религия, ни одна философская система не ставит человека столь высоко, как это делает христианство. Согласно замыслу, учит нас христианство, человек должен стать своего рода связью между Творцом и творением, должен через себя передавать творческую энергию Создателя всему тварному миру. От падения от Бога в первородном грехе человек воспротивился и замыслу, но замысел остался неизменным. Державин оценивает человека, как и себя самого, с точки зрения его места в замысле, но не в отпадении. Поэт воспевает человека в том состоянии, в какое он должен возвратиться, восстановив связь с Богом. «Частица целой я вселенной, поставлен мниться мне в почтенной средине естества я той». Державин не может не ощущать противоречивости бытия человека, следствие грехопадения. Смысл существования человека, согласно православному учению, достижение богоподобия, залогом чего для поэта становится именно предназначенное место в замысле. Но поврежденность человеческой природы определяет его ничтожество, одновременное величию. Именно в этой противоречивости нужно искать объяснение знаменитых строк державинской оды. «Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю». С четкой итоговой формулой «Я царь, я раб, я червь, я бог». Поэт именует человека богом с маленькой буквы, вовсе не противопоставляя его и тем более не приравнивая Создателю, ибо ставит его в полную зависимость от Бога сущего. К богословским достоинствам оды Державина относятся и отмеченные различными исследователями поэтическое запечатлевание доказательств бытия Божия, телеологического, онтологического, психологического «Тебя, душа моя, бычает» и далее. И в завершении прочитаю только комментарий самого поэта к этой оде, как она создавалась. Думается, это тоже не безинтересно. Там есть очень интересные строчки. Итак, говорит Державин. Автор первое вдохновение или мысль к написанию сей оды получил в 1780 году, быв во дворце у Всеночной в светлое воскресенье. И тогда же, приехав домой, первые строки положил на бумагу. Но, будучи занят должностью и разными светскими суетами, сколько ни принимался, не мог окончить онную, написав, однако, в разные времена несколько куплетов. Потом, в 1784 году, приступал было к окончанию, но также по городской жизни не мог. Беспрестанно, однако, был побуждаем внутренним чувством, и для того, чтобы удовлетворить оное, сказав первой своей жене, что едет в польские свои деревни для осмотрения оных, поехал и, прибыв в Нарву, оставил свою повозку и людей на постоялом дворе, нанял маленький покой в городке у одной старушки-немки с тем, чтобы она и кушать ему готовила, где, запершись, сочинял оную оду несколько дней. Но не докончил последнего куплета сей оды, что было уже ночью, заснул перед светом. И видит во сне, что блещет свет в глазах его прияркий. Проснулся. И в самом деле воображение так было разгорячено, что казалось ему, вокруг стен темных бегает свет,

0: и сим вместе полились неиссякаемые потоки слез из глаз его. Он встал и в ту же минуту при освещающей лампаде у иконы написал последнюю сию строфу, окончив тем, что в самом деле проливал он благодарные слезы за те понятия, которые ему в ничтожный ум вперены были. Знаменательно последнее, самое последнее стихотворение Державина, записанное слабеющей рукой умирающего поэта на грифельной доске. Эти строчки особенно любил Пушкин. Однажды, когда его на светском рауте попросили написать в альбом какие-то стихи, он написал не свои, а державинские. Вот эти последние державинские строки. «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общий не уйдет судьбы». На первый взгляд это, несомненно, созвучно мудрости экклезиаста. Наверное, внимательные слушатели заметили, что Державин разграничивает в этом стихотворении два сложных философских понятия – время и вечность. Страшный бег времени уносит человеческие дела. И, казалось бы, какой безрадостный конец. А если что и остается через звуки лиры и трубы, творчество человеческое, военные подвиги, дела политиков и так далее и тому подобное, и какой страшный приговор, то вечности жерлом пожрется, пожрется чем-то большим даже, чем время. И общий не уйдет судьбы. Первое, как будто возвращение все к той же мысли, старой человеческой мысли о необратимости времени, которую Державин не единожды выразил. Ну, вспомним хотя бы уже читанное нами стихотворение «На смерть князя Мещерского», где об этом так мощно и страшно написано. Только по-новому прекрасно и звучно выраженные удивительные строки, редкие даже в великой русской поэзии. И по трагическому звучанию, и по какому-то едва ли не отчаянию, как можно ошибиться при первом знакомстве со стихотворением. Символично, что эти строки возникли на грифельной доске. Один легкий взмах тряпки, и все исчезнет навсегда и бесследно. Кажется, тут приговор самому себе и всем нам, своему творчеству, поэзии, вообще делам человеческим. Нет, так понять было бы слишком поверхностно и плоско, и не созвучно это общему строю творчества Державина. В последних строчках о жерле вечности вовсе нет ни пессимизма, ни отчаяния, но истинная спокойная мудрость, предсмертная мудрость. Недаром возникает это понятие «вечность», и недаром противостоит оно времени. Каким бы смутным ни было ее понимание и ощущение в нашем сознании, в душе Державина, она все же неизменно и всегда связывается с миром горним. Пожрется вечностью, нужно понимать, как будет принесено в жертву Творцу, и никак иначе. Время – земная категория, вечность – категория небесная. Все земные ценности, слава и даже якобы бессмертие в поэзии – все это не более чем сокровища на земле. Мы-то за это цепляемся. Нам это кажется значительным и важным. Но жертва Создателю и важнее и значительнее этих земных ценностей, ложного бессмертия. Поэт спокойно принимает самые последние мгновения своей жизни и смиренно приносит в жертву все то, что когда-то имело для него столь высокую цену. Державин явил себя мудрым философом и смиренным христианином в последних стихах. Он истинно велик в них. Его последнее стихотворение о реке времен из тех вершин, какие нельзя превзойти, можно лишь встать рядом, но не выше.
1: Дорогие слушатели, в рубрике «Перечитывая заново» прозвучала передача, посвященная жизни и творчеству Гаврила Романовича Державина. Ее для вас подготовила и провела автор Жанна Турчинова.
2: Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.

0: прозвучала третья часть второй симфонии Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 24 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 24 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «Город и время». «Город и время». Петербург вчера, сегодня, завтра.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Мы рады приветствовать вас. И в студии у нас, в студии радио «Град Петров», Владимир Кузьмич Ленов. Здравствуйте, Владимир Кузьмич.
1: Добрый день.
0: Постоянный участник программ «Город и время», заслуженный архитектор России, доцент архитектурно-строительного университета. Что еще, Владимир Кузьмич, я не упомянула?
1: Ну, можно дальше.
0: Еще профессор Международной академии архитектуры, член Градсовета. Владимир Кузьмич знает очень хорошо наш город, как житель города, как специалист, как краевед. Ну и, кроме того, с Владимиром Кузьмичем мы сделали уже очень много передач в течение ряда лет. Мы бродим по городу, и вот сейчас мы подошли к району Пески. И здесь очень много интересного мы встречаем в наших вот этих путешествиях, радиопутешествиях, и сегодня мы опять продолжим. Я напомню, что передачу с Владимиром Кузьмичем провожу я, Людмила Зотова, а Мария Сорокина выводит нас в режим прямого эфира. И, Владимир Кузьмич, мы довольно долго уже с вами ходим по Пескам, и все новые и новые моменты мы открываем. Вот наша позапрошлая передача была посвящена улице Бакунина. Вот казалось бы, ну что там на Бакунина можно встретить? Однако так много интересного было, кое-что мы утратили, и кое-что еще осталось, на что стоит обратить внимание наше, жителей и гостей города. И вы обратили на это внимание. Но по Бакунина мы вышли на
1: Синопскую набережную,
0: которая когда-то была Калашниковской набережной. И вот давайте с нее опять начнем. Мы чуть-чуть ненадолго туда заглянем опять.
1: Ну да, хочется дополнить то, о чем мы рассказывали, одной очень важной новостью. А именно, когда мы говорили о Бакунина, то упоминали две бывшие там церкви. Одна церковь стояла на перекрестке Бакунина со Второй Советской, как раз о которой мы сегодня поговорим, и такой сложный перекресток трех улиц, и она стояла прямо посреди этого перекрестка, очень красивая церковь, белая в таком псковско-новгородском стиле. Она называлась Никола Болградская, Барградская. Или Никола Мерликийская по святому Николаю. А другая церковь, которая была и которая была уничтожена в 20 веке, находилась уже на набережной, на Калашниковской набережной. Я напомню, мы рассказывали о том, что там были причалы для судов, нагруженных зерном, амбары, склады, таможни, все, что было связано с торговлей зерном прежде всего. И купцы, которые были там богатые, торговали, они построили на Калашниковской набережной, ныне Синопской, большую свою купеческую церковь. Церковь была построена в конце XIX века, даже в начале XX, и очень нарядная, в нее было вложено очень много средств на украшение ее и снаружи, и внутри. И я позвонил на днях архитектору Михаилу Александровичу Мамошину, который бывает у вас в передаче, насколько я знаю, время от времени, и слушает эту передачу. И Михаил Александрович мне сообщил замечательную новость. Оказывается, вот эта церковь, которая называется Борисоглебская, она будет восстановлена. И более того, уже полный проект восстановления выполнен Мамошиным в его архитектурной мастерской. И сейчас находится на согласовании, экспертизе. Так что можно ждать в самые ближайшие годы восстановления этой церкви. Это очень важный элемент архитектурно для большой панорамы Невы, для вида на Синопскую набережную с другого берега Невы, да и для самой Синопской набережной, для ее пространства, которое сейчас очень унылое, однообразное, а это такой важный акцент в застройке, который сделает эту среду очень привлекательной.
0: Ну вот те, кто видели панораму Невы тех лет, когда еще этот храм стоял, очень красивый храм, и, конечно, видно, насколько эта церковь украшала эту набережную, была такой тоже доминантой вот в этом районе, и, конечно, вид изменится набережной, да, и можем себе представить и порадоваться заранее, что вновь она будет на этом месте.
1: А что касается Николы Мерликийской, к сожалению, вряд ли ее удастся когда-нибудь восстановить, даже при всем желании, при наличии средств. Дело в том, что когда-то, как мне объяснил Мамошин, снесли ее под предлогом того, что нужны трамвайные пути на этих улицах, и она мешала, значит, вот развороту и размещению трамвайных путей. Действительно, там сейчас остался маленький газон такой в центре перекрестка, и церковь была больше, чем этот газон, поэтому восстановление ее означает заужение проезжих частей для автомобилей. Трамвая там сейчас нету, но вот эта проблема с автомобилями, она всеобщая в историческом центре города, во многих местах невозможно восстановить церковь так, как она на том месте, где она была, идентична, именно из-за того, что, конечно, автомобили заполонили все улицы. Так что с этим, наверное, ничего не получится.
0: Скорее всего, нет, да? А церковь небольшая, очень красивая, она была
1: очень
0: небольшая.
1: Очень красивая и небольшая, но, да, тем не менее, она потребует...
0: Теперь уже в современной...
1: Ну и кроме того, чтобы в нее войти, придется пересекать проезжую часть. Это тоже тормозит движение, да. Может быть, светофоры устанавливать. Ну, в общем, если только взять и запретить все автомобили, вот тогда
0: пешеходную
1: бы...
0: сделать,
1: да, сделать пешеходную зону в этом месте, да. Например... Может быть, когда-нибудь это и случится.
0: Почему
1: с улицей Бакунина или со второй Советской.
0: Да. И вот если говорить о большой церкви Бориса и Глеба,
1: да,
0: которая будет восстановлена, фундамент, судя по всему, там, значит, какие-то
1: наверняка,
0: остатки есть.
1: Наверняка,
0: да?
1: Фундамент сохранился. Угу. Но, кроме того, сохранилось достаточное количество чертежей, фотографий, фотографии интерьера, в том числе отделки, поэтому была возможность воссоздать.
0: Да.
1: Будет возможность воссоздать.
0: Это очень хорошая новость, Владимир,
1: да,
0: Кузьмич.
1: Это приятно,
0: спасибо,
1: да,
0: что для вы нам сказали.
1: Для этого района очень важная.
0: Да, да, будем ждать, да.
1: Угу.
0: А вот у нас уже есть сообщение ВКонтакте от Марины. Марина пишет: «Добрый вечер, дождались». Я думаю, что не одна Марина, но и многие наши радиослушатели вновь ждали этой встречи с вами, Владимир Кузьмич, и дождались.
1: Ну, она, наверное, не меня дождалась, а того, что церковь будет восстановлена.
0: Нет, она еще до этого написала свое сообщение, так что дождалась передачи. Прошлое... Да, ну тогда я сразу от Дмитрия зачитаю сообщение. Добрый вечер. Среда – самый лучший день. Владимир Кузьмич и Людмила, спасибо вам огромное. Любим вас.
1: Ну,
0: Дмитрий,
1: нас захвалили.
0: Спасибо. Да.
1: Захвалили.
0: Начало положено.
1: Да, так. Спасибо.
0: Спасибо, дорогие друзья. Итак, прошлая наша передача была посвящена уже третьей Советской, ныне Советской, когда-то Рождественской улице. И мы сейчас вот ходим по советским теперь улицам. И сегодня мы пойдем по второй Советской, которая изначально имела разные названия, в том числе и называлась Глухой улицей, затем Первой Рождественской. Ну, а вот теперь с 1812 года, если я не ошибаюсь, вторая Рождественская, а теперь уже вторая Советская улица. И, Владимир Кузьмич, мы готовы вас слушать.
1: Спасибо. Мы начнем с самого начала, как положено. Это значит, что есть два угла в начале второй Советской. Один с нечетной стороны начинается с номера 1, а другой с четной стороны начинается с дома номер 2. Дом номер 2 по второй Советской – это один из корпусов гостиницы
0: Октябрьской.
1: Все эти революционные названия,
0: да,
1: замещаются. Гостиница Октябрьская, к которой давно мы все привыкли и которая встречает приехавших с Московского вокзала, очень важное здание, неказистое само по себе по архитектуре, не бог весть какой шедевр. И, кроме того, это здание с очень сложной судьбой, и здание очень большое, состоящее из разнородных частей. Значит, главная часть, конечно, выходит на площадь Восстания, а корпус, стоявший рядом по Лиговскому проспекту, как раз угол второй Советской, это корпус отдельный со своей собственной судьбой. Но и то, и другое здание первоначально было построено в середине XIX века, 1857 год окончания строительства, архитектор с такой малоизвестной фамилией Гемилиан. Я, во всяком случае, вот как-то раньше никогда не встречал его постройки, хотя, может быть, специалисты и знают. Но на этом месте, до того, как была построена гостиница и другие корпуса, находилось замечательное сооружение, которое называлось «Слоновый двор». Это как раз здесь жили слоны, подаренные российскому императору персидским шахом. Максимально их там было штук 15 слонов. Вот Петербург сейчас, к сожалению, в зоопарке не имеет ни одного слона. Да. Это стыд и позор для 6-миллионного города. И, конечно, все города такого типа, такого размера в мире, они, как правило, имеют большие зоопарки. Ну, а мы попутно, значит, посожалеем, что наш зоопарк маленький, в плохом состоянии, несмотря на попытки там строить новые павильоны. И уже лет 20 или 30 существует проект строительства большого нового зоопарка на окраине города, в Юнтелово, да, рядом с Лахтой, вот в том районе, в Приморском. Но никак вот средства на него не выделяются, к сожалению. Проекты, был конкурс международный, были проекты очень интересные, есть из чего выбрать. И вот, ну, вот слоны, значит, жили на этом месте, на нынешней площади Восстания почти. И здесь был слоновый двор, где для них были построены деревянные бараки. Их очень хорошо кормили, как это описано. Они тут, в общем, процветали, несмотря на холод. Бараки отапливались, у них в рационе даже было вино, которое полагалось им, значит, по диете, фрукты и овощи завозили. И, в общем, они тут жили, здравствовали, их выводили время от времени на улицу погулять и продемонстрировать публике. Так что был аттракцион замечательный в Петербурге такого рода.
0: И одно время проспект, который сейчас Суворовский, носил,
1: да,
0: тоже
1: назывался Слоновый. Да, да. Мы об этом говорили, когда говорили о Суворовском, как об оси такой центральной района Песков. Ну, гостиница была построена, значит, вот корпус, который выходит на площадь, а корпус, который выходит на Лиговский проспект и на Вторую Советскую, это был жилой дом, но построенный по проекту того же архитектора в те же годы. И то, и другое многократно перестраивалось. Ну, например, вот в этот жилой дом можно себе представить корпус по Лиговскому проспекту. В нем были две большие арки. Через одну из них или даже через обе можно было попасть внутрь, во двор этого комплекса. И через эти арки въезжала конка. То есть городской транспорт с рельсами заезжал прямо в этот двор, у них там было депо, так сказать, остановка конечная конки. Но при перестройках эти арки были заложены, сейчас их нету, и перестройки были многочисленными. Гостиница меняла название, сначала она называлась «Большая Северная», в отличие от другой Северной, которая была на углу улицы Восстания и Невского. Там она была в советское время еще до строительства большого универмага «Невский центр». Потом она называлась «Знаменская» по названию площади, которая произошла от церкви. Большая пятикупольная церковь стояла на месте станции метро. Вот. Но и перестройки эти, гостиницы, которая уже в советское время называлась «Октябрьская», они довольно непростые были. Во-первых, исторически у главного здания сверху был большой купол. То есть силуэт здания был совершенно не такой. Мы несколько раз уже обращали внимание, что многие исторические здания в XX веке потеряли свой силуэт, и из-за этого застройка улицы, площади в данном случае кажется более монотонной. Ну, если к этому вспомнить еще, что колокольни церквей уничтожены многие, то, конечно, силуэт центра Петербурга во многих местах очень выровнялся и стал более монотонным. Во-вторых, значит, кроме утраты этого купола, были переделки фасадов неоднократные в связи с внутренней перепланировкой, а иногда и в связи с архитектурной модой. Например, в 30-е годы, в советское время, когда был в моде конструктивизм, то фасад этой гостиницы был решительно переделан в стиле конструктивизма. Вот это видно на фотографии. Причем этим занимался очень крупный архитектор Гегелла. Он, например, был автором Дома культуры имени Горького у Нарвских ворот и многих других построек, и в Москве очень много строил. Так что крупный был архитектор, вот переделали гостиницу вот так по моде, так сказать. Ну, а уже в, по-моему, в 80-е годы она была подвергнута полной реставрации, реконструкции внутри, а реставрации фасада, приближенной к первоначальному виду. Так что сейчас, за исключением купола, мы видим более или менее первоначальный фасад. Фотография вот с переделанным фасадом интересна еще тем, что нужно вспомнить, что посреди площади стоял памятник. И вот здесь его видно, памятник стоял в советское время.
0: Удивительно.
1: Царскому лицу, значит, Александру Третьему, и стоял до 35-го или 37-го года. Очень долго.
0: Невероятно.
1: То есть 20 лет советской власти он здесь простоял. Сейчас его можно видеть перед зданием Мраморного дворца во дворе таком парадном, вот, ну, который относится к Русскому музею, и поэтому его сохраняют как такой шедевр скульптуры, немножко шаржированный, безусловно, с памятником связано много всяких стишков обидных и поговорок. Его сравнивали с бегемотом, такая лошадь там откормленная, и Александр Третий был очень крупный мужчина. Вот. Так что площадь выглядела, конечно, иначе. Не было обелиска, который сейчас стоит.
0: А обелиск ровно на месте этого памятника.
1: Точно на месте памятника.
0: Площадь имела, конечно, с памятником совершенно другой вид.
1: Конечно, когда была церковь, когда был памятник, площадь была заполнена по-другому совсем. Угу. И когда был купол над гостиницей, это пространство выглядело гораздо интереснее, чем сейчас. Но сейчас еще забито транспортом все, и к центру не подойти. Но вот в интерьере гостиницы и в одном корпусе, и в другом сохранились какие-то, как это говорят, остатки прежней роскоши. Угу. То есть какие-то вот скульптуры одинокие среди современного более-менее интерьера, там еще какие-то сохранились.
0: Это родные
1: элементы,
0: скульптуры для этого здания?
1: Да, которые там были, да, первоначально. Ну, все остальное резко изменилось, поэтому скульптура выглядит странновато так на этом фоне. Ну, вот что можно сказать именно об этом комплексе. Он, значит, достаточно крупный, видный в масштабе всего города, всего центра. Фасад довольно монотонный, особенно его часть по Лиговскому проспекту и по второй Советской, о которой, собственно, мы и говорим. Второй угол в начале второй Советской гораздо интереснее, ну, с моей точки зрения. Он интереснее и архитектурно, и по своей истории, по истории этого места, этого комплекса и так далее. Причем это одно из очень важных для всего города зданий, которые знают большинство жителей, особенно давно живущих в городе. К сожалению, приходится иногда обращаться в это здание с детьми, потому что там находится крупная детская больница. Она называется больница имени Раухфуса, который был, ну, тем, что сейчас называют главный врач больницы, а он стоял у истоков создания этой детской больницы, которая строилась под покровительством кого-то из лихтенбергских, каких-то, значит, из этой семьи благотворителей больших, знатной семьи. И строилась вот как раз по тем принципам, которые заложил этот детский врач Раухфус, что было для XIX века, для середины и второй половины XIX века большим новшеством специализированных педиатров, как сейчас говорят, детских врачей, до этого момента практически не было. Были все врачи общие и для взрослых, и для детей. Ну, вот вторая половина XIX века в медицине очень важный такой момент. Появились всякие научные издания об инфекционных заболеваниях, о том, как нужно изолировать, значит, больных при инфекциях, как организовывать больничное все хозяйство. Ну и потом появились всякие новшества в строительстве, новые системы отопления, вентиляции. Поэтому эта больница была настолько передовой в свое время, что она получила золотую медаль на Всемирной выставке в Париже где-то в 70-е годы XIX века. Значит, архитектор очень известный по фамилии Кавос. Архитектор Кавос в Петербурге известен прежде всего тем, что он проектировал здание Мариинского театра. Ну, старого, естественно, Мариинского театра на Театральной площади. Вот это, значит, его чрезвычайно большой, сложный, известный такой проект. Ну, вот оказывается, что у него были другие очень крупные постройки. Крупные потому, что это больница имени Раухфуса, она состоит из многих корпусов, а не только тех, которые выходят на Вторую Советскую и на Лиговскую. Вот. Это главное здание с главным входом со стороны Лиговки, таким торжественным, с колоннами. Это довольно интересная неоклассическая архитектура, с большим вкусом выполненная. Кавос был архитектор со вкусом такой. Вот. Но другие корпуса выходили, значит, проходили вдоль Второй Советской и выходили еще на Греческий проспект. И даже на Четвертую Советскую. Огромный комплекс. А Третья Советская утыкалась как раз в Греческий проспект, в здание вот этой больницы. И со стороны Греческого проспекта была тоже такая необычная часть этой больницы. Это были квартиры для врачей и всего медперсонала. И победнее, и побогаче. То есть в программу строительства входило и жилище для врачей. Это тоже, конечно, была новость в мировом масштабе такая. Ну и все техническое оборудование было на высоте, значит, центральное отопление, хорошая вентиляция, что очень важно для больных, и так далее.
0: И этот врач еще знаменит чем? Вот вы тоже сказали.
1: Ну что... да, есть такое еще, нюанс такой. Может быть, легенда, а может быть, и действительно так, что поскольку он был передовой такой научный работник в области медицины, заботился о гигиене, вроде бы Раухфус первый в мире принял решение, что врачи и медицинский персонал должны носить белые халаты. Вот это началось вот здесь у нас, на Второй Советской, а потом пошло по всему миру. Белые халаты, но сейчас даже во многих случаях они уже не белые, а зеленые бывают, форма такая, или голубая медицинская форма, разная во всяком случае. Но вот это... Само выражение «белый халат» означает всегда медицинского работника.
0: Да.
1: Но есть еще одна деталь такая забавная, чисто архитектурная. Поскольку вот там была усиленная новая система вентиляции, то на крыше здания, соответственно, появилось довольно много таких труб. Это не дымовые трубы, а это вентиляционные шахты разного рода. И в том числе, к сожалению, утраченная появилась вот такая деталь, которую сейчас видно. Были шахты такой винтообразной скульптурной формы, напоминающей какую-то абстрактную скульптуру. Но при очередном ремонте в последние десятилетия эта форма утрачена, ее ликвидировали. Очень жаль, потому что было бы интересно понять, когда она возникла, с самого начала. Ковоз это так развлекался, или это какие-то другие архитекторы при очередных перестройках. Вот. Но, во всяком случае, это зафиксировано на фотографиях, на старых.
0: Да, интересно.
1: Ну, советского времени уже.
0: А вы не помните?
1: Нет, я не видел. Но, во всяком случае, не обращал внимания, хотя вроде такая заметная деталь.
0: Да.
1: Ну, это интересно для архитекторов, потому что вентиляционные трубы в виде скульптур на крыше – это такой фирменный знак одного очень известного испанского архитектора Антонио Гауди, которого знают все архитекторы и дизайнеры очень хорошо. Это конец XIX века. И если бы вдруг оказалось, что была какая-то связь, какая-то перекличка между ковосом в середине еще, ну, в общем, к концу XIX века, или кем-то из российских скульпторов, и с этим испанцем Гауди, это был бы очень интересный факт.
0: Да, интересно. Владимир Кузьмич, вот у нас тут несколько сообщений еще. Ну, во-первых, Владимир благодарит, тоже присоединяется к благодарности. Добрый вечер, Владимир Кузьмич, Людмила, Мария. Спасибо вам за ваш труд. Татьяна присоединилась к приветствию от Дмитрия. И Дмитрий написал вопрос. Владимир Кузьмич, а что еще спроектировал Гимелиан? Есть ли еще строение этого архитектора? Спасибо.
1: Ну, вы знаете, надо поискать, но вот так навскидку я даже сказал, я не встречал ни разу этой фамилии. Ну, может, это мое неведение такое. Но то, что он не очень популярный архитектор, и это уж точно, потому что мы бы о нем слышали что-то.
0: Да.
1: Вот ковоз тоже, может, не очень много построил, но зато такие сооружения заметные, да, и памятные, да. Если мы двинемся дальше по Второй Советской улице, то рядом с больницей, а мы все время будем сейчас упоминать то больницу, то какие-нибудь медицинские учреждения. Это какая-то вот особенность целой зоны вдоль Второй Советской улицы. Значит, вот почетной стороне по левой будет небольшой сквер. И, в общем-то, он ничем не примечателен, кроме одного. В этом сквере стоит трансформаторная подстанция, или будка, как ее чаще называют. И эта трансформаторная подстанция в последние годы стала местом для граффити, то есть для того, чтобы такие уличные художники, которые специализируются на картинках, не просто надписи там какие-то непонятные или хулиганские, а живописные произведения, настоящее искусство. Уличное искусство, так это и называется, стрит-арт. Вот они выбрали эту будку, и там чередуются одно за другим разные изображения. И вот сейчас, вроде бы, если в последнее время не уничтожено или не перекрыто, там очень интересное изображение огромного лица ребенка, поскольку рядом детская больница, с такими круглыми, значит, гигантскими глазами, выразительными очень. Если заглянуть в глаза этого ребенка и прочитать надпись там такая, над ним, что видит твой ребенок, то оказывается, что в глазах этого ребенка отражается в одном глазу кулак сжатый, угрожающе занесенный над ребенком, а в другом глазу сердце, которая символизирует обычно любовь и какую-то ласку. И поэтому это не просто так нарисованное лицо, а лицо вот с подтекстом таким, что бывает насилие над детьми, бывает угроза насилия или реальное насилие, а бывает и любовь к детям. И это очень как-то вот перекликается с расположенной рядом больницей детской и со всей этой зоной вдоль Второй Советской, но и с развитием нашей культуры, в общем, где сейчас очень много об этом пишут, говорят, и это такая больная тема для нашего общества.
0: Так. Ну, наверное, хорошо, что есть такие вот места, где художники могут не только свои способности показать, но и какие-то социальные свои мысли вот выразить. Вот
1: Двигаемся дальше по Второй Советской. И следующий комплекс в доме 4 по Советской улице, то есть это тоже угол Греческого проспекта сразу за этим небольшим сквером, начинается большая территория, на которой исторически размещался городской рождественский барачный лазарет, то есть просто большая больница. А в виде таких не очень капитальных зданий, многочисленных, барачной, то есть бараками называли не только что-то такое временная постройка, она могла быть достаточно капитальной, но означало, что этот комплекс больницы или лазарета, он состоит из нескольких построек. И занимало это все мероприятие огромную территорию, и вдоль Второй Советской, и вдоль Греческого, и вдоль Третьей Советской, в общем, большой квартал, от которого до сих пор сохранилось немного, но несколько зданий сохранилось. Они не очень презентабельные, но вот как историческая память довольно важны для застройки города.
0: А время постройки?
1: Построилось вот это здание, которое мы сейчас видим, небольшое, в 1866 году. То есть это все вот вторая половина XIX века, когда очень сильно развивалось медицинское такое строительство.
0: А сейчас?
1: Сейчас архитектор был Андерсон. Андерсон. Только не Андерсен, как сказочник, а Андерсон. Конечно, швед по происхождению. И архитектор очень важный для Петербурга, потому что именно он проектировал шведскую церковь. Шведская церковь в эти же годы построена в Малой Конюшенной улице. И рядом с ней шведский дом, так называемый.
0: Чудесный, красивый.
1: Но не тот, не, там два шведских дома. Один очень красивый в модерне. Его проектировал другой швед Лидваль, петербургский профессор знаменитый. А Андерсон проектировал так называемый дом Андерсона. Это угол шведского переулка, понятно, справа от церкви. Да. Так что там один дом слева от церкви, другой справа от церкви. Там сейчас бизнес-центр, там размещалось шведское консульство до недавнего времени. Во всяком случае, вот церковь такая, напоминающая средневековые церкви Европы, очень необычная для Петербурга. У нас таких мало в таком духе зданий. С большим залом, конечно. Конечно, в советское время приспособленная под спортивный зал, с сильными перестройками, пока не восстановленная.
0: По-моему, восстановленная.
1: Нет, тут она посещаемая. Да. Я там был даже на концерте однажды. Там проходят богослужения какие-то. Протестантские, по-моему, по-прежнему, лютеранские. Вот. Но все это, значит, с какими-то временными лесенками, с поднятым полом. В общем, в перестроенном виде она остается и требует, конечно, реконструкции и реставрации.
0: Ну вот архитектор Андерсон как раз был
1: вот
0: автором.
1: Вот он был проектировщик, вот да, еще и вот этих медицинских объектов здесь, на Второй Советской улице. Ну и, как я уже упомянул, мы обнаруживаем что вдоль по Второй Советской улице оказывается целая череда медицинских учреждений, причем исторических, еще в XIX веке возникших, они будут еще и дальше впереди. И вот это одно из них. Но и мы видим, что сейчас, вот судя по надписи «Женская консультация», эти здания по-прежнему используются, и другие используются в каких-то медицинских целях.
0: То есть профиль сохранился.
1: Профиль сохранился, да. Это вот такая большая зона медицинских учреждений в самом центре города. Ну, вот этот рождественский, естественно, от названия рождественских улиц и церкви, барачный лазарет, он, как я уже сказал, состоял из многих зданий, и вот одно из зданий в перестроенном виде, оно вот такое высокое, многоэтажное.
0: То есть его надстроили, да?
1: Да. Угу. Оно было первоначально построено в 1907 году, и было пониже, но все равно было многоэтажное. И вот, а в нем какая-то была больничная функция. А уже в советское время, но точной даты неизвестно, оно было надстроено и реконструировано, и приобрело вот такой вид. Очень крупный комплекс, в котором сейчас находится северо-западный центр гигиены и здоровья. То есть это научно-исследовательский институт медицинского профиля, возможно, с каким-то стационаром или амбулаторный прием там бывает, я подробностей не знаю, но во всяком случае вот заняты гигиеной, здоровьем, профессиональным здоровьем, значит, вредностями, которые люди получают для здоровья разных профессий. Вот это их профиль. И занимает огромный комплекс, он туда идет в глубину, среди деревьев, поперек Второй Советской улицы. Ну, и если двигаться дальше по той же стороне Второй Советской, опять медицинское учреждение. На углу Суворовского проспекта находится здание, о котором мы говорили, когда шли по Суворовскому. Поэтому сейчас просто упомянем его. Это училище фельдшериц и лекарских помощниц. Значит, женское учебное заведение медицинского профиля, которое тоже было создано во второй половине XIX века, построено в 1885 году. Архитектор очень крупный, Томишко. Он много очень построил самых разных зданий в Петербурге и доходные дома в том числе. Но вот это было учебное заведение, которое очень успешно работало, подготавливало, значит, женщин. В эту эпоху высшего медицинского образования женщины, по-моему, еще не могли получить. Они могли получить только вот в такого рода заведения среднее медицинское образование, но очень качественное, там все ведущие врачи Петербурга преподавали, и как раз и Раухфус, и Пирогов, и упомянуто было в литературе очень много

0: она обслуживала персонал, значит, и слушателей вот этих курсов училища. Этого.
1: Да, но раньше во всех учебных заведениях и при больницах, естественно, всегда
0: были придомовые
1: церкви. И сейчас идет такой процесс, что восстанавливается, да, где это возможно.
0: Да, это
1: где
0: очень это... важно. Ну, а в медицинских, в больничных зданиях это было обязательным, конечно. Это входило и в психотерапию,
1: да,
0: и вообще соответствовало образу жизни верующих. Ну, и можно отметить, что это здание по-прежнему используется как медицинская, только там сейчас поликлиника. Поликлиника, относящаяся к больнице Раухфуса. То есть прием поликлинический вот происходит как раз здесь. Так что вот мы уже...
1: Это детская поликлиника получается?
0: Да, для детей, да, да.
1: Да, вот мы здесь
0: уже... Мы уже двигаемся, да. И все идут одно за другим медицинские учреждения. Очень интересная особенность вот этого, да, участка, да, улицы.
1: И, ну, как еще что интересно, все эти больницы, лечебные учреждения, с каким... с какой любовью они построены, какие архитектурные изыски мы тут можем увидеть. То есть,
0: да,
1: вот,
0: да,
1: конечно, они в пользу современных медицинских учреждений. И, наверное,
0: да,
1: не так
0: сейчас
1: страшно.
0: Очень прозаические, да, больницы строят такие.
1: Очень,
0: да,
1: аскетично как-то так все. Наверное, не так страшно было заходить вот в такие учебные
0: с нарядными фасадами, да.
1: Да,
0: да,
1: да, очень, да, приятная расцветка, очень интересная.
0: Угу.
1: Владимир Кузьмич, вот наша передача уже подходит к концу. Еще нам пришли сообщения от Дмитрия. Спасибо за очередную интереснейшую передачу. И спасибо, вероятно, за тот ответ, который он получил на свой вопрос. Мы сегодня прошли с вами, дорогие друзья, по Второй Советской улице, некогда Рождественской улице, и мы для себя сделали, наверное, открытие, как много лечебных учреждений вмещала в себя
0: эта
1: улица.
0: Мы еще не все упомянули, дальше еще будут.
1: Да, мы дошли до Суворовского проспекта, и продолжение путешествия наше будет в следующую нашу встречу с Владимиром Кузьмичем. Владимир Кузьмич, я присоединяюсь к нашим радиослушателям, я благодарю вас за то, что вы так вот,
0: спасибо,
1: приходите, интересно всегда рассказываете. Дорогие друзья, всем вам спасибо. Мы прощаемся. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем цикле «Маленьких концертов» мы продолжаем слушать музыку Сергея Васильевича Рахманинова. 10 лет отделили вторую симфонию Рахманинова от первой и почти 30 третью от второй. Тема во всех трех симфониях осталась одна – Россия, ее судьба, ее красота, ее трагедия. Третья, последняя симфония Рахманинова была написана в 1935-36 годах. Историк музыки Борис Асафьев писал об этом произведении. Симфония во многих-многих отношениях является симфонией воспоминаний о родной почве, и потому в ней проникновенно отстоялось лучшее в лирике Рахманинова. Симфонии Рахманинова возникли на жизненно далеких расстояниях друг от друга, словно подытоживая прожитые творческие годы. В них раскрываются и сплетаются лучшие стороны его глубоко созерцательной, насыщенной проявлениями правдивого, цельного чувства музыки. Это одухотворенная лирика сердца горестных замет и гимны восторга и любви, обращенные к России. Конец цитаты. В средней части симфонии Асафьев посвящает особенно проникновенные строки. Исходная мысль этой части — начальная попевка симфонии. Напомним в скобках об этом своеобразном музыкальном эпиграфе всей симфонии, основанном на распеве духовного стиха «Светлица тихая». Но, продолжает Асафьев, попевка шире распетая, как голос вещего певца у «Синего моря» или «Бел озера». Дальнейшее раскрытие музыки, перемежающиеся наплывы и шелесты звуковых струй, над которыми реют, словно перистые нежные облака.

или это лед лебедя над тихим покоем. О многом-многом прекрасном, задушевном, пейзажно-русском говорит эта музыка. Такое чувство охватывает, когда закатной порой в странствованиях на севере выходишь среди леса к озеру, лесом хранимому и завороженному, и поддаешься очарованию тишины.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала вторая часть Третьей симфонии Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра под управлением автора. Запись 1939 года. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровегина и Валерий Волков. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала пьеса Александра Иванова Крамского «Порыв».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свою передачу. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: святейший патриарх Кирилл осветил храм в честь тульского образа святителя Николая Чудотворца в Казанском Богородицком монастыре. Состоялась встреча святейшего патриарха Кирилла с главой Республики Татарстан Рустамом Минихановым. По делу о хищениях при реставрации Соловецкого монастыря вынесли приговор. Теперь об этих новостях подробнее. 21 июля в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани в ходе первосвятительского визита в Татарстанскую митрополию святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма в честь образа святителя Николая Чудотворца, именуемого Тульским, храм Николы Тульского, Казанского Богородицкого мужского монастыря и божественную литургию в новоосвященном храме. На площади у храма в Казанском Богородицком монастыре для участия в патриаршем богослужении собрались многочисленные жители Казани и паломники. Предстоятель Русской Православной Церкви благословил верующих, после чего проследовал в храм. По окончании литургии святейший патриарх Кирилл совершил славление празднику. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл от лица архиереев, духовенства и верующих Татарстанской митрополии приветствовал святейшего владыка и преподнес в дар его святейшеству копию образа святителя Николая Чудотворца, именуемого Тульским. Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом. В дар общине новоосвященного храма святейший владыка передал икону Успения Пресвятой Богородицы. Главе Татарстанской митрополии, митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу, святейший владыка вручил памятные кресты по ногам. Затем состоялось вручение церковных орденов. По окончании литургии святейший патриарх Кирилл и архиереи, участвовавшие в богослужении, возложили цветы на могилу митрополита Феофана Ашуркова, который находится за алтарем Казанского собора, и пропели вечную память преснопамятному архипастырю. 21 июля по окончании литургии в храме в честь тульского образа святителя Николая Чудотворца Казанского Богородицкого мужского монастыря в губернаторском дворце Казанского Кремля состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главой Раисом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Минихановым. Во встрече приняли участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигулин. «Хотел бы поблагодарить вас, ваше святейшество, за высокую честь, которую вы оказали не только православным верующим, но и всем жителям нашей республики», — сказал глава Татарстана, приветствуя предстоятеля Русской Православной Церкви. «Ваш визит носит знаковый характер и связан с совершением чина освящения храма Николы Тульского. Не только татарстанцы, но и множество людей со всей нашей страны прибыли, чтобы оказаться рядом, даже не внутри храма, а просто постоять рядом. Благодарю вас сердечно, Рустам Нургалиевич, дорогой брат Камиль Хазрат, владыка», сказал в ответном слове святейший патриарх Кирилл. «Всякий раз, когда я приезжаю на эту благословенную землю, меня трогает, радует и в каком-то смысле немного удивляет то, как складываются межрелигиозные отношения на этой земле. Никаких конфликтов, никаких подозрений, никакой конкуренции. Никто никому не подставляет ножку, никто ни на кого не жалуется властям. Это удивительно». Святейший патриарх Кирилл назвал исторический опыт России уникальным цивилизационным опытом. Таганский суд Москвы огласил обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами, выделенными на реставрацию Соловецкого монастыря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда. Таганский районный суд города Москвы 20 июля признал Волкова Сергея Анатольевича виновным в совершении 5 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 800 тысяч рублей, говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Уголовное дело было возбуждено в 2018 году. В сентябре 2019 года Волкову было предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд в Москве вынес решение о заочном аресте. В январе 2020 года Волкову был объявлен в международный розыск. 17 мая 2024 года Камбоджа депортировала в Россию Сергея Волкова. В мае 2023 года Мещанский суд Москвы уже выносил приговор по делу о хищениях на Соловках, а именно бывшему начальнику Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Владимиру Цветнову, его бывшему заместителю Павлу Масалову, а также Татьяне Макдеевой и Сергею Семикову, чья компании выиграли тендеры на реставрацию Соловецкого монастыря. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
4: Из всех вопросов, какие только может измыслить наш разум, предельно важны три. Что мне дано знать? Что мне дано делать? На что я могу надеяться? Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» книгу современного американского богослова и писателя Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
5: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
4: Какова была судьба российского государства, какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
3: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16 часов 10 минут.
4: Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. 24 июля – день памяти святой княгини российской Ольги. Ежедневно в 16:40 страницы книги «Повесть временных лет» из сборника «Древнерусские повести в изложении для детей» для вас читает Нина Васильева. также для наших юных слушателей ежедневно в 20:05. Ида Никифорова читает повесть Веры Федоровны Пановой «Сказание об Ольге».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 147-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 10 и 11 глав.
1: «Братья, если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа».
0: Послушайте 69-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 16 главы.
2: «Сказал Господь своим ученикам, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангельское чтение о крестоношении всем нам так хорошо известно, что практически каждый из нас может процитировать его наизусть. Но чтобы прочувствовать всю важность этого наставления Господа, лично для каждого из нас, следует взглянуть на ту ситуацию, в которой это наставление было произнесено. Лишь постепенно и исподволь Господь Иисус Христос начинает раскрывать перед своими учениками истинные понятия о себе самом и о цели своего дела в этом мире. Кем был их учитель? Подобно всем своим современникам, ученики Христовы были убеждены в том, что Спаситель Мессия должен явить себя как славный царь из рода Давида, наделенный божественной силой и властью. Он соберет рассеянных чад Израиля, восстановит их царство и, быть может, покорит Израилю весь мир. Эта мысль увлекала, питала надежду и льстила национальному чувству униженного народа. Ученики втайне надеялись на то, что их любимый учитель и есть такой царь, который вот-вот откроет себя Израилю и миру, Этот устойчивый предрассудок, столь по-человечески понятный, следовало искоренить хотя бы в узком кругу ближайших учеников. «За кого вы почитаете меня?» – спрашивает Господь своих учеников. Петр отвечает за всех: «Ты Христос». Господь не противоречит, но только запрещает говорить об этом народу, чтобы не будить в толпе ложных надежд. Ученикам же Иисус начинает разъяснять истинную судьбу Мессии. Он говорит о предстоящем ему страдании, позоре и смерти. Это было абсолютно непонятно. Зачем? Разве могущество Христа недостаточно, чтобы изменить не только свою человеческую судьбу, но и судьбу всего мира? Петр не выдерживает и начинает прикословить Господу: «Да не будет этого с тобой!» И в этих словах Петра Иисус слышит давно знакомый, искушавший его некогда в пустыне голос, предлагавший ему красивые, приятные и удобные пути к славе. Неудивительно, что Иисус резко отвечает Петру: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Господь пришел на землю не для того, чтобы наслаждаться радостями и удобствами жизни, хотя и не избегал их специально, но для того, чтобы спасти людей. Спасение же других всегда означает жертву. Это мы знаем даже из нашей повседневной жизни. Спасающий утопающих, спасающий из огня, спасающий от войны, спасающий от разорения – всякий спасающий рискует собою, своим благополучием и даже своей жизнью. Средство спасения всех людей всего мира – великая искупительная божественная жертва Сына Божия. Не сам Иисус, как человек, измыслил, избрал этот путь. Он взял на себя крест по воле своего Отца. От него зависел не личный выбор пути, но добровольное согласие с тем путем, который был для него предназначен Богом Отцом. Теперь он к этому же призывает своих последователей – отказаться от своих личных желаний и взять тот крест, который на каждого из нас возложен Богом. «Возьми крест свой». Первая мысль, которая нам приходит в голову, когда мы слышим эти слова – мысль о кресте, то есть о скорбном жизненном пути. При этом мы реже думаем о самопожертвовании во имя Господа, но чаще о тех трудностях, великих и малых, которые выпадают нам на долю. Мы не можем понять, почему наши скорби – не те, которые мы придумываем или изыскиваем себе сами, но те, которые не зависят от нашего желания, спасительны для нас. Почему нельзя двигаться по жизни без креста? Да потому, что жизнь в этом, лежащем возле мире, в принципе, есть жизнь, исполненная скорби. Жизнь с ее зыбкой почвой опасностей, соблазнов и пороков напоминает болото, которое постоянно грозит поглотить человека, увлечь в свою трясину. Мы живем, то есть так или иначе должны идти этим болотом, не миновать, не обойти которое нет никакой возможности. Жизнь есть жизнь. Обычно люди либо прыгают бездумно с кочки на кочку, либо ищут место по суше, поудобнее. Но и тех, и других дорога, которой, собственно, и нет, приводит к трясине, из которой нет выхода. Другие люди пытаются найти путь собственными силами. Они самоуверенно ступают в болото, кузнецы собственной жизни и счастья. Они говорят: мы сами проложим дорогу к прекрасному будущему. Никто не даст нам избавления. Некоторые настолько самоуверены, что, делая вид, будто знают дорогу, не только идут по болоту, выдуманным ими путем, но и других увлекают за собою. Кончают они тем, что вместе со своим человеческим стадом забираются в ту же трясину, из которой нет выхода. Реальность этого мира такова, что никто не знает своей дороги. Будущее закрыто для всех. Никто не может сказать, что день грядущий ему готовит. Поэтому человек мудрый будет искать руководство. Даже увязнув в трясине, человек еще может быть спасен. Это только сказочный барон Мюнхгаузен мог вытащить из трясины сам себя за свои волосы. Реальному человеку нужна посторонняя помощь. И такую помощь нам всегда готов оказать наш единственный Спаситель, который сказал о себе: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Слабый и ограниченный человек никогда сам не найдет настоящего пути в жизни. Его самостоятельный путь всегда будет лишь путем к смерти. Такова реальность этого мира. Ему остается одно – взять свой крест и следовать за проводником, за Господом. Правда, и та дорога, которой Господь ведет человека по жизни, тяжела и опасна – это крест. Но и тогда, когда она кажется невыносимой, не следует выпускать руки Господни, ведущие и поддерживающие нас. Мы можем быть уверены в Господе, что Он не даст нам искушений выше наших сил. Крест есть у всякого человека, но каждому дан крест точно по его мерке. Только наша нетерпеливость и непокорность делают его слишком тяжелым. Смысл совершающихся с нами событий обыкновенно сокрыт от нас, и наши суждения чаще всего бывают ошибочными. Только взглянув в наше прошлое, мы можем обнаружить целесообразность и пользу всего, что происходило с нами, если мы жили с Господом. Когда человек пытается жить по своей воле, это приносит ему множество огорчений и разочарований. Когда мы сами пытаемся выбрать жизненный путь, мы всегда остаемся недовольны, нам всегда кажется, что мы сделали неудачный выбор, мы завистливо смотрим на других, забывая о том, что хорошо там, где нас нет. И только тогда, когда мы полагаемся на волю Божию, открытую нам во Христе, мы понимаем, что наш крест, наше место и занятие, которое выпало нам на долю, самое лучшее для нас. Там, где человек пытается сам управлять своей судьбою, он непременно навредит себе и потеряет душу свою. Так неразумное дитя, предоставленное самому себе, непременно попадет в беду, ибо сказано нам: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 23 июля, 10 июля по старому стилю, празднуется память множества мучеников. Аполлония, пострадавшего в III веке, а также 45 мучеников, пострадавших в начале IV века в Никополе Армянском, Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ионикита, Сесиния, Минея, Верилада и прочих. Также сегодня вспоминаются мученики того же времени Вианор и Силуан. Сегодня прославляются несколько преподобных, жившие в IV веке египетские пустынники, погибшие от огня и дыма, имена которых неизвестны. Великий Антоний Киево-Печерский, начальник всех русских монахов, подвязавшийся в XI веке, и преподобный Силуан Схимник Печерский, скончавшийся в начале XIV века и погребенный в дальних Феодосиевых пещерах. В этот день вспоминается положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. С 1625 года ежегодно 10 июля по старому стилю риза Господня торжественно выносилась из Успенского собора для поклонения. После литургии ризу уносили на прежнее место. В этот день полагалась также служба животворящему кресту Господню, поскольку положение ризы в Успенском соборе в 1625 году свершилось на крестопоклонной неделе. Сегодня совершается празднование в честь Каневской иконы Божией Матери. В XIV веке этой святой иконой святого Арсения, основателя Каневской обители, благословил афонский игумен Иоанн. Преподобный Арсений, постриженник Новгородского Лисогорского монастыря, 3 года подвязался на Святой Афонской горе. Перед возвращением на Русь он получил в благословение от игумена Иоанна Зидона икону греческого письма. Икона имеет с одной стороны изображение Божьей Матери с Богомладенцем Иисусом на руках, держащим в своей руке 2 голубиных птенцов. А с другой — нерукотворный образ Спасителя греческого письма по темно-голубому фону. Эта икона называлась на Афоне Акафистной. В 1610 году, при нашествии шведов на новгородскую землю, чудотворный образ, по благословению Исидора, архиепископа новгородского, был перенесен из Каневской обители в новгородский Деревянинский монастырь. В этом монастыре ежегодно 10 июля совершалось празднование Пресвятой Богородицы ради ее святой иконы. В 1709 году, по благословению митрополита Петербургского и Новгородского Гавриила, чудотворная икона была возвращена в Каневскую обитель. Каневский Рождество Богородичный мужской монастырь – один из самых древних в нашей Санкт-Петербургской епархии. Он расположен на острове Каневец в Ладожском озере, в 170 километрах от Петербурга, 40 из которых нужно плыть по Неве, а далее по Ладоге. В конце XIV века, возвращаясь с Афона, преподобный Арсений искал место для монастыря на севере Руси. Сам он был новгородец и отправился сначала на Валаам. Но, найдя здесь многолюдную обитель, святой инок вышел в плавание вдоль берега Ладоги, ища пустынного острова, пригодного для иноческого жительства. Судно, на котором плыл Арсений со святой иконой, прибило ветром к пустынному острову Каневец. Арсений прежде всего водрузил крест и стал вести жизнь отшельника. Вскоре вокруг собрались монахи. По делам обители Арсений довольно надолго отлучился, так что братья даже хотели разойтись. Вот тогда сама Божия Матерь явилась на острове, как некогда на Афоне, и ободрила братью. В конце XVIII – начале XIX века при устройстве собора на Каневце икона была богато украшена. К венцу на нерукотворном образе был подвешен ковчежец с частью святой ризы Господней. В 1917 году Каневец оказался в составе Финляндии, а во время войны 1939-1940 годов братья была эвакуирована с острова финскими властями. Вместе с собой монахи взяли и чудотворную Каневскую икону. И до ныне она находится в Нововалаамском монастыре в Финляндии, а на Каневце можно видеть лишь список с нее, выполненный в недавнее время. Каневский монастырь имеет подворье в Петербурге на Загородном проспекте. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день прославляются священномученики Петр Зефиров и Стефан Луканин, священники, и Георгий Бегма и Нестор Гудзовский, диаконы, пострадавшие в 1918 году. Священник Петр Зефиров родился в 1879 году в Ярославской губернии. После окончания Ярославской духовной семинарии он 3 года работал учителем в церковно-приходской школе. Затем женился и был рукоположен в иерея к Никольской церкви в селе Никола на Идоме Романно-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. У них с супругой родилось 6 детей. Одновременно со служением на приходе отец Петр состоял заведующим и законоучителем в местной церковно-приходской школе и законоучителем в Ауловской земской школе. В 1909 году отец Петр был избран членом Благочиннического совета. В июле 1918 года священник Петр Зефиров был арестован большевиками. В заключении он находился недолго, в Романо-Борисоглебской тюрьме. Вскоре во дворе тюрьмы был произведен его расстрел. Сведения о расстреле поступили от членов Ярославского епархиального совета в комиссию по гонениям на Русскую Православную Церковь, созданную при Священном Соборе 17-18 годов, который еще продолжал тогда работать и уже начал собирать свидетельства о новомучениках. В продолжении церковного календаря прозвучит рассказ о положении ризы Господа Иисуса Христа в Москве. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Честную ризу Спасителя не следует отождествлять с нешвенным его хитоном. По преданию грузинской православной церкви, хитон Господень был принесен еврейским раввином Элиозом из Иерусалима в Мцхету и поныне пребывает под спудом в основании Мцхетского патриаршего собора Свети-Сховелли. Празднование в честь хитона Господня совершается 1 октября. Никто из мусульманских завоевателей не осмелился посягнуть на это место, прославленное знамением милости Божией животворящим столпом. Риза Господня, вернее, одна из ее четырех частей, как и хитон Господень, оказалась в Грузии. В отличие от хитона, риза хранилась не в земле, а в сокровищнице собора Свети-Сховелли вплоть до XVII века, когда персидский шах Аббас I, опустошивший Грузию, вывез вместе с другими сокровищами и ризу Господню. Чтобы расположить к себе царя Михаила Федоровича, шах прислал в 1625 году ризу Господню в дар патриарху Филарету и царю Михаилу. Подлинность этой ризы была засвидетельствована Нектарием, архиепископом Вологодским, патриархом Иерусалимским, Феофаном, прибывшим из Византии, и Аникеем греком, в особенности же чудесными знамениями, явленными Господом над больным через принесенную святыню. Впоследствии две части ризы Господней находились в Петербурге, одна в соборе Зимнего дворца, другая в Петропавловском соборе. Часть ризы хранилась также в Успенском соборе в Москве, и малые частицы в Киево-Софийском соборе в Ипатьевском монастыре близ Костромы и в некоторых других древних храмах. Хотя риза Господня была перенесена в Москву в марте из-за бывшего в те дни Великого Поста, празднование положения честной ризы в Москве было установлено 10 июля в канун Дня Возведения на Царство Михаила Феодоровича.

0: Наш церковный календарь завершит чтение жития преподобного Антония Печерского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Антоний Печерский в миру Антипа является основоположником русского монашества. Родился в 983 году в местечке Любиче, близ Чернигова. Помышляя о монашестве, Антипа отправился в ранней юности странствовать и достиг святой горы Афон. Существует предание, согласно которому он принял иноческий постриг с именем Антоний в небольшом монастыре Есфигмене и проходил монашеское послушание как отшельник под руководством старца-игумена Феоктиста. Мудрый старец Феоктист, прозрев в святом Антонии будущего великого подвижника, благословил его возвратиться на Русь, чтобы передать русским подвижникам иноческие традиции святой горы. Святой Антоний поселился в пещере в Берестове, в той, где до него подвязался пресвитер Илларион, впоследствии святой митрополит Киевский, автор «Слова о законе и благодати». Здесь в полном уединении и безмолвии преподобный Антоний возрастал духовно, совершенствуясь в подвигах богомыслия, поста и молитвы. Святая жизнь преподобного Антония привлекла к нему многих православных, которые стали приходить к нему за советом и благословением. Некоторые оставались жить около него. В числе первых были преподобные Никон и Феодосий, 20-летний юноша. По словам летописца, преподобный Антоний всех принимал и желающих постригал. Так собралось 12 братьев. Ученики преподобного Антония под его руководством построили храм и соорудили кельи, первоначально находившиеся в пещерах. Поэтому монастырь получил название Киево-Печерского. Устроив жизнь в обители по строгим иноческим уставам, преподобный Антоний, неизменно стремившийся к отшельничеству, поставил братья игуменом Варлаама, а сам удалился в затвор. Высота духовности и святости, на которую вошел преподобный Антоний, была засвидетельствована по милости Божией многими чудесами. Известно чудо, связанное с построением соборного храма Печерской обители, когда сама Пресвятая Богородица предстала преподобным Антонию и Феодосию в Волгохерском храме в Константинополь, куда они были чудесно восхищены, и обещала не отлучаться от Печерского монастыря. При этом явлении преподобному Антонию было открыто близкое время его кончины. Однажды преподобному Антонию Феодосию явились из Византии мастера-каменщики. Они рассказали, что были вызваны во Влахерну царицей, которая, будучи окружена множеством воинов, в числе их были святые Антоний и Феодосий. Послала их на Русь строить ей храм и дала с избытком золота, а также мощи святых мучеников и на местную икону. Слушавшие греков прославили Бога. Преподобный Антоний объяснил им, что произошло чудо. Они со святым Феодосием никуда не выходили из обители. Место будущего соборного храма обители открылось по молитвам преподобного Антония, причем он явил себя духовно подобным древним пророкам Гедеону и Илии. В первую ночь молитвы Господь явился ему и открыл, что преподобный обрел благодать перед ним. Тогда святой Антоний молитвенно просил, чтобы на утро по всей округе, за исключением места будущего храма, выпала роса. Так и произошло. На другую ночь преподобный Антоний просил, чтобы случилось наоборот, и на святом месте оказалась роса. На третий день, помолившись, измерили золотым поясом длину и ширину храма, и преподобный Антоний низвел молитвой огонь, который очистил означенное место от растительности. Так было положено основание соборного храма Киево-Печерской обители. В своем затворническом подвиге преподобный Антоний победил немощи падшей человеческой природы и получил от Господа дар исцеления и изгнания бесов. Дар целителя преподобный передал своему ученику святому Агапиту, который прославился как искуснейший врач. В 1073 году преподобный на 90-м году жизни представился ко Господу. Мощи преподобного Антония по промыслу Божию остаются сокрытыми.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Пушкин говорит: «Байрон, гордости поэт». В этой строфе Байрон впервые назван по имени. А вообще в романе Пушкин прямо его называет 5 раз. И косвенных упоминаний, и цитат очень много. Помните, мы с вами обсуждали, например, «По гордой лире Альбиона, он мне знаком, он мне родной», говорит Пушкин про глаз адриатических волн. И тем самым он отсылает к венецианским поэмам Байрона. Байрон – очень важный персонаж и в романе Пушкина, и в тексте его судьбы, поэтому о Байроне нужно поговорить отдельно и подробно. Джордж Гордон Ноэл Байрон родился в 1788 году и умер в 1824. Это один из самых известных и великих английских поэтов. Творчество Байрона, без сомнения, это вершина английского романтизма, но его творчество распространялось не только на словесное искусство. Сама его жизнь, сама его личность – это тоже художественное произведение. Возможно, Байрон был, если не первым, то одним из первых людей, чье общественное поведение, поступки, выборы становились предметом эстетического созерцания. Он творит свою жизнь как поэму. Байрон был аристократом. Это был очень гордый человек. Он высшей ценностью в мире почитал свободу. Много лет он был изгнанником. Это изгнание было отчасти вынужденное, отчасти добровольное, но в любом случае ореол изгнанника его окружал. Байрон известен тем, что в Палате лордов он боролся за права рабочего класса. Он известен тем, что всякий раз, когда начиналось какое-то движение за национальную независимость, неважно где, в Италии, в Ирландии, в Греции –

0: Байрон это горячо поддерживал. В конце концов, сама смерть Байрона, а он умер в Греции, в Мессалунгах, когда отправился туда бороться за свободу греческого народа. Сама его смерть – это смерть, без сомнения, романтическая, и это некоторое художественное произведение. Человек умирает, потому что верен собственным представлениям о жизни. Он умирает за свои ценности. В этом есть очень много такого высокого романтизма настоящего. Мировая слава Байрона началась еще при его жизни. Уже во второй половине десятых годов XIX века Байрона читают во всей Европе и в мире, переводят на разные языки. В России первые упоминания о Байроне относятся к 1814 году. Многие друзья Пушкина – это и Александр Иванович Тургенев, и князь Вяземский, и Константин Николаевич Батюшков, и многие товарищи Пушкина по литературному обществу «Арзамас». Многие знакомые друзья Пушкина были пламенными почитателями Байрона. И, конечно, Пушкин тоже Байрона читает, и читает его уже вот во второй половине десятых годов. То есть к тому моменту, когда Пушкин приступает к работе над первой главой Онегина, Байрон – это уже неотъемлемая часть его литературного опыта. Пушкин читал Байрона по-французски в прозаических переводах. Мы точно знаем, что у Пушкина было в руках парижское издание Байрона, 10 томов, которые вышли с 19 по 21 год. То есть это французское прозаическое переложение. Это важно. Потом еще будут другие французские прозаические переводы, и Пушкину они тоже будут известны. Но, конечно, удовлетвориться этим он не мог, потому что поэзия должна быть прочитана на языке подлинника для того, чтобы она была вполне внятна, уж не говорю оценена по достоинству. И Пушкин учит английский на юге для того, чтобы читать Байрона в подлиннике, в оригинале. Мы знаем, что Адам Мицкевич подарил Пушкину уже после ссылки, когда они познакомились и приятельствовали. Мицкевич подарил Пушкину издание трудов лорда Байрона 1825 года, английское. И Мицкевич говорил, что Пушкин почувствовал себя поэтом, когда прочитал байроновского «Корсара». К этому утверждению Мицкевича следует относиться осторожно, потому что его можно понять как, ну, такую однозначную последовательность событий. Да? Пушкин прочел Байрона, и после этого в нем открылись источники вдохновения. Но, конечно, это не так. Байрон не единственный поэт, который оказал на Пушкина влияние и пробудил его музу. Мы не можем воспринимать Пушкина как подражателя Байрона. К тому же нам точно известно, что Пушкин почувствовал себя поэтом много раньше, чем стал читать Байрона. Да, Байрона он читает в 19-20 году, а писать он начинает в лицее намного раньше. В тот момент, когда Пушкин задумывает и начинает писать Евгения Онегина, происходит в его сознании очень важный переход. До Онегина он написал несколько романтических поэм. Онегин – это уже совершенно другая картина мира и другой способ творчества. Получается, что Пушкин переживает переход из одной художественной системы в другую. Ну, это довольно грубое, конечно, утверждение, но тем не менее. И в этом смысле Байрон для него, с одной стороны, невероятно сильное художественное впечатление, источник очень важного опыта, а с другой стороны, Пушкин как будто прощается с ним, да, как будто он идет дальше. Один исследователь сказал, что встреча Пушкина с творческой личностью Байрона стала явлением в космосе культуры, подобным столкновению двух сверхярких звезд. Это очень красивый образ, и по существу это так и есть. Встреча Пушкина и Байрона — это столкновение двух сверхярких звезд. Надо сказать, что немногие могли бы встать рядом с Байроном по масштабу личности и по масштабу творческого дарования. Чаще Байрон влияет односторонне, да, и поглощает своей невероятной энергией писателей более скромного дарования. Вот у Вячеслава Всеволодовича Иванова есть такая статья под названием «Байронизм как событие в жизни русского духа». И Иванов в этой статье, 1916 года она, уже давным-давно написана, в этой статье он показывает, что в тот момент, когда русская культура встречается с Байроном, усваивает Байрона, то начинается постановка совершенно новых вопросов. Иванов считает, что даже на религиозную мысль Байрон очень сильно повлиял, потому что проблемы человеческого достоинства, свободы воли, личных отношений с Богом, они стали вырастать перед русским сознанием, перед русской литературой и философией именно после того, как случился байронизм как событие в жизни русского духа, как говорит Вячеслав Иванов. Давайте мы на этом остановимся, а в следующий раз немножко подробнее поговорим о том, как творчество Байрона откликнулось в художественной жизни Пушкина, в художественном мире Пушкина.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
1: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой. Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефону 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3. В Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А. В Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.

0: прозвучала анданте из концерта для скрипки с оркестром Александра Константиновича Глазунова в исполнении Давида Ойстраха и Государственного академического симфонического оркестра под управлением Кирилла Кондрашина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Если весь мир — это знак, прочитаем его. Что он значит? В средние века на Западе считали, что мир — это одна из двух Божьих книг — природа и Писание. Нынешний мир обеспечил нам собачье состояние ума, как назвал это Льюис. Когда вы показываете собаке на пищу, она нюхает ваш палец, поскольку не понимает, что значит знак. Так и мы. Обнюхивание пальца считают теперь очень модным, реалистичным, современным. Но в нас живет и ребенок, не зависящий от моды. Дети спрашивают: «Нет, а что это?» Им все мало, не то что взрослым. Современный человек доверяет научным объяснениям. Надо же во что-то верить. Ему кажется, они объективны, а духовные — субъективны, произвольны, спорны, порождены воображением. Это в высшей степени ненаучный предрассудок. Научный метод скромно ограничивается тем, что смотрит на мир, не разгадывая этот знак. Как ученые, мы хотим выяснить, из чего вещи, как они действуют, а вот как люди, мы хотим знать, что они значат, что они такое. Поставим мысленный эксперимент. Спросим, как ребенок, а что это? И попытаемся прочитать знак мироздания. Предположим с неразумной разумностью, что он что-то значит, и спросим, что же? Чтобы правильно читать знаки, нужны правила чтения. Нельзя грешить против правды, надо исходить из того, каковы эти знаки на самом деле, каковы же они, или условные, или естественные. Знаки условные, произвольные, придумали люди, они могут быть другими, как буквы алфавита или спортивные сигналы. Знаки естественные, природные, другими быть не могут, как дым — знак огня, или улыбка — знак радости. Природные знаки больше говорят нам о своем значении, ибо означаемое ими в каком-то смысле здесь, в самом знаке. Там, где есть дым, есть и огонь. В улыбке есть радость, в букве нет звука. Природный знак живой. Он то, что он значит, как таинство. Он действует как волшебство, да он и впрямь волшебен. Мир преисполнен действительнейшего волшебства. Если мироздание — знак, это знак природный. В нем есть то, что он означает. Если оно — знак неба, небо в каком-то смысле здесь, в мироздании, как солнце в луче, здоровье в румянце. Это никак не значит, что небо не запредельно, солнце тоже не луч. Собственно говоря, небо включает землю, как душа включает тело. Душа включает тело, ибо она — это я, моя личность, а мое тело — только часть этого я. Материальное тело не вместит нематериальную душу. А вот нематериальная душа достаточно просторна. Точно так же земля не вместит небо, а небо землю вместит. Вернемся к правилам чтения. Знаки можно разделить еще на словесные и изобразительные. Писание — словесный знак Бога, природа — изобразительный. Правило чтения изобразительных знаков гласит, что знак меньше означаемого в трех смыслах. Во-первых, означаемое — весомее, вещественнее, реальнее. Картинка — только картинка, хотя мы можем принять ее за саму вещь. Дети пугаются зверей на картинке, тем более в фильме. Во-вторых, у изображаемого больше измерений. Скажем, двухмерная картина изображает трехмерные предметы. А неподвижная трехмерная статуя — движущееся во времени четырехмерное существо. В-третьих, изображаемое четче, яснее, в нем больше деталей.
портрет не передаст каждой поры, каждого волоска. Если земля — образ неба, мы знаем о небе по меньшей мере три вещи. Во-первых, оно реальнее, весомее земли. Обычно нам кажется, что оно прозрачное, расплывчатое, жидкое. На самом же деле это земля эфемерна, как ветер, как трава, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь. Евангельские образы выправляют привычные заблуждения, если мы еще способны впрямую их ощущать. Во-вторых, на небе больше, а не меньше измерений. Это значит, что духовное не лишено четырех измерений материи. Вечность включает, а не исключает все, что есть во времени. В-третьих, небо четче, а не расплывчатее земли. Оно слишком четко, чтобы о нем рассказать. Вот почему духовицы и возвращенные к жизни рассказать о нем в сущности не могут. Наши представления о небе расплывчаты, невесомы, одномерны, но если мы сравним с землею само небо, расплывчатой, одномерной и невесомой окажется земля. Я не хочу сказать, чтобы земли как бы и нет. Она есть, она вполне реальна, но менее реальна, чем небо, ибо она его образ. Ничего обидного здесь нет, ведь небо самое реальное, что только может быть. Земля выполняет величайшую из задач. Она пророчица, непрестанно возвещающая. Это не все, как возвещает наше сердце. Пророки Божьи и здравые мысли, и мироздания указывают нам на то, что больше их. Когда пророк хотя бы и косноязычно скажет «Так говорит Господь», мы не должны терять времени, рассуждая об его произношении.

Итак, на земле у нас и знак, и обозначаемое. Явилось царство, явился и царь. То, на что указывали знаки здесь и сейчас, не только там и тогда. Небеса воплотились. Употребляя это слово, мы тут же вспомним слово Христа. Числом измерений Он превосходит в бесконечное количество раз земное тело иудейского плотника, жившего в первом веке, хотя оно было Его храмом, скинией, святым святых. Божий глагол, совершенный, полно выраженный до начала времен, Божий замысел, творивший мироздание, Божий чертеж, отраженный в тварном ладе, сошелся в одной точке, в определенном человеке, который сказал «Я есмь», предъявив права на пристойное лишь Богу «Я есмь сущий». Все знаки указывают на Него, ибо от Него исходят. Повторю, это мыслительный эксперимент, предположение, видение. Доказательств я не предлагаю. Мы говорили, что через этот мир можно понять тот, небо. А не поможет ли небо понять и увидеть землю? Какой она окажется в этом свете? Как изменится? Земля станет личиной Бога, Его пантомимой, Его действом. Как всякое истинное искусство, она развлекает и учит, дарует радость и мудрость, можно даже сказать, хотя это не модно, дает нам нравственный урок. Весь мир — любовное послание. Все произведения искусства отражают художника. Если Бог — любовь, мироздание — это любовь в пространстве и во времени. Оно материально. Но на самом деле оно слеплено из любви. Весь мир — лицо, и это очень важно. Мироздание — не безличный механизм. Видели вы игру, где среди ветвей и листьев надо найти человека? Найдите его, и картинка навсегда изменится. Это уже не заросли, это человек. Когда мы увидим лик Божий, мир навсегда изменится в нас. Весь мир — таинство, живой знак, который есть то, что он означает. Утверждая, что тело Христово реально присутствует в святых дарах, мы не преувеличиваем, а преуменьшаем. Можно сказать, что оно присутствует во всем. У света нет цвета, и потому он может принять в себя любой цвет. У цвета нет очертаний, и он может заполнить любые очертания. Так и небеса, не часть мироздания, туда не попадешь на ракете, они в любой его части. Спросить, где небо, все равно, что спросить из утробы, где мир. Вне рая не этот мир, но ад, вообще непригодный для жизни. «Что кажется землей, то небо или ад», — писал Льюис. Если земля — частица неба, значит ли это, что на небе есть все земное? Есть там грязь, кошки, есть там кошачий корм, а как насчет пива? Начнем с того, что все маломальски стоящее здесь родом с неба. Кошка не набор молекул, передвигающихся в пространстве, а знак, замысел Божий, творение, она природный знак. Значит, в ней есть что-то небесное. Небо же не умирает. Бог не знает мусора, отходов. Творение Его проходит сквозь время, но пребывают в вечности. Первая нота симфонии уступает место второй, но остается в симфонии, так и земля в небе, время в вечности.
относится это и к людям, и к природе. Согласно Писанию, мы как трава, как цвет полевой. Для Платона мы — ангелы в темнице тела. Для псалмопевца — часть природы. Надеяться на вечность мы вправе лишь вместе с природой. Если мы причастны вечности, природа ей причастна. Если она не причастна, не причастны и мы. И мы, и она ценны, как творение Божье. Помните, отходов у Бога нет. А вот свалка существует и зовется гиенной. Под Иерусалимом, святым городом, была долина, где язычники приносили человеческие жертвы. Иудеи считали, что такое место годится только для того, чтобы сжигать там мусор. Позже она стала метафорой ада, духовной помойкой мироздания. Бог не оставляет отходов. Мы оставляем, а Божий мир должен очищаться от таких отбросов духа, как себелюбие, злоба, жадность, трусость или похоть. Если мы не отождествляем себя с этим мусором, нам же лучше, чтобы он сгорел. Если отождествляем, будем гореть сами. Не в наказании, просто иначе не получится. На небо мусор не возьмут, и если мы в него вцепились, для нас останется только одно место. Чем гадать, сколько народу в аду, сколько на небе, терзаясь единственной на свете трагедией, запомним лучше, если мы пошли не в ту сторону, можно повернуть.

Теперь мы займемся небесной радостью, удовлетворяющей голод сердца. Но ведь и счастье, даже удовольствие как-то заглушает этот голод. Чтобы различить их, начертим карту души. Представим «я» как ущелье. У него два склона. Сходятся они только внизу. Один склон — познание, другой — ощущение. Греки проецировали их на Аполлона и Диониса, богов неба и земли, солнца и растительности. Поэтому Ницше называл рациональное в нас аполлоническим и рациональное дионисийским. Разделим ущелье на три уровня. Самый поверхностный, верхний — это тело, вернее, одушевленное тело, ведь мы живые тела, а не трупы. На этом уровне склоны далеко друг от друга, они четко разделены. Справа — способность чувств получать какие-то данные, слева — инстинкт, побуждающий стремиться к удовольствию, избегать боли. На следующем уровне, посередине, самая душа, то есть сознание, мысли, чувства. Они познают истину и стремятся к счастью. Счастье глубже удовольствия, как постижение истины глубже чисто чувственных данных. Чем глубже знание, тем больше от него счастья, тогда как чувственное восприятие может и не приносить удовольствия. Глубже всего дух. Здесь, по дну ущелья, бегут живые воды. Многие вообще не догадываются об этом уровне. Немало и таких, кто не знает о среднем, втором, и видит в себе, а чаще в других, только организм, усложненное животное. Словом, получается шесть представлений о человеке. Первые три, в основном западные, человек только организм, это называется материализмом. У него есть тело и душа, дуализм. У него есть дух, душа и тело, так по Библии. Другие три восточные. Тела на самом деле нет, нет и души, нет ничего. Теперь начертим другую карту. Здесь те же три уровня глубины, но у каждого по три раздела, как бы по три сектора. Иоанн Богослов называет их жизнью, светом и любовью. Индуизм — сат, чит и ананда. Бесконечное бытие, бесконечное знание, бесконечное блаженство. Христианское же богословие укореняет их в трех лицах Троицы. Отец — источник всякого бытия, Сын — Логос, Слово Божье, Разум Божий, Дух Святой, блаженство их любви. Именно в этих трех вещах мы и нуждаемся. Жить без каждой из них невозможно, недостойно или невыносимо. Без бытия невозможно жить. Без понимания недостойно. Без любви мы жизни не вынесем. Жизнь души и тела вместе Новый Завет называет «биос». Жизнью естественной. Жизнь Духа больше естественной, и зовется она Зоэ. Если мы выберем ее, Дух наш будет сопричастен жизни Бога Отца, источника всякой жизни. Духовное знание станет сопричастным Богу Слову, ибо Он свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. А духовная радость сопричастна Святому Духу, любви между Отцом и Сыном. Тело связывает нас с тем, что меньше нас, материальный мир. Душа — с нами самими, Дух — с тем, что больше, с Богом. Вот почему мы обычно открываем настоящего живого Бога и собственный наш Дух одновременно и не можем найти своей глубочайшей глубины, пока не нашли Бога. По Богу тоскует наш дух.
даже если душа об этом не знает. У нас 6 стремлений, 6 жажд. На уровне тела мы жаждем удовольствий и опыта чувств, любопытства. На уровне души — счастье и знание. На уровне духа — радости и мудрости. Первые идут от мира, вторые — от нас, хотя многие тщетно ищут их в мире. Третьи — от Бога, хотя многие тщетно ищут их в мире или в себе. Удовольствие и ощущение — пузыри на поверхности. Счастье и знание — подводные течения. Радость и мудрость — сокровища на самом дне. Каждая ступень глубже предыдущей. Дух может радоваться, когда страдает душа. Но обычно радость переливается в душу и даже в тело. Тот, кто обрел духовную радость, здоровее психически и физически. Например, ему можно меньше спать, он лучше сопротивляется болезням. Однако истинный дом радости — дух. Душа испытывает ее лишь потому, что жива духом, как тело живо душой. Чувство радости — не сама радость, а ее избыток, перелившийся в душу, не волна, а след ее на песке.

Дорогие друзья, страницы книги американского богослова Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой» на стихи из Псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодняшняя программа «Календарь памятных дат» посвящена продолжению наших бесед об ордене святого равноапостольного князя Владимира. Я напомню, что две наши предыдущие программы были посвящены в целом системе орденов Российской империи. И вот сейчас мы подошли к тому, чтобы уже начать говорить, собственно, об этом ордене, о котором мы говорим в связи с празднованием в 2015 году тысячелетия представления святого равноапостольного князя Владимира. В этих программах принимает участие Константин Геннадьевич Капков, руководитель церковно-исторического проекта «Летопись». Здравствуйте, Константин Геннадьевич.
1: Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Ну вот, мы подошли к главному, центральной теме нашего небольшого цикла, ордену, собственно, князя Владимира.
1: Да, точное название его — орден святого равноапостольного князя Владимира. Он был учрежден государыней императрицей Екатериной II 22 сентября 1782 года. С какой целью и почему святого Владимира? Ну, цель была довольно, так сказать, актуальна в свое время и понятна. Дело в том, что к тому времени существовали только три ордена. Высший Андрея Первозванного, ну, полагался, так сказать, высшим чинам. Александра Невского орден тоже не очень, так сказать, подходил для широкого круга, поскольку тоже, так сказать, предназначался для высших чинов. Орден святого Георгия III, который был к тому времени учрежден, выдавался только за военные отличия. А вот за гражданские отличия была такая вот лакуна, ниша такая. Должна была быть награда и за гражданские отличия. И
0: для низших именно чинов.
1: И для всех.
0: Ну, и для всех,
1: он, для всех.
0: Он, начиная, так сказать,
1: да,
0: с первых
1: начиная с первых, классных чинов, так называемых. То есть это было актуально. И его четыре степени были актуальны, что он захватывал, как вы верно заметили, широкий круг служащих. И он сразу изначально выдавался как за гражданские, так и за военные отличия. То есть, опять же, так сказать, покрывал еще более широкий круг лиц. То есть он был рассчитан на широко объединительный такой вот, так сказать, принцип, чтобы связать воедино организм, так сказать, людей разных чинов и разных званий. Почему святого Владимира? Ну, во-первых, мы понимаем, что Владимир, конечно, это он крестил Русь, и Екатерина II, она хорошо знала русскую историю, интересовалась ей, и выбор ее понятен. Но были несколько еще, так сказать, обстоятельств. Она хотела выбрать святого не только, который вел христианство на Руси, но и святого, так сказать, который как бы соответствовал царскому уровню по крови. И вот я вам процитирую любопытную такую цитатку небольшую, в котором сама Екатерина II пишет одному из своих корреспондентов во Франции. «Святой Владимир был дед королевы французской, шурин императора Оттона II, зять императора Константинопольского Романа, одна из дочерей его была за венгерским королем Стефаном, другая за королем Богемским. Стало быть, вы видите, что родство у него было не дурное». Соответственно, и этот момент тоже был учитан. Интересно, и, понимаете, всегда имеется таких два плана. Один план такой широкий, один более узкий, вот который на тот момент времени был актуален. Вот на тот момент времени был еще актуален такой проект, так называемый греческий проект, когда Константинополь полагался, что мы хотели освободить его от турок и, соответственно, восстановить там Византийскую империю, греческую империю. И царем полагался там сын Павла I, ну, тогда не Павла II, значит, соответственно, внук Екатерины, тогда сын великого князя Павла Петровича, позднее императора Павла I. Он был назван как раз Константином в честь вот византийских императоров, чьи имена носило много. Много было Константинов.
0: Константинополь тоже.
1: Да. И орден был сделан как бы из двух таких четырехугольников, друг на друга накладывающихся, когда получается звезда, один из которых был золотой, один серебряный. Я имею в виду не качество металла, металл был серебряный, просто позолоченный, да, но позолоченная звезда, да, и серебряного цвета звезда. Угу. Золотая обозначала Восток, Золотой Восток, эту Византийскую империю. А сверху на нее было положено серебряное, то есть, соответственно, Северную империю, которой была царица Екатерина. То есть, соединение двух этих империй под главенством, понятно, что севера, государыни Екатерины II, вот серебряная звезда накладывалась, так сказать, на золотую. Получалось две четырехконечных друг на друга, чуть смещено, получалась восьмиконечная звезда. Вот она
0: можно
1: и стала.
0: Можно еще напомнить нашим слушателям, что в символике такой, геометрической, если хотите, квадрат – это символ, образ Земли как таковой, да? В отличие от круга, который символ неба, да? Вот купол храма – это образ неба. А квадрат, который в основании храма крестово-купольного, это образ Земли. Так что вот, значит, как бы соединение тут двух земных царств.
1: Да.
0: Северного и южного.
1: Да, это тоже интересный, конечно, момент. То есть все было, так сказать, продумано. В центре ордена был равноконечный крест, а буквы СР, святой равноапостольный князь Владимир, абвиатура из четырех букв. Надо заметить, что это единственный орден был, к слову сказать, Российской империи, который был посвящен русскому или российскому, если угодно, святому. И надписи на нем были сделаны на русском языке, единственный орден. Потому что другие ордена, там Андрей Первозванный, это византийский святой, так сказать, святой Георгий, это греческий.
0: Вообще христианский.
1: Христианский, да, но не русский. Александр Невский был, конечно, нашим святым, но там вензель его имени святой Александр, он был на латинице сделан, латинским языком. А вот чтобы на русском языке русского святого, это был вот единственный орден. А святой Анны тоже на латинице и так далее. Но небольшое отступление. И еще о святом Владимире такой интересный момент можно отметить. Дело в том, что святого Владимира почитают и католики. Почему? Дело просто, он жил в то время, когда церковь была не разделена. Он скончался в 1015 году, святой Владимир, а церковь разделилась на западную и восточную, на католическую и православную в 1054 году. И хотя он был канонизирован, конечно, не в то же время, а в 13 веке, дожил-то он при неразделенной церкви. Поэтому, в принципе, человек же святой становится не тогда, когда канонизируют, а тогда, когда он живет. И поскольку жил он, так сказать, при неразделенной церкви, то, по крайней мере, российские католики, украинские католики почитают его как своего святого и празднуют в тот же день, как и мы, только по другому календарю его память. Это тоже интересный такой объединительный момент. То есть святой Владимир, он, в общем-то, как государственный муж объединяет в данном случае и разные вероисповедания. Так вот, мы подошли теперь к тому обстоятельству, за что все-таки его давали. Я думаю, что лучше всего несколько цитат сделать из статута ордена напрямую. Давайте я вам процитирую. «Кто исполнит поручение начальства, сопряженное с явной опасностью жизни?» Ну, это, понятно, имеется в виду военные. «Кто одними благоразумными увещаниями, не прибегая ни к каким иным мерам, убедит неповинующихся по какому-либо заблуждению покориться предписаниям начальства?» Но это имеется в виду, так сказать, какие-то внутренние конфликты, прежде всего, скажем, в отношении священников. Это имелось в виду то, что если взбунтовавшихся крестьян он приведет к повиновению своим словом, без помощи военных команд, без столкновений, без вот каких-то, так сказать, таких вот, а убедит. То есть выступит, собственно, миротворцем. Ну, это мог быть не только священник, но это, то есть, такую миротворческую функцию исполнит. При каких-то конфликтных ситуациях. Ну, это не только поминовение, непоминовение, допустим, крестьян, которые, что говорить, конечно, были, случались такие случаи при крепостном праве. Но еще и другие разные обстоятельства, когда вот...
0: Ну, вот сейчас бы, например, террористы что-то там захватили, какой-то человек пошел и с ними договорился, да, и сумел их убить, и заложников выпустили.
1: Он бы имел право на получение ордена святого Владимира. По статуту, то есть по прописанному законодательно заслуге. Дальше мы процитируем из статута святой Анны положение. Почему? Потому что Анна была ниже ордена, так сказать, по статусу, чем Владимира. Но за одно и то же отличие давали сначала Анну, а если человек повторно сделает, то уже Владимира. То есть уже в добродетели укоренится. Вот. Поэтому я читаю Анну, это то же самое, что Владимир, только второй раз. «За приведение в желанный порядок запущенной части или за успешное окончание непомерно накопившихся дел». То есть, собственно говоря, такое антибюрократическое такое, значит, действие произведет, разберет, в конце концов, бумаги. И кто окажет вторичное, подобное же усердие, получал орден святого Владимира.
0: То есть, вот за благоустройство территории, так сказать, тоже, да?
1: Нет, ну здесь имелось в виду какое-то дело производства. Вот это имелось.
0: Первый пункт, по-моему, звучал.
1: «За приведение в желаемый порядок запущенной части или за успешное окончание непомерно накопившихся дел. Запущенная часть имеется в виду какое-то административное такое, скажем.
0: Понятно, не запущенные части города,
1: понятно. Вот если вот какая-то есть структура, так сказать, там государственная или иная, которая занимается какими-то делами, и вот она запустила все свои дела, и кто-то в конце концов их разгреб, так сказать, и просителю ответил на его прошение, чтобы он не ждал. Сверх того, что он должен был делать по своей прямой обязанности, естественно. Далее. За проект, приведение в исполнение которого умножило без отягощения

0: искусств.
1: Угу. Пожалуйста, широта, так сказать.
2: Да.
1: Причем отмечаем, да, еще раз, что это первый раз за открытие в области наук или искусств полагался орден Святой Анны. А кто сделает вновь подобное открытие? Орден Святого Владимира. Надо было два открытия сделать. Далее, следующее. За классическое сочинение по какой-либо отрасли наук или литературы напишет и издаст. Соответственно, первое – это Анну получает он орден, второе – Владимира, если он напишет классическое сочинение по какой-либо отрасли наук. Классическое имеется в виду то, что его будет широко использовать в образовательных каких-то проектах. Ну, это вот и профессор такой-то написал, это понятно, поэтому мы там учимся 10 лет книги. Вот, значит, она классическая.
2: Ну, вот интересно, что здесь речь идет о возможности награждения людей, так называемых свободных профессий,
1: да,
2: например,
1: да,
2: художник.
1: Да, да.
2: Он может не быть государственным служащим,
1: да,
2: чиновником.
1: Да, да, да.
2: Уже расширяется награждение на такого рода категорию.
1: Совершенно верно. Дело в том, что принципы все-таки ордена Святого Владимира универсальны. Это охватить как можно более широкий круг лиц, которые в своей работе, в своей области делают что-то полезное государству.
2: Достигают каких-то высот.
1: Да. Далее. Еще несколько пунктов осталось. За спасение жизни более нежели 10 человеком, который совершит это деяние вторично. То есть, опять же, первый раз орден Святой Анны, если человек 10 спас и более. Второй уже Владимир. То есть, надо было постоянно как-то вот... Это довольно сильно, ну, высокая такая, так сказать...
2: Планка,
1: да. 10 человек, пойди, спаси. Хотя при этом надо заметить, что, конечно, отмечалось спасение жизни одного человека. Но для этого полагалась медаль на ленте ордена Святого Владимира, опять же.
2: Ага, ага.
1: То есть, как у нас и сейчас есть медаль, но и она и в советское время была, ну, это классическая, так сказать, я думаю, медаль, наверное, для каждой страны за спасение человека, да, за спасение погибавших, по-разному немножко называется. В России она носилась на ленте ордена Святого Владимира. А, соответственно, вот уже, если какое-то спасение массовое, то уже человек получал орден, а так медаль. Причем любопытно, что сначала медаль весь XIX век носила название «За спасение погибавших». А государь-император Николай II изменил это название «За спасание погибавших». Почему? Дело в том, что иногда человек, когда спасали, он не выживал все равно. Допустим, был пожар, другой с риском для жизни собственной, спас его из пожара, а человек через 2 дня умер. Ну, от ожогов, не по зависящим, так сказать, обстоятельствам
2: от спасавшего.
1: Да. Тоже хотелось поощрить. И вот поэтому изменилась формулировка не за спасение, а за спасание. То есть было намерение, было действие, которое должно было спасти человека, но по независящим обстоятельствам человек скончался вот там после пожара. Да. Все равно это деяние отмечалось медалью.
2: Ну, наверное, и раньше было так, просто уточнили название.
1: Уточнили название, да, при государе Николае II, да. Вот он такое, одну буковку изменил в этой медали. На ленте ордена Святого Владимира. И последние пункты, которые можно было отметить, это следующие. За отвращение пожертвованиями и благовременными распоряжениями народной нужды или бедствия, не быв обязан к тому службою. То есть, ну, если ты по службе должен предотвратить, скажем, последствия стихийного бедствия, там, какие-то, предупредить их, да, то это не это ты обязан сделать. А если вот, не будучи к службе обязан, ты сделал такие-то распоряжения, или нашел благотворителя, или сам пожертвовал, которые отвратили какую-то проблему, то тогда
2: ты... как-то соорганизовал людей, например.
1: Тогда ты мог, претендовать
2: на... сотрудником МЧС... Да. Тем не менее, на месте сориентировался и сумел организовать помощь.
1: Ну, можно, да, так вот в людям, таком, да? так сказать, немножечко, может быть, в грубом приближении, но это так, да. Вот, примерно в наше время это, наверное, так бы где-то выглядело. Ну, вот. И последнее, это за учреждение и как минимум 7-летнее содержание за свой счет больницы или богадельни или училища. Учредил 7 лет и выше содержал, получал, опять же, орден Святой Анны. А еще 7 лет уже Владимира. Не менее 7 лет. Ну, вот. Ну, то есть, это такое серьезное, в общем-то, как содержать свою больницу, учредить, так сказать, и так далее. В общем, это деяние такое, которое... Ну, то есть, мы видим довольно широкий, так сказать, круг. И здесь, пожалуйста, и литераторы, и ученые, и жертвователи, и благотворители... И люди, которые на государственной службе ведут антибюрократическую работу, рационализаторы, военные чины, гражданские чины, миротворцы. Вот такой довольно широкий спектр, но всех их

0: объединяет вот такое желание послужить на пользу, так сказать, церкви и Отечества, как было принято выражаться. Говоря еще, кому предназначался этот орден, важно отметить, наверное, два таких обстоятельства. Во-первых, вот то, что мы сейчас читали, это по каким заслугам. А во-вторых, этот орден также, что еще расширял, а более круг лиц награжденных, его давали за беспорочную выслугу лет. Я отмечу именно слово «беспорочную». Не просто выслугу лет, это на самом деле проверялось. Если были какие-то взыскания, то орден не давали. Была даже такой определенный тип награды в Российской империи – снятие взысканий, что считалось само по себе наградой, потому что это открывало путь, так сказать, дальше. А если взыскание не снималось, то это закрывало. Так вот, именно за беспорочную выслугу лет получали 25 лет, если человек прослужил в офицерских чинах и участвовал как минимум в одном сражении. Или 35 лет, если не участвовал в сражении, так получилось. Или гражданские, на гражданские чины за 35 лет службы получали беспорочные. Говоря о священниках, скажем, что они получали за 50 лет служение в священном сане, беспорочную, опять же, служение в священном сане. Ну, видите, я считал, что священникам самая легкая служба. То есть им надо 50 лет, не 35, а 50.
1: Ну, просто они дольше, я бы сказал так, не выходят в тираж. Священник может и в 70, и в 75, и в 80 лет, и только набирает авторитет и любовь прихожан, если он действительно беспорочно служит. А, конечно, на государственной службе, тем более военной, да и гражданской, немногие в 75-80 сохраняют достаточно трезвую голову и энергию, чтобы исполнять свое служение.
0: Ну вот, видите, вы очень тонко понимаете, так сказать, почему священникам был дан, так сказать, 50 лет, а гражданским чинам 35, а военным 25, если они участвовали в сражении. Если не участвовали, тоже 35. Ну да, были, правда, еще нюансы, что, скажем, морские компании, за те, кто флотские люди, да, за морские компании, там по компаниям считалось, компания, это, как правило, полгода там вот компания. Если не участвовал в сражениях, 20 компаний надо было. Значит, если участвовал 18 компаний, людям морским еще поменьше сделали планку, но на море вот как-то все время считается служить тяжелее.
1: Ну, в общем,
0: что какой-то резон понятно. В этом есть. Логика мысли понятна. Это же обстоятельство, что и гражданским, и военным чинам было отмечено на медали, учрежденной в честь открытия учреждения ордена. На ней было написано «воину и гражданину». Значит, как выглядел орден? Ну, наверное, все уже, как сказать, знают все-таки, как орден, это легко увидеть, так сказать, там в интернете и так далее. Сейчас много книг издается по орденам, но тем не менее,
1: на два слова. На Владимирском соборе жители Петербурга могут, да, посмотреть, да, могут посмотреть над входом в храм.
0: Да, зайти на территорию, там, я говорил, все ордена показаны. Буквально в двух словах. Это черно-красная лента, золотой крестик, вишневый эмали, в центре герб. С горностаевой мантией такой, значит, и, соответственно, буквы Святой Владимир, СВ, аббревиатура. А на оборотной стороне дата учреждения ордена 22 сентября 1782 года. Вот.
1: Тем, то есть орден представлял собой крест?
0: Крестик, да, крестик маленький такой. Крестик, который четвертой степени носился на колодке на груди. Каждая степень имела свои отличия. Естественно, как носить, чтобы было понятно все. Чуть-чуть разный размер, от низшей к высшей увеличился размер. Третья степень носилась на шее. Вторая степень носилась тоже на шее, но к ней еще полагался к ордену, знак ордена, крестику, полагалась звезда, о которой мы говорили, вот весьма конечная. И то же самое к первой степени, но он еще был крестик еще побольше размера. Еще побольше размера.
1: То есть носилось и то, и другое, да, да, одновременно?
0: Да, да.
1: Или
0: да.
1: Можно было то, что это одно?
0: А можно было одно. Может, звезду выбирали. Как если высшие степени, первая, вторая, выбирали звезду. Носили звезду. Ну, понятно, что, значит, есть и крест, то есть это, собственно, одни и те же знаки принадлежности к ордену. На орденах, которые выдавались за беспорочную выслугу лет, обозначались на оборотной стороне даты 25 лет или 35 лет. Две таких даты были обозначены. Священники, получавшие за 50 лет беспорочной службы, там не было обозначения 50 лет, они получали обычный орден. Но это никак не влияло на их статусность никоим образом. Все те же преимущества, какие имел и другой, любой кавалер священник получал по этому ордену. Можно заметить, что если поскольку награждали, собственно говоря, не только христиан, и не только православных христиан. Орден награждали евангелическое, лютеранское духовенство и
1: католическое.
0: Евангелическое, реформаторское духовенство, армяно-грегорианское, вот, армяно-католическое. То есть, собственно, всех вероисповеданий, и мусульман даже награждали. Они с удовольствием, собственно, принимали ордена. Ну, тогда империя была все-таки, конечно, сплоченной, так сказать, под эгидой единого царя. Воспринимали, конечно, не как частное какое-то лицо случайное, там, выбранное или неважно как, а как помазанника. И, наверное, вероисповедание тоже как помазанник, это и совершенно особый статус придавал. Он как бы был в известном смысле надконфессиональным, что сплачивало, так сказать, империю. Так вот, для мусульман и иноверных выдавался орден по желанию их, где место горностаевой мантии под короной и вензеля СВ был государственный герб Российской империи. Но, тем не менее, орден носил орден Святого Владимира, наименование-то оно никуда не менялось, так сказать, и вся форма, и все остальное, все сохранялось, так сказать.
1: Крест все равно.
0: Да, крест все равно, так сказать, присутствовал. В общем, это никого не смущало. Мы видим массу сохранившихся фотографий, когда разных вероисповеданий, и буддисты, и католики, и мусульмане, и даже раввины, этот орден одевают, вот, пожалуйста. И сохранились такие фотографии, и достаточного качества. Вот. То есть, в общем-то, опять же, это универсальность такая. И причем универсальность такая вот продуманная, то есть она как бы действительно объединяющая, не искусственно, а был единый гроссмейстер, единый глава. Ну, и закругляясь, наверное, давайте скажем о количестве персон награжденных. Ну, не вдаваясь в детали, тут у меня есть по разным годам прям выкладки, сколько за какой год, скажем, что в целом количество награжденных постоянно увеличилось. В конце 18-го, первой половине 19 века, первой степенью награждалось 1-2 персоны в год. Второй степенью порядка 10 человек, третьей 70, и четвертой порядка 200. То есть довольно маленькие количества. Но во второй половине произошли значительные изменения, больше круг лет стал награждаться. И изменились так цифры. Первой степенью уже награждали 10-12 человек в год во второй половине 19 века, в начале 20-го, а четвертой степенью порядка 1500 человек в год. В конце 19 века. Ну, особенно в Первую мировую войну много награждали, особенно военных, но война была необыкновенных масштабов, вот, и, соответственно, этому большое количество награждений произвелось именно в Первую мировую войну, и за гражданские отличия, и за военные отличия, и за отличия по обстоятельствам военного времени с такой вот формулировкой. А всего за всю историю ордена был награжден 721 кавалер первой степени. Это мало, надо сказать, почти за 140 лет примерно. Андреем Первозванным орденом было больше награждено, чем Владимиром, орденом Святого Владимира первой степени. 721 персона одна. Второй степенью 5 тысяч, третьей 50 тысяч и четвертой 150 тысяч. Надо сказать, что за 140 лет это тоже немного. Это немного, то есть
1: конечно, да.
0: Никакой девальвации награды, обесценивания не случилось. Это важно подчеркнуть, потому что обычно, если долго... Есть долгая практика награждения каким-либо орденом, обычно происходит какая-то девальвация. Все больше хочется наградить побольше, да? А удержаться планку трудно, желающих много, так сказать, да. Вот. Но тем не менее она удержалась. Это, в общем-то, касается всех орденов, но особенно это касается Владимира, поскольку он все-таки, будучи орденом, с одной стороны, массовым, с другой стороны, всегда имел, так сказать, планку, когда не происходило его перенаграждение и, соответственно, обесценивание этой. Значит, из чего орден изготавливался, как и все российские ордена, из золота, но при этом, может быть, кого-то разочарую я, золота там было немного, всего 6 грамм на четвертую степень, а на первую 19 грамм. Собственно, ценность его была не из-за того, что он был золотой. Ценность не в его, так сказать, вот каком-то там...
1: Ювелирном,
0: да, хотя они были сделаны красиво, и сейчас этим орденом можно любоваться. То есть, опять же, все было довольно умело. Золото, да, золото, но не перебор. Он был дутым изнутри, то есть он был полым. Почему так мало золота? Он был полым, золотой, но полый. Ну, вот так вот, так, понимаете, чтобы не было и перенапряга для казны, и для кавалеров, чтобы с них много не взыскивали за изготовление ордена. При этом он выглядел красиво. И последняя была такая мода носить этот орден черного цвета. В конце 19 века, в середине 19, в конце 19 века изготавливали в частных мастерских орден черного цвета, плоский.
1: То есть, вот крест.
0: Да, крест, да, крест. Плоский причем, потому что вот так лопасти креста у капитульного ордена были немножко выгнутые, он такой вот выпирал. А здесь плоские черные кресты, значит, ну, а вензелево изображение, там вензеля Святого Владимира тоже, то есть рисунок тот же и размер тот же, только вот плоские и черные. Вот такая мода была. Ну, смотрели сквозь пальцы, носили такие ордена.
1: То есть это люди сами заказывали?
0: Сами заказывали, себе. Да, да, да. Вообще была практика в Российской империи, что любой человек мог пойти и заказать себе любую медаль или любой орден, пожалуйста, без всяких проблем. Причем на Санкт-Петербургском монетном дворе. И это, мне кажется, очень разумно. Он не мог его носить, а заказать мог. Ну, коллекционер или просто он фантазия такая. Пожалуйста, на стену себе. Нет проблем. А носить он не мог, конечно. Вот. Также и орден.
1: А вот за ношение такое неправедное...
0: Могли поймать.
1: Полагались могли какие-то поймать. Наказания?
0: Да, могли поймать, могли спросить удостоверение, сказать, а что вы, почему вы, милостивый государь, носите медаль за такую-то компанию, когда вы еще были младенцем, значит, когда эта компания была. Вот. Но таких случаев на самом деле не было, потому что, ну, как-то это, к этому серьезно все относились. Любой орден можно было заказать и у официальных поставщиков императорского двора, у капитула официальных поставщиков. Также в любой другой мастерской мог заказать, ну, допустим, на разных мундирах, чтобы не перекреплять. 10 заказал на разных мундирах. Были так называемые фрачные копии делали, то есть человек, который был не в мундире, а во фраке. Делал такие маленькие, миниатюрные, так называемые фрачные копии. Вот такой небольшой, такую булавочку, где были накреплены все его ордена, он все-таки, так сказать, вот, на фрак прикреплял. Ну, это, опять же, в частных мастерских заказывалось. Сохранились миниатюрные копии ордена фрачные Святого Владимира. Они в антикварных магазинах, на антикварных аукционах продаются. А сам орден, конечно, стоит довольно прилично. Коллекционеры могут позволить себе иметь фактически только в копиях. Подлинных орденов осталось довольно мало, особенно высших степеней, ну, из-за редкости награждений.
1: Ну что же, спасибо. Сегодня мы говорили о ордене князя Владимира. И о нем рассказывала нам руководитель церковно-исторического проекта «Летопись» Константин Геннадьевич Капков. В следующих программах мы продолжим говорить об ордене святого равноапостольного князя Владимира. Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 9.

1777 году умер Сумароков. Теперь на вершинах российского Парнаса гремели действительный статский советник Херасков и кабинетный переводчик Василий Петров, семинарист, имевший честь слыть карманным Ее Величества стихотворцем, каковым прозвищем он весьма гордился. Оба, однако ж, были значительно старше Державина, их слава началась еще при Ломоносове. Но и ближайшие сверстники Державина не оставались в тени. Княжнин родился в 1742 году, Богданович в 1743, Фонвизин в 1744. От каждого из них Державин по возрасту разнился не годами, а месяцами. Но Княжнин был известен уже Дидоной, Богданович написал «Душеньку» и пребывал на розах, Фонвизин прославился бригадиром, путешествовал за границей и дружил с самим Никитою Паниным. Рядом с ними Державин был просто никто. Два стихотворения, напечатанные им перед самой Пугачевщиной, справедливо прошли незамеченными. После Пугачевщины выдал он оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае. Они были замечены только среди поэтической молодежи. Будучи летами гораздо старше, Державин оказался литературным сверстником Капниста и Львова. Он смиренно склонялся перед авторитетами. Они с авторитетами готовы были бороться. Но, ища новизны и даже отчасти чуя к ней верный путь, сами они оставались поэтами заурядными. Напротив того, Державин, стремясь подражать, оказывался непроизвольно оригинален. Его познания были слишком невелики, он пополнял их жадно, но беспорядочно. С того дня, как он вышел из гимназии, учиться ему было некогда, к тому же он не умел учиться. Читалагайские оды были чудесной победой гения над безграмотностью. Свой собственный стих Державин обрел, имея весьма спутанные понятия о стихах вообще, не зная простейших правил, которые для Капниста и Львова были детской азбукою. Державин делал ошибки в размере, в рифме, в цезуре, даже в языке. Самые неотесанные провинциализмы уживались у него рядом с явными германизмами. Немецкий язык был для него языком поэзии. Его неопытность была очевидна Капнисту и Львову, но они, может быть, почуяли, что Державин превосходит их дарованием. В общем же, почитали его себе ровней, видели в нем возможного соратника и старались просветить в духе новых веяний. Эти новые веяния были не слишком ясны им самим, но они зачитывались Горацием, находили великие откровения в теории Батте. Теперь мы можем сказать, что то были первые, остро переживаемые, но смутно осознанные влечения к реализму, которым силою вещи пора было зародиться в русской поэзии. Этим влечением предстояла долгая и славная жизнь, но тогда, при первом своем зарождении, они выражались в попытках заменить условности ломоносовской школы новыми условностями, представлявшими, однако ж, некий шаг вперед». Впоследствии Державину казалось, будто именно в это время, под влиянием Львова, Капниста и Хемницера, в его поэзии совершился глубокий перелом. А в действительности такого перелома не было. Учителя неопытные, сами себе не вполне уяснившие сущность своего учения, Львов и Капнист не столько внушили Державину новые поэтические идеи, сколько попросту исправляли его просодические и стилистические ошибки, не умея, однако, дать в руки ученику верные способы избежать таких же ошибок в будущем. Особенно тут старался Львов, чинивший державинские стихи с той же дружеской хлопотливостью, с какой он устраивал служебные дела Хемницера и Капниста.
В глубине же державинской поэзии происходило медленное и закономерное развитие. Действительно, оно кое в чем совпадало с чаяниями Капниста и Львова. Тут чутье их не обмануло. Державин был их естественным соратником, но это развитие протекало самостоятельнее, чем казалось самому Державину. После читалогайских от, написанных до литературной встречи с Капнистом и Львовым, следующий важный этап его поэзии составили стихи на смерть Мещерского. Но как раз они-то и связаны всего непосредственней с теми же читалогайскими одами. Едва увидел я сей свет, уже зубами смерть скрежещет, как молнии косою блещет, и дни мои, как злак, сечет. Ничто от роковых когтей, никая тварь не убегает, монарх и узник снеть червей, гробницы зло стихий снедает. Зияет время славу стерть, как в море льются быстры воды, так в вечность льются дни и годы, глотает царство алчно смерть. Скользим мы бездны на краю, в которую стремглав свалимся, приемлем с жизнью смерть свою на то, чтоб умереть родимся. Без жалости все смерть разит, и звезды ею сокрушатся, и солнце ею потушатся, и всем мирам она грозит. Смерть трепет естества,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Санкт-Петербургская духовная академия и радио «Град Петров» представляют программу «Истина и жизнь», посвященную актуальным проблемам православного богословия.
2: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Очередная передача из цикла «Истина и жизнь», посвященная современному богословию. Сегодня у нас передача в подцикле, как бы она называется, «Межконфессиональный диалог». Мы будем в этом подцикле разговаривать о разных христианских конфессиях. Вот сегодня у нас передача из этого цикла. Я ее ведущий Александр Крупинин.
4: И я Наталья Фанина. Здравствуйте!
3: А поскольку сегодня мы будем говорить об англиканах и англиканстве, то в нашем эфире ответственный в Санкт-Петербургской митрополии за отношения с англиканской церковью протоиерей Александр Дягилев.
5: Добрый день, здравствуйте.
3: Добрый день, отец Александр. Смысл этого подцикла в том заключается, что Господь говорил, что да будет все едино, да, и потому как вы любите друг друга, будут узнавать, что вы мои ученики. Но вот так получилось в течение 2000-летий христианской истории. Не все всегда друг друга любили, и не все всегда были едины. И надо все-таки что-то делать для того, чтобы выполнить заветы Спасителя. И вот мы тоже в нашем диалоге попытаемся небольшую хотя бы внести лепту в этот процесс. Поговорить о других конфессиях, узнать, в чем их различия, понять их, может быть, и найти какие-то точки соприкосновения, в результате которого в конечном счете такая цель перед нами стоит, чтобы все было едино.
5: Хотя, на самом деле, действительно, история, к сожалению, показывает, что ситуации, когда христиане разделяются, намного больше, чем ситуация, когда христиане объединяются после каких-то долговременных разделений.
3: А вообще были такие в истории факты?
5: Ну, последняя история – это история русской зарубежной церкви, которая…
3: Ну, это все-таки был не догматический раскол, это просто был чисто административный.
5: Даже. Скажем, в чем только они нас не обвиняли. Достаточно почитать их книжки о нас, скажем, изданные в 60-е, 70-е годы. То есть для них московский патриархат – это было чуть ли не ругательство вообще.
3: Будем надеяться, что их так постепенно все объединится в единую христианскую церковь. Так по поводу англикан, отец Александр, может быть, несколько слов о том, что это такое англиканство, как оно возникло, почему, когда…
5: Ну, собственно говоря, церковь Англии, христианство в Англии, по преданию вообще появилось чуть ли не в первом веке, по крайней мере, после завоевания Великобритании во времена императора Клавдия, еще Гай Юлий Цезарь предпринял первую попытку, но она, нельзя сказать, что кончилась неудачей, просто Гай Юлий Цезарь пришел, обложил данью и ушел. Вот. А именно при Клавдии в 43-м году римские легионы высадились на Британском берегу. Причем римляне взяли с собой самое секретное оружие этого времени – это боевых слонов, при виде которых местные аборигены просто тут же разбегались в панике. И достаточно быстро им удалось захватить юго-восток острова и основать там свои города. Причем римляне сразу обозначили, что они пришли не просто очередной раз там пограбить местных жителей, а именно с целью основать свои поселения, включить эту территорию в Римскую империю. Земли предоставлялись в основном римским ветеранам, которые тут же стали строить свои поселения. Первой столицей стал Колчестер, ну тогда он назывался немножко по-другому, Камельдунум.
3: На латинский, да?
5: Да, или Камладунум, там по-разному пишут. Вот. Здесь как Колчестер. Но очень скоро была основана новая столица провинции, которая оказалась в более географически удобном месте. Это город Лондиниум. По разным оценкам, даты основания считается 63 или 64 год. После Рождества Христова. Лондиниум, который находился на берегу Темзы, достаточно легко из него можно выйти в море. В то же самое время есть доступ к глубинным территориям острова Британия. И достаточно такое защищенное место. Его не так легко было взять. И жизнь там стала процветать. В основном это был торговый, купеческий город. И вот, по одним данным, христианство могло прийти в принципе вместе с воинами и с купцами, в том числе с иудейскими купцами, еще в первом веке. Некоторые считают, что после начала гонений со стороны Нерона христиане в принципе могли бежать на окраины империи, вот в такие недавно завоеванные регионы. Ну, третья точка зрения, что в Британии проповедовал еще Иосиф Аримафейский. Есть предание, что даже апостолы Петр и Павел оба там побывали, в Лондиниуме. Ну, насколько это соответствует действительности, трудно сказать, хотя вот легенды такие есть. Каких-либо археологических свидетельств о христианстве первого века мы не имеем. Но уже в конце второго века мы встречаемся с фактом, что сообщают местные римские военачальники о появлении некой новой религии. В третьем веке христиан пытаются гнать. Гонения, которые заканчиваются массовым убийством христиан. По некоторым данным пострадало, ну, правда, как мы сейчас сказали, не так много, но тем не менее 40 человек. Один из них – это воин по имени Албан или Албаний, ну, кто как произносит его имя, который пострадал в Веруламиуме. Это город, который сейчас называется в честь него Сент-Олбанс. Причем описывается ситуация такова, что пришел указ о необходимости гнать христиан. Местный римский губернатор Веруламиума был удивлен, что это вообще за христиане такие. Но приказали гнать, значит, велел он всех арестовать. Выяснилось, что в городе таковые есть. И вот этот воин, Албан, укрыл у себя христианского пресвитера, которого звали Амфибал. И в течение нескольких дней он прятал его у себя в доме, в секретной комнате. И каждый день, общаясь с ним, он узнал о вере во Христа и сам уверовал. И когда стало известно, что Албан у себя в доме скрывает христианского пресвитера, его дом был окружен, потребовали, чтобы он выдал христианина. Но Албан смог организовать так, чтобы через тайную дверь пресвитер бежал, правда, чуть позже все равно за Христа пострадал. А будущий мученик Албаний вышел навстречу римским легионерам. Те с удивлением узнали в нем своего сослуживца. В общем, вышел в одежде этого пресвитера и объявил, что он христианин. За что был казнен на холме рядом с городом. И сейчас на том месте стоит величественное аббатство. Долгое время это место было почитаемо христианами Британии, как место страдания первого мученика за Христа на британской земле. Но, как правило, датируется это концом III века. И, собственно говоря, вот где-то это время появления первых свидетельств о наличии пресвитеров, епископов, достаточно хорошо организованной церковной структуры на Британских островах. И в основном христианами были либо римляне, либо местные жители, которые к тому времени практически полностью уже перешли на римский образ жизни, римскую одежду, римские традиции, кельты. То есть это было начало кельтского христианства. В V веке римские легионы из Британии были отозваны. Нужно было защищать Рим от готов. И Британия оказалась без защиты. На севере острова жили пикты, жили скоты, предки будущих шотландцев, которые были язычниками, которые не были под римским влиянием, которые стали активно нападать на оставшуюся без защиты римскую часть острова. Жители римских городов обратились к императору с просьбой прислать легион. Ну, по каким-то данным, сначала он им прислал легион, но потом легион ушел. И опять уже больше не вернулся по другим данным. Даже, в принципе, изначально написал, что ничем не могу вам помочь. Защищайтесь, как можете сами. И вот 410 год, это год получения письма отказа императора защищать римские города Британии, считается годом окончания римского владычества. Святитель Герман Ассеркский из Франции, ну, будущей Франции, посещал Британские острова уже в середине V века. Он описывает там богато одетых людей, магнатов, олигархов, как мы сейчас сказали, которые продолжали вести римский образ жизни, ни в чем себе не отказывая, но описывает при этом, что очень многие местные жители разграблены, разорены, влачат жалкое существование. При этом он также описывал наличие все же церквей, богослужений. Примерно в это же самое время пираты с Ирландии взяли в плен сына диакона римского, жившего в Британии, по имени Патрикий, будущий святой Патрик, просветитель Ирландии. И он подробно описывает в своем житии о том, как, будучи христианином по рождению, будучи воспитан вроде как в верующей среде, тем не менее всерьез он в Бога не верил. То есть это некий этап, когда уход римского владычества привел, в принципе, к некому такому внутреннему, даже не сказать, что развращению, но, скажем так, потере вот этого некого внутреннего огня. Плюс римской власти нет, внешние враги все время приходят, Бог не помогает, примерно так. Но мы знаем, что для Патрика плен в итоге обернулся его возвращением к вере, к горячей подлинной вере и к тому, что в итоге он Ирландию просветил. Ирландия стала христианской. Где-то в это же самое время для защиты от варваров с севера местные жители пригласили к себе варваров с юго-востока, германцев. Это были выходцы из Саксонии нынешней и Южной Дании. Это англы, саксы, юты, фризы, которые высадились на берегу изначально как люди, которые были призваны за деньги защищать местных жителей. Но очень скоро поняли, что земли неплохие, что местные жители очень слабы, что эти земли можно владеть вообще никого не спрашивая. Эти новые завоеватели, они были преимущественно язычники, и очень быстро они вытеснили практически местных кельтов, те были вынуждены заговорить на их языке, англосаксонском, это предок нынешнего английского языка, либо были вынуждены бежать на север Франции, где организовали свои поселения, и сейчас называется провинция Бретонь, где местные жители до сих пор говорят на одном из диалектов кельтского языка. Некоторые англосаксы попали в плен к римлянам, оказались в Риме на невольничном рынке, и будущий святитель Григорий Двоеслов, увидев этих красивых, высоких, беловолосых, голубоглазых людей, спросил, откуда они и кто они. Ему сказали, что это англы. На что святитель Григорий будущий сказал, что это не англы, это ангелы. И он стал расспрашивать, что это за люди, с каких земель, выяснив, что это с острова Британия. Ему захотелось просветить их светом евангельской веры, сделать их христианами. Но так получилось, что ему не удалось осуществить свою мечту. Он стал папой римским. Вскоре после этого его избрали папой римские. И тогда он отправил в Британию своего друга, святителя Августина Контерберийского.

0: тех времен. В ней они начали совершать богослужение. Это церковь Святого Мартина, до сих пор она есть. Алтарная часть, буквально кладка римских времен. Они церковь несколько расширили. И оттуда святой Августин стал посылать миссионеров в разные места. В частности, в Лондиниум, точнее, место, где был когда-то этот город. В то время он был в руинах. Местные жители покинули его. Туда он послал святого Милетия, или Милитуса, как еще, который был греком по национальности, для того, чтобы он просвещал местных жителей. И его миссия тоже была весьма успешной. Святой Милетий основал собор святого Павла. Ну, конечно, не нынешний огромный храм, который стоит, но храм на этом месте. Что характерно, англосаксы не любили жить в руинах римского города. Они организовали свое поселение Лунденбург рядом с ним. Но, тем не менее, святой Милетий основал храм именно на территории римского города, хоть он был руинизирован. И благодаря этому вокруг него стали селиться англосаксы-христиане, что привело к тому, что Лондон, который почти что исчез, вновь стал возрождаться. Но, тем не менее, исторически получилось так, что церковным таким центром стала Кентербери. Затем святой Милетий отправил миссию на север, в город Йорк, город, который был вообще родиной императора Константина Великого. Да, именно там он родился. Именно оттуда он начал свое в IV веке завоевание Римской империи. И когда дошел до Милана, провозгласил свободу вероисповедания, Миланский эдикт. Кстати, вот по поводу родины святой Елены, некоторые считают, что местом ее рождения была территория современной Сербии, указывает некий город. Кстати, недавно там было даже празднование в честь ее. А некоторые указывают местом рождения город Колчестер, что она оттуда родом, что она вообще британка. Но святой Августин очень скоро обнаружил, что на самом деле на острове есть христиане. Христиане, которые еще вот с тех пор, с первого, со второго, с третьего века. Причем епископы, пресвитеры, преимущественно среди жителей Уэльса, среди жителей севера Англии, вот эти кельты. Причем они отличались по обряду, по традициям, они отличались даже с точки зрения даты празднования Пасхи. Местные кельтские христиане Пасху праздновали 14 Нисана по иудейскому календарю. Между ними начались споры, конфликты. В конечном итоге в небольшом городке Уитби состоялся собор, на котором собрались местные епископы, как кельтские, так и римские, поставленные святым Августином. И после долгих, трудных дебатов было принято решение о том, что на территории Англии церковь переходит на римскую традицию. Были несогласны, но они были вынуждены бежать на север, в Шотландию, и, в общем, практически полностью исчезли. Многие считают, что это было концом кельтской традиции христианской. Хотя стоит подчеркнуть, что когда святой Григорий, двоеслов, посылал святителя Августина просвещать Англию, он дал ему особые полномочия. И изначально Англия была особая провинция с особыми правами. И можно говорить о том, что, да, архиепископ Кентерберийский подчинялся римскому епископу, папе римскому, но местные епископы подчинялись архиепископу Кентерберийскому. То есть все-таки была некая своя такая подструктура, такая достаточно самостоятельная во многих решениях. Прямой дирекции со стороны Рима на церковь Англии не было. Но возникла англосаксонская христианская традиция, которая была ближе к римской, но это была православная церковь. Среди англосаксонских королей есть немало святых, которые почитаются и сейчас у нас в Сурожской епархии, Русской православной церкви и в греческих православных церквях. Много святых епископов. И даже существует целый собор британских святых, большинство из которых это как раз епископы, короли вот того периода. Это 5, 6, 7, 8, 9, 10 век.
1: А почему они у нас не почитаются?
0: Собственно говоря, владыка Елисей Сурожский, насколько я знаю, выносил этот вопрос на Синод, и Синод утвердил список этих святых, но, возможно, это дело ближайшего будущего, когда они будут включены в наши календари на общецерковное почитание. Но я могу привести маленький пример. Вот у меня есть приложение для моего телефона, называется «Православный календарь». И здесь, в этом приложении, не только святые, которых можно найти в официальном календаре Московской Патриархии, но и некоторые святые, которые у нас мало известны. Например, вот сегодня, когда мы записываем передачу, день памяти святой Нонны, матери святого Давида Уэльского. Вчера, например, был день памяти святого святителя Чада, епископа Личфильдского. В 672 году жил. Да, то есть и почти на каждый день, вот позавчера

0: Святитель Давид, епископ Уэльского.
1: Ну, у нас просто традиции, конечно, нет их почитания.
0: Да, их имена для нас непривычны.
1: Ничего неизвестно.
0: Но, тем не менее, это святые западной церкви того периода, когда она была православной. И их очень много в Британии просияло. Можно сказать, что все кончилось в 1066 году, когда умер последний почитаемый святой, король Эдвард Исповедник. Хотя его смерть была уже после официального раскола церкви. Но напомню, церковь Англии была все-таки не совсем частью римской церкви. Она была полунезависимой. И даже Филёква там не было. После этого возникла ситуация, у святого Эдварда не было детей. Кто должен быть следующим королем, непонятно. Несколько человек претендовало на трон. В итоге королем стал Гарольд. Кстати, он был отцом Гиты, жены русского князя Владимира Мономаха. Так что Владимир Мономах и его потомки получили права на англосаксонский трон. Вот. Но эту коронацию оспорил Вильгельм Завоеватель, герцог нормандский, который высадился со своими войсками на юге Англии и отправился к Лондону. Гарольд выступил ему навстречу, причем перед этим он одержал победу в битве против датчан. И его армия была вынуждена из севера Англии устроить марш-бросок, наоборот, на юг Англии. После сражения многие воины были ранены, ну, были еще в строю, но, тем не менее, армия просто была уставшей. Тем не менее, англосаксы заняли холм недалеко от городка Гастингс, или, как англичане произносят, Хейстингс, где заняли оборону и достаточно долго держались. Но нормандцы проявили определенную военную хитрость. Кроме того, они использовали лошадей не только как средство доставки воинов к месту сражения, но и на них прям шли в атаку.
1: Кавалерия.
0: Кавалерия, да. В то время как англосаксы кавалерии как таковой не имели. Они воевали причем боевыми топорами, и лошадь для них была просто транспортным средством, чтобы спешиться и вступить в бой. Англосаксы не умели воевать с помощью кавалерийских атак. И вот во время очередной атаки нормандцы изобразили бегство, якобы они бегут, отступают. Без команды англосаксы рванулись их преследовать. В это время кавалерия нормандцев слева и справа обошла англосаксов, которые рванули в атаку, и те оказались в окружении и отрезаны от своего короля. Началась бойня, в которой погибла значительная часть воинов. Сам король пытался прорвать вот это кольцо оцепления, но ему в глаз попала стрела. Он умер на поле битвы, король Гарольд. И когда англосаксы увидели, что их король умер, то бросились бежать, что привело к еще большим жертвам, потому что они просто прекратили сопротивление. Вскоре после битвы при Гастингсе Вильгельм вошел в Лондон, где был коронован в Вестминстерском аббатстве, которое как раз недавно, незадолго до того было построено. Но местных жителей он недолюбливал, можно так сказать, побаивался, не считал их своими. Он говорил на французском языке, а местные на англосаксонском. То есть он для них был чужим, чужаком, завоевателем. Он-то прекрасно понимал, поэтому он построил рядом с Лондоном крепость Тауэр. Еще одну крепость он построил в том месте, где сейчас находится Виндзорский замок. И еще несколько крепостей по всей Англии. Англию он разделил между своими военачальниками, которые были с ним в битве при Гастингсе. Сменил весь епископат. Причем этот поход был спонсирован римской церковью. Потому что к тому времени церковь англосаксов действительно слишком выделялась своей определенной независимостью и в обрядовой стороне, и с точки зрения подчинения. А Рим в это время набирал обороты и все больше и больше концентрировал власть. И поэтому поход Вильгельма имел цель в том числе присоединение церкви Англии к Риму без всяких условий, чтобы церковь Англии подчинялась папе. Поэтому были заменены все епископы, кроме одного, который проявил лояльность. Ну, в общем-то, возникла ситуация, когда знать говорила по-французски, местные жители говорили на англосаксонском, епископы в основном были французами, пресвитеры по-разному, в больших храмах, тоже из Нормандии французы. В небольших храмах могли быть и священники-англосаксы, но англосаксонцы оказались в состоянии подчинения. И таковой была ситуация, в принципе, вплоть до начала Столетней войны, когда в XIV веке началась война между Англией и Францией. Причем мы все хорошо знаем Жанну д'Арк. И для нас она такая вот героиня, освободительница Франции от англичан. Но ведь нужно понимать, те самые нормандцы, которые когда-то завоевали Англию, они не перестали быть нормандцами. И уйдя из своих земель, чтобы завоевать Британию, они, вот эти герцоги, графы, они не перестали быть герцогами, графами у себя на родине, откуда они пришли, на север Франции. И для большинства знатных англичан, большинство из них имели поместье как на острове, так и на севере Франции. Для них это была их родная земля. Поэтому Жанна д'Арк и вот все эти французские армии скорее ими воспринимались как некие оккупанты. В общем, ну, Столетняя война, само название за себя говорит. Долгий очень конфликт, который закончился тем, что англичане были почти полностью вытеснены с французской земли. Тем не менее, вот именно на волне вот этих антифранцузских настроений произошло некая консолидация английского народа и переход, в том числе и знати, на язык англосаксов. Потому что на французском говорить стало не модно. Французский язык врагов. То есть фактически с 15 века уже английский, староанглийский язык стал основным. И вот мы подходим к очень важной точке. Короли 11, 12, 13 века активно принимали участие в крестовых походах. Всем хорошо известен Ричард Львиное Сердце, Вальтер Скотт. То есть Англия была верна Риму, Римской церкви, принимала участие в организованных Римом мероприятиях. Но в то время Римская церковь, с одной стороны, все больше погружалась в коррупции. С другой стороны, папы захотели построить новый собор Святого Петра, творение Микеланджело. И для этого стали лоббировать вот этот институт индульгенций, который на самом деле служил не столько вопросом богословским, сколько вопросом увеличения сбора пожертвований на Рим, на Римскую церковь, на вот этот собор. А с другой стороны, откровенно, Римская церковь облагала налогами провинциальные епархии, очень большими, именно на строительство собора Святого Петра. Многие считают, что именно это, собственно говоря, спровоцировало в XVI веке то, что впоследствии будет названо словом «реформация». Отход северогерманских епархий, скандинавских епархий и Англии от Римской церкви. Но нужно понимать, что Англия все-таки и история церкви Англии имеет свои особенности. И связаны они с таким человеком, как Генрих VIII. Человеком очень неординарным, который начал свою деятельность, свое правление как яростный сторонник Римской церкви, противник Лютера, за что получил от римского папы даже титул «защитник веры». Но Генрих VIII столкнулся со сложной ситуацией. Его супруга Екатерина Арагонская родила ему дочь, будущую Марию Тюдор или Марию Кровавую. Но сына не было. В то время не было традиции, чтобы во главе государства была королева. Должен быть король. И получалось так, что если Генрих VIII умирает, будучи бездетным, не родив мальчика, то по законам престола наследства корона Англии достается родственникам Екатерины Арагонской, то есть испанским Габсбургам. И Габсбурги немало проплатили, чтобы римский папа ни в коем случае не давал развода Генриху VIII с Екатериной Арагонской, потому что они уже спали и видели, что Англия скоро станет их. В ответ на это Генрих VIII в 1533 году заявил о том, что он и церковь на территории Англии не подчиняется Риму. Архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер расторг, точнее признал недействительным по формальным причинам брак Генриха VIII с Екатериной Арагонской. И Генрих женился на своей любовнице Анне Болейн. Собственно говоря, вот это и можно считать началом независимой английской церкви. Церковь Англии, Church of England. Однако нужно понимать, что Генрих VIII до конца своих дней молился на латыни, считал себя католиком и считал свою церковь католической, просто вот не подчиняющейся папе. Для нас это немножко странно.
2: То есть мы не можем сказать, что англиканская церковь — это протестантская церковь? Или можем?
0: В это время в Европе активно шло протестантское движение. Но церковь Англии на момент отделения не считала себя протестантской. И многие, кстати, англикане до сих пор не считают себя протестантами. Когда я говорю, что вы протестанты, они на это обижаются. Мы не протестанты, мы англикане. То есть Они считают себя некой такой особой ветвью христианства. Вот есть католики, есть православные, есть протестанты, а есть англикане. То есть они себя вот так воспринимают, как нечто особое. Почему, может быть, хорошо, что у нас передача отдельно им посвящена, потому что, в общем-то, да, значительная часть англикан себя протестантами вот так впрямую не считают.
1: Так а в чем особенность их вероучения по сравнению, допустим, с католиками и с протестантами?
0: Ну, я сейчас вам скажу тезис, который как бы вот выражает их суть, их понимание. Православная вера, кафолическая церковь, англиканская традиция. Вот буквально это звучит так. Orthodox faith, Catholic church, Anglican tradition.
1: В чем это конкретно проявляется?
0: Вскоре после смерти Генриха VIII стала королева его дочь Мария Тюдор, которая восстановила католичество в Англии, но она скоро умерла, стала королевой его следующая дочь от Анны Болейн, Елизавета, которая, наоборот, придерживалась скорее более таких протестантских взглядов. При ней произошла такая серьезная реформация церкви Англии, переход богослужений на английский язык, была реформирована литургическая традиция. И можно говорить о том, что на этом этапе протестантство сильно повлияло на церковь Англии. После смерти Елисаветы королем стал шотландский король Яков, King James, Яков Стюарт, который тоже был убежденным протестантом. Именно при нем был сделан перевод Библии на английский язык, вот знаменитый King James Version, Библия короля Якова. И церковь Англии еще более стала протестантской. В это время как раз на синоде были приняты 39 членов веры, то есть коснулись вопроса вероучения, где было прямо сказано, что как ошибались церкви Иерусалима, Александрии, Антиохии, Константинополя, также ошибалась и церковь Рима, вот это, даже эта фраза по тем временам была криминалом, то есть что церковь Рима может ошибаться. В частности, они отвергли догмат о чистилище, они отвергли догмат о особой роли римского епископа. И в каком-то смысле, если посмотреть 39 членов символа веры, они даже приблизились к православию. То есть они отказались именно от тех аспектов католического вероучения, против которого возражали, собственно говоря, и мы, православные. То есть в каком-то смысле это стало вот в вероучительном плане шагом к православию. Но одновременно с этим они отвергли присуществление святых даров.
1: Чисто протестантское.
0: Но вот здесь я могу сказать так, что среди англикан отношение к этому тоже неоднозначно. Многие англикане искренне верят, что хлеб и вино становятся телом и кровью Иисуса Христа. Они отвергли слово, термин присуществление, транссубстанциация. Но здесь можно сказать, что и у православных отношение к этому термину не столь уж однозначное. То есть мы православные активно использовали этот термин в 18-19 веке, даже еще в 17 веке. Но многие считают, что это именно католическое влияние, потому что православный термин все-таки метаболии, приложение, приложив. Метаболи – это термин, который означает понятие изменения. Вот было хлеб и вино, они изменились и стали телом и кровью Христовой. Но на каком уровне, мы не знаем. И не наше дело соваться в химические какие-то там ядерные процессы, что там происходит. То есть вот было хлеб и вино, и они усвоены Богом. Кстати, слово метаболизм – это обмен веществ научным, да, то есть вот мы съели тортик, который не был частью нас, но мы его съели, но часть его переварилась и вышла из нас, а часть его в нас осталась. Мы, наше тело состоит из тех тортиков, которые мы съели в нашей жизни. Именно этот термин использует Святой Иоанн Златоуст в литургии, чтобы обозначить, что происходит с святыми дарами. То есть они как бы усвоены Христом. Христос принимает нашу жертву в виде хлеба и вина, усвояет и дает нам свое тело и кровь в виде этих хлеба и вина, под видом хлеба и вина. Но, еще раз, мы не можем утверждать, что происходит какое-то изменение на материальном уровне, что, не знаю, изменился химический, атомарный, молекулярный состав.
1: А католики к этому склоняются?
0: Вот термин «пресуществление», «транссубстанциация», все-таки он подразумевает именно изменение материи. То есть, что существует такое вещество, как тело Христово, что существует такое вещество, как кровь Христова. Причем на Тридентском соборе, на котором был принят этот термин, официально было отвергнуто учение о том, что материя состоит из молекул атомов. То есть мельчайшая частица крови Христовой – это кровь Христова. Мельчайшая частица тела Христова – это тело Христова. Но сейчас-то мы знаем, что материя состоит все-таки из молекул атомов. Значит, мельчайшая частица крови Христовой – это будет либо атом кислорода, либо атом водорода, либо атом углерода, либо атом азота. Вот. И если существует такое вещество, как кровь Христова, со своей химической формулой, то для того, чтобы нам ее получать, вовсе не обязательно служить литургию. Можно, если мы узнаем формулу этого вещества, достаточно поставить какой-то...
1: Химический реактор.
0: Да, реактор, который будет осуществлять либо химическую, либо ядерную реакцию, мы будем получать на выходе вот в стаканчик наливать кровь Христову. Давайте себе причащаться и будем спасаться, да? То есть если мы знаем, в чем суть этого вещества, кровь Христова, если суть Евхаристии в том, что происходит некая химическая либо ядерная реакция, и одно вещество становится другим веществом, и лишь обман зрения, обман вкуса, нам кажется, что это хлеб, нам кажется, что это вино, на самом деле это мышечные волокна, там, не знаю, плазма, эритроциты, лейкоциты, да, лишь кажущиеся нам вином и кажущиеся нам хлебом, то тогда действительно возникает вопрос, что неужели суть Евхаристии – это вот эта материальная какая-то реакция с обманом зрения. Термин «присуществление», он как бы наставит на то, что да, была сущность одна, материя стала материально другая сущность. Православный термин все-таки таков, что мы не лезем, что там происходит с материей, вообще происходит ли с ней что-нибудь. Понятно, что ни один здравомыслящий священник не отдаст кровь Христову из чаши на химический опыт и анализы. Но, тем не менее, если выяснится каким-то образом когда-нибудь, что с химической или физической точки зрения с содержимым чаши ничего не происходит, я не удивлюсь. И для меня все равно это будет кровь Христова. Понимаете?
1: Конечно.
0: Вот как раз термин «присуществление», он очень однозначно настаивает на изменении сущности материи. И, в общем-то, отвержение самого термина еще не означает отвержение веры в то, что мы причащаемся телом и кровью. И вовсе не означает, что англикане считают, что это лишь символы, как у некоторых других протестантов есть.
2: Ну да, это такое распространенное ошибочное утверждение, да, что англикане, они их причастие, оно...
1: Символическое.
2: Да, ну символическое.
0: В официальном катехизисе англиканской церкви прямо говорится о том, что мы имеем внешне. Внешне мы имеем хлеб и вино. Что мы имеем inside, внутренне. Inside, внутренне мы имеем плоть и кровь Иисуса Христа. Вот дословно.
2: Ну, то есть это очень близко к нашему православному
0: восприятию. По сути, да. И многие, очень многие как раз считают, что англиканская церковь, несмотря на сильнейшее влияние протестантизма, тем не менее, уходя от католиков и возражая против каких-то именно католических специфических вопросов, таких вещей, как чистилище, особый статус римского папы, вот это учение о присуществлении, они на самом деле фактически приблизились к православию. Вопросом является наличие у них апостольского преемства. Дело в том, что римская церковь отвергает наличие апостольского преемства в церкви Англии. Но отвергает на том основании, что англикане изменили текст молитвы рукоположения. С другой стороны, мы можем говорить о том, что в православной церкви молитва отличается рукоположение от молитвы римской церкви, но, тем не менее, нас те же католики признают. Какая-то немножко двойные стандарты.
1: Ну, какой-то формальный подход,
0: изменили текст молитвы. В католической церкви, к сожалению, такие вещи часто были, вот именно по неким формальным признакам, ну, как корпус юрис цивилис, римское право, вот нарушен текст молитвы, значит, все, таинство не совершается. Ну, так ли это однозначно? Сами англикане уверены, что у них апостольское преемство сохранилось, что их епископы неразрывно, вот через возложение рук, также восходят к иерархии церкви Англии тех времен, когда она была еще не отделена от Рима, и тех времен, когда она была вообще православной. Цепочка рукоположения, возложение рук все же сохранилась. Вот отношение православной церкви, оно было неоднозначным, сразу могу сказать, к этой ситуации. Вообще мы долгое время... Толком мы не знали, что происходит там. Потому что для греков было не до того, потому что пришли турки. Им было там не до того, чтобы выяснять, какие там процессы происходят на севере Европы. Русским, ну, тоже было, в общем-то, не очень-то до того. Потому что это были, ну, сначала времена Иоанна Грозного. Потом в 17 веке к нам пришли поляки. Мы их прогоняли, смута. В это самое время, чуть-чуть попозже, в Англии началась гражданская война, кстати, на религиозной почве. И вот о ней стоит уже особо сказать об этой войне. Ну и по-настоящему англикане и православные столкнулись друг с другом как с явлением, вот фактически только где-то к концу 17 века. Про гражданскую войну. Оливер Кромвель был крайним пуританином, то есть крайнее такое течение протестантизма. И действительно, многие ратовали за то, что церковь Англии должна полностью отказаться от всякого католического наследия. Но тем не менее были люди, которые... в той же церкви Англии, скорее были сторонниками, ну, если не воссоединения с католической церковью, то сторонниками того, что церковь Англии должна фактически, хоть, может, не подчиняться Риму, но оставаться католической со всеми католическими особенностями. Причем такой точки зрения придерживался король.
1: Карл Первый.
0: Карл Первый, да. Да и как его сын Карл Второй, впрочем, mm-hmm. тоже. Вот. И, соответственно, прокатолически настроенная часть церкви Англии столкнулась с протестантски настроенной в лице Оливера Кромвеля. Война, протестанты побеждают, но власти они оказались ненадолго. В конце концов, их правление вызвало массовое тоже кровопролитие и колоссальный экономический кризис. В конечном итоге монархия в Англии была восстановлена. Сын Карла Первого, Карл Второй, пришел к власти. Он вообще был сторонником воссоединения с католичеством, но он понимал, что англичане на это тоже не пойдут, как другая крайность. И итогом вот этой гражданской войны стало появление идеи, которая сейчас вот до сих пор во многом определяет то, с чем мы имеем дело, когда сталкиваемся с церковью Англии. Мы православно называем это теплохладностью, но я бы не сказал, что это так. Вот когда сталкиваешься с православными, ты сталкиваешься с камнем, твердым таким вот, упертым. Если он что-то не так, вот слишком сильно деформируется, то он просто колется. У нас расколы происходят. Там, вот из-за того, как пальцы складывать. Мы такие, ух. И ни одного аза, так сказать, не сдадим. Вот. А церковь Англии, когда с ней сталкиваешься, то ощущение, что столкнулся, не знаю, с подушкой. Вот хотите так вот. Можно и так вот. Подушку расколоть сложно. То есть внутри церкви Англии допускается, ну, как они сами говорят, определенная свобода понимания отдельных аспектов Священного Писания. И вот, пожалуй, в ту эпоху, как итог вот этого некого национального примирения, можно говорить о том, что церковь Англии сформировалась в том виде, как она существует и сейчас. Что внутри вроде как единой церкви, которая сохраняет формальное единство, существуют три основных направления. Высокая церковь, ну, давайте мы низкая уже... церковь и широкая церковь. Да.
1: С нашей следующей передачи уже начнем с того, что поговорим о современном состоянии Англии, вот об этом, о высокой и низкой церкви. Это тоже очень интересный вопрос.
0: Да.
2: Мне хотелось бы уточнить. Вот мы говорили о том, чем англиканская церковь отличается от католичества, от чего она отказалась. Нашли даже что-то близкое к православию. А от чего она не отказалась в католичестве?
0: Ну, собственно говоря, католический обряд, который у многих православных вызывает раздражение. Но это проблема скорее нас, православных, что нам трудно вообще помыслить, что православие может быть несколько иным, нежели чем византийская традиция. И вторая вещь, это она стала впоследствии камнем преткновения во многих дебатах, это филиоква.
1: Так, отец Александр, да, уточним. Ведь католическая месса, она была на Триденском соборе принята. А как я понимаю, раскол тут произошел до Триденского собора.
0: До Триденского
1: собора. То есть там месса еще более древняя, чем Триденская?
0: Ну, естественно, что англиканские чины восходят к римским чинам до триденским, это так. Но они были достаточно серьезно реформированы при Елисавете, при короле Иакове. Ну, во-первых, сам факт перехода на современный язык, на английский язык с латыни. Вот. А во-вторых, здесь может быть тоже вот очень важный момент. В свое время Лютер с целью, можно сказать, катехизации, просвещения людей, стал писать религиозные гимны на немецком языке, которые люди стали хором на достаточно простые мелодии петь в церкви. Это очень сильно привлекало простых людей, которые наконец-таки начинали петь что-то понятное, понимать вообще, о чем они поют. Этот опыт был перенят в церкви Англии, и появились знаменитые англиканские хоралы, появилась достаточно богатая существующая хоровая традиция, традиция пения как под орган, так и без органа. Именно в церкви Англии, на английском языке. Очень многие гимны, которые до сих пор поются в церкви Англии, это гимны 15, 16, 18 веков. Собственно говоря, например, сейчас католическая церковь столкнулась с такой проблемой, что когда после Второго Ватиканского собора они перешли на современные языки, многие хорошо известные гимны, которые прекрасно звучали на латыни, совершенно не звучат на тех же хорошо известных мелодиях на французском или на испанском языке. А тем же протестантам, вот, либо тем же англиканам, в каком-то смысле легче. Протестантам имеется в виду протестантам классическим, типа лютеран, вот, той еще эпохи, 16-17 веков. Потому что за эти века у них успела сформироваться своя достаточно богатая, красивая традиция вот этих вот песнопений, которая действительно привлекала людей, вот обычных простых людей. Я могу сказать так, что в самом центре Лондона существует храм Святого Варфоломея Великого в Смитфилд, где настоятелем является мой хороший знакомый отец Мартин Дадли, Так вот, когда я впервые оказался у него на службе, знаете, у меня аж мурашки по коже побежали, потому что настолько похоже на православное. То есть он реально использует, ну, скажем так, полслужбы вообще на латыни, часть песнопения вообще на греческом, и он утверждает, что он использует вот чины буквально 15 века, чинопоследования, очень древние, старинные, вот с самого-самого начала вот этой вот реформации. Можно сказать, что очень заметны очень многие параллельные места с нашей богослужебной традицией. И в каком-то смысле получается, что в некоторых англиканских церквях богослужебная традиция оказывается ближе к нам, чем современная католическая традиция.
1: Отец Александр, время нашей передачи истекло. Мы поговорили об истории англиканства, о возникновении. А в следующей нашей передаче давайте поговорим о современном состоянии англиканской церкви. Я надеюсь, что мы с вами встретимся через неделю и продолжим наш разговор.
0: Буду очень рад. Спасибо за приглашение.
1: Ведущий Александр Крупинин.
2: Я Наталья Фанина.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
2: До свидания.

0: В исполнении хора церкви «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Матвеева прозвучало песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» композитора Виктора Калинникова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Санкт-Петербургская духовная академия и радио «Град Петров» представляют программу «Истина и жизнь», посвященную актуальным проблемам православного богословия.
3: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», очередная программа из цикла «Истинная жизнь» и ее подцикл «Конфессиональный диалог». Сегодня у нас вторая передача, посвященная англиканству. У нас в гостях протоиерей Александр Дягилев, я ведущий передачи Александр Крупинин.
5: Я Наталья Фанина. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: В прошлой передаче мы поговорили о истории возникновения англиканской церкви, вообще об истории Англии, об возникновении христианства в Англии, о его распространении там, о расколе, который повлек возникновение англиканской церкви. И сегодня хотелось бы поговорить о том, что представляет собой англиканская церковь сейчас. Как я понял из прошлой нашей передачи, англиканская церковь, ее нельзя так понимать, как, допустим, православную церковь, где существует определенная структура, и все подчиняются там определенному чину, чинопоследованию. В каждой церкви фактически, куда бы ты ни пришел, хоть в Магадане, хоть в Калининграде, хоть там, где будет приблизительно одно и то же. Один и тот же чин. А в англиканской церкви это не так, как я понимаю.
6: Ну, что? Нет, конечно, существует определенный минимальный набор.
4: Вы говорили, что в прошлой передаче, что ваш знакомый, настоятель храма в Лондоне, он там чинопоследование византийские какие-то употребляет.
6: Ну, частично, да, какие-то элементы. Скажем так, нет, существует, разумеется, некий минимум, который должен быть выполнен в любом случае при совершении богослужения. Но, тем не менее, у современного англиканского священника намного больше свободы в выборе стиля богослужения, какие элементы включать или исключить можно позволить себе. Он имеет свободу выбора той или иной анафоры. То есть современная англиканская церковь имеет множество вариантов евхаристического канона. И если у нас достаточно строго, да, в такие-то дни литургия Златоуста, в такие-то дни литургия Василия Великого, все жестко, то англиканский священник имеет больше свободы. Вот, а сегодня служу такую, а завтра служу такую. Мне вот на этом приходе больше вот любят люди. Вот такой-то вот евхаристический канон, да, а вот на другой приход перевели там. Вот, а здесь местные любят больше вот такой евхаристический канон.
4: Так а в чем разница между ними? Она принципиальная или просто разные несколько слов сказано?
6: Ну,
4: вот как у нас отличается литургия Иоанна Златоуста от литургии Василия Великого?
6: Ну, достаточно серьезно отличается с точки зрения молитв, которые читает священник во время евхаристического канона. Василий Великий, она намного более протяжная, долгие, но богословски более развернутые, скажем так. Литургия Иоанна Златоуста, ну, кстати, как известно, многие считают, ученые, что автором ее не является Иоанн Златоуст, а Иоанн Златоуст просто с собой привез чинопоследование из Антиохии, где он был долгое время пресвитером, но что это чинопоследование на самом деле является деле более древним, чинопоследованием литургии Антиохийской церкви, которая возникла еще задолго до Иоанна Златоуста, и, в общем-то, оно достаточно простое и короткое, чем и привлекло людей, жителей Константинополя, потому что литургия Василия Великого действительно достаточно долго служится. Но можно говорить о том, что да, существует определенная разница и между англиканскими и евхаристическими канонами. Некоторые из них являются просто переводами современной мессы католической на английский язык, и точно так же именно эти же тексты используют английские католики сейчас. И, кстати, многих и католиков, и англикан, даже ну, такого особо пожилого поколения, раздражает тот факт, что если сейчас прийти в англиканский храм, а потом, например, прийти в католический храм, можно разницы даже не почувствовать. Некоторые из них имеют даже православные корни. Одно из таких популярных песнопений – это «Свети тихие, святые славы», автор Святитель Сафроний Иерусалимский. Очень часто это песнопение поют и на литургии, и на вечерних богослужениях. особенно на вечерних литургиях, которые они совершают.
4: Ну вот у нас, допустим, тоже песнопение «Свети тихи», оно всегда в определенное время, в определенном месте богослужения, оно звучит вечернее. То есть оно не может прозвучать, допустим, там на литургии.
6: Ну, может, когда литургия по уставу соединяется с вечерней.
4: Да, нет, вот если просто...
6: То есть,
4: ему определено свое место, а у англикан такого нет. То есть, она...
6: Может быть, да, в одном приходе спели, в другом не спели, да. Понятно. То есть, есть определенная свобода подбора гимнов, которые поются, и вот это один из них. Но есть, например, возглас, который неизвестен католикам, но хорошо известен нам. «Святая святым» и ответ «Един свят, един Господь Иисус Христос» после «Отче наш». Вот это у англикан есть, это они просто взяли от нас, даже не скрывают этого. Например.
4: Взяли от нас или взяли с какого-то старинного католического?
6: Нет, от нас взяли.
4: От нас прямо.
6: Даже вот не скрываю. То есть они такие в этом плане всеядны. Мне показывали один евхаристический канон со словами, что это вот литургия Василия Великого. Правда, я смотрел на него, сравнивал с тем, что мы имеем в наших служебниках. Ну, какие-то параллельные места есть, какие-то отдельные фразы скорее, но я бы его не узнал, то, что называется. Они утверждают, что это вот древняя литургия Василия Великого.
5: Я когда-то читала о том, что в англиканстве очень большое значение имеет книга общественного богослужения. Вот что это такое?
6: Book of Common Prayers. Ну, книга общих молитв и Common Worship. Да, это может быть переведено как общее богослужение. Собственно говоря, это одновременно и служебник, и требник, и месяцеслов. Кстати, в современных изданиях Common Worship среди святых вы найдете и Серафима Саровского, и Иоанна Кронштадтского. В качестве святых.
4: То есть им служба есть?
6: Да. Но единственное, что в церкви Англии нет столь развитой традиции богослужений в честь святых, как у нас. Что там огромные стихиры, по нескольку штук, посвященных только этому святому. Нет, у них так или иначе где-то здесь ближе к протестантизму. Молитва прежде всего к Богу.
4: Но
6: какие-то, да, какие-то вставочки, посвященные именно этим святым, да, будут.
4: И Богородица, почитаются, да?
6: Да, Деву Марию, да, почитают. Во многих англиканских храмах в наши дни можете найти православные иконы, либо русские, либо греческие, среди них в том числе, разумеется, икона Божьей Матери, Казанская, Владимирская, пожалуйста. Причем в очень многих храмах, даже где-то в глухой английской провинции приезжаешь, раз православная икона стоит. Рядом подсвечник, свечки ставят.
4: Отец Александр, а вот что такое вот высокое, среднее и низкое? То есть церковь Англии делится. Вот как это понимать?
6: Ну, нужно понимать, что церковь, она одна. То есть единство церкви сохраняется. Епархия, епископ, пресвитеры, которые подчиняются. И вот это разделение, оно скорее существует на уровне приходов. То есть более высокие приходы, более низкие приходы, более широкие приходы.
4: Это что значит такое?
6: Значит, высокая церковь, ее традиция связана с так называемым Оксфордским движением, когда в XIX веке некоторые оксфордские профессора, богословы, пресвитеры и епископы стали активно изучать эпоху неразделенной церкви, особенно православную традицию. И именно тогда возникла вот эта вот идея, она такая проэкуменическая, что церковь Англии – это нечто особое, и она имеет право претендовать на роль особой ветви внутри христианства, и этой ветви стоит приближаться к традициям эпохи неразделенной церкви, и прежде всего это католические традиции древние плюс православная традиция.
4: Так если неразделенные, то в чем разница? Традиции.
6: Ну, скажем так, традиции православной церкви западного обряда до разделения, вот если можно так выразиться, да, вот. Что они, естественно, активно изучали. Ну, либо, по крайней мере, к современной католической церкви, которая тоже ими воспринималась, особенно в ту эпоху, в XIX веке, когда еще служба на латыни, как нечто такое более классическое, более, ну что ли, оформленное, более связанное с традициями древней церкви. Собственно говоря, высокая церковь, это была церковь, это часть как бы церкви, образованных людей, которые любили древние языки, тоже латынь, тот же греческий язык. Древние богослужебные традиции, которые были именно сторонниками сближения с католиками, с православными. И можно сказать, что к концу XIX века, к началу XX века почти весь бомонд Британии, от короля до большинства епископов, принадлежали именно к высокой церкви. Еще их называют англокатолики. Они выступали за максимальное использование латыни на богослужении, за то, чтобы обязательно использовались литургические облачения католического типа. Потому что вот сейчас нам трудно себе представить, это тем не менее еще в XIX веке не во всех англиканских храмах священники использовали богослужебные облачения. Иногда просто отделывались, ну, и петрохилью, лентой через шею, и все. Как бы считалось, что это достаточно. Вот. И когда одевались облачения, такие же, как у католиков, у многих англикан вызывало достаточно серьезное раздражение. Вот. А люди как раз выступали за это, за максимальное сближение с традициями древних церквей. Они существуют и сейчас, но, пожалуй, сейчас это действительно традиция некой элиты, но не большинства англикан. Вот как раз мой знакомый священник, которого я упоминал, который использует древние чины, вот классический представитель вот этой высокой церкви, или англо-католической церкви. Низкая церковь – это англо-протестанты, как они сами себя называют. Очень часто с таким пятидесятническим уклоном харизматическим активно используют на службах музыкальные инструменты типа гитары, бубнов, что-то такое. Акцент на проповедь. Богослужебные литургические элементы, всякие процессии и так далее, сведены к минимуму. Но всегда большая такая проповедь, это как нечто самое главное.
4: А Евхаристия?
6: Евхаристия, да, минимально необходимый набор совершается, как они считают. Но, по крайней мере, из вот набора евхаристических канонов, которые, как я сказал, они свободно выбирают, да, они выбирают самые короткие. Так, по-быстренькому сделали формальность, да, вот, чтобы причаститься. Но главное – это проповедь, главное – это Священное Писание и вот какие-то такие харизматические гимны. Под гитару, такие, которые все знают. Многих англокатоликов англопротестанты очень сильно раздражают, могу сказать.
4: Но это все в рамках одной епархии.
6: Это все в рамках одной епархии. Есть такой приход, есть такой приход. Вот у меня есть знакомый англичанин, который является прихожанином храма Сент-Мэри Финчли, хотя ближайший к его дому храм — это Сент-Барнабас, святого Барнавы. Но он у него просто не ногой, потому что слишком протестантский. Хотя той же церкви Англии, той же лондонской епархии. Но он слишком протестантский. Я не знаю, есть ли здесь какой-то российский элемент или нет, честно говоря, но я обратил внимание просто, что в основном вот в этот Сент-Барнабас сходят афро-британцы, чернокожие. И, соответственно, богослужение чем-то напоминает вот такие вот африканские, вот эти вот, не знаю, хлопания, пританцовывания.
4: Как американские баптисты, конечно.
6: Что-то такое, да. Хотя это церковь Англии, да. Касаемо широкой церкви, вот, пожалуй, могу сказать, что англо-протестантов тоже не так уж много. Ну вот, кстати, знаменитые альфа-курсы, которые даже пытались у нас в церкви вводить, потом, правда, в них разочаровались, это вот англо-протестанцы, они придумали.
5: Это альфа-курсы, это катехизация, да?
6: Ну да, зародилась эта форма катехизации в церкви Холи Тринити в Бромптоне, и, в общем-то, HTB, Холи Тринити Бромптон. Вот. Могу сказать, что выходцы из той церкви, это именно классические представители англо-протестантов, очень харизматичные люди. И, кстати, им удалось возродить очень многие приходы, которые просто умирали. То есть вот старая батюшка, бабушки одни ходят, молодежь вообще не ходит. Практически приход на грани закрытия. И тут назначается такого священника вот из этой традиции с альфа-курсами. И проходит пару лет, и тут куча молодежи, гитары, ура, пикники, походы. Но приход становится таким вот, англо-протестантским. Вот. А широкая церковь, она не средняя на самом деле, тут некоторые путают, что это нечто среднее между высокой, нет, это нечто особое. Скажем так, они чуть более католичные, чем англо-протестанты, но недостаточно с точки зрения англокатоликов. Они действительно, с точки зрения богослужения, у них нечто среднее. Евхаристический канон более развернут, чаще всего все-таки используется орган, органная музыка, но может использоваться и гитара. А акцент, пожалуй, на том, что все эти какие-то догматические вопросы, богослужебные вопросы, да кому все это надо вообще? Давайте бомжей кормить. То есть акцент на социальной работе прежде всего. То есть вот те люди, от которых мы получали гуманитарную помощь в конце 80-х, 90-х годов, это в основном были вот как раз широкая церковь. И вот что интересно, когда в церкви Англии вводилось женское священство, тоже отдельная тема для разговора, то против возражали англокатолики, потому что это не соответствует традиции, и англопротестанты, низкая церковь, тоже была против, потому что это не соответствует Священному Писанию. Но за была широкая церковь.
4: А широкая церковь большинство как бы составляет?
6: Она церковь большинства, да. То есть сейчас, четко это показывает, да, то есть сейчас современная англиканская церковь больше рассчитана на те или иные формы социального служения, то есть даже там какие-то догматы, что-то там какие-то вопросы писания. Давайте вон в Африке люди там от Эбола гибнут, от голода, от жажды. Давайте вот организовывать им там гуманитарную помощь. Вот такое больше на самом деле. И не скажешь, что они какие-то мерзавцы, потому что действительно они реально людей спасают. Но тем не менее вот какие-то такие радикальные изменения, которые очень сильно повлияли на жизнь Церкви Англии последние лет 20-25, они исходили именно из широкой церкви.
5: Ну, то есть это женское священство, что еще какие-то.
6: Ну, последние два года это женский епископат, а также свободное отношение к гомосексуалистам, гомосексуальным бракам.
5: Что значит свободное отношение?
6: Ну, то есть какие-то вопросы священного писания. Помните, идея такая, что у них допускается широта толкования некоторых аспектов священного писания. В частности, то, что апостол Павел там порой достаточно жестко высказывался против гомосексуализма, против блуда. Ну вот они считают, что время идет, что сейчас бы апостол Павел сам бы на это несколько иначе посмотрел. То есть нам это как-то в голову не приходит. Написано, значит написано. А вот у них вот так вот. И поэтому, чего тут заморачиваться, вот христианская любовь превыше всего. Если люди любят друг друга, давайте их обвенчаем.
5: Угу. То есть сказать. Там разрешены венчания?
6: Вообще, на настоящий момент гомосексуальные венчания в церкви Англии запрещены. То есть они их разрешили для регистрации в государстве, но церковь Англии гомосексуальные браки не венчает. Но есть и немало людей, среди, в том числе епископов и священников Церкви Англии, которые выступают за то, чтобы разрешили венчание гомосексуальных пар. В основном это представители широкой церкви, и в основном они опять-таки исходят вот из идеи заботы о ближнем, что ну вот что делать, если вот такие вот люди, чтобы полюбили друг друга, ну почему бы и нет. То же самое относилось и к вопросам женского епископата, женского священства. Это то, что фактически поставила под вопрос дальнейший диалог наш с церковью Англии вообще на тему хоть какого-то теоретически, хоть когда-нибудь возможного объединения, то сейчас оно практически уже не представляется возможным, хотя еще несколько лет назад не так все было однозначно. И вот все эти инициативы, которые все больше и больше разделяют нас, православных и англикан, они в основном исходят из широкой церкви.
5: То есть вот представители высокой и низкой церкви могут резко отрицательно относиться к этим явлениям?
6: Да. Да, и они точно не могут, они резко отрицательно к этому относятся.
5: Но вот как получается, что получается это же все-таки ну как некая ересь, что ли, и они продолжают находиться в той же церкви.
6: Вот еще раз, я говорил на прошлой передаче, на прошлой нашей встрече, что православную церковь можно сравнить с камнем, который вот тверд, и если уж очень сильно нажать, то он просто колется. И вот у нас понятие ересь, не ересь, вот, и вот раскол по этой линии, да? А англиканскую церковь можно сравнить с подушкой. А подушка, она такая, вот хочешь, можно так смять, а можно вот так смять и так смять. И вот часть подушки здесь, часть подушки здесь, она такой вот так деформировалась. И все это, тем не менее, умудряется продолжать некое структурное единство. Епископ Ричард Лондонский, например, он типичный представитель высокой церкви англокатолической. Он принципиально еще не рукоположил в священный сан ни одну женщину, потому что это его принципиальная жизненная позиция. Как епископ, он ни одну женщину сан пресвитера не рукоположил до сих пор, за что многие его пеняют. Но он при этом не мешает, не препятствует своим викариям рукополагать женщину сан епископа, и он формально не может им запретить. Ну,
4: ничего не может сделать с этим.
6: Да, раз церковь это разрешила, и что делать? Сам лично не рукополагает.
4: Но там же вот какие-то были идеи такие о том, чтобы создавать какие-то параллельные епархии, чтобы в одну входили те, кто признает это, в другую те, кто не признает, чтобы они между собой как бы не соприкасались.
6: Это когда стал вопрос появления женского епископата.
4: Женского епископата, да.
6: То есть представители высокой церкви и некоторые, даже можно сказать, значительная часть представителей низкой церкви не готовы признавать своим епископом женщину и подчиняться женщине-епископу. И, соответственно, для таких приходов, как для них немощных, вот примерно так это отношение, дабы не сохранить единство церкви, да, так сказать, назначаются в епархиях особые викарные епископы. И если, например, правящим архиереем является женщина, то некоторые приходы епархии получают право ее не поминать, ей не подчиняться, а подчиняться вот этому викарию. Примерно так.
5: Все как-то сводится уже к личному выбору.
6: Да, и, кстати, в принципе, понятие личного выбора в церкви Англии намного больше, чем у нас. Я могу, кстати, мне кажется, это будет тоже полезно. Я могу поделиться тем, что я увидел там положительного в англиканской церкви, например. Мне это очень понравилось, я был бы рад, если бы это появилось у нас. Например, как у них назначают новых настоятелей. Просто я был очевидцем, когда вот на одном приходе настоятель уехал в Австралию, и им нужно было, чтобы у них появился новый настоятель. У нас это делается легко. Просто росчерком пера правящего архиерея священник назначается на такой-то приход настоятелем, все, вопрос решен. В церкви Англии ситуация несколько иная. Значит, вот сняли настоятеля. Или настоятель сам добровольно захотел, вот как в нашем случае, который я рассказываю, уехать в другую страну, в Австралию. Он уезжает. В течение полугода на приходе интеррегнум, межправление, когда настоятеля просто нет. Текущие вопросы решает приходской совет. Ну, какие-то там...
4: А кто же служит?
6: А для служения присылают разных священников просто из епархии. Сегодня в это воскресенье один, в следующее воскресенье другой. По будням служб нет. Вот полгода такого интеррегнума. За это время люди, во-первых, привыкают к мысли, что старого настоятеля больше нет, что он больше не вернется, и с этим нужно смириться, и они уже хотят нового. У нас иногда бывает, назначают нового человека, а старый настоятель либо тут же остается, либо даже если его убрали с этого прихода, все равно он где-то недалеко, и люди по нему скучают, люди все равно к нему ездят, и на приходе начинается раздрай. У них нет. Полгода интеррегнума. Люди, привыкните, все, его больше нет. Значит, через полгода в газете Church Times публикуется объявление. Приход такой-то ищет себе настоятеля. Что интересно, в этой же газете публикуются объявления священников. Любой священник вправе напечатать объявление. Ищу себе приход там, в таком-то городе. Я служу там-то, хочу переехать туда-то. Если есть приход, которому я нужен, вот мои данные для связи.
4: Так а епископ здесь никакой роли не играет?
6: Оп, никакой. Приходской совет смотрит эти объявления, обзванивает этих священников, которые хотят служить как раз в том районе, где находится их приход. Сами священники видят объявления в газете, звонят, что вот мы хотим на этот приход. И им назначается дата собеседования. И вот на тот приход, про который я рассказываю, было 20 заявок. 20 священников хотели стать настоятелями этого храма. Приходской совет провел собеседование со всеми. Выбрал из этих 20 5 человек. Эти 5 человек были отправлены в лондонскую епархию. Епископ Ричард Лондонский с каждым из этих 5 поговорил. Из этих 5 выбрал 3. Этих 3 он отправил обратно на приход. С этими 3 была проведена беседа, более плотная, расширенная составом приходского совета, то есть прихожане участвовали, могли этим священникам задавать вопросы, а что вы об этом скажете, что вы об этом скажете. А вот наш приход дружит с русскими, а вот что вы про это скажете, например, и так далее. И в итоге из этих 3 приходской совет выбирает 2, которых отправляют обратно в лондонскую епархию. Из этих 2 епископ назначает 1. Чаще всего того, кто первый в списке. То есть это некий намек, кого хочет видеть приход. Но он вправе выбрать и 2. Это его воля. То есть, с одной стороны, последнее слово за епископом. Да, действительно, его указом, его распоряжением этот священник назначается на должность настоятеля. Но к этому моменту этот человек прошел 2 через сито отбора, как на приходе, так и у епископа. Этот священник знает, что его хочет как приход, так и епископ. Это воля и прихода, и епископа. Люди его ждут, люди его уже любят, люди хотят, чтобы он у них был. И епископа он устраивает, что важно. И в конечном итоге его не так легко и снять на самом деле. Если возникают какие-то проблемы, там есть уже церковные суды и так далее, но... То есть может быть такое, что он разочарует в итоге всех, да? Вот. Но если он каких-то явных канонизаций...

0: Никого нет.
1: Кстати, это иногда случается в современной Англии, когда я ездил по их глубинке, смотрю, стоит церковь, выбиты окна, как у нас вот 80-е годы, я же помню, брошенные закрытые храмы. Подъезжаю, смотришь, там в окно разбитое, там все, тоже внутри какой-то мусор. И когда начинаешь выяснять, да, была приходская церковь, но вот люди перестали ходить, священника не нашлось, ты священник умер, и все, храм закрыт. Его могут просто продать.
0: Нет,
1: Такой
0: а если
1: церковь.
0: люди хотят ходить, а священника нет, один есть, или вообще нет ни одного?
1: До тех пор, пока приход не сможет выбрать себе священника, священников будут присылать из епархии. Вот тот самый интеррегнум может продлиться и дольше. Но постоянного священника не будет, а в епархии чаще всего есть такие священники, это их особое послушание, вот ездить по таким приходам, окормлять их до тех пор, пока приход не сможет таки каким-то образом себе найти настоятеля. Существует, особенно в сельских приходах, ситуация, когда один настоятель на два, на три, даже на пять храмов. У него расписание, там, в понедельник он служит там-то, во вторник там-то. Поскольку англиканские священники, как и современные католические, имеют право совершать несколько литургий в день, то по воскресеньям, по праздникам иногда ему приходится там в 10 часов место там-то, в 12 там-то, в 2 часа там-то, в 4 часа там-то. То есть примерно так. Очень тяжело, на самом деле. Они сами признаются, что это вот когда несколько приходов. Но в сельской местности именно так. Вообще, конечно, количество верующих людей и количество духовенства в церкви Англии, к сожалению, постоянно падает. Растет количество мусульман, падает количество англикан, христиан в принципе. Единственное место, где количество христиан и количество духовенства переходов растет, это город Лондон, если брать Англию саму. В Лондоне как раз обратная тенденция, а в остальной Англии, к сожалению, некий кризис.
2: Как вы думаете, почему такая тенденция?
1: Это трудный вопрос, я пытался в нем разобраться. Мне кажется, это в принципе кризис христианства как такового. То есть люди по какой-то причине стали, в принципе, в христианстве не только, насколько я знаю, такая проблема не только в Англии, она и во Франции есть, например, во многих европейских странах сейчас. То есть люди по какой-то причине стали разочаровываться в христианстве, в церкви, перестали связывать с ней свое будущее, воспринимают церковь в лучшем случае. У нас тоже тенденция есть, на самом деле, может, не столь выражена, но она есть. Воспринимают церковь как, ну, элемент своей национальной традиции. Место, где можно покрестить ребенка, место, где тебя отпоют. Но глубокой веры, пожалуй, уже нет. Еще лет 20 назад по Европе, о Западной Европе, можно было говорить как о христианской. О том, что даже люди, так честно говоря, признавались. В Бога не очень-то верят. Но, тем не менее, в воскресенье в церковь надо сходить. Это считалось как бы неким знаком приличия, воспитанности. Сейчас уже и этого нет. Пожалуй, единственная страна, где пока ситуация несколько иная, в Западной Европе, это, ну, относительно Западной Европе, скорее даже Восточной, это Польша. Вот Польша, да, воскресный день, город пустой, потому что все в костелах. Но уже в соседней Чехии ситуация другая.
2: В Италии тоже, по-моему, еще достаточно сильные традиции.
1: Мне, к сожалению, трудно сказать, хочу в Италии побывать, пока не был, но это то, что я постараюсь оценить, если то, там окажусь. По крайней мере, если брать вот Великобританию, это однозначно, что в провинции церковь сейчас теряет людей, храмы, приходы закрываются, их просто иногда продают другим конфессиям, иногда их переделывают в мечети, иногда в синагоги, иногда просто в какие-то клубы или кафе. Такие ситуации тоже есть, можно встретить. Просто здание, церковь здание продает. Собственно говоря, даже наш собор Успения Пресвятой Богородицы, главный собор Сурожской епархии в Лондоне, это бывший англиканский храм, который просто был продан и который Сурожская епархия купила.
0: Да, так и все-таки еще хотелось бы поговорить о взаимоотношениях православных и англикан, как хотя бы чуть-чуть исторические. Было же такое общество Святого Албания, о котором мы разговаривали,
1: Оно
0: и
1: сейчас есть, оно
0: сейчас
1: существует,
0: есть,
1: да, оно
0: и
1: есть.
0: преподобного Сергия, который ставил задачу как бы соединения этих церквей.
1: Именно так. Ну что ж, собственно говоря, контакты начались, пожалуй, такие серьезные контакты, со времен Петра I, когда англичане стали активно посещать нашу страну с торговыми целями, с другими в том числе. Здесь у нас, в Санкт-Петербурге, английская набережная, английский проспект, это еще с тех времен, когда здесь была, можно сказать, локальная колония англичан, которые здесь работали на заводах и имели свои склады, корабли. Собственно, на английской набережной была когда-то англиканская церковь у нас. И англичан было достаточно много. Вот в это время действительно были определенные переговоры о возможности

0: Ну, сначала просто некое изучение друг друга. А вот особенно, когда появилось в 19 веке Оксфордское движение, стремившееся к православию, у нас появился тоже некий встречный интерес, тенденция и надежда на то, что, смотрите, они же почти что православные. Действительно, камнем преткновения стал вопрос Филиоквы, за который англичане неожиданно твердо зачем-то вцепились, хотя даже сейчас, например, ну, не столь тверды в этом вопросе. А тогда все-таки для них это, вот, это наша традиция, мы не можем от нее просто так отступить. А православные, наоборот, очень давили, что вот только от Филиоквы откажитесь, и сразу все, все будет хорошо. В XIX веке была создана Ассоциация англиканских и православных церквей, EACA, Anglican and Eastern Churches Association. Одна из старейших организаций, которая существует до сих пор, председателями которой были архиепископ Кантерберийский, англиканской стороны, а с православной стороны архиепископ Агафангел Преображенский, священномученик, который у нас канонизирован. Членами этой организации был, в частности, святитель Николай Японский. Очень ратовал, поддерживал эту организацию священномученик Сильвестр Омский, который лично писал письма в Великобританию на великолепнейшем английском языке. Я эти письма просто держал в руках, и я удивился, насколько хорошо он знал английский язык, причем от руки. Видно, как он ратовал именно за то, чтобы наши церкви объединились, как он переживал, что в парламенте была отвергнута новая редакция катехизиса, которая как раз сделала бы церковь Англии практически православной. Но все равно он надеялся, что это произойдет. Я несколько месяцев провел в Великобритании в архиве Ламбетского дворца, изучая как раз архивы вот конца 19-го, начала 20 века. Видно, как произошла русская революция. Какое-то вызвало сначала некий шок, потому что непонятно, что происходит. Разные отзывы. Кто-то за, кто-то против. Некоторые считали, что в Англии, что революция — это шаг к возрождению российского протестантизма, который был гонимо. И они считали это даже чем-то положительным. Ну, такие вот вещи. В конце концов, в 1912 году здесь, в России, было создано общество ревнителей сближения Восточно-православной церкви с англиканской. Это некий аналог ACA, только где учредителями были в основном православные. А вот эти две организации, они находились в партнерстве, в сотрудничестве, проводились конференции на тему сближения. Известно, что митрополит Антоний Ватковский, будучи назначенным на Санкт-Петербургскую кафедру, свой первый визит зарубежный совершил именно в Великобританию, где у него были переговоры как раз на тему сближения православных англикан. Он очень ратовал за вот этот процесс, собственно говоря, это его инициатива, его благословение создания вот этого общества ревнителей. Очень поддерживал деятельность этого общества отец Иоанн Арнацкий, это родной брат священномученика-философа. И он как раз говорил о том, что отец Иоанн Кронштадтский очень ратовал за сближение с англиканами. Известно, что когда в Санкт-Петербург приехал англиканский епископ освящать как раз англиканский храм на английской набережной, Иоанн Кронштадтский присутствовал на этом освящении, и после него подошел к епископу, поцеловал крест, который висел у него на груди, со словами «Вот то, что нас сближает». То есть вот, сейчас бы сказали «Вот экуменист», да? Тем не менее, Иоанн Кронштадтский. Действительно, тогда, в начале 20 века, многие были как-то очарованы Англией, англиканством, из православных рассчитывали на то, что вот это почти православная церковь, еще пару шагов, и вот они станут такими же, как мы. Ну и, конечно, православная Британская империя, это было бы здорово. Но дальше революция в России, в русской церкви стала просто не до того. Впрочем, англикане нас не забыли, и в 20-е годы послали груз с бочковым вином. Это годы, когда здесь были голод и гонения, гражданская война. Но благодаря этому грузу, я видел документы, как, в общем, его полтора года везли из Франции через Ригу, Петербург, еще Петроград, потом в Москву. Несмотря на отсутствие дипломатических отношений с советским правительством, груз сопровождал британский офицер, и я читал его рапорты, его отчеты о том, что он должен был передать этот груз именно патриарху Тихону, не кому-нибудь там. Вот, то есть должен был следить, чтобы именно по назначению. В общем, благодаря этому он потом отчет пишет, куда это было распределено, все это вино. И благодаря этому литургия совершалась в храмах Русской Православной Церкви в 20-е годы, благодаря этому достаточно большому грузу вина, которое было специально отправлено из Франции. Мало кто из нас про это знает. Дальше гонения на церковь сталинские, вот эти вот, тоже не способствовали какому-либо диалогу. И диалог более-менее стал возрождаться во время войны. когда архиепископ Йоркский приехал в Москву еще в военные годы. И послевоенные годы церковь Англии стала одним из основных объектов, как раз, с которой велся диалог. Но дальше встал вопрос как раз с признанием или непризнанием англиканского преемства. Дело в том, что на каком-то этапе Константинопольская церковь, Кипрская церковь и Румынская церковь признали англиканское преемство. Но они несколько раз то признавали, то отказывались. Русская православная церковь однозначно так и не высказалась на эту тему, хотя было архиерейское совещание в 49 году, когда этот вопрос поднимался. Было много дебатов и за, и против. Но можно говорить о том, что мы его не признали, но однозначно непризнания тоже нет. То есть вот как бы нечто сомнительное, что нужно еще исследовать, примерно так. Кстати, это было то самое совещание, на котором Русская православная церковь отказалась участвовать в экуменическом движении. Тем не менее, вот диалог с церковью Англии было принято решение продолжать. Но, собственно говоря, по-настоящему православная церковь оказалась способна этот диалог продолжать, только окончательно освободившись от коммунистического режима в 90-е годы. Но, к сожалению, в 91-м году в церкви Англии вводят женское священство. Это то, что, знаете, как прям так раз и отрезало вообще. Вот, а как же дальше? Дальше была надежда на то, что часть епископов женское священство не признала, и была надежда, что если вот эта консервативная часть как-то сможет выделиться, то может продолжить диалог с ней. Вот. Но дальше все шло только по пути усугубления. Дальше было рукоположение священного сана открытого гомосексуалиста в Канаде, что не было осуждено и в Англии. А епископальная церковь Канады – это как бы часть англиканского содружества церквей. Ну и вот в 2014 году, к сожалению, был официально введен женский епископат. И сейчас мы можем говорить о том, что говорить о возможности воссоединения православных и англикан сейчас практически уже невозможно. Вот после этих исторических событий.
1: Ну что интересно, папа Бенедикт же создал дикастерии для тех англикан, которые не согласны с этими всеми событиями. И они стали уходить именно в католическую церковь.
0: Ну, мы не можем говорить о том, что они стали массово уходить. Ну, уж поначалу некая волна была, но потом как-то она испала. Дело в том, что для англикан католики воспринимаются как...
1: Там может быть женатое священство, что интересно.
0: Так,
1: для католиков не свойственно.
0: Не, ну почему? У тех же униатов православных. Не, ну,
1: да. То есть это как бы своеобразная уния.
0: Это по сути, да, это англиканские униаты, в чистом виде. Сохраняйте свои традиции, сохраняйте свой обряд. Просто признайте папу. Вот в чистом виде та же самая уния. И, собственно говоря, как мы отрицательно относимся к униатам, достаточно отрицательно, так и большинство англичан, англикан относятся к тем вот перебежчикам, которые пошли под папу. То есть, несмотря на то, что большинство англикан сейчас настроено достаточно либерально, открыто, экуменично, тем не менее, сказать, что им понравилась вот эта вот волна духовенства и мирян, которые перешли в католичество, так не скажешь. Для самих англикан, как, пожалуй, для нас тоже, поскольку существуют определенные исторические прецеденты неприятных контактов с католиками, то переход в католичество воспринимается на уровне какого-то национального предательства.
1: Даже такая личность, как кардинал Ньюман, например.
0: Да, беатифицированный официально, ради чего папа, собственно говоря, даже приезжал в Лондон. Многие англикане его уважают, это один из основателей Оксфордского движения, собственно говоря. Итогом стал переход в католическую церковь, да, безусловно, кардинал Ньюман – это известная и неординарная личность. Но при всем уважении лично к Ньюману, и при том, что, опять-таки, внутри церкви Англии существуют те же англо-католики, которые продолжают активно выступать за сближение с православными и католиками, вот эта уния, она не вызвала энтузиазма. Все же не вызвала.
2: Несмотря на то, что сейчас вопрос о воссоединении уже невозможно поставить из-за женского священства и епископата, но контакты продолжаются с англиканской церковью.
0: Ну, я официально назначен был еще владыкой Владимиром ответственным за связи от Санкт-Петербургской епархии с Лондонской епархией англиканской церкви. То есть лично знаю епископа лондонского Ричарда, как раз многих священников именно лондонской епархии. Там очень много англокатоликов, очень много людей, которые как раз тянутся к нам, к православным, интересуются нашей традицией. Одновременно с этим могу сказать, что для меня контакты с англиканами – это история разочарований. Потому что, ну, на каком-то этапе просто я, во-первых, понял, что как бы лично какие-то люди к нам не тянулись, все равно общая тенденция внутри Церкви Англии направлена на отдаление от нас. И когда они принимают те или иные решения, они в последнюю очередь, к сожалению, думают о том, как это отразится на православно-англиканских отношениях. Сами многие англичане сожалеют о такой позиции, о такой политике. Вплоть до того, что когда в 2014 году на Синоде принималось решение о введении женского епископата, епископ Ричард, который известен всем как противник женского священства, неожиданно проголосовал «за». Какие причины вынудили его...
1: Это который не рукоположил ни одну женщину
0: в священство? Да, да. То есть какие причины, что заставило его так поступить? Для многих, в том числе консервативных англиканских священников, для которых Ричард воспринимался как такой оплот, это был шок, это было тоже колоссальное разочарование. Непонятно. Ну, то есть какие-то вот эти подводные...

0: В исполнении Вильгельма Кемпфа прозвучало интермеццо опус 119, номер 3 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: в столице Татарстана состоялся традиционный крестный ход с Казанской иконой Божьей Матери. Руководитель синодального отдела по делам молодежи принял участие в открытии 11-го молодежного форума в Александровской епархии. Мурал в память о святителе Иннокентии Московском создали на Сахалине. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 июля, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, в столице Татарстана состоялся традиционный крестный ход с казанским образом Царицы Небесной. Молитвенное шествие по традиции началось в Благовещенском соборе Казанского Кремля, где совершалось молебное пение Пресвятой Богородицы, и завершилось в Казанском Богородицком монастыре на месте обретения главной святыни Казанского храма. Края. Молебен о Божьей Матери в Благовещенском соборе возглавил митрополит Ишкаролинский Марийский Иоанн. После молебна участники торжеств вышли на крестный ход. В молитвенном шествии по традиции участвовали священнослужители Казанской епархии, жители столицы Татарстана, паломники из различных регионов России. Казанская икона Божьей Матери была торжественно внесена в отреставрированный храм в честь тульского образа святителя Николая Чудотворца. Именно этот храм первым принял Казанскую икону Божьей Матери после ее обретения в 1579 году. В тот же день состоялось великое освящение отреставрированного храма. Богослужение возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 23 июля в патриаршей синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с главой Тамбовской области Евгением Алексеевичем Первышовым и митрополитом Тамбовским и Рассказовским Феодосием. Во внимание к помощи Тамбовской митрополии в связи с 50-летием со дня рождения предстоятель Русской Православной Церкви вручил Евгению Первышову орден благоверного князя Даниила Московского третьей степени. Затем в каминном зале резиденции состоялась беседа святейшего патриарха Кирилла с главой Тамбовской области и митрополитом Феодосием, в ходе которой обсуждались вопросы церковно-государственных отношений в регионе. 19 июля исполняющий обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи иеромонах Филарет Зубов принял участие в открытии 11-го молодежного форума «Природа не терпит пустоты», проходящего в селе Лыково Юрьев-Польского района Владимирской области. Утром в этот день была совершена божественная литургия, во время которой иеромонах Филарет Зубов сослужил епископу Александровскому и Юрьев-Польскому Стефану. По окончании литургии отец Филарет обратился к организаторам и участникам форума с приветственным словом. После богослужения состоялась встреча участников форума с владыкой Стефаном и иеромонахом Филаретом Зубовым. Отец Филарет отметил необходимость повседневного духовного бодрствования и подчеркнул важность стремления для молодого человека быть хорошим гражданином Отечества земного, чтобы стать достойным гражданином Отечества небесного. В рамках визита иеромонах Филарет Зубов провел рабочую встречу с руководителем молодежного отдела Александровской епархии и организатором форума протоиереем Дионисием Камчихиным. На встрече обсуждались особенности молодежного служения в малых епархиях, была отмечена важность консолидации опыта в этой сфере. Исполняющий обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи ознакомился с опытом молодежной работы в Александровской епархии. По итогам встречи были намечены планы для развития молодежного служения и сотрудничества по ряду направлений деятельности. Масштабное изображение на стене здания, мурал, создали в память о выдающемся русском миссионере святителе Иннокентии Московском в городе Александровск-Сахалинский на острове Сахалине. Мурал создан по благословению архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Никанора на жилом доме, сообщает сайт Южно-Сахалинской и Курильской епархии. Создание масштабного портрета святителя приурочили к 170-летию села Дуэ, который основан в 16 июля 1856 года на юго-западном побережье Сахалина. В 1861 году корабль «Гайдамак», на борту которого находился святитель Иннокентий, зашел в Дуэ для заправки углем во время пути из Николаевска на Аляску. Согласно историческим свидетельствам, когда внезапно начался сильный шторм, команда и капитан готовились к худшему, а святитель Иннокентий молился в каюте о прекращении бури. Капитан «Гайдамака» решил поднять паруса и выбросить судно на берег. В итоге корабль сел на мель, а вся команда смогла спастись, высадившись у Дуэ. На берегу, где судно попало в беду, сегодня установлена часовня в честь святителя Иннокентия. Несколько недель святитель Иннокентий провел на Сахалине, а затем продолжил путь на другом судне. Гайдамак же позже отремонтировали, и он еще почти 25 лет служил России. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучал вальс «Ля бемоль мажор» опус 69 номер 1 Фредерика Шопена. Архивная запись 1941 года.

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами цикл передач о музыкальных инструментах в Библии. В последней передаче мы скрупулезно разбирали инструмент под названием систр или менаним. В прошлый раз мы с вами говорили, я пытался вам предложить свою версию, почему этот сугубо языческий инструмент употреблялся в важном священнодействии, в перенесении Ковчега Завета. И я предположил, что этот инструмент употреблялся в связи с тем, что Богу истинному покорено все. И употребление систра может быть выражено фразой «Бог богов». Это то употребление, которое аналогично употреблению в орнаменте готической архитектуры или у нас на Руси во Владимирской архитектуре всяких мифологических существ, персонажей. Что я еще могу сказать об этом инструменте? У египетского систра загнутые концы, как мы с вами говорили, загнутые концы металлических стержней делались в виде головок змей, уреев. Я не уверен, что эта культовая атрибутика, связанная непосредственно со служением Хаторы Зиди, присутствовала на Менааниме. По крайней мере, если полагать, что перенесение Ковчега Завета не единственный случай употребления Менаанима евреями, и тем более, если он использовался как храмовый инструмент. В Музее музыкальной культуры в Хайфе, в Израиле, имеется образчик простейшего систра. Датируется III веком по Рождестве Христовом. Он представляет собой деревянную рукоятку, которой прикреплена изогнутая петлей металлическая дуга с поперечным стержнем, на которой на этой дуге нанизаны две тарелочки наподобие тех, которые сейчас используются для современных бубнов. Вид этого систра можно увидеть в недавно вышедшей книге нашего петербургского исследователя, преподавателя консерватории Герцмана. Книга называется «Языческие и христианские музыкальные древности». Вышла эта книга в 2006 году. Считается, что этот инструмент, этот образчик, который находится в Хайфе, в музее, римского происхождения. Я полагаю, что подобного вида систры могли держать в руках и древние евреи. Между прочим, есть мнение, что Менааним в своих простейших разновидностях уже сильно отличался от систры, принимал то антропоморфную, то зооморфную, то просто геометрическую формы, когда металлические, глиняные и даже тыквенные сосуды наполнялись мелкими камушками, семечками, которые при встряхивании производили такой погремушечный звук. А подобные вещицы, датируемые II веком до Рождества Христова и позднее, нередко находили на территории Палестины при раскопках. Эти вещицы напоминают окарины. Такие керамические, преимущественно свистульки, часто в виде каких-то зверушек, человечков, чего-нибудь диковинного. Они известны у нас в России сейчас, но скорее как сувениры. Послушаем, как может звучать вот такой сувенир.

Но это окарины, которые звучали. А те палестинские находки, они только похожи на окарины. Ну, окарины – это свистульки, а те – погремушки. Ну, а раз погремушки, да к тому же простейшие, бытовые, то логично предположить, что использовались они в том числе и в качестве детских игрушек. Однако у меня есть сомнение, что систеры эти игрушки-погремушки тождественны. Во-первых, все-таки систер слишком специфичен, чтобы быть смешанным с такими погремушками. Даже сейчас, когда систер стал довольно сильно модернизированным по сравнению со своим далеким предком, он узнаваем и отличаем от подобных погремушек, которые в современности принимают виды то пластиковой бутылки, то металлической банки, то какого-то яйца, наполненного какими-то сыпучими материалами. Во-вторых, он бы, наверное, был упомянут в Библии не один раз, а больше. Так вот, на мой взгляд, либо меннаоним – это систер, а найденные палестинские находки – какой-то другой инструмент, может быть, еще не идентифицированный современными исследователями, либо эти находки и называются меннаонимами, а систер – это систер. Только при втором варианте все-таки малопонятны его употребление в библейском контексте, его единичное упоминание в Библии. Кроме того, большинство исследователей меннооним связывают именно с систером, а те объяснения по поводу того, как и почему появился систер при перенесении ковчега и почему больше мы его не встречаем, эти объяснения, которые я изложил выше, мне кажутся все-таки более логичными. Касательно переводов. Я сказал, что большинство исследователей связывают меннооним с систром. В общем-то, это поддержание линии немалого числа переводов, которые так трактовали этот инструмент. Среди них вульгата с последующими ей латинскими версиями, часть французских, английских изданий, другие переводы. Однако есть и другие варианты переводов. Бубенцы, погремушки, к разновидностям которых можно отнести систер, а также еще кимвалы, кастаньеты, то есть идиофоны, к которым опять-таки можно отнести систер. Но были и мембранофоны, типа бубна и большого барабана. Есть, кстати, и обратный вариант. Не когда систер назван каким-нибудь мембранофоном, но когда систер является выразителем мембранофона. Вот так один из источников утверждает, что некоторые арабские и сирийские переводы говорят, что Мариам употребляла именно систер, а не дарабуку. Имеется в виду книга «Исход», 15 глава, 20 стих. Цитирую. «И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан». Это синодальный перевод. Правда, тут же следует опровержение, что подобное мнение не находит подтверждения. Были и совсем ошибочные переводы, когда меннооним обзывался трубой, рогом, лирой, арфой и другими совсем неударно-идиофонными наименованиями. В церковно-славянских переводах меннооним интерпретировался двояко – как трубы или как кимвалы. А самый старый геннадьевский текст вообще никак не передает этот инструмент. Синодальный текст, следуя основной традиции, именует меннооним систром. Как я уже говорил, систер прошел через века и известен и сейчас. Правда, скорее специалистам или носителям культурных традиций, нежели широкой публике, по крайней мере, в России. Он употреблялся христианами-коптами в храмовом богослужении, видимо, в связи с близостью этого инструмента, с иероглифом «анх», который употребляется теми же коптами, как одна из форм креста, а может быть и ввиду национальных традиций. Все-таки копты – это наследники египтян, хотя таковыми и не являются. Крайне редко он используется в классической музыке, например, в опере «Севильский цирюльник». А в общем-то, иногда его можно встретить в продаже в современных музыкальных магазинах. Так что, если кто-то хочет, может зайти, попытаться его так посмотреть, как он выглядит в своем современном техническом исполнении. Систер можно назвать символом Египта,
как матрешку и балалайку символом России для иностранцев. Вероятно, поэтому он не забывался и у людей искусства. Так у поэта-символиста, впрочем, наверное, правильнее здесь акмеиста, Михаила Кузьмина, многие его скорее знают как писателя, автора повести «Чудесная жизнь» Иосифа Бальтазама, графа Калиостро. Так вот, у этого поэта Михаила Кузьмина есть сборник «Александрийские песни», в котором в сборнике в этом есть упоминание «Систра». Одно вот такое. «Они разом всплескивали руками, разом смеялись, будто систры на празднике Изиды, в раз ударяемые жрецами». А другое из рефрена пятой канопской песенки. «Кружитесь, кружитесь, держитесь, крепче за руки, звуки звонкого систра несутся, несутся, в рощах томно они отдаются». А вот отзыв Чичерина на этот сборник. В письме Кузьмину он пишет: «От нынешней серии «Александрийских песен» я все в большем восторге. До сих пор ты ничего не писал столь адекватно античного, как кусок целой действительности, столь морбидно, изящно, пантеистично, первозданно интенсивного. И раб в подземелье, и систер, и бог в та — это все утонченнейшее совершенство в данном роде». Ну, насколько стихи являются совершенством — это вопрос. Каждый пусть на него отвечает сам. Нам интересно, что Чичерин, тот, кстати, Чичерин, который подписал постыдный «Брестский мир» в 1918 году, ну, об этом факте, думаю, что лучше расскажет вам отец Георгий Митрофанов или кто-либо еще из церковных историков. Так вот, Чичерин реагирует на систера как на колоритную яркую деталь, нарисованной Кузьминым картины Египта. А в заключение, а мы все-таки заканчиваем наше знакомство с этим поистине уникальным музыкальным инструментом, в заключение замечу, что в некоторых толкованиях систер называют треугольником. Послушаем, как треугольник может звучать.

А послушаем, как звучит треугольник в симфоническом оркестре в увертюре «Светлый праздник» Римского-Корсакова.

Возможно, под треугольником имеется в виду обод систра, ну, такой треугольной формы. Однако систер с такой формой обода мне неизвестен. Ну, кстати, тот же Анюстрем, который определяет систер как треугольный металлический пруд, приводит иллюстрацию инструментов, среди которых изображен вполне обычный подковообразный систер. А скорее всего, здесь попутаны два инструмента. И речь идет не о меноаниме, а о шалишиме, музыкальном инструменте, который мы с вами, дорогие братья и сестры, рассмотрим в следующей передаче. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всего доброго. С вами был священник Дмитрий Кулигин. Спасибо, Господи, за внимание.

0: Вы слушали концерт Александра Гречанинова «Воскликните, Господи, ве вся земля» в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Бремя силы. В неделю седьмую по Пятидесятнице. Братья, мы, сильные, должны нести немощи слабых, а не себе угождать. Каждый из нас пусть угождает ближнему ради блага и назидания. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «На меня пали хулы хулящих тебя». А все прежде написанное написано нам в поучение, чтобы в терпении и утешении, которые дают Писание, мы обрели надежду. Бог же терпение и утешение да даст вам единомыслие друг с другом, как подобает во Христе Иисусе, чтобы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Потому принимайте друг друга, как и Христос принял вас во славу Божию. Послание апостола Павла к римлянам, глава 15, стихи с 1 по 7. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных, а не себе угождать. Так начинается сегодняшнее апостольское чтение. Кто эти сильные, к которым обращается апостол Павел? Почему он причисляет себя к ним? Кто такие бессильные? Апостол пишет христианам в Риме, где существовали две группы христиан, которые практически не общались друг с другом. Сильными апостол называет тех христиан, к которым он причисляет и себя, которые сильны, разумеется, не собственной силой, но силой Божией. Это те верующие, которые обрели свободу от закона Моисея, ту свободу в благодати, которая дается воскресшим Господом. И они живут в этой свободе. Называя их сильными, апостол отличает их от бессильных, немощных в вере христиан, которые все еще не в состоянии отрешиться от власти Ветхого Закона и продолжают жить по правилам иудейского благочестия. Последние различают чистое и нечистое. Это есть можно, то нельзя, до этого дотрагиваться можно, до того нельзя, это оскверняет, то не оскверняет. В конкретном случае апостол пишет о якобы чистой и нечистой пище. Иной, пишет он, уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Послание к римлянам, глава 14, стих 2. Дело в том, что мясная пища в античном языческом обществе поступала от жертвенных приношений языческим божествам, а следовательно, с точки зрения иудейского религиозного сознания, была нечистой. Пища, как сказано у апостола, не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 8. Так называемые «бессильные», о которых он пишет, так бы никогда не сказали. Они были уверены в том, что соблюдение диетических предписаний как таковое приближает нас к Богу, а несоблюдение оскверняет и удаляет от Бога. Господь же учит, что удаляет нас от Бога та скверна, которая гнездится в человеческом сердце, а не то, что лежит на тарелке или находится в желудке. Разумеется, пища здесь лишь пример, лишь частный случай религиозного поведения вообще. Борьбу с такого рода благочестием начал еще Господь Иисус Христос, когда в ответ на упреки фарисеев говорил: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 11. Сейчас это понятно всем без особых дополнительных комментариев. Но в те далекие времена подобные заявления иудеям и многим христианам, перешедшим из иудейства, казались странными и неприемлемыми. Не внешнего благочестия, а внутреннего изменения сердца искал в людях Господь, а вслед за ним апостол Павел. Измениться же внутренне можно лишь при условии, если средоточием жизни для человека является Бог, единственной целью всех его жизненных стремлений — единение с Ним. Но как часто эта цель в людях подменяется другими целями, имеющими лишь религиозную видимость. При этом поведение человека может облекаться в благочестивые, по видимости, слова и жесты, к истинной вере никакого отношения не имеющие. Богу очень легко заменить всяческими кумирами. И часто такими кумирами становятся религиозные по внешности обряды и действия. Во-первых, эти якобы религиозные действия могут превращаться в бессмысленную привычку, вырождаясь в некий ритуальный тик. Примеры такого поведения на уровне чистого невроза мы нередко наблюдаем в храме, когда, скажем, люди часто и бессмысленно налагают на себя крестное знамение. Во-вторых, ритуалы могут осознаваться как некая жертва, ведь известно, сколь длительны во времени наши православные службы, молитвенные правила и посты. Но Господь неоднократно говорил, что никакие жертвы Ему не нужны. «Милости хочу, а не жертвы». В-третьих, выставляемое на вид благочестие может служить цели фарисейского тщеславия, стремления к похвале и одобрению. В-четвертых, посты и молитвы могут пониматься как способ выслужиться перед Богом и таким образом получить какую-то награду, как если бы человек мог иметь какие-то заслуги перед своим Создателем. Наконец, в-пятых, люди частенько ходят на богослужение с единственной целью — получить наслаждение от прекрасного ритуала, от хорового пения, от созерцания замечательных икон, пышной религиозной живописи и так далее. Но все перечисленное не имеет никакого отношения к Евангелию Христову. Но, разумеется, не для обличения бессильных апостол Павел написал римским христианам. Он был озабочен расколом, грозящим церкви. Сильные, чтобы не допустить такового, должны сносить немощи бессильных. Это трудно, ибо опыт свидетельствует, что фанатически настроенные бессильные, нетерпимые приверженцы строгих правил и ритуалов, деления людей на чистых и нечистых, бывают довольно агрессивными. Но апостол настаивает на терпимости по отношению к таковым. Это действительно трудно, и подчас достижение единства не в силах людей. Посему апостол прибегает к молитве, взывая к Богу терпение и утешение, дабы он даровал христианам единомыслие. И в этом великий апостольский урок нам, живущим в христианской среде, раздираемой противоречиями и нетерпимостью. Да даст нам Господь свое терпение, а вместе с Ним и утешение, и силу, которая будет прославлять Его в нашей немощи.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю седьмую по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

«Молитва Господня» композитора Кедрова отца прозвучала в исполнении мужского хора Александра Невской лавры под управлением священника Дмитрия Дашевского.

Из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет. Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля?

когда волохи напали на дунайских славян и поселились среди них и стали притеснять их, то славяне те ушли на север и поселились на Висле. Они прозвались ляхами, и от тех ляхов пошли поляки. Иные славяне пришли и сели по Днепру и назывались полянами, а другие — древлянами, потому что сели в лесах. И еще другие сели между Припятью и Двиною и назывались дриговичами. Иные осели по Двине и назвались палачанами, по речке, которая впадает в Двину и носит название Палата. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, прозвались своим именем — славенами, и построили город, и назвали его Новгород. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и прозвались северянами. И так разошелся славянский род, а по его имени и грамота назвалась славянская.

і щек, і хорів. Поляне жили отдельно и управлялись своими родами. И были три брата. Один по имени Кий, другой Щек и третий Хорив. И сестра их была Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне взвоз Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по нему Хоривицей. И построили город во имя старшего своего брата и назвали его Киев. Был кругом города лес и бор велик, и ловили там зверей, и были те мужи мудры и смышлены, и назывались они полянами. От них поляне и до ныне в Киеве. Некоторые же несведущие говорят, что Кий был перевозчиком. Был где тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и говорили «на перевоз, на Киев». Если бы был Кий перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду. А Кий этот княжил в роде своем, и ходил он к царю, к Царьграду. Но не знаем только, к какому царю. Но, говорят, великие почести воздал ему тот царь. Кий, вернувшись в свой город Киев, тут же и кончил жизнь свою, и братья его, и Щек, и Хорив, и сестра их Лыбедь. Тут же скончалась.

дань хазарам. После смерти трех братьев стали притеснять полян древляне и иные окрестные люди, и нашли их хазары на горах этих и в лесах, и сказали: «Платите нам дань». Посовещались поляне и дали от дыма по мечу. От дыма — это значит от жилья. И отнесли хазары мечи к князю своему и к их старейшинам своим, и сказали им: «Вот, нашли мы новую дань». Те же спросили: «Откуда?» Они же ответили: «В лесу на горах, над рекой Днепром». Опять же спросили старцы хазарские: «А что дали?» Они же показали мечи. И сказали старцы: «Недобрая дань это, княже.

пользовались ее оружием острым с одной стороны — саблями, а у этих оружие обоюдоострое — мечи. Придет день, когда они будут собирать дань с нас и с наших земель. И сбылось все. Владеют русские князья хазарами и по нынешний день.

призвание варяжских князей. В лето 6367, 859 год. Варяги из Заморья взимали дань с Чуди и со славян новгородских, и с Мери, и со всех кривичей, а хазары брали с полян, из северян, с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма. В лето 6370-е, 862-й год. Изгнали варяга в Заморе и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И не было в них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать сами с собой, и сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие зовутся шведами, а иные — норманнами, а еще есть готландцы. Сказали Руси чуть, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И собрались трое братьев со своими родами и взяли с собою всю Русь и пришли. И сел старший Рюрик в Новгороде, а другой Синеус на Белозере, а третий Трувор в Изборске. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор, и принял всю власть Рюрик, и стал раздавать мужам своим города, тому Полоцк, тому Ростов, тому Белозеро. Варяги в этих городах пришельцы, и первое население в Новгороде — славяне, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря, в Белозере — весь, в Муроме — мурома, а теми всеми владел Рюрик.

Аскольд и Дир. Было у Рюрика два мужа, не родичи его, но бояре, Аскольд и Дир. И отпросились они в Царьград со своим родом, и пошли они по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе городок и спросили, чей это городок. Тамошние же жители ответили. Было три брата — Кий, Щек и Хорив. Они построили городок этот и умерли, а мы их род. Тут сидим и платим дань хазарам. Аскольд и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же в это время княжил в Новгороде.

из сказаний о князе Олеге. В лето 6387, 879 год. Умер Рюрик, передав княжение свое Олегу, родичу своему, и отдав ему на руки сына Игоря, ибо был тот еще очень мал. В лето 6390, 882 год. Пошел Олег, взяв с собою много воинов, варягов, славян, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску, и взял город, и посадил в нем своих мужей. Оттуда пошел вниз, и взял Любич, и посадил мужей своих. Придя к горам киевским, узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир, и спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, а сам подошел к горам, неся ребенка Игоря, и послал сказать Аскольду и Диру: «Мы, купцы, идем в греки от Олега и княжича Игоря. Выходите к нам, к родичам своим». Когда же Аскольд и Дир вышли, воины выскочили из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода. А когда вынесли Игоря, сказал: «Вот он, сын Рюрика». И убили Аскольда и Дира, и отнесли на гору, и погребли их на горе, где ныне Ольмин двор. И сел Олег, княже, в Киеве, и сказал Олег: «Это будет мать городам русским». Олег начал ставить города и установил дани славянам и кривичам и мери. В лето 6391, 883 год. Начал Олег воевать против древлян, и, покорив их, брал с них дань по черной кунице. В лето 6392, 884 год. Отправился Олег на северян и победил их, и возложил на них легкую дань, и не позволил им платить дань хазарам, говоря так: «Я враг их, и вам незачем им платить». В лето 6393, 885 год. Послал Олег к Радимичам, спрашивая: «Кому даете дань?» Они же ответили: «Хазарам». И сказал им Олег: «Не давайте хазарам, но платите мне». И дали Олегу по щелягу, это такая монета, как раньше хазарам давали. И властвовал Олег над полянами, и древлянами, и северянами, и радимичами, а с другими народами воевал.

0: Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
1: Дорогие друзья, продолжение повести слушайте завтра в 16:40.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала пьеса «Мечты» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В Выборгском районе Петербурга началось обновление фасада дома 37, корпус 3, литера «Г» по Лесному проспекту. Общая площадь фасада составляет 6700 квадратных метров. Завершить обновление планируется в этом году. Как отметил губернатор Александр Беглов, это здание является частью знаменитого Ботенинского жилмассива, одного из крупнейших архитектурных ансамблей предвоенного Ленинграда, и наша задача – сохранить его. Для получения точных обмеров здания специалисты провели лазерное сканирование. Созданная трехмерная модель зафиксировала каждую деталь фасада и помогла проектировщикам работать с высочайшей точностью, сообщил глава города. В Петербурге с 31 июля возобновляет работу музей-квартира Льва Гумилева. С прошлого года культурное пространство было закрыто для посетителей из-за масштабного обновления экспозиции, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Петровский. В отреставрированных мемориальных залах гостей встретит новый проект «Я согласен быть», посвященный научной и литературной деятельности ученого. Мемориальные комнаты наполнили звуковыми эффектами. Теперь в процессе экскурсии посетители смогут услышать архивные записи стихов и воспоминаний Анны Ахматовой, а также отрывки из произведений самого Льва Гумилева. В ходе проведения реставрационных работ специалисты обнаружили на стенах квартиры подлинные обои эпохи жизни ученого. Они тоже стали частью экспозиции. Прямо на них транслируются архивные видеоматериалы и старые фотографии, создающие атмосферу погружения в прошлое. Японские власти приняли решение возобновить правительственную программу обмена. Уже в августе группа из 15 японских студентов приедет в Санкт-Петербург, чтобы учить русский язык. Это первая подобная поездка за последние 7 лет. В дипломатическом ведомстве признали, что из-за текущей международной обстановки японским студентам стало гораздо сложнее учиться в России. Отмечается, что Токио пошел навстречу самим студентам, которые выразили сильное желание учить язык именно в языковой среде. Японские дипломаты подчеркнули, что несмотря на тяжелые отношения между странами, гуманитарные обмены необходимы для поддержания связи в долгосрочной перспективе. Власти Японии сделали особую ставку на молодое поколение, так как именно сегодняшние студенты будут определять будущие отношения двух государств. Коллективу киностудии «Ленфильм» представили нового генерального директора. Им стал профессор в ГИКа, продюсер и киновед Дмитрий Давиденко. Губернатор Александр Беглов сказал, представляя нового руководителя: «Человек известный, все его знают. Важно, что вся инфраструктура, необходимая для создания соответствующих фильмов, есть, так что все кинофильмы в гости к нам». Дмитрий Давиденко имеет опыт работы как в ведущих кинокомпаниях, так и на государственной службе. В его профессиональной копилке такие фильмы и сериалы, как «Стиляги», «Географ», «Глобус Пропил», «Каменская», «Оттепель». Также он возглавлял Департамент кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России. Александр Беглов также поблагодарил за работу предыдущего руководителя Надежду Андрющенко, отметив, что она остается работать на «Ленфильме». Сейчас в павильонах Петербургской киностудии снимаются 15 проектов. Победа русского воинства в Невской битве 1240 года отметят в поселке Устьежора. Праздник запланирован на 25 июля, сообщили в администрации Колпинского района. В 15:30 праздничные мероприятия начнутся у храма святого благоверного князя Александра Невского. Организаторы праздника сообщили, что гостей ждут выступления духового оркестра, молебен в память о погибших воинах, торжественный спуск венка на воду, концерт, рыцарские бои, дискотека и фаер-шоу. Программа рассчитана и на семьи с детьми. Их ждут интерактивные площадки с играми, мастер-классами, научным шоу, чеканкой монет, кузницей и катанием на лошадях. С 1 августа в Петербурге состоится ежегодный этнический фестиваль «Музыка мира. Сад», который проводит Музей театрального и музыкального искусства.
Основой концепции фестиваля послужила уникальная коллекция музыкальных инструментов, являющихся частью экспозиции Музея музыки в Шереметьевском дворце. Проект призван популяризировать национальную музыку через современное прочтение и синтез жанров, сообщает пресс-служба Комитета по культуре Петербурга. Кульминацией станет гала-концерт на открытой сцене в Шереметьевском саду. Для гостей фестиваля выступят группы «Сеттлерс», «Иванова», «Ходила изба» и дуэт Владимира Волкова с Виталием Погосяном «Небесный танец». Начало мероприятия в 15 часов 1 августа. Вход свободный. Сильнейший шторм, обрушившийся на Петербург и Ленинградскую область 11 июля, нанес серьезный ущерб дворцово-парковому ансамблю. Стихия стала одной из самых разрушительных для Павловского парка за последние 30 лет, отметили сотрудники заповедника. По их данным, общее число поваленных и уничтоженных ураганом ветром возрастных деревьев к настоящему моменту достигло 1024. В ходе очередного осмотра паркового района «Белая береза» специалисты выявили еще 96 пострадавших деревьев. В пресс-службе музея-заповедника «Павловск» подчеркивают, что ситуация находится под контролем. Восстановительные работы в пострадавших районах парка проводятся в ежедневном режиме. В завершении нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу 24 июля переменная облачность и небольшой дождь. 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление 755-756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. В субботу 25 июля переменная облачность без осадков, а днем будет плюс 22-24. Атмосферное давление 752-754 миллиметра, относительная влажность воздуха 40%, ветер южный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра переменная облачность и небольшой дождь плюс 20-22, а в субботу переменная облачность, но без осадков, плюс 22-24. Атмосферное давление в эти дни в основном будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Для вас прозвучала третья часть сонаты для блокфлейты баса континуо «Соль минор» Георга Фридриха Генделя, исполнители Михала Петри и камерный ансамбль.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. У микрофона историк Нина Жерве.
1: Испанский период закончился. Суровую красоту иссушенных зноем равнин и гор Испании сменила мягкая прелесть летней русской природы. Свежая зелень липового парка у полноводной Десны, домашний уют, неспешное течение долгих летних дней. В деревне жилось сначала весело, вспоминала впоследствии Людмила Шестакова. Младшая сестра Глинки, Ольга Ивановна, готовилась выйти замуж за Измайлова. В усадьбу съезжались родные и гости. Всякий день музыканили очень много. Глинка был здоров, охотно певал романсы, собственные, Драгомышского, или вместе с Доном Педро испанские песни под аккомпанемент его гитары. Сестру Людмилу он учил обращаться с констаньетами. Вскоре, однако, у него стали пропадать сон и аппетит. Нервы раздражились, и это раздражение все время усиливалось. Сильное недомогание задержало его в Смоленске на всю зиму. Из Новоспасского поспешила приехать к нему Людмила Шестакова. Болезненные явления через некоторое время прекратились, а тихой и домоседной жизни, которой зажили тогда брат и сестра, оба они посвятили несколько благодарных строк в своих воспоминаниях. «Мы не выезжали, но у нас бывали многие. Брат был весел. Музыка, пение, его и Педро оживляли общество. День за днем проходили приятно», — писала Людмила Ивановна. «Я сидел безвыходно дома. Утром сочинял», — вспоминал Глинка в записках. Он написал тогда несколько фортепианных пьес, в том числе «Молитву» и «Вариации на шотландскую тему», и два романса. Первый из них «Милочка», светлые воспоминания об Испании. Для него композитор взял мелодию «Хоты», услышанной в одном из испанских городов. Второй «Ты скоро меня позабудешь», на слова молодой поэтессы Юлии Жадовской. Печальное обращение к любимому существу, полное глубокой любви и покорности перед неизбежным концом, эти произведения стали новым шагом в развитии музыкального стиля Глинки. Уединенная, творчески сосредоточенная жизнь композитора в заснеженном Смоленске в конце января 1848 года прекратилась. Прервал ее торжественный обед в честь Глинки, устроенный в зале дворянского собрания. За ним потянулись многочисленные балы и вечера в домах местных сановников, на которых ему часто доводилось потешать публику пением и игрою. Неудивительно, что эта суматошная жизнь привела Глинку в отчаяние. Он решил уехать за границу, но в ожидании паспорта прежде всего спешно уехал в Варшаву.

польской столице небольшой круг друзей и добрых знакомых встретил Глинку радостно. «У нас гостит дорогой наш земляк Михаил Иванович Глинка», — писал Дубровский Шевыреву. «Нельзя выразить, как мы восхищаемся здесь его музыкальными произведениями, которые он сам исполняет. Вы слышали его, следовательно, знаете. Теперь он замышляет написать Илью Муромца». С Дубровским Глинка читал сочинения русских писателей Шекспира. Приятные вечера проводил в семействе Коньяр. Занимался пением с певицами-любительницами. Вечерами и у Глинки часто собирались знакомые, затевались танцы. Кроме птиц, летавших в ближайшей комнате за сеткой, в зале бегали два ручных зайца и барабанили иногда по ногам гостей, вспоминал Глинка в своих записках. И все же приятное житье в Варшаве началось с неприятного столкновения с польским наместником Паскевичем Ереванским. Князь наскакал на улице на Глинку и дона Педро, по незнанию русских обычаев, не снявшего шляпы при его проезде. Правда, вскоре Паскевич узнал о том, что оскорбил самого Глинку, и постарался загладить неприятное впечатление от своей выходки, пригласив его к себе. Во дворец князя Глинку привлекли, конечно, не ласковый прием и кахетинское вино, а оркестр, хотя он был и не совсем хорош, по мнению Глинки. Но все же Глинка получил возможность заниматься, слушать классическую и собственную музыку. Для этого оркестра он написал симфоническую пьесу «Воспоминания о Кастилии», первый вариант испанской увертюры номер 2. В ту же пору творческого подъема, летом и осенью 1848 года, Глинка, принявшись за дело, сочинил замечательные романсы «Слышу ли голос твой», «За здравный кубок» и лучшие из них «Песнь Маргариты» на слова Гёте. По образной глубине и силе трагической выразительности эта песня-романс примыкает уже к вокальной лирике последнего периода глинкинского творчества.

С оркестром Пашкевича, иногда собиравшимся на репетиции у Галинки дома, композитор, по свидетельству Дубровского, пробовал некоторые части своего гениального нового сочинения «Свадебная и плясовая», которая впоследствии получила название «Камаринской». С высоким мастерством он создал в Камаринской яркую и поэтичную картину из русской народной жизни. Широкий запев свадебной песни «Из-за гор, гор высоких» искусно сопоставлен в ней с исполненными шутливого озорства интонациями веселой плясовой мелодии Камаринской. В ходе их развития, пронизанного духом народного музыкального искусства, одна за другой рождаются все новые и новые вариации картинки. Они сплетаются в стройное, целое бессмертного русского скерца Глинки.

В ноябре 1848 года Глинка решил вернуться в Петербург для встречи с матерью, гостившей у дочери Елизаветы Ивановны Флюри. Вскоре по приезде в Петербург по зимнему пути Глинка заболел. К счастью, нескольких визитов доктора Гейндриха в дом училища для глухонемых, где Глинка жил тогда в тесноте, но приятно вместе с матушкой и двумя замужними сестрами, оказалось достаточно, чтобы поднять его на ноги. Выздоравливая, Глинка побывал на 50-летнем юбилее литературной деятельности Жуковского, навещал Адоевского, семейство Буниных, Гирс, где с большим увлечением и экспрессией пел свои романсы, встречался с очень известным в то время пианистом Гензельтом. Весной он виделся с Владимиром Владимировичем Стасовым, а вскоре Новосельский познакомил его с молодыми людьми и литераторами иного поколения, с кружком Петрашевского. Игру и пение Глинки тогда мог слышать и Федор Михайлович Достоевский, активный участник кружка Петрашевского. В феврале 1849 года, вероятно, у Кажинского, состоялось знакомство Глинки со знаменитым польским композитором Манюшко. В начале мая Глинка вернулся в Варшаву. Путь его туда по весенней дороге, в ясную погоду, среди птичьего щебетания, в светлой лесной зелени, был радостным. На этот раз пребывание в Польше затянулось более чем на 2 года. В музыкальном отношении оно не было столь же плодотворным, как первое. Оживленная, но рассеянная жизнь в обществе приятелей, которую он вел в начале пребывания в Варшаве, отвлекала его от творчества. В это время его музыкальные впечатления ограничивались главным образом икрой Фрейера, превосходно исполнявшего на органе сочинения Баха. Позднее встреча с друзьями, сначала Кубаревским, благодаря которому Глинка сблизился с Эмилией Ом, вызвавший в нем поэтическое чувство к себе, затем с Дубровским, Римским-Корсаковым, Соболевским, беседы с польским композитором Курпинским, занятия пением с одаренными девушками Изабеллой и Юлией Грюнберг вывели его из музыкальной апатии и пробудили к музыкальной деятельности. Осенью 1849 года Глинка посвятил Эмилии Ом романс «Беседа» на слова польского поэта Мицкевича. Затем последовало сочинение романсов «Адель» и «Мэри» на стихи Александра Сергеевича Пушкина, а также и другие произведения.

Новая редакция второй испанской увертюры «Воспоминания Кастилии» была крупной работой, которую композитор завершил в последние месяцы своего пребывания в Варшаве. Для Глинки они были тяжело омрачены кончиной матери. Евгения Андреевна Глинка умерла в Новоспасском 31 мая 1851 года. Во второй половине сентября он вместе с Доном Педро покинул Варшаву. Русскую столицу, куда он приехал 24 сентября 1851 года, Глинка нашел очень изменившийся. После напугавшего царя дела Петрашевцев, в нем, так же, как и во всей остальной России, свободная и живая мысль едва смело теплится. Но внешний город украшался. Достраивался Исаакиевский собор, вздыбились клоттовские кони на Аничковом мосту, готовился открыть двери музеум «Эрмитаж». Однако в Петербурге не было теперь Нестора Кукольника. В Италии умирал тяжело больной Карл Брюллов. Распался круг прежних друзей, но вместо него возник новый. И в этом важное значение нового пребывания композитора в столице. Теперь Глинку окружало там иное поколение русских людей. Молодежь 40-х-50-х, братья Стасовы, Серов, Энгельгард, позднее Балакирев, пианист и композитор Сантис, музыканты, увлеченные любители музыки, особенно классической. По словам Стасова, в эту эпоху жизни Глинка все глубже и глубже начинал понимать музыку самых великих, самых строгих композиторов. Бетховен, Бах, Гендель, Глюк, старые итальянцы все больше и больше делались его любимцами. Особенно партитуры глюковских опер не сходили с его фортепиано. Отрывки из них, а также опер Керубини, увертюры Бетховена и Мендельсона, Глинка постоянно просил играть у себя в 4 руки, 8 и даже 12 рук свою компанию молодых друзей. Однажды они сыграли ему его собственную арагонскую хоту, переложенную для двух фортепиано Серовым и Энгельгардом под руководством самого Глинки. В марте 1852 года, по желанию сестры Людмилы Шестаковой, Глинка записал польку, которую, по его словам, играл в 4 руки. Вскоре он передал пьесу издателю Гольцу под названием «Первоначальная полька». Той же весной она напечатана была в пользу неимущих, презреваемых обществом посещения бедных. С благотворительной целью в пользу вдов и сирот 2 апреля 1852 года Людмила Шестакова устроила концерт филармонического общества главным образом из музыки Глинки. В тот вечер композитор впервые услышал в оркестровом исполнении под управлением Шуберта свое сочинение «Ночь в Мадриде» и «Камаринскую». На репетиции музыканты сделали Глинке овацию, и многие из них с чувством обнимали его. Между тем, хлопоты о получении нового заграничного паспорта благополучно закончились. 23 мая 1852 года Людмила Ивановна, друзья и приятели Глинки, проводили его и Дона Педро за границу. Они ехали во Францию, но конечной целью путешествия композитор наметил себе опять Испанию. Снова была весна, снова светлой зеленью, расцветились полные прелести птичьего гомона придорожные леса. Только в душе Глинки меньше было теперь стремления к новым местам, меньше радостного предчувствия новых впечатлений. В день приезда Глинки в Берлин его навестил в гостинице неизменно доброжелательный к нему обходительный и любезный Мербер. В разговоре он, между прочим, спросил: «Как это случилось, господин Глинка, что мы знаем вас только по вашей известности, но не знакомы с вашими сочинениями?» «Это очень естественно», — ответил ему Глинка. «Я не имею обыкновения быть разносчиком собственных произведений. Через Ганновер, Кёльн, Страсбург и Нанси, где осматривались по пути музеи, соборы, разные достопримечательности, по железной дороге и снова в дилижансах, путешественники добрались наконец до Парижа». Не без удовольствия Глинка ступил на его землю 19 июня 1852 года. «Много-много прежнего, былого отозвалось в душе», — писал он в своих записках. «Славный город, превосходный город, хороший город, местечко Париж», — восклицал композитор в письме к сестре Людмиле Ивановне Шестаковой, написанном в следующий же день по приезде. Уже свой первый вечер в Париже Глинка провел в Елисейских полях в обществе Анри Мариме, вскоре ставшего его неизменным спутником при осмотре музеев и в прогулках по старому Парижу. Изучением исторических древностей и памятников классического искусства, размышлениями и о путях и судьбах русского искусства было ознаменовано все пребывание Глинки в Париже. Вместе с Мариме он осматривал Лувр. Чудо, как собрание живописных полотен и мраморных скульптур.
непостижимой красоты картины Веронезе, превосходнейшие экземпляры создания Рафаэля, Тициана, Кареджо, Пуссена, античные статуи Венеры Милосской, Тибра произвели на Глинку неизгладимое впечатление. Собрание средневековых шпалер, витражей, лиможских эмалей они видели в готическом отделе де Клюни, невдалеке от древних храмов святого Севериана и святого Юлиана Нищего. Они бродили по кривым переулкам на острове Сите, возле собора Нотр-Дам, по узким улочкам Латинского квартала и Маре.

Попытка Глинки уехать в Андалузию окончилась неудачей. В записках он писал о том, что хвороба не допустила его до Испании. Беспрерывные страдания от раздражительных нервов, ощущение замирания в вагоне на пути в Авиньон и далее в Монпелье позволили доехать только до Тулузы. Через 3 недели он и Дон Педро возвратились в Париж. «Шибко нелепо постарел я, милый барин. Удовольствие света не по силам», — писал через некоторое время Глинка Дубровскому, рассказывая этот эпизод из своего заграничного пребывания. Потянулась домоседная и приятная жизнь без серьезных событий. Глинка музицировал у гостиной друзей Анри Мариме, господина и госпожи Дюпор. Молодые девушки приходили к нему брать уроки пения, в особенности итальянского. Встречался он и с русскими друзьями и знакомыми, Мельгуновым, актером Самойловым, путешественником Салтыковым. Радостно принял Глинка известие о рождении дочери Оленьки у сестры Людмилы Ивановны Шестаковой в марте 1853 года. Но творчески этот период жизни композитора оказался бесплодным. Начатую им в сентябре 1852 года работу над давно задуманной симфонией «Тарас Бульба» требовательный к себе композитор вскоре оставил. В своих записках Глинка говорил, что при сочинении симфонии он не мог выбраться из немецкой колеи, то есть не идти по проторенным путям германского классического симфонизма. Он хотел найти собственную колею, но в данном случае это не удалось. Несмотря на покой парижской жизни, на неспешное течение дней, занятых чтением писателей-классиков из сказок и «Тысячи одной ночи», прогулками в садах Тюильри или Ботаническом, климат сухой и умеренный, но через год Глинка затосковал по России. Сообщая Людмиле Ивановне еще в конце 1952 года о том, что он не может в Париже продолжать начатое сочинение, он писал: «Решительно чувствую, что только в Отечестве я еще могу быть на что-либо годен. Скучно мне на чужой стороне», — жаловался Глинка ей же в другом письме летом 1853 года. К концу следующего года ностальгия еще более возросла. Стремясь вернуться на родину, он засыпал сестру поручениями приискать квартиру в Петербурге на зиму, нанять домик в Царском селе на лето. Разразившаяся весной 1854 года Крымская война ускорила отъезд Глинки и Дона Педро из Вавилона, Сирич из Парижа. В Берлине, несмотря на расстроенное здоровье, Глинке захотелось увидеть на сцене какой-нибудь из опер любимого им Глюка. Благодаря содействию директора Королевских театров и согласию певицы Луизы Кёстер, исполнительницы главной роли, желание его осуществилось. «Слышал Армиду. Довольно». В восторге написал Глинка после спектакля Адоевскому, подражая стилю своего пансионского учителя Колмакова. Бреславль, Ченстахов, задержка на несколько дней в Варшаве из-за болезни ноги и, наконец, рано утром в окошечке почтовой кареты показался любимый и нелюбимый одновременно, желанный и нежеланный одновременно Петербург. «Я вздремнул, а Педро, узнавший адрес сестры в Царском селе, полусонного перевез меня в Царское, где я нашел сестру Людмилу Ивановну и маленькую крестницу Оленьку в вожделенном здравии». Так рассказывал Глинка о своем возвращении в Россию в записках. Это были последние строки его записок. На этом они закончились. И жаль, что в записках не нашел отражения очень интересный, творчески наполненный период жизни композитора в Петербурге с 1854 по 1856 год. Именно тогда, по возвращении из басурманских земель, Глинка по предложению Людмилы Ивановны приступил к собственной биографии. Он оборвал ее на своем прибытии в Царское село майским днем 1854 года. Может быть, необоснованно, не ожидая от дальнейшей жизни впечатлений, достойных тех, что с такой непосредственной живостью и картинностью он уже запечатлел, вспоминая о своих прожитых годах. На удобной даче Майера, с большим садом и поблизости от парков, родственными заботами Людмилы Ивановны Шестаковой, Глинке вообще жилось хорошо. По утрам он писал записки или инструментовал приглашение к танцу Вебера. Для отдыха он занимался с маленькой Оленькой на ковре, разосланном тут же на балконе. Днем обычно приезжали друзья из Петербурга. Вечерами прогуливались в парках или оранжереи. Устраивались и музыкальные собрания. Один раз, и то по желанию Людмилы Ивановны, Глинка с сестрой ездил на музыку в Павловский вокзал послушать Йозефа Гунгля. В конце августа, когда начались темные вечера, Глинка стал

торопить Людмилу Ивановну с возвращением в город. В обширной квартире, нанятой в доме Томиловой в Эртолевском переулке, ныне улица Чехова, был большой зал в 4 окна. Там, как помнила Людмила Ивановна, музыканили очень многие. Кто только не играл, кто не пел и не играл. И брат часто, очень часто оживлялся, пел, сочинял он немного. Действительно, в эти годы Глинка писал мало, был занят главным образом аранжировкой для пения с оркестром и инструментовкой некоторых своих и чужих произведений. К своей фортепианной молитве Глинка прибрал слова стихотворения Лермонтова «В минуту жизни трудную», переделав ее в развернутую вокально-симфоническую пьесу для контральта соло, хора и оркестра, и отдал певице русской оперы и своей ученице Леоновой для ее концерта. Для ее же концерта в следующем году Глинка в 3-й раз нарочитым усовершенствованием и ухищрением инструментовал вальс «Фантазию», посвятив его старому другу Булгакову. Последним симфоническим сочинением композитора был торжественный польский на тему испанского болеро. Воодушевленный намерением написать оперный сюжет драмы из русской народной жизни «Двумужница» Шаховского, Глинка пела и играл друзьям отрывки из музыки для нее. К сожалению, летом 1855 года Глинка к этой работе остыл. Несмотря на приставание Стасова, композитор сдал ее в долгий ящик. Круг друзей и знакомых Глинки оставался приблизительно тем же, каким был в начале 50-х годов. Так же, как прежде, гостеприимный дом его и Людмилы Ивановны вскоре стал одним из петербургских музыкальных центров. По пятницам бывали прекрасные музыкальные вечера. По свидетельству Дубровского, почти каждый день сходились артисты. Пели Бартенева, Билибина, Грюнберг, Шиловская, Ферзинг. Устраивались квартетные собрания. На 2 роялях в 8 рук игрались отрывки из опер самого Глинки. Постоянно приходили Энгельгард, Стасов, Дубровский и другие. Так текли петербургские дни Михаила Ивановича.

Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. В передаче прозвучали романсы «Песня Маргариты», «Адель», «Слышали голос твой» в исполнении Галины Вишневской, Сергея Лемешева, Георгия Виноградова. Симфоническая увертюра «Камаринская» в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова, а также мазурка из второго действия оперы «Иван Сусанин» в исполнении оркестра Большого театра. Передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.

0: В исполнении Владимира Терова прозвучала пьеса «Собор» Августина Бариуса Монгаре.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Каневском монастыре. Генеральный консул Израиля посетил Смоленское кладбище. В возрождающемся Покровском храме деревни Вычелобок состоится божественная литургия. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий прибыл в Каневский Рождество Богородичный монастырь, чтобы возглавить всенощное бдение и божественную литургию в праздник Каневской иконы Божьей Матери. Владыку сопровождает секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов. На причале правящего архиерея встречал наместник архимандрит Александр Арва. Митрополит посетил Нижний Сретенский храм Собора Рождества Пресвятой Богородицы, приложился к мощам преподобного Арсения Каневского. В канун праздника Каневской иконы Божьей Матери 22 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в соборе Рождества Богородицы Каневского монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Петерговский Силуан, секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов, наместник обители архимандрит Александр Арва с клиром, протоиерей Геннадий Зверев, Никита Зверев, духовенство Санкт-Петербургской и Выборгской епархии. Пел мужской хор Александр Невский под управлением Бориса Саценко. Среди молящихся были представители братства православных следопытов из Екатеринбурга, дети из православного лагеря «Каневец» и воскресной школы подворья Александра Свирского монастыря. Верующим раздали иконки особо чтимых святых. Праздник Каневской иконы Божьей Матери 23 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в соборе Рождества к Богородице Каневского монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Петерговский Силуан, секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов, наместник обители архимандрит Александр Арва с клиром, протоиерей Геннадий Зверев, Алексей Исаев, пресс-секретарь Выборгской епархии протоиерей Владимир Даниловский, духовенство Санкт-Петербургской и Выборгской епархии. Пел мужской хор Александр Невский под управлением Бориса Саценко. Среди молящихся были представители братства православных следопытов из Екатеринбурга. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Обители была подарена Казанская икона Божьей Матери. Наместник поблагодарил митрополита за совместную молитву и преподнес ему картину с видом Каневского скита. Был зачитан приветственный адрес губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Митрополит Варсонофий в сопровождении духовенства посадил саженцы дубов на территории монастыря. Паломники совершили крестный ход до Казанского скита. 23 июля губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественном молебне по случаю принесения иконы с частицей мощей святителя Луки Крымского в онкологическом центре имени Напалкова в поселке Песочном, сообщили в пресс-службе Смольного. Богослужение возглавил настоятель домового храма преподобного Сергия Радонежского, протоиерей Сергий Ульзутуев. Первыми, кто совершил молитву и просил исцеления перед образом чудотворца Луки Крымского, стали пациенты детского отделения онкологического центра и их родители. Директор онкологического центра Владимир Моисеенко отметил, что святитель Лука был блестящим врачом, а написанная им книга «Очерки гнойной хирургии» до сих пор является настольной для хирургов. Теперь его мощи будут помогать врачам лечить пациентов, которые оказались в сложной психологической ситуации. Сейчас при онкологическом центре имени Напалкова действует домовый храм. Город также содействует строительству каменного храма иконы Божией Матери Всецарица на территории учреждения. Встреча благочинного Василеостровского округа протоиерея Евгения Шагенова с генеральным консулом Израиля в Санкт-Петербурге Раном Гидором и его супругой прошла 22 июля на Смоленском кладбище. Гости посетили храм Смоленской иконы Божией Матери и часовню святой блаженной Ксении Петербургской. Общение продолжилось в доме настоятеля. «Мы говорили о самом важном», — отметил отец Евгений, — «о том, как разным культурам и религиям находить общий язык, о традициях. Делились живыми историями. Оказалось, что нас объединяет гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Такие встречи доказывают, что диалог возможен, когда есть взаимное уважение и желание слушать друг друга». 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и день крещения Руси, в возрождающемся храме Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Вычелобок Лужского района состоится праздничное богослужение. Приход приглашает паломников и местных жителей разделить радость сугубого торжества и сотворить совместную молитву о восстановлении древней святыни. Праздничный день начнется в 9:30 с чтения часов, а в 10 утра начнется божественная литургия, во время которой будут вознесены особые молитвенные прошения о возрождении и благоустроении Покровского храма. Покровский храм в Вычелобке имеет богатую историю и сегодня постепенно возвращается к жизни. В рамках федеральной программы здесь уже успешно завершены первичные противоаварийные и консервационные работы, однако впереди предстоит еще долгий путь. В праздничный день каждый участник сможет внести свой личный вклад в общее дело и принять участие в акции «Именной кирпич». Любой желающий сможет приобрести и лично надписать кирпичи, которые лягут в основу восстанавливаемой разрушенной кладки стен, став вечным молитвенным памятником о вас и ваших близких. Сейчас приход ищет благотворителей и жертвователей для продолжения ремонтных работ. В городе Коммунар на базе ресурсного центра Северо-Западного федерального округа открывается постоянно действующий учебный класс Центральной клинической больницы Святителя Алексия для бесплатного обучения младших медицинских сестер. Новый образовательный центр организован в рамках епархиального проекта «Светоград» на территории храма святого князя Владимира. Здесь будут готовить квалифицированных специалистов по уходу за тяжело больными людьми. Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил молебен на начало всякого доброго дела в храме святого князя Владимира, после чего окропил святой водой и осветил помещение нового учебного класса. Его преосвященству сослужили руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епархии и настоятель храма иерей Алексей Дудин, а также духовенство Владимирского храма. После завершения богослужения помощник губернатора Ленинградской области Вячеслав Санин зачитал официальный приветственный адрес от главы региона Александра Дрозденко. Это будут не просто краткосрочные курсы, а полноценный, оснащенный передовым медицинским оборудованием учебный класс. Слушателям предстоит на безвозмездной основе освоить навыки кормления лежачих пациентов, их позиционирование, перемещение, транспортировки и процедур общего ухода. После успешной аттестации выпускники получат официальное свидетельство установленного образца о присвоении профессии «младшая медицинская сестра по уходу». И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. 24 июля День памяти святой княгини российской Ольги. Ежедневно в 16:40 страницы книги «Повесть временных лет» из сборника «Древнерусские повести в изложении для детей» для вас читает Нина Васильева. Также для наших юных слушателей ежедневно в 20:05 Ида Никифорова читает повесть Веры Федоровны Пановой «Сказание об Ольге». Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21:40.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 148-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 11 главы.
1: Братья, не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией. Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю.
0: Послушайте 71-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 17 главы.
2: В то время спросили Иисуса ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колено, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали чтение евангельское, где Господь отвечает на вопрос людей, которые его окружали, о том, должен ли до прихода Мессии, Машиаха, прийти Илия. Господь отвечает им, что он пришел, и явно говорит им о том, что образ Ильи, служение Ильи, воспринял на себя Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель. И здесь, разумеется, опять же, как и во всем Евангелии, есть такие ноты разочарования в людях о том, что люди, требующие и знамений, требующие каких-то подтверждений, которые не обладают острым духовным зрением, которые не видят о том, что вот рядом с ними такой современник, который их приготовляет, который сам и говорит о том, что он приготовляет путь тому, кто должен прийти за ним. Сам ведь Предтеча говорил о том, что я крещением покаяния, должен прийти иной, другой, тот, кому я недостоин развязать и ремень на его сандалиях, на его обуви. Он вас будет крестить огнем и духом, Духом Святым. Он призывает сделать путь для него, для этого грядущего Мессии прямым. Потом указывает сам же на реке Иордан, на Христа, и говорит о том, что вот он, Агнец Божий, взявший грехи мира на себя, вот этот предтеча вдруг оказался невидим этим народом. Он не воспринят им, этим народом, как служитель дела Божьего, как предваряющий приход Христа. Людям нужен был какой-то другой чудотворец, более могучий, более сильный, по всей видимости, более, наверное, обладающий каким-то, как мы сегодня говорим, административным ресурсом. Как часто с нами так и случается. Мы падки на какие-то внешние символы, на внешние какие-то проявления, на проявления внешней силы и могущества. И вот этот эпизод, это еще одно горькое разочарование в людях в Евангелии, связано еще и с тем, что и сами апостолы давали повод для этого горького разочарования. Как и мы сегодня, христиане, тоже продолжаем также давать эти горькие поводы для Христового разочарования, для того, чтобы Господь сегодня всегда бы видел в нас верных чад, верных последователей. Подошел ко Христу отец больного ребенка, лунатика, и сказал ему о том, что вот у него ребенок болен, и приходил он с ним к апостолам, и они не смогли его исцелить. И вот Господь говорит слова очень жесткие. «О, род неверный и развращенный! Доколе я буду с вами?» И вот эти слова, вот это разочарование связано, разумеется, с предыдущим таким разочарованием и с предыдущим таким, может быть, обличением людей, которые не увидели в Иоанне Предтечи дух и силу Илии. Наше неверие во Христа связано на том, что мы часто верим в самих себя. И мы считаем, что когда от нас ждут каких-то изменений в нас самих, когда от нас ждут какой-то помощи, то мы именно считаем, что это от меня ждут. Это правильно, но мы, христиане, должны понимать, что не я делаю. Ведь сказал апостол Павел, что живу теперь не я, а живет во мне Христос. Мы должны помнить слова и святого Симеона Нового Богослова, который говорил, что, причащаясь, человек должен понимать, что вот уже руки — это не его руки, а руки Христа. Что ноги — это уже не его ноги, ноги Христа. Что весь он сам уже не себе принадлежавший, а Христу. То есть он Христов, в нем живет Христос. Живу уже не я, а живет во мне Христос. И вот этой уверенности, вот этого ощущения полноты пребывания Бога в нас не всегда мы обретаем в себе. А почему? Да потому что или мы недостойно живем вот этого присутствия Бога в нас, мы понимаем, что моя жизнь страстная сегодня не может дать возможности Христу прийти в меня, и потому, разумеется, мы и шатки, и неуверенны, и слабы. Или мы действительно сегодня не верим в то, что Христу под силу сегодня вселиться в меня. Да, мы допускаем, что в нас может вселиться лукавый. Это мы легко допускаем. А то, что Христос во мне, мы этого не допускаем. Здесь вина и наша страстность, и наше маловерие. И вот сегодня все эти качества и наша невнимательность к тем действиям Божьим, которые проявляются в жизни нашего мира, в жизни моей личной, и наше неверие, которые сегодня не дают нам возможности со Христом соединиться, и наша страстность, которая, видимо, по всей вероятности, не дает Христу в нас прийти. Все сегодня это обличается вот этим Евангелием. И нам необходимо все эти вещи всеми силами устранять. Устранять сегодня свою невнимательность к тому, что Господь всегда вторгается в нашу жизнь. Мы должны это видеть. Мы должны устранять из себя страстность, которая не позволяет благодати Божией войти в нас и нами действовать ради людей. И мы должны устранять сегодня свое маловерие, которое только участием в таинствах, только молитвой, как разговором, диалогом с Богом устраняется. Прямая связь с Богом только в молитве налаживается, когда молитвы нет, разумеется, и нет ответа нашему сердцу. И нет ощущения того, что Господь с нами, рядом Он нам отвечает. Будем, дорогие, исправлять это, будем молиться и ждать в своем сердце ответа от Бога, и будем помнить, что не я творю, а Господь творит мной, не я делаю, а Господь делает мной. Живу не я, а живет во мне уже Христос. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: «11 июля по старому стилю в Русской Православной Церкви большой праздник. Память святой равноапостольной великой княгини Ольги во святом крещении Елены. Она первая из князей русских, получившая все почести власти, будучи языческой правительницей, и тем не менее познавшая истину Христа и предуказавшая для всего русского государства христианский путь развития. Вера великой княгини Ольги сыграла значительную роль в выборе ее внука, великого князя Владимира, в тот решающий для Руси час, когда он решил просветить свой народ новой религии. В этот день празднуется память святого мученика Киндея Пресвитера, пострадавшего в конце III – начале IV века при императоре Диоклетиане. Святой Киндей был схвачен и, как христианин, осужден на сожжение. Воины, ведшие его на казнь, по пути встретили дровосека с большой вязанкой дров и насильно отняли дрова для разжигания костра. Но святой Киндей вынул 30 медных монет и заплатил дровосеку, а потом взял ношу на плечи и сам понес ее к месту казни. Сегодня вспоминается чудо всехвальной великомученицы Ефимии, бывшей в 451 году на IV Вселенском соборе. Святая Ефимия пострадала за Христа в городе Халкидонии, расположенном на берегу Босфора, напротив Константинополя, около 304 года, во время гонения императора Диоклетиана. В V веке против ереси монофизитов был создан Вселенский собор, и еретики утверждали, что во Христе только одна природа – божественная. Заседания проходили в храме, освященном в честь святой мученицы Ефимии, в котором находились ее святые мощи. Заступничеством святой великомученицы на соборе было утверждено православное исповедание веры во Христа, Бога-человека. Сегодняшний день освящен благодатным покровом Божьей Матери, празднованием в честь ее чудотворных икон Ржевской или Оковецкой, прославленной в 1539 году, Руднинской, прославленной в 17 веке, и Борколобовской, иконы того же века. Церковный календарь на 24 июля продолжит житие святой равноапостольной княгини Ольги. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святая Ольга происходила из знатного варяжского рода, жившего близ реки Псковы в Весе Выбудской, принадлежащей Новгороду. Господь одарил Ольгу необыкновенной красотой, умом и целомудрием. Случайно встретившись с ней на переправе, молодой киевский князь Игорь полюбил ее. 20 лет Ольга вышла за него замуж и прожила с ним в мире и согласии 42 года. После многих лет бездетного брака в 942 году у них родился сын Святослав, а через 3 года, в 945 году, в одной из поездок за Данию князь был убит древлянами. Оплакав мужа, Ольга отомстила убийцу по закону язычников око за око и твердой рукой стала править в своей отчине, благоволя слабым, жестоко истребляя смуту, сохраняя княжеский престол до совершеннолетия Святослава. Тогда оно определялось с 10-летнего возраста. Но вот наступило время благоприятное, в которое Господь восхотел славян, ослепленных неверием, просветить светом святой веры и привести в познание истины и наставить на путь спасения. Выбрал он для этого премудрую жену, великую княгиню Ольгу. Человеческим умом она давно поняла, что чтимые людьми идолы – не боги, и всей душой стремилась обрести истину. Узнав от варягов о христианской вере, Ольга решилась отправиться с посольством в Византию, чтобы своими глазами увидеть церковную службу и из первосвятительских уст узнать о Боге. В Константинополе княгиня с великим почетом была принята царем и патриархом, жила во дворце, ежедневно посещая службы и поучаясь закону Божьему. Вскоре в ней зажглась святая любовь к Богу. Она уверовала в Христа без сомнения и захотела креститься. Решение Ольги обрадовала византийского царя. он, будучи вдовым, хотел сделать ее греческой царицей, оценив по достоинству благородную красоту русской княгини, государственный ум, мужественный твердый характер и обширность владений. Находившаяся в полной власти императора, Ольга с редким благоразумием сумела избежать нежелательного предложения, не оскорбив государева достоинства и не поступившись своей честью. Со смирением попросила она царя стать ее восприемником у купели, а после таинства крещения, совершенного самим патриархом, обратилась к нему со словами: «Как можешь ты меня, свою крестную дочь, взять себе женою? Ведь не только по закону христианскому, но и по языческому почитается гнусным и недопустимым, чтобы отец имел женою дочь». Понял царь, что желает Ольга уневеститься лишь единому царю бессмертному, Христу Богу, которого возлюбила всей душой, и, щедро одарив, отпустил с миром. От патриарха блаженная княгиня приняла благословение, святой крест, честные иконы и священные книги. С великой радостью возвращалась святая Ольга на родину. Ее сопровождали греческие иереи, клирики для установления в Киеве церковной службы. В русской столице Ольга построила на могиле первого русского христианина Аскольда, убитого дяди ее мужа, вещим Олегом, храм во имя святителя Николая и стала проповедовать Евангелие. Сея Слово Божие, строя храмы и устанавливая кресты на языческих капищах, она обошла весь русский север. В награду от Господа святая Ольга удостоилась дара пророчества. Однажды на берегу реки Великой, там, где она впадает в Скаву, ей было дано знамение Пресвятой Троицы. Ольга и все с нею бывшие увидели три ярких луча света, сходивших с неба. Блаженная княгиня возблагодарила Бога и предрекла, что на этой земле, освященной лучами, будет воздвигнут храм во имя Пресвятой Троицы и вместо лесных трущоб прекрасный город. Там, где было видение, Ольга поставила крест, а впоследствии дала много денег, чтобы населить людей. Вскоре ее молитвами и родением на святом месте вырос город Псков. Достигнув глубокой старости, святая Ольга уже не выезжала из Киева. Блаженная Ольга представилась 11, а по новому стилю 24 июля 969 года, почти 90 лет от роду. Мощи святой Ольги были прославлены ее внуком, равноапостольным Владимиром, крестителем Руси. С великими почестями он перенес их в построенную им церковь Пресвятой Богородицы, называемую Десятинной. Над гробницей в церковной стене было расположено оконце. Для всех с верою приходящих оно само открывалось, так что видны были положенные в храме мощи, а некоторые удостаивались зреть исходящее от них сияние. Страждущие тотчас получали просимое на пользу души и тела. Маловеры же не могли видеть мощей, даже войдя в саму церковь. Их взором представал закрытый гроб. Во время нашествия татар святые мощи Ольги были скрыты под спудом и вновь обретены в XVII веке, а в XVIII, при неясных обстоятельствах, снова утрачены.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие великомученицы Ефимии. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая великомученица Ефимия пострадала за веру во Христа около 304 года в городе Халкидоне в Вифании во время гонения на христиан римского императора Диоклетиана. 11 июля по старому стилю Святая Церковь вспоминает посмертное чудо святой великомученицы Ефимии, совершенное на Четвертом Вселенском Соборе в 451 году. После мученической кончины тело святой Ефимии было погребено недалеко от Халкидона. Впоследствии на ее могиле был построен величественный храм, и в нем положены нетленные мощи святой, которые, по милости Божией, прославились многочисленными чудесами. Ежегодно, перед Божественной литургией, в день памяти святой великомученицы Ефимии, через небольшое отверстие в левой стороне мраморной гробницы епископ Халкидонский почерпал губкой истекавшую от святых мощей кровь и отжимал ее в приготовленный сосуд. Христиане помазывались этой благоуханной кровью и получали исцеление от своих душевных и телесных недугов. В 451 году в храме, где почивали святые мощи великомученицы Ефимии, протекали заседания Четвертого Вселенского Собора, на котором православные осудили ересь монофизитов. Поскольку еретики никак не соглашались с доводами защитников истинного учения о двух природах Иисуса Христа, святитель Анатолий, патриарх Константинопольский, предложил собору обратиться за помощью в решении этого вопроса к Богу через ходатайство святой великомученицы Ефимии. Каждая из противоборствующих сторон на отдельных свитках написала свое исповедание веры и скрепила свитки своими печатями. Затем была открыта гробница великомученицы Ефимии, и оба свитка положены на груди святой. Гробницу опечатали императорской печатью и поставили около нее стражу. В течение трех дней 630 отцов собора постились и усердно молились Господу и святой великомученице Ефимии. Когда в присутствии императора и всего собора была вскрыта гробница, то все с изумлением увидели, что список монофизитов лежит под ногами святой. Список же православных святая великомученица Ефимия держала в правой руке, а затем, как живая, она протянула руку и подала его патриарху Анатолию. После столь явного откровения истины многие еретики раскаялись, упорствовавшие же были отлучены от церкви, низвержены из своего сана и изгнаны. В царствовании императора Ираклия I персы захватили Халкидон и разграбили храм великомученицы Ефимии. Они обложили гробницу с мощами дровами и подожгли, но святыня осталась невредимой. После ухода персов мощи святой великомученицы были перенесены в Константинополь и положены в храме, освященном в ее честь. Гробницу со святыми мощами поставили вместо престола и на ней совершали бескровную жертву. В VIII веке император-иконоборец Лев III Исавр повелел бросить ковчег с мощами великомученицы Ефимии в море, но ковчег по промыслу Божию не утонул. Он был подобран плывшими на корабле братьями Сергием и Сергоном. Ночью братьям было открыто видение о святости обретенных ими мощей. Тогда они стали молиться, чтобы Господь открыл им и то, чьи это мощи. Когда корабль проплывал мимо острова Лемноса, где была гробница святой мученицы Гликерии, корабельщики бросили якорь, чтобы там переночевать. Ночью в видении они увидели шедшую к их кораблю мученицу Гликерию, которая приветствовала вышедшую ей навстречу святую деву такими словами: «Радуйся, Христова мученица Ефимия Всехвальная!» Братья хотели отвезти святые мощи в свое отечество. Но когда поплыли дальше, началась буря, и корабль вновь пристал к Лемносу. Так повторялось несколько раз. По повелению явившейся великомученицы Ефимии, Сергий и Сергон перенесли ее святые мощи на остров Лемнос и через некоторое время положили их под спудом в построенном ими небольшом храме. Они отреклись от мира и стали жить при этом храме, подвязаясь в посте и молитве. В царствовании императора Константина VI иконоборческая ересь была прекращена. Святая Ирина, мать императора, обновила в Константинополе наряду с другими храмами и храм во имя святой великомученицы Ефимии Всехвальной. В народе хранилось предание, что мощи святой Ефимии не утонули в море, и царица Ирина очень желала их найти. Господь исполнил благочестивое желание святой Ирины. Некий комит, то есть градоначальник Анастасий с острова Лемноса, по наследству получивший землю, на которой стоял храм с сокрытыми под спудом мощами великомученицы Ефимии, прибыл по своим делам в Константинополь и случайно зашел в храм святой Ефимии. Узнав, чей это храм, он рассказал о святых мощах одному служителю. Об этом было сообщено благочестивой царице Ирине. Святые мощи великомученицы Ефимии Всехвальной были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме ее имени в прежней гробнице. На святых иконах святая великомученица Ефимия Всехвальная изображается со свитком в правой руке в память о совершившемся на IV соборе чуде.

прозвучала стихира русским святым «Земле русская» киевского распева в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Выставка «Цирк Георгий Александр Валерий Траугот» открыта в Центре искусств и технологий Русского музея в Западном павильоне Михайловского замка. В экспозицию вошли более 150 произведений династии художников. Здесь и зарисовки с натуры конца 40-х годов, и книжные иллюстрации работы всей семьи Траугот. Выставка приурочена к 95-летию Александра Георгиевича Траугота, единственного здравствующего представителя творческой династии. Об этом и других выставочных событиях рассказал куратор Микаэл Давтян.
2: На данный момент уже открыты две выставки, одна под Петербургом, Международный центр реставрации «В себе Рождество». Это Набоков в иллюстрациях Траугота. Мы нашли, в общем, всего Набокова, это достаточно обширные несколько серий. Выставка очень любопытная, большая, очень до середины июля приблизительно она будет открыться. Потом в Москве, в одной из московских библиотек, 166 имени 1 мая, открыта выставка блокнотных рисунков Александра Георгиевича, последних, где-то лет 10. Выставка тоже очень любопытная, потому что, в общем-то, такой материал совсем не выставочный, в большой части интимный, но рисунки очень красивые, и это такая рефлексия памяти художника, очень интересно. На сайте Трауготских чтений вы можете найти всю эту информацию. Вот эта выставка наша по сегодняшней, это, конечно, центральное событие из задуманных, так как выставка большая. Мы отыскали практически все. Не все, что было, естественно, этого больше, но, во всяком случае, постарались отразить все практически темы, которые находятся в общей теме под названием «Цирк». И «Цирк» для Траугота тема оказалась очень большая, очень значимая, и во многом, в общем-то, она даже стала характеристикой их искусства, потому что Траугота ассоциируется с ярким художественным высказыванием, театрализацией и, в общем, очевидный такой цирковой контекст в их творчестве существует, и мы все это, в общем-то, хорошо помним, и по книжкам, и не только. И станковые рисунки, и фарфор. В общем, на самом деле, эта тема перешла практически во все их творческие сюжеты. Очень любопытно, что материал, собранный нами, в общем-то, это такая, как ретроспектива за, вообще за 80 лет. Что Александр Траугот начал заниматься цирком еще с середины 40-х годов. По собственной инициативе договорился в цирке о возможности нагруженных рисунков там. И начиная с 45-го года, как только цирк вернулся из эвакуации, он начал там рисовать. Эти рисунки, они, конечно, очень сильно отличаются, потому что это еще такие юношеские рисунки, это время его обучения в США, но это уникальный материал абсолютно. И в таком объеме он не выставлялся никогда. Мы выставляли один раз, в общем, такую небольшую часть, скорее, как показать, что было еще что-то. А сейчас мы нашли довольно много, открывает и творчество Траугота с

0: Это время, 50-е годы, характеризуется их дружбой с Олегом Поповым. Общение это было весьма интересным, достаточно близким, и даже существует, я ее держал в руках около 10 лет назад. К сожалению, не зафиксировал тогда, а теперь мы не смогли найти пока, во всяком случае. Но как существует переписка Александра и Олега Попова. И это очень интересные листы, потому что это даже не совсем частная переписка двух людей. Это такие рассуждения о природе циркового искусства, о значении циркового искусства как большого действительно зрелищного искусства. И, в общем, это очень любопытно. Естественно, если бы мы их нашли, то вокруг них бы вся эта выставка и была построена. Но, к сожалению, будем надеяться, что все-таки они складут. Ну и дальше материал выставки, на самом деле, в общем, ну, как я уже сказал, широкий. И книжные проекты, и станковые работы, и просто какие-то отвлеченные размышления на тему различных цирковых сюжетов. Сделали мы несколько таких выходов, показывая, что эта тема цирка, балагана, уличного представления, она для другого очень важна и появляется во многих других произведениях литературных, которые они оформляли. И действительно, в общем, цирк отчасти стал бродячим сюжетом для них. Это мы отчасти постарались подчеркнуть. Авторский фарфор, причем как ранний, не очень много его смогли найти именно на эту выставку. Это статуэтки фарфоровые. В середине 50-х годов их выпускала артель «Прогресс». Там как раз Олег Попов, карандаш. А в принципе, вообще-то их было больше, около 10 произведений. То есть это тиражный фарфор, но достаточно редкий. И авторская роспись по фарфору, это уже сравнительно недавняя, ну, то есть 90-е и 2000-е годы. Цирк, естественно, там присутствует и присутствует ярко. Мы не старались прямо взять очень много, но достаточно весомо, как мне кажется. Смысловой центр, именно смысловой, не количественный, смысловой центр всей выставки – это произведение к повести Кашижановской Елены «Человек решает сам». Впервые была книга опубликована в 1963 году, и вот эти иллюстрации практически все сохранились. Мы их в большом объеме представляем. Материалы, в особенности варианты обложек, не появлялись. И смысл этого произведения заключается в том, что юный главный герой в процессе взросления он идет к тому, чтобы выбрать профессию, и приходит к цирку в этой профессии. И книжка очень красивая, хорошо сделана, но там есть смешное продолжение, потому что было более позднее переиздание, и поменялась немножко политика, издательская в том числе, и им сказали, что нужно поменять акцент, что главный герой должен искать профессию через цирк, но работать он должен прийти на завод. И поэтому там были уже другие иллюстрации, менее красочные, уже просто монохромные, в смысле, просто линейный рисунок. И, конечно, значительно скучнее и менее живописно, скажем так. Это является вот таким неким смысловым акцентом всей выставки. На этой выставке мы представляем достаточно много мультимедийного материала. Мы записали достаточно обширное интервью по поводу цирка именно в творчестве художника Гафт. Второго года вы сможете его увидеть. Мы показываем фильм, ну, который снимали раньше, где Александр Георгиевич рассказывает про книгу. Ну и, в общем, много всего. Могу с уверенностью сказать, что, в общем, таких выставок творчество мы делали. И поэтому, в общем-то, мы очень, очень рады, что все это осуществилось. Вот Александр Георгиевич. Ну, сейчас, наверное, Александр Георгиевич вам скажет несколько слов.
1: Цирк всегда любимая делились художник. Яма огромная, и выходит человек, не защищенный каким-нибудь авторитетом, как Шекспир или Пушкин, а выходит со своим маленьким искусством, маленьким мастерством. Причем иногда это просто надувательство. Вот я знал там атлета, который поднимал огромные гири, но он давал перед зрителям, но давал их так. Вот и все. Они казались очень тяжелыми. На самом деле они были легкие. Но главное это артистизм. Как подается. Это не спорт, это искусство. В смысле, ну, было и у него очень много мастерства и даже риска. Вот я знал Олега Попова хорошо, и он жонглировал, он брал яблоко в рот и замкрыл вилками. Это очень

0: опасно. Зверюка соскочила, и он поранил лицо. И он стал держать вилку во рту, а также заангрировать яблоками. И, к его удивлению, публика никак не отличалась. Для него это было такое удивление. Он думал, что публика ценит опасность и риск. Нет, публика воспринимает артистизм. Вообще, интересно было не цирковая среда, а артисты цирка, они всегда называли себя артистами. Они ходили в Эрмитаж, они очень дорожили своим культурным статусом, в то время как драматические артисты, им было уже довольно. Их имени было достаточно, и не так заботились о своем культурном развитии. И даже по поводу этого был такой анекдот, что драматические актеры были гораздо беднее цирковых. Цирковой актер говорит: ты знаешь, я же с тобой, как бедно живут драматические артисты, в отличие от нас. А другой говорит: так они же ничего не умеют. Вот в этом смысле. Смотрите, всегда была какая-то барьер между цирковым и драматическим. У цирковых всегда была какая-то база, или он умеет делать тройной сальто, или ходить по проволоке, или просто легкие туфлы и гири поднимать. Цирк был несколько особый еще в то время. Это были воспитанники цирковых семей. Не было еще тогда школы циркового искусства. Это уже появилось на то время вот Олега Попова, позже. Тогда это были воспитанники семьи. Я тогда учился в художественной школе, и вот я приходил на занятия этих. Я получил доступ к цирку, и приходил занятия в этот семье. Меня удивила та сердечность, которая в этих семьях царила, как они любовно, мягко воспитывали свое будущее поколение. Самое худшее, что мог сказать вот, руководитель, так ты с трамваю пойдешь. Надо сказать, что трамваи были не такие, как знают уже нынешнее поколение. Они были обвешаны любви. На самом деле, цирковой номер. Один раз я тоже висел, уже не первый, там обвешанный трамвай, который нужно было ждать час. И на повороте возникает центробежная сила. До поворота я свалился. И на другое утро на этот же трамвай слышал. Вчера здесь мальчика убили. Он сорвался, его ударил машина. Это был я. К счастью, было очень мало. Кроме того, в цирке был замечательный, я думаю, теперь есть замечательный музей. Большое количество уникальных литографий, Тулуза, Трека. Вообще, очень много искусства. В то время он был режиссером цирка, Георгий Семенович Венесианов. Бывший морской офицер царский, величественные манеры, тихий голос, чтобы прислушаться. Вообще, в театре все было проще, демократичнее, цирки.
1: Александр Георгиевич, можно спросить вас? Цирк – это такая глубокая драма и порой трагедия. И вы сами сказали про риски.
2: Да.
1: У вас цирк получился забавным? У вас забавные клоуны. Вы не чувствуете драмы? Или это было такое время, забавное время?
0: Вы знаете, само искусство, у него другая трагедия. Искусство всегда наслаждение. Там, где нет наслаждения, то там нет искусства. Есть такие направления, там, когда выставляется на показ страдания. И на самом деле, но само искусство, это для меня, оно всегда тяжит такие трагические моменты, когда изображается, например, казнь, и она притечь, он отрубает голову. Это все, если это искусство, это все термин, который длиннее зрелись. Это особый вид страдания, которое лишено крови и боли. Это искусство.
1: До 31 августа в залах экспозиции в Западном павильоне Михайловского замка можно погрузиться в атмосферу цирка, попробовав себя в роли артистов в интерактивной инсталляции, а также увидеть фильмы-интервью с воспоминаниями и размышлениями Александра Георгиевича Троугота о цирке. Репортаж подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть третьей симфонии Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра «Анима Этерна». Дирижер Йос ван Эмерзель.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. Памятник Василию Шукшину появится в Вологде. Монумент откроют у кинотеатра «Ленком» 25 июля в день рождения режиссера и бесплатно покажут фильм Шукшина «Калина Красная», снятый в Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Режиссер, актер и писатель Василий Макарович Шукшин не раз бывал на Вологодчине. Он дружил и много общался с Василием Ивановичем Беловым. Снял на Вологодской земле одну из своих главных киноработ «Калину Красную», напомнил Филимонов. Фильм был снят в Белозерске и стал последней режиссерской работой Шукшина. В кадр вошли городские панорамы и окрестные деревни. В съемках принимали участие местные жители. Картина в 1974 году стала лидером советского кинопроката. Валерий Гергиев сообщил о планах вдвое увеличить вместимость Большого театра. Он назвал готовящееся решение в какой-то степени революционным. «Мы сегодня можем принимать одновременно максимум 2600 человек. В ближайшее время постараемся довести это число до 5-6 тысяч», сказал вчера генеральный директор Государственного академического Большого театра журналистам. Он напомнил, что ранее процедура расширения с 1700 мест до 6 тысяч прошел Мариинский театр. Вместимость Мариинского театра увеличивали в два этапа. Сначала за счет строительства новой сцены, а позже за счет приспособления еще одного исторического здания. Национальная премия имени Майи Плисецкой открыла набор участников. Проект впервые объединит молодых хореографов, композиторов и модельеров для создания новых балетных спектаклей. Заявки принимаются до 15 августа. Целями премии заявлены поиск новых имен, открытие возможностей для молодых творцов, а также создание среды для развития современного балета и музыкального театра. На конкурсном отборе оргкомитет сформирует 6 творческих команд. 2 месяца они будут работать в Петербурге под руководством ведущих мастеров, создавая собственные балетные новеллы. После того, как определят одну команду лауреатов, ей предстоит создать полноценный одноактный балет. Премьера состоится в Москве и Петербурге этой осенью, а вручение премии весной 2027 года. Художественный руководитель премии – премьер Мариинского театра Александр Сергеев. Отреставрированная версия фильма Павла Лунгина «Ветка сирени» 27 августа выйдет в широкий прокат. Картину выпускает дистрибьюторская компания К24. Лента о судьбе великого пианиста, композитора и дирижера Сергея Рахманинова была снята в 2006 году. Публике фильм представили в 2007 году на Московском международном кинофестивале, после чего последовал ограниченный прокат. Спустя 20 лет фильм покажут на больших экранах после реставрации, цветокоррекции и переозвучивания. Трагедия жизни Сергея Рахманинова разворачивается на рубеже веков. Юный гений учится, влюбляется, ошибается, но главное – чувствует музыку. Все меняется с приходом советской власти в страну, где Рахманинову больше нет места. Вынужденный покинуть Россию композитор теряет способность писать музыку, а значит, теряет самого себя. Эмиграция заставляет искать ответ на едва ли не самый сложный для музыканта вопрос – как, находясь вдали от родины, найти в себе силы жить дальше? Едва ли не единственным утешением остается такой знакомый запах сирени. Согласно одной из легенд, после каждого концертного выступления Рахманинов получал букет белой сирени от неизвестной поклонницы. В фильме снимались Евгений Цыканов, Виктория Толстоганова, Виктория Исакова. Но главным украшением фильма «Ветка сирени» остается музыка Сергея Рахманинова. Дни Санкт-Петербурга пройдут в Пекине предстоящей осенью. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Петровский, отметив, что вопросы взаимодействия в сферах культуры и туризма обсуждались в Смольном на встрече с китайской делегацией провинции Хубэй. Планируется насыщенная программа – гала-концерт, выступления пианистов, балетные спектакли, хореографическая лаборатория, творческие мастер-классы, выставка, лекции, кинопоказы и круглый стол на тему взаимодействия в сфере культуры. Произведения Айвазовского, Рериха, Петрова, Водкина и других художников выставят на торги. Они состоятся 26 июля в Московском аукционном доме. Общая стоимость коллекции составляет 1 000 000 000 рублей. Самым дорогим лотом стало полотно Николая Рериха «Идольское место» конца 1900-х годов. Его начальная цена составляет 18 миллионов рублей. В собрании также работа Ивана Айвазовского «У берегов Ялты» и картина Михаила Нестерова «У скита». Коллекционерам представят и современное искусство. Например, натюрморт «Маца, селедка, водка православная». Представителя неофициального советского искусства и основателя художественной группы Леонозова Оскара Рабина. Работу оценили в 5,3 миллиона рублей. Парижская опера продлила контракт с Александром Нефом. Президент Франции Эммануэль Макрон по предложению еще предыдущего министра культуры Рашиды Дати подписал указ о продлении полномочий Нефа на второй срок. Неф останется на посту генерального директора с 1 сентября 2026 года и до конца сезона 2031-32 годов, когда должна завершиться реконструкция дворца Гарнье. Ранее новым музыкальным руководителем Парижской национальной оперы был назначен 73-летний американский дирижер советского происхождения Семен Бычков. К работе он официально приступит в августе, сначала в должности исполняющего обязанности, а с 1 августа 2028 года как музыкальный руководитель Парижской оперы. Контракт подписан на 4 сезона. В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде. В пятницу, 24 июля, переменная облачность, небольшой дождь, днем 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление 755-756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 54%, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. В субботу, 25 июля, переменная облачность, без осадков, плюс 22-24. Атмосферное давление 752-754 миллиметра, относительная влажность воздуха 40%, ветер южный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра переменная облачность и небольшой дождь, плюс 20-22, в субботу переменная облачность без осадков, плюс 22-24. Атмосферное давление в пятницу будет снижаться, а в субботу останется неизменным. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: «24 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 24 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В эфире «Вечерний канал», у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня в нашей передаче принимает участие протоиерей Дионисий Бурмистров, клирик храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Здравствуйте, отец Дионисий.
1: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: И мы сегодня продолжим разговор о первых веках христианства на Руси. Напомню, что в прошлой передаче отец Дионисий рассказал о зарождении христианства на славянских землях, о попытках христианизации Руси до 988 года. Рассказал о том, что мы достоверно знаем о раннем периоде в истории русской церкви, и рассказал подробно об отношениях Руси с Константинополем до обретения самостоятельности русской церковью. И сегодня мы уже поговорим непосредственно о том, как проходило крещение, что последовало непосредственно за крещением, как проходил процесс христианизации населения. И, отец Дионисий, вот я вас, наверное, попрошу начать как раз с крещения Руси, с того, как это происходило.
1: Да, мы упомянули о том, что крещение Руси происходило в несколько этапов. Крещение Владимира, крещение его дома, заключение законного там брака, да, который он осуществил. Потом крещение Киева. И мы перешли к тому, что через год после крещения в Киеве мы узнаем из летописи о крещении в Великом Новгороде. И уже характер этого крещения, он такой более суровый, потому что не пошло так гладко крещение в северной столице Киево-Новгородского государства русского, как в Киеве, сложности были, возникло некое такое возмущение, которое на вече было, ну, это на городском собрании было высказано, и потому Путяти, это местному воеводе, правителю Новгорода, и Добрыня, приехавшему с Киева дяде Владимира и воеводе при нем, пришлось применить хитрости насилия, чтобы избежать возмущения некоторой части новгородцев, возглавляемой волхвами. Вот, был зажжен пожар в Новгороде, рассеяно вот это скопище граждан, которые побежали тушить свои дома. И с другой стороны, было уже сопротивляться княжеской дружине было невозможно. И крещение, ну, тех, кто хотел, произошло уже более-менее спокойно. Это не было такое массовое крещение там в Днепре, как в Киеве, mm-hmm. да, подобно. Было уже, просто, я так понимаю, крестили при храмах, там, при местах, где были обозначены крестильные, вот так вот, и пошел этот процесс. Ну, и, наверное, вот это вот обстоятельство, которое не скрывают наши летописи, оно так или иначе стало распространяться и на всю Русь. Вот следующий после Владимира, долго правивший на Руси, его сын Ярослав Владимирович, мудрый, да, вот он как раз был еще в бытность свою принцем, княжичем, да, он был послан, в частности, в это время вместе с священником или, может быть, епископом в Ростов. Ростов был определенным ему городом пребывания и княжения при Владимире. Еще живом тогда, еще в Владимире, он отойдет ко Господу, вот мы, сейчас грядет праздник его кончины, да, 15 июля 2015 года, вот это вот до этого времени, будет продолжаться вот этот период крещения Руси, христианизации. Вот мы сейчас скажем, что это немножко разные понятия, понимаете, крещение-то было произведено, а вот научение не сильно это было распространено. То есть миссия – это была проблемой.
0: Отец Денис, я понимаю, что какой-то, конечно, статистики нет и быть не может здесь, но, тем не менее, вот по вашей оценке, когда все-таки к какому году большая часть населения Руси стала исповедовать христианство более или менее, ну, как-то полноценно, то есть когда больше практикующих христиан стало больше, чем практикующих язычников?
1: Это вопрос очень сложный. И много ли народу в самые лучшие времена вы бы не назвали бы, когда вся Русь практиковала христианство?
0: Нет, ну, все-таки...
1: Такого, наверное, не было даже самой Византии. Не было такого в Византии, потому что если мы узнаем о таком внешнем принятии христианства, ну, когда князь там, или византийский император принял христианскую веру, так многие принимали его ради того, чтобы только угодить власти, властям придержащим. Вот. Но истинно ли это христианство? И довольно распространена была такая практика жизни под спудом, имея веру в своих богов, или вообще ни в каких богов не веря, и внешнее исповедование христианства. Вот какой критерий вашей христианизации вы могли назвать? Я думаю, что сам Господь Бог наш, Иисус Христос, Он установил и сказал о христианах: «Вы соль земли». Ну вот, то есть все, что вокруг этого народа. Они каждый в своем народе, они осаливают то, что вокруг них. То есть делают, ну а что соль делает? Она съедобно делает еду. Остальное, еда без соли пресная. Ну, я просто возвращаюсь к этому образу, который Господь сам использует. Вот христиане, они как некая небольшая добавка к народу. И вот народ получает смысл своего бытия. К чему это говорю? Не перерождается все в соль, но осаливается. Вот. Важно, чтобы соль не потеряла свою силу. Господь об этом нам свидетельствует. Поэтому, наверное, все-таки, когда христианство можно назвать тот момент, когда христианской страной можно назвать даже не страну и народ, а когда на этой земле знает имя Божие, знает, исповедует его, служит Господу. В каком-то количестве людей. Вот какова часть этого, вот критическая часть христиан, именно спасающихся людей, когда можно назвать, что вот церковь есть, надо с этим быть осторожным. Не зря у нас разговор, так, библейский разговор Бога с Авраамом, помните? Ради скольки праведников Господь Бог сохранит город? Ради 10, и замолчал, больше не стал отвечать. Еще был запас, но Бог не открыл это число. Илья, пророк, помните, когда возмутился, говорит: нету правды в Израиле больше, нету никаких спасающихся в Израиле, то есть нету верующих людей. Господь ему показывает еще несколько десятков тысяч, говорит: есть еще в Израиле вот столько-то верных, при том, что торжествует кругом безбожие и Изавель со своими этими жрецами языческими. Поэтому, ну, когда все-таки, видите ли, когда, ну, вот не только на Руси, а в те же самые времена, как я упоминал, крестились чуть раньше Польша крещение принимает, чуть позже Норвегия. Ну, вот те наши викинги, та самая праматерь, прародина наших русов, которые к нам пришли, сделали нас русскими. Вот. Чуть позже принимают крещение. А мы как раз вот в этот период, начавшийся, может быть, чуть раньше, там, крещение болгар. И везде эти крещения обозначало только, что власть принимает вот в этих новых странах. А народ как бы смиренно не противится этому. Вот такое отношение было. Везде, конечно, было и добрые христианские сердца, которые искали крещение и становились церковью, а были, которые были так вот заради угождения властям. Ну и были просто враги церкви, которые становились по виду христианами, оставались врагами, то есть лицемерами, этими язычниками, как и прежде. Поэтому я бы вот хотел, знаете, что сказать. У нас есть, если мы опираемся на факты, да, вот эти факты как раз, двоеверия, которые царствовали, и чуть ли, ну, с этнографами обнаруживаются чуть ли до сегодняшнего дня. В общем, лучше вот там в XIX веке путешествовали по областям, по русским весям, по глубинке, и исследователи находили обычаи, которые связаны с поклонением еще древним богам. Богам покровительствуют там скоту, покровительствуют там даже Бог, Велес. Вот этим божествам так или иначе в русских селениях отводили какое-то почтение. Вот там, ну, я имею в виду быту, помещение бани, помещение скотного двора, да, где иногда же иконы не располагались не потому, что там оно нечистое место, а потому что это место другого бога. Вот такие были обычаи. Это с одной стороны. То есть двоеверие такое глубокое, или даже просто над язычество, ну, как это и римляне делали, они в свой языческий пантеон добавляли богов других народов, и даже им жертву приносили перед тем, как вступить в битву с народом, на чью землю они приходили, там, германцам. Они сначала приносили жертву местным богам. То есть они очень хорошо с ними взаимодействовали. Такая была удивительная веротерпимость, даже больше, чем веротерпимость. Это была даже некая такая религиозная экспансия. Прежде чем завоевать народ, надо завоевать его богов. Поэтому приносим ему жертвы. И вот глубокое язычество, и такое последовательное. Так вот, в народе это было. А что вот у нас? Это замечают все. Вот очень скоро после... Ну, после Владимира, да, эта эпоха вот до нашествия монголов, она связана с чем? Конечно же, с княжескими междоусобицами. Это самая характерная черта того времени. И вот в этих междоусобицах христианство, к сожалению, носило вот такой характер, то есть переживание христианства носило странный характер иногда. Когда суздальцы, нападая на Новгород, преспокойно грабили и уничтожали святыни новгородские, которые были православные. И наоборот. Несколько раз был разграблен Киев православный. Понимаете? Тем же самым суздальцами. Вот, в предательстве Андрея Боголюбского, например. И мы... Это постоянная святыня чужого князя, не наша святыня. А наша вот такая. Хотя это одна и та же Богородица. Просто разные изображения. Вот. Но что это как не проявление язычества и двоеверия? Конечно. Я уже не говорю о том, что христианство само по себе должно было умиротворять князей. Ну, вот мы видим, конечно, но это считается высотой христианского уже, вот именно святость некая, да, редчайший случай, когда Владимир Мономах увещает своих младших детей не мстить там, дядьям, ну, родственникам, которые убили там их братьев, не мстить. Ради Бога, ради Христа. Редкий случай. Редкий случай. Это считается таким, ну, как бы, ну, удивительным смирением и христианством вот с этого Владимира Мономаха в свое время. Это вот в домонгольский период. Вот такие примеры ясно свидетельствуют, что, конечно, усвоение христианства было однобоким. Или таким, знаете, внешним. Мы почитаем как Бога, как самого сильного Бога, понимаете как? Но есть и другие. Есть и другие верования, так сказать. Кроме Христа есть много доверий, которые вводят нас в духовный мир. Вот, так, это было убеждение, довольно распространенное. Как? Ну, вот до такой степени, что это все проявлялось даже в междоусобицах, в жизни простых людей. Вот я примеры просто привожу. Статистикой с этим, статистикой с ней вообще плоховато всегда. Лучше всего у нас есть свидетельства там каких-то иностранцев или еще что-то. Но, знаете, все-таки надо показать и то, что христианство у нас... Мы начали с Владимира, что оно все-таки в его жизни оно означало очень много. То есть оно принципиально поменяло его жизнь, стиль его жизни. От развратника стал благочестивым мужем. От насильника стал, пытался быть мудрым христианским правителем. Понимаете? Это было, ну, это очевидный факт, который никто не может отрицать.
0: Получается, спасение всегда индивидуально.
1: Конечно, Бог открывается индивидуально. Но и мы также, если помнить, затронули вопрос, вот он познал Бога, Христа. Как он должен относиться к своему народу, который он рассматривал как большую семью свою, вот Владимир. Вот он посчитал, раз я верующий, значит, и все мои дети верующие. И все подданные мои верующие, владомые, верующие все. Я им открываю эту дверь. Конечно же, там христианизация могла идти и более жестоким путем, надо тоже это сказать. Но все-таки вот он отдает своего сына, посылает с ним миссионера в виде епископа или князя, и они едут по своим городам. Суздаль, Ростов, Новгород, там все, все эти города, где рассажены его сыновья, будущие князья, вот, ну, то есть князья, его дети, везде идет, ведется проповедь, так или иначе, от государя, от князя великого, да, но она ведется. С другой стороны, вот мы примеры, конечно, святости, не только Владимир. Ну, Владимир был довольно поздно прославлен, но вот святость, которая была явлена сразу, это его сыновья Борис и Глеб. Тоже, безусловно, принято и здесь нашей церковью, и внешним миром, да, мне, то есть я имею в виду православным миром уже, святость Бориса и Глеба, которые не подняли руки ни на отца своего, а на, из почтения к отцу не подняли руки на старшего брата, захватившего власть и незаконно захватившего, и не имевшего даже поддержки, той политической поддержки, что имел Борис, не имел святополк окаянный. А Борис позволил себя убить, святополк, который объявил себя в Киеве наследником Владимира, когда он там под арестом находился. Владимир-то и умер, и вот он оказался в Киеве, хоть киевляне не любили, но он заявил свои права на престол и убил такие вот младших братьев своих, Бориса и Глеба, которые смиренно приняли это из руки, вот потому что чтут отца, потому что чтут и старшего брата своего. Вот. Вот пример святых. Потом у нас даже настолько их было мало русских святых еще тогда. Но вот это были святые, так им 4 дня в году устроили праздник в Руси. Не было своих святых. И вот обретение мощей, перенесение мощей, там, память их одного, память другого, получается 4 дня, особенно торжественные полилейные службы были установлены здесь, уже у нас на Руси, этим святым из древности мы им служим. Вот, такой тоже пример, и, безусловно, пример, который являет нам вот, христианское смирение. Господь отдает себя в руки. То есть человек, христианин, отдает себя в руки помыслу Божию, не противясь, вот, не нарушая тех законов, которые даны еще ветхую эпоху библейскую, да, ветхозаветных законов. Они вот не приступают, почитая отца и матерь, и хорошо тебе будет на земле. И вот они убирают это почтение. И тут, наверное, уже пытаясь исполнить заповедь Божию, они приходят к более высшему совершенству, смирению, непротивление злу, насилием, вот таким именно ответным злом. Смотрите, чтобы кто вас, кому не воздал, злом за зло. Они воздержались. Ну, вот другой брат, то есть вот сын Владимира, Ярослав, мудрый, да, вступил в схватку со святополком и воцаряется уже после Владимира. Ярослав мудрый. Вот. Мы, насчет еще миссии, надо сказать, что у нас, у нашего народа, нашего, ну, в русском народе, вот в этом киевском, новгородском государстве, было очень важное преимущество, что при обращении нашего великого князя ко Христу в наличии были, в доступности в наличии были книги, церковные книги, начиная от Библии, кончая богослужебными текстами и даже писаниями святых отцов.
0: На каком языке?
1: На том самом южнославянском языке, болгарском, сербском вот этом языке, на котором разговаривали Борис и Глеб. Они, это область, они из Сало, это вот наши просветители, да, греки, ученые-мужи, монахи византийские, которые были приглашены в Чехию, Моравию местным князем, и вот, через императора, конечно, с благословения и патриарха, и папы римского, да, нам было, да, не нам, а вот Моравии, местным славянам, местному народу, его обратившемуся к Богу князю, была дана азбука через Кирилла Мефодия. Вот они вот изобрели ее, греческие буквы, да, поставлены были в наш славянский язык. Этот славянский язык был понятен всему тогдашнему славянскому миру. Еще не так языки отошли от него. Про язык наш такой получился. Но он не совсем наш, он южнославянский, да, и он отличается, но он нам понятен. Приходит, когда крестится Болгария, эти книги и переводы уже переходят, и учителя, наследники Кирилла Мефодия переходят в Болгарию. В Болгарии это распространяется еще больше. И из Болгарии после крещения Руси возвращается все, не возвращается, приходит к нам. То есть у нас есть служебники, требники, у нас есть апостолы Евангелия богослужебные. Вот просто бери, ну, конечно, это дорогущая вещь, надо это переписать, надо это, опять нужны большие деньги, средства, следовательно, это все ведется через княжескую казну, которая распространяется через десятинную церковь, и приходит к нам, что случилось.
0: Тревожные взгляды.
1: Все в порядке? Ну, хорошо. Вот. И приходит к нам таким образом. Да, еще удивительно то обстоятельство, ну, надо тоже заметить, что мать и наша церковь – это Константинопольский патриархат, да? Это ясно. Было понятно, крещение Ольги в Константинополе в 958 году, потом выбор веры, связанный также с Византией, разумеется, и вся эта история с крещением Руси от Византии, толчок мы получили в Корсуне-то. Вот, мы об этом говорили в прошлый раз. А теперь удивительный факт в наших летописях, никаких упоминаний о митрополитах нету. Вот в эпоху до, пока вот не закончилось Ярославово правление, там в 1054 году он умер, вот, мы ничего не знаем о наших епископах. Просто кто? Имена не названы. Только вот с конца 11-го, конечно, они были. Что же это такое? Как понять? Дело в том, что позднейшие летописцы, наверное, вероятнее всего, умалчивают тот факт, что мы могли быть не только книгами связаны с Болгарией, а, возможно, и священноначалие, мы пользовались священством, которое нам подавал, возможно, болгарский патриархат, вот тот знаменитый охридский, охридская архиепископия, да, которая была в Болгарии, в противовес Византии, там у них свои собственные отношения между Болгарией и Византией было. Вот. Но, во всяком случае, в последующие времена-то мы уже известно, прямое положение идет, ну, то есть наши митрополиты, они все из Константинополя поставляемые, это ясно. Но упоминаются об этом очень поздно, только к концу XI века в летописях наших. А этот период без, как бы, без митрополитов. Просто, видимо, выбраны те митрополиты, которые были поставлены из Охрида, от болгар. То есть, вот, возможно, не только письменность абсолютно точно мы имеем оттуда. Язык точно, ну, таким образом. То есть, от Кирилла Мефодия через Моравию, Болгарию, вот приходит к нам просвещение братьев, посвятили наших равноапостолов Кирилла Мефодия. Вот. Ну, а, возможно, еще и священноначалие. Потом улаживаются отношения с Византией, и мы уже имеем ясно летописные указания, череду митрополитов, идущие, рукополагаемых Константинопольским патриархом для нас, ну, то есть направляемые сюда, Константинопольским патриархатом, и мы уже без сомнения об этом говорим, тут все ясно. Ну, вот такие особенности после крещального периода. А вот это разговор о Святой Руси. Была ли Святая Русь, которая очень скоро погружается в ужас междоусобия, вот, который будет прервано только нашествием монголов, еще более страшным ужасом. И вот, так пошло это дело. Что вспомнить о Святой Руси, я не знаю, в этот период.
0: Отец Денисий,
1: тяжелая жизнь была тогда.
0: Но есть ли какие-то особенности у русской святости? Вы упомянули, что поначалу, конечно же, не хватало просто святых на Руси, но рано или поздно все-таки они обязаны были появиться.
1: Нет, и сейчас огромный... Мы упомянули их. Этих святых, первых святых мы упомянули.
0: Да, да.
1: И я забываю, что и Ольга, нами помянутая уже совсем давно, она равноапостольная и святая. Владимир тоже, разумеется, мы почитаем его святым. Вот, но и его дети, Борис и Глеб. И нельзя не упомянуть наше монашество. Я вот, может, упустил этот момент, как раз к разговору о том, о характере русского православия, да, русской церкви. Мы сразу получаем церковь, в авангарде которой стоят именно монашествующие. То есть на Руси вот особенность русской такой церковной традиции, она хранится в монастырях. Вот. Благовинное отношение к монастырю, к подвижнику, к старцу, к отшельнику. Это, может быть, тоже как бы имеет характер того, наших волхвов, которые тоже были такими странниками, отшельниками, себя выставляли. Но факт остается фактом. Мы среди первых наших святых, вот уже к концу XI века, мы, ну, что ли, гордимся, а мы видим, как расцветает афонская традиция в наших условиях. Это, разумеется, имею в виду Киево-Печерский монастырь, имя Антония и Феодосия Киево-Печерских. То есть вот Антоний начал, а Феодосий, ну, начал и ушел в затвор, а Феодосий раскрыл там эту традицию. Вместе с князем Изяславом они построили уже не в пещерах храма, а на поверхности. Начали расстраиваться тут Киево-Печерская лавра впоследствии. Да? И мы видим, что вот это вот понимание христианства как самоотвержение, да, на Руси, наверное, оно вот укореняется и сразу же дает такие именно как бы основу. Основа для последующего нашего углубления во Христа Бога. Потом мы уже вот в эпоху, монгольскую эпоху, да, разумеется, когда вот на Северо-Восточной Русь, часть Северо-Восточной Руси, да, эпоха монгольская, она заключается в том, что Русь перестала существовать как единая. Вот была часть Северо-Востока, которая довольно жестко контролировалась Ордой. А есть вот юго-запад, так сказать, который вот Малороссия, это Белоруссия будущее, это область, которые подпали под влиянием больше, хотя тоже находились под Ордой формально, да, но там влияли больше западные соседи, Литва, Польша, Венгрия, вот эти вот страны, тоже христианские, но такие, все-таки это уже было другое влияние, культурное и даже религиозное влияние значительно уже оказывали именно эти народы на те области. Да? И вот в этой раздробленности, в этой прижатости Северо-Восточной Руси рождается, наверное, главное, игумен земли русской Сергий Радонежский. Вот он появляется на свет в 1312 году примерно, да, так считается. Его отошел ко Господу уже в 1392 примерно году. То есть это вот прошел полвека, даже ну, да, больше половины века уже у нас монголы, где Русь находится, вот северо-восточная Русь находится в таком оцепенении. Хоть и монголы разрешают, да, церковь существовать, то есть у монголов тоже было, на удивление, похоже, как у римлян, было обычай не трогать местных богов и жрецов. И потому теперь на нашей земле не только хан назначает великого князя, своего как бы раба и данника, ну, то есть дает ему ярлык, а он дает ярлык также другому своему рабу, равному по статусу. Он сразу на хана замыкается, и митрополит киевский, владимирский, московский, потом, ну, вот этот самый митрополит, который из Киева. Теперь он приезжает в Орду и просит себе ярлык на правление жрецами вот этой области, которая была. То есть у нас такое, получается, некий в религиозном смысле, некая такая защита. Понятно, что церковь очень сильно пострадала, и монастыри, и все очень сильно пострадало в нашествие монгольское, но вот такая автономия есть у церкви. И, с одной стороны, вот эта зажатость, вот эта вот скованность, вот этот страх, который, разумеется, имел русский человек в подпитой Орды, компенсируется тем, что местами могла процветать церковь, но не такая парадная, да, теперь ко двору хана не полезешь с Евангелием и крестом, а вот та, которая внутри, этот исихазм, который так был популярен в то время в Греции, Византии, приходит к нам и укореняется, и дает такие плоды, глубочайшие плоды, вот углубление в себя перед лицом Бога. Вот это вот успокоение в этом ужасном треволнении внешнем, успокоение во Христе Господе. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные». И вот мы, ну, бесспорно видим то, что Сергий Радонежский является этот образ, да? Ухода из дворянской семьи, ну, из княжеской семьи обедневшей, но он уходит в лес, где просто выживает и молится. Вот эти два делания. И ничего больше не делает, а к нему все приходит. Приходит за благословением, не за то, за советом, за тем, что также получить вот этот покой от Христа, как у тебя получилось, и учится у него. И монахами обрастает, он вообще не обрастает. И я думаю, что вот должен для нас остаться им быть и остаться вот этот образ вот монаха, смиренно трудящегося, пред лицом Бога, выживающего тем самым минимумом, входящимся, и живущим таким вот в этой в единении с Богом, в успокоении. И этого искали русские люди. Этого искал и Дмитрий Донской, когда к нему приезжал. При своих политических там обстоятельствах, там, связанных с необходимостью бороться с внешним врагом, да, хотя не внешний какой-то, царь был наш, хан был нашим, вот надо было с ним бунт поднимать, что делать, как быть, ходил, советовался. Вот, и были соответствующие советы. Уж как, во всяком случае, мы до сего дня это вот можем почувствовать. Я вот о характере святости сейчас хотел поговорить.
0: Получается, все-таки два полюса святости. С одной стороны, великие князья, святые, с другой стороны, монашество.
1: Не они великие, они мученики. Мученики, конечно. Мученики это. Ну и, конечно, монашество, как магистральная такая линия святости. Хочешь быть святым, иди в монастырь. Иди в монастырь. Это вот такая, знаете, это же монашество изначально появилось в том, что мы видим, что мир захлёст. То церковь обмешляется, ну, когда церковь стала свободна, доступна. Уже вот сейчас, вот, может, скоро даже император станет православным. Так и вдруг в церковь начинают идти люди не просто, а вот те самые прошлые язычники, которые ничего знать никогда, ничего менее в жизни не хотят. И вот сначала, мне кажется, надо вот церковь, люди, человеку кажется, надо вот церковь поддержать, остановить, обличить, а потом понимает, нет, надо просто уйти в себя, надо уйти в монастырь и иметь там свой приход, ну, в смысле, вот эту общину единомышленников, которые дают еще дополнительные обеты, там три обета – послушание, нестяжание и безбрачие, как остальным христианским добавляются, вот способ преодолеть обмышление такое, суету внешнюю. Ну, а другой способ – это, конечно же, потерпеть за Христа Бога, это всегда остается. Мученичество, не то чтобы оно было так популярно в России, скорее вот я говорю, что вот, мне кажется, это вот именно, то есть их чтили преподобных отцов.
0: Отец Дионисий, а что происходило с язычеством, может быть, с другими какими-то религиями на Руси? Насколько вообще веротерпимо было общество в первые века после принятия христианства, и насколько веротерпима была власть, что, наверное, даже важнее?
1: Ну, как вера терпимая, вот видите.
0: Вот, не знаю, остались какие-то жрецы, что с ними происходило? Они от веры не отказались.
1: И вот носителей веры, у тех же волхвов, их, конечно же, нам известны факты, когда вот они участвовали в выступлениях каких-то против местных, может быть, князей, то применяли жесткую силу, жесткую силу. Такую вот прям, это довольно известный факт, опять же, они не скрываемые в самой летописи, да, вот как-то обстоятельство в Ростове было, да, дело, когда на мосту встретились великокняжеские, этот самый местный князь, его дружина, православная, да, как бы, а против выступил народ, вот, за язычество с волхвами.

что через минуту что будет там, ну, то есть через час там он сказал, да. И он сказал во всеуслышание, вот волк пророчествовал, что с ним-то будет, да, вот он будет. Ну, не знаю, что там говорил уже, не помню. А вот, а князь выхватывает меч и разрубает его пополам. Ну, сверху до него разрубает. Вот, говорит, и нету этого волхва, который не видел, говорит, не знает он будущего. Ну, подобного рода дискуссии, конечно, вряд ли можно назвать такими, так сказать, объективными. И, конечно, это было, это Средневековье, тут нельзя ничего другого ожидать было бы. Вот, при таком обращении. Ну, все-таки я знаю, знаете, что в другую эпоху, более позднюю, вот конец XIV, начало XV века, да, у нас вот знаменит этот спор между нестяжателями и иосифлянами. Он был. Ведь нестяжатели, последователи Нила Сорского, преподобного Нила Сорского, они же прямо говорили о том, что ни в коем случае нельзя еретиков, ну, тогда это были иудействующие, жидовствующие, нельзя еретиков казнить и мучить. Их надо переубеждать внушениями и проповедью, миссией такой, понимаете? Вот, это было довольно такое твердое понимание, что с ними нельзя поступать насилием. Потому что оно было на Руси, это было понятие об этом. И вот, вот если кто хочет обратиться к этой традиции, это вот заволжские старцы, преподобный Нил Сорский. Да? Вот, но, и мне кажется, кстати сказать, именно эту традицию, ну, правда, в другом направлении, возлюбил Иоанн Грозный. Но он возлюбил нестяжателей в том смысле, что они не хотели церковного богатства. Выступали против того, чтобы из государева подданной земли, да, земли уходили монастырям и церквям. Не хотели, потому что это церковь обременяет, церковь, вот, а государь при этом лишается земли, с крестьянами, разумеется, которые на ней прикреплены, которые он может давать за службу государю, понимаете, своим служилым людям, боярам, там, все остальное. Государю это понравилось. Вот, а нестяжатели свои цели преследовали. Они, вот Нил Сорский заповедовал свои обители никогда не строить каменного храма. Никогда, только деревянные. Вот. А приехал Иоанн Грозный, так его почитал, говорит, обязательно храм здесь поставить. И поставил каменный храм все-таки. Вот такая витиеватая любовь, да, у государя. Ну, в них, в этом, конечно, слышится вот от близкой, вот в этих соборских старцах, да, аскеты, которые жили, жили в небольшом монастыре вместе, а жили в таких вот отдельных келеньках, избушках, да так, чтобы не видеть других никого, кроме одной или двух. Ты видишь, чтобы, если вдруг ты помрешь, там зимой дым уже не пойдет из твоей избушки, значит, ты и помер уже, все. Надо хоронить эти. Вот. А так ты и не видели, собирались иногда на большие праздники, а все время проводили в одиночестве. Рукоделие, там писали, строгали что-то, делали своими руками. Вот, на это жили. Обычно переписывали книги церковные. Вот. И вот такой образ. И вот они, как раз эти нестяжатели, и видели идеал церковной веротерпимости, в веротерпимости в частности. Вот. Это, на самом деле, если мы уже так посмотрим, да, если мы о веротерпимости начинаем говорить тогда, когда власть не православная, это не христианская, воплоцаряется, мы говорим, что вы должны быть веротерпимы, законы. Если когда вот власть становится, власть поддержащая становится по имени, по формальному признаку христианами, да, мы говорим, вот, власть теперь имеет право решать за всех, как им веровать и поступать. Это неправильный, мне кажется, подход. Такой он не постоянен, а в церкви основы должны быть постоянны. И церковный подход в том состоит, что мы свидетели веры, помните, как апостол сказал, всякому вопрошающему у тебя дай отчет о своем уповании. То есть не навязывай, не доказывай даже, а интересующемуся сообщи. В этом звучит вот удел малого остатка Израиля, который спасается. На самом деле.

0: или христиане, помните, как апостолам было сказано, я посылаю вас как, ну, не христианам, я посылаю как агнцев среди волков. И странно, когда вдруг агнцы начинают верховодить над волками, да. Это вот такое не совсем подходящее для церкви. Ну, вот в том-то и дело. А вот когда касались мы с вами Владимира, еще раз хочу к этому вернуться. Вот если человек искренне принимает Христа, как ему поступить со своей властью, которую он также искренне предан, и он понимает, как тягло свое, понимаете?
1: Применить ее во благо.
0: Применить во благо как? Вот он применял, он перестал казнить, он устраивал пиры, разбойники распоясались, понимаете? Вот его епископы, которые при нем находились, говорят, так нельзя, надо как наказывал, так и наказывай, чтобы не было разбоя, чтобы они не чувствовали безнаказанности. Между прочим, наш первый император Константин Великий, он же тоже чувствовал несоответствие вообще власти христианству. Да. Глубоко это чувствовал, потому не крестился до самой своей почти смерти.
1: Будучи... В этом причина.
0: Да, а почему еще, как вы думаете? Я думаю, что он искренне заботился о церкви. Он искренне, мне кажется, даже и веровал. Он же сим победиши. Сим победил, ну, Христом. Понимаете, сим победил, он веровал в Бога. Но он понимал и свое недостоинство, как владыки мира, император. Вот. И, ну, Александр Невский наш, извините, пожалуйста. Ведь это мы его называем благоверный великий князь. А он отрекся от этого. Он сказал, я смиренный, недостойный схимонах Алексей. Да, схимонах Алексей. Вот, всего лишь. Вот, это же тоже тоже знак. Мы привыкли, что о, царя у своей прихоти и при смерти. При смерти даже и цари не делают бессмысленницы. Перед смертью все начинают говорить о чем-то очень важном и ценном для них. Он посчитал быть монахом больше, чем князем. Очень хочу так предстать перед судом Божиим, как монах. Вот, поэтому это же тоже идеал, который вот формируется, потом вот так иначе выражается в жизни того или другого христианина. Вот. Ну, а вот если ты получил власть, и ты христианин, это большое бремя. Немногие из вас богатые и значительные, да, помните, апостол говорит. Посмотрите, много ли из вас богатых, значительных людей? Нет. Для чего так Господь сделал? Чтобы Господь прославлялся не в человеческой, как бы, в человечестве, а вот в немощи человеческой прославлялся Господь. Чтобы он был виден. И вот, как и сказано, вот апостол Павел, мы в воскресенье слышали, да, довольны из тебя моей благодати, в немощи человеческой сила Божия совершается. Вот так и в человеке у нас с вами должно быть. И это тяжело совместить с властью. Почти невозможно для некоторых было. Вот. Но они это понимали. И нам это надо понимать тоже и быть осторожными. Все-таки, вот посмотрите, Сергий Радонежский, тогда ничто не способствовало ему быть православным, монахом, игуменом. Все было против. И это иго иноземцев, и раздробленность, и бедность, все, и разбойники всякие. Так что ему приходилось иногда хлеб зарабатывать, служа своему младшему там собрату, монаху, выстраивая ему кельку.
1: У нас остается несколько минут, но все-таки хочу еще один вопрос вам задать. Какой вклад внесло русское православие в мировое православие? Есть ли что-то, знаешь, как-то мы повлияли на другие христианские народы? Ведь, в конце концов, каждая церковь имеет определенное своеобразие, в том числе и наша. В чем наша роль в мировом православии?
0: Ну, я думаю, что это мы уже в Царстве Небесном узнаем. На данный момент, знаете, один из мудрецов так сказал, что мы иногда живем так, что всему показываем миру, как жить не надо. Вот такое бывает. Это пример нашей страны. Я имею в виду Чадаев. Чадаев, не слышали такого? Вот он так про Россию. Столько мы делаем ошибок. Ну, слушайте, один 20 век нам показал, что вот он испугал так, русский 20 век испугал народы Европы настолько, что они, будучи капиталистическими, почти стали социалистическими. Вот как вот Швеция, там еще какие-то, Норвегия, они просто устроили себе социализм, если не сказать, что больше коммунизм. Вот, потому что началось с того, что надо учитывать интересы рабочих, надо, а то совсем все разрушится, а то все будет сметено. Это вот мы показали в 20 веке. Что Россия показала именно как православная держава, разумеется, во-первых, в России всегда в глазах христианского мира, ну, так, во всем случае, православного мира, да, это была такая сила, опора. Русские за нас ответят. Между прочим, греки до сих пор ждут, когда русские для них освободят Константинополь. Они свято в это верят, он пророчествует даже их святые о том, что вообще-то не их, а наши святые тоже, о том, что вот Россия когда-то освободит Константинополь. Понимаете, но я-то думаю, что, конечно же, мы должны на все сейчас смотреть, все, что происходит в мире, вот к данному моменту, именно как на момент пришествия Антихриста, апостасии. И пережив многое в нашей истории, вот, и явив нашей истории, это вот 20 век, дальше, и 19-й, синодальную эпоху, там Петра, раскол страшный пережив, назад немножко смотря, я думаю, что вот опыт противостояния апостасии, то есть всеобщему неприятию Бога, к концу истории это произойдет. Он на Руси есть некоторый. И в этом есть некая такая польза для нас. Если, конечно, внимательному зрителю присмотреться. Потому как много погибает людей, но много и спасается. Вот. И вот мы говорили с вами сегодня, упоминали там Нила Сорского, упоминали там смирение Александра Невского, вот именно, что лучше в этом мире. Мы все-таки видим, что надо иметь осторожность о том, что в Апокалипсисе сказано. Помните, там сказано про Вавилонскую блудницу, с которой благодействовали цари и народы. Мы не то, что как-то свято себя провели, но мы получили большой опыт в том, что такое власть и как она может быть, вот я имею в виду мирская, государственная власть, как она очень легко может быть поставлена на служение злу и абсолютному злу. Вот. И эту прививочку должны мы сами получить. И, может быть, через нас все остальное православное сообщество, может быть, шире христианский мир, который мы ждем тоже православие, ждем всеобщего соединения всех церквей в единой вере, в едином исповедании. Вот мы ждем в церкви, да, вот к этому стремимся. И вот этот опыт на Руси, его можно было бы подчеркнуть у нас. Стояние в вере, просто обряться. По-своему, да, со своими завихрениями. Но там же был дух истинной свободы, за которую они умирали, свободы церковной. Вот, поэтому есть такие вот моменты в нашей истории. И если кому будет интересно, это вот в чем опыт. Я думаю, вот в это противостоянию апостасии, антихристу. Антихристом с маленькой буквы. И в конце концов антихристу большой буквы. Я думаю, к этому Господь и готовит свою церковь. Чтобы, помните, хоть она будет мала, но никогда врата ада не одолеет ей. Она будет всегда. И на земле она будет. Надеемся, и в России будет. Вот. Ну, то есть, как часть земли, да? Там уже проблем у нас не будет. Там уже мы не будем разделять. Антихрист все соединит, и будет один мир, одна власть. Один лжепророк и зверь. Вот, так что все будет хорошо. И будет так хорошо, но только некоторое время, пока все не посыпется и не откроется то. Очередной раз не откроется то, что без Бога построить что-то на земле, это невозможно. А если совсем без Бога, если антихрист будет это строить, то и вообще беда. Просто ад начнется на земле. И Христос явится, и все это прекратится. И будет новое небо, и новая земля. Вот так в это мы веруем. Мы этим живем. И этому часть мы с вами являемся сейчас.
1: Протоиерей Дионисий Бурмистров принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Волоколамский Антоний встретился с иерархами Кипрской православной церкви. Суд по прекращению деятельности Украинской православной церкви отложен. Линтульский монастырь в Финляндии отмечен сертификатом за природоохранную деятельность. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 22 июля председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний в продолжение рабочей поездки на Кипр, совершаемой по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, посетил Морфосскую митрополию Кипрской православной церкви. В своей резиденции в селении Эвриху митрополит Морфосский Неофит тепло приветствовал председателя ОВЦС. В тот же день митрополит Антоний побывал на подворье Кикского монастыря в Никосии, где имел братское общение с игуменом обители митрополитом Кикским и Тилерийским Никифором. В завершение своего пребывания на Кипре председатель ОВЦС встретился с митрополитом Лимассольским Афанасием и в сопровождении владыки посетил кафедральный собор в честь Пресвятой Богородицы. В ходе состоявшихся встреч обсуждались различные вопросы, касающиеся межправославных отношений. В Черногории с участием российских дипломатов состоялись мероприятия, приуроченные ко дню памяти последнего российского императора Николая II и членов его семьи. В кафедральном соборе святителя Василия Острожского города Никшича была совершена торжественная архиерейская литургия. Храм был спроектирован и построен на средства, выделенные Александром III, а затем Николаем II, который официально считался его ктитором, главным благотворителем. Церковь была задумана и как памятник черногорским и герцеговинским воинам, погибшим в освободительных войнах 1875-1878 годов. Службу возглавил митрополит Будемлянско-Никшичский Метфодий. На ней присутствовали представители руководства страны и муниципалитета, почетные гости, многочисленные жители города. В Никшичском культурном центре «Матица Сербска» русским домом в Белграде был организован показ документального фильма Романовы «Любовь в бурные времена», повествующего о драматической судьбе сербской принцессы и русского князя на фоне событий Первой мировой войны. Кроме того, состоялся массовый уличный кросс по знаковому маршруту от знаменитого Царёва моста, который открыт в 1894 году и назван в честь Александра III, до соборного храма города Никшича. Памятные богослужения прошли также в монастыре Дайбабе под Подгорицей. В обители хранится старинная русская плащаница, а на его территории находится мемориал в честь царской семьи. Судебное заседание по иску Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви отложено до 10 сентября. Об этом рассказал представляющий интересы Украинской православной церкви адвокат Никита Чекман. Заседание по иску о запрете Украинской православной церкви ранее неоднократно переносилось. Защита Украинской православной церкви пыталась в апелляционном суде оспорить правомочность иска. Утром 20 июля суд приступил к рассмотрению дела. Судья начал заседание с зачитывания заявления от прихожан Украинской православной церкви о вступлении в дело в качестве третьего лица. Таких заявлений поступило около 10 тысяч. Заседание суда проходило с перерывом, зачитывались фамилии людей, подавших заявление о вступлении в дело. В 17 часов было объявлено, что слушание отложено на 10 сентября. Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести намерена через суд добиться прекращения деятельности Украинской православной церкви из-за ее отказа выполнить предписание об устранении нарушений законодательства. Свято-Троицкий Линтульский женский монастырь удостоен сертификата «Эко-компас» в знак признания природоохранной деятельности, сообщает сайт Финляндской православной церкви. По словам настоятельницы Линтульского монастыря игумени Ксении Ровомо, забота о творении не является отдельным проектом монастыря, а интегрирована во все виды деятельности. Это видно и в выборе сырья для свечного завода, и в повседневной заботе о переработке отходов гостевого дома, а также в закупках для кафе и магазина, где предпочтение отдается экологически чистым продуктам. Стремление к сохранению разнообразия жизни и природного равновесия распространяется и на монастырский сад, и окружающие его природную среду. Линтульский монастырь был основан в 1895 году на Карельском перешейке в 50 километрах от Санкт-Петербурга на территории Великого княжества Финляндского, входившего в состав Российской империи. К началу XX века обитель стала одним из заметных православных центров Карельского перешейка, сообщают сетевые источники. После провозглашения независимости в Финляндии в 1917 году монастырь оказался на территории независимого финского государства, а в 1939 году во время Советско-финской войны во фронтовой зоне. После эвакуации монашеская жизнь продолжилась в Финляндии. В местечке Палаки близ Нового Лаамского монастыря была приобретена усадьба и возник современный Линтульский монастырь. Он входит в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

С возрастом Игорь стал тяготиться трудами, норовил сидеть дома. Вместо себя посылал Свинельда собирать дань и примучивать непокорных. Пока не рассердилась Игорева дружина и не сказала: «Скучно нам у тебя, Свинельдовы отроки, ходят с ним за данью, и оружие у них самое лучшее, и одеты, как королевичи, и подвиги есть за каждым, чтоб покрасоваться. А мы тут с тобой сидим бесславно, ноги и босые. Сходил бы куда с нами, и мы себе добудем, и ты себе». «Ну что ж», — сказал Игорь, — «с дружиной ему ссориться не приходилось». «Хоть к древлянам», — сказала дружина, — «они примучены крепко, противиться не будут. И близко, и богатые». «И то», — согласился Игорь. И не велел Свинельду ходить к древлянам. «Сам, мол, пойду». А Свинельда послал в другие волости. Отъехали они, как всегда, в месяце грудни. Миновала зима. Вернулся Свинельд. Прилетели журавли. Половодье спало, а Игоря нет и нет. Затревожилась Ольга. Послать, что ли, на поиски, а то и самой поехать, когда на рассвете будет ее, и говорят: «Там к тебе древляне пришли». Она вышла на сени, а древляне, человек 20, стояли внизу, во дворе. Она спросила: «Что вам?» Они ответили: «Нас послала древлянская земля известить тебя, что мы убили твоего мужа Игоря». Она спросила: «За что?» «Зато», — ответили они, — «что он грабил нас, как волк. Он за данью пришел, и сколько мы звериных шкур надавали ему и дружине его, исчезть нельзя. До последней белки все у нас повыбрал, и уж радовались мы, когда он уехал, и скрип вазов его стих. Но ему мало было. Он дружину отослал, а сам вернулся с небольшим числом людей и говорит: «Еще давайте». Твой муж Игорь слишком был жадный. Он как думал? Он думал: «Вот я вернусь с малым числом людей, и что соберу, то с немногими делить придется, не со всей дружиной». А том, видишь, не подумал в своей волчьей жадности, что если людей с ним немного, то мы можем его убить. Так они рассказывали, задрав бороды к высоте, на которой она стояла. На них были белые рубахи и новые лапти, а на шеях ожерелье из серебра и бронзы. Они оделись чисто, желая оказать ей уважение. Она спросила: «Как вы убили его?» Они ответили: «Мы его, не обижайся, привязали к двум деревьям, пригнув их друг к дружке. Потом их отпустили, и его тело разорвалось пополам. Уж очень он забрал много. И воск, и мед, и деготь, который мы думали обменять на топоры, тоже взял. Нехороший был человек. Вот наш князь Мал, хороший человек, храбрый, и таких храбрецов свет не видал, и в охоте удачлив. Что тебе горевать об Игоре? Выходи за нашего Мала. Вдовой плохо быть, мы понимаем. Мы понимаем, что раз уж оставили тебя без мужа, то должны другого дать. Выходи за Мала, и дело с концом». Еще спросила она: «Где это было?» «В городе Коростене», — сказали ей. «Где правит Мал? Выходи за Мала». Женщины у нее за спиной заскулили и запричитали. Она молчала и думала, а те все стояли внизу, задрав бороды. Подумав, сказала им: «Вы говорите хорошо. В самом деле, почему бы мне за него не пойти? Но хочу вас почтить, как сватов. Идите теперь в свои лодки. Вам туда принесут кушанье и постель для отдыха. Вы разлягтесь и отдыхайте с важностью, как сватам подобает. И когда придут от меня звать вас, говорите: на конях не поедем, пешие не пойдем, мы мало вы сваты, несите нас в лодках. Они и понесут. Будет честь и вам, и пославшему вас Малу. И киевляне мои увидят, за какого сильного князя я, бедная, замуж иду».
и смотрела им вслед, как они шли к воротам, на широкие спины их в белых рубахах и лохматые льняные затылки. Потом хлопнула в ладоши, и все забегало по ее слову. Затрещали дрова, запылала солома в летних печах, устроенных во дворе под навесами. Повара, обливаясь потом, мешали в котлах длинными ложками, толкли пестами в ступах, рубили сечками, вертела вертелись поросятами и золотыми жирными курами. Хлебопеки, засуча рукава, могучими руками месили тесто в корытах. Тучи пары и дыма катились над двором. Загремели ключи, отпирая кладовые. Из кладовых доставали пуховые подушки и тканые ковры. Из погребов выносили кувшины с молоком, у которых в горле собралась сметана, и били масло. И повезли древлянам к их лодкам, чего-чего не повезли, жареного и пареного. Пироги, сдобный каравай на яйцах, пахнущие шафраном, лапшу с потрохами, уху с чесноком и молодое пенное пиво, и в осмоленных бочках мед, тот черно-красный, как бычья кровь, а тот прозрачный, как ключевая вода. Квасы там были, стреляющие пухлыми изюминами, овсяный кисель, богатые куриные щи, заправленные свиным салом, целые молодые ягнятки, начиненные кашей. Все устанавливалось на вазах и обкладывалось соломой, чтобы горячее не стыло, а холодное не согревалось. И терпеливые валы день-деньской тянули эти вазы от княжьего двора к пристани. Уши попировали древляне, дожидаясь Ольгина зова. За всю жизнь не было им такого раздолья лесовикам дремучим, выставив к небу раздутые животы и кая в бородах пух от подушек, нежились в лодках на коврах, с присвистом обсасывали сладкие кости и кидали в Днепр. Опорожнит один бочонок. Ольгины слуги тут как тут, вышибают днище из другого. «Пейте, дорогие сваты, угощайтесь, бояре, пусть не скажет никто, что будущая ваша княгиня худо вас чествует». «Не», — отвечали древляне, — «не скажем, славно чествует нас наша будущая княгиня». Среди слуг были служанки, молодые, пленницы из ближних и дальних стран. У одной пшеничные косы, как два колоса, спускались на грудь и колени, и ходила павой. У другой голова, как дёга черная, была в мелких косицах, а белки голубые, а губы сухие в трещинах, и в знойной улыбке раскрывали снежные зубы. Третья, как корица коричневая, носила серебряные кольца на руках, ногах и в ушах, а на лбу, между бровями, бирюзу, а в нос была вдета костяная палочка. Отроду не слыхали древляне о таких диковинах. Служанки отгоняли мух, взбивали подушки, цедили в ковши из бочонков мед и подносили ласковыми руками. Древляне пили ели, ели пили, и сколько раз взошло солнце, и сколько раз село, сколько съедено было, и выпито, и целовано, все потеряли счет.

А между тем рыли яму на выгоне, где паслись Ольгины коровы. Перегнали стадо на другое пастбище и рыли в сотню заступов, погружаясь в землю по мере того, как углублялась яма. Холмы свежей земли высились кругом. На коне подъезжала Ольга, заглядывала. Ее спрашивали, недовольна ли? Она отвечала, копайте. Но вот ранним утром пришли от нее к древлянам, стали их будить. Древляне храпели на все Поднепровье. Когда их растолкали, они не понимали ничего и просили, «Рассолу дайте!» «Ольга зовет вас на великую честь», — сказали посланные. «Ступайте, там вам и опохмелиться дадут, и все. Пешком пойдете или коней подать?» Им рукой шевельнуть было невмоготу, и они вспомнили, что она им наказывала. «Не пойдем и не поедем», — сказали. «Ваш князь убит, ваша княгиня хочет за нашего князя. Несите нас к ней на лодках». «Придется», — сказали посланные, — «ваша нынче сила». И, подняв лодки на плечи, понесли. Они их несли мимо товарных складов, стоявших на берегу, и через житной торг, и через подол. И, видя такое, кузнец отбрасывал свой молот, гончар спешил остановить свой круг, купец навешивал замок на дверь, и все побежали за небывалым шествием. По всему Киеву пронесли Ольгины люди древлян, мимо кичливых хором и земляных исп, и всюду бежал народ со смехом и расспросами, а древляне сидели и гордились, говоря, «Смотрите, смотрите, киевляне, как нас несут!» И подбоченивались, и супились с важностью, и выламывались всем на потеху. До последнего мига гордились и красовались, до того мига, когда полетели с лодками куда-то вниз и, очнувшись от падения, увидели себя раскиданными по глубокой холодной яме, стонущими и изувеченными. Ольга наклонилась над ямой и крикнула, «Что, сваты, нужно вам рассолу?» «Ох!» — ответили они, — «трезвы мы и без рассола!» «Довольна ли?» — спросила честью. «Ох!» — ответили, — «хуже нам Игоревой смерти!» «То-то!» — сказала Ольга и махнула рукой, и заработала сотни заступов, засыпая яму. Стояла дружина, стояли киевляне, стояли рабы. Все это видели. Некоторые пальцами правой руки стали творить на своем лице и груди изображение креста. То христиане были. —

Ольга же послала к древлянам верных людей и велела сказать так. «Я на дороге к вам. Готова пойти, пожалуй, за вашего князя. Только сначала хочу справить тризну на могиле моего мужа Игоря. Наварите побольше медов в коростене». Древляне обрадовались и стали варить. У них без числа бортей было по лесам, залиться могли медом. На всякий случай, однако, они вооружились как на битву, выходя за стены коростеня встречать Ольгу. Но к пущей своей радости увидели, что при ней лишь небольшая охрана. «Видим, — сказали, — что ты без злобы приходишь к нам. А где те, кого мы послали в Киев?» «Они за мной едут, — отвечала она, — с остальной моей дружиной. Задержались, охотясь. Ведите меня на Игореву могилу». И тотчас все поехали кривыми тропами, пригибаясь под ветками к Игоревой могиле. Черны, черны, громадны были древлянские леса. Без провожатого никуда дорог не найдешь, пропадешь. Сыростью дышало чаще, в невидимых болотах вздыхало, булькало. В этих местах колдуны жили, умевшие превращать людей в волков. Иногда разведнялась во мраке перед едущими. Тропа выводила на дорогу. Колесный след по мураве. Открывалось поле. На нем жито росло, либо проса, либо лен. На иных полянах пасся скот. Льноволосые, голубоокие мальчишки сторожили его от зверей. За острыми частоколами виднелись крыши. Женщины в холщевых рубахах стояли у смотровых окошек, сложив на груди руки в расшитых рукавах. И опять погружались в лес. Опять ветви хлестали по головам и хватали коней под усы. И выехали, наконец, на обширную поляну, где был насыпан бугор над Игорем. Ольга сошла с коня, поднялась на бугор, он уже успел горемышной травой порасти и цветиками запестреть. Легла и плакала, причитая, что было голосу. «Ой, злосчастье мое! Отринут от меня мой лада прекрасный! Ой, зачем, мать сыра, земля не погнется? Зачем не раступится? Зачем не померкнет солнце красное? Муж мой Игорь, вот где лежит твое тело белое, пополам растерзанное! Вот где угомонились быстрые твои ноженьки, вот где закрылись соколиные твои оченьки. Не откроешь, не глянешь на свою Ольгушку, не протянешь рученьки, не обнимешь свою голубушку». Долго причитала, перечисляя приметы Игоревой красоты и силы, и все, чего ее лишила, его смерть. И при этом билась головой озим и ногтями царапала лицо. «На кого ж, — говорила, — ты меня покинул, муженек? Без тебя я сиротинка горькая, былиночка на ветру. Кто ж теперь за меня заступится? Кто меня оградит от бед?» «Мал заступится, — стулили древляне, утомясь ее жалобами и проголодавшись. Мал тебя, сироту, оградит от бед». Но она продолжала плакаться, пока сама не заморилась, а слушавшие к тому времени совсем изнемогли. Тем с большим рвением стали все пить и есть, рассевшись по склонам бугра и вокруг. На вершине сидела Ольга в черном платке и отдыхала от плача. Тут пошли в ход меды, сваренные в коростене. Разливали их и разносили Ольгины отроки, отборные, толковые. Поведет княгиня бровью, они понимают. Она поводила бровью вправо и влево и приказывала пить за здравие князя Мала. А древляне, чтоб показать, в какое племя она идет замуж, боролись между собой, скидывали рубахи и, сцепясь попарно, топтались перед ней. Тела их были облиты потом, как маслом, и поляна полна пыхтения и ругани. А пьяные их жены толкали Ольгу в бока и показывали пальцами, чтоб она любовалась, и смеялись бесстыжие простоволосые жонки с цветами в косах, умыкнутые у вод. Потом бороться уж не могли, и только песни пели, кто какие умел.
А когда истек день, и месяц высветлился в небе, и петь мочи не стало. Как поленья валялись древляне и мужчины, и женщины. Ольга встала, затянула платок под подбородком и сказала своим: «Рубите!» Ее дружинники вытащили из ножен широкие мечи и стали рубить подряд. Так и катились головы вниз по бугру. Уж ночью кончили свою работу дружинники, вытерли мечи травой. Непросто было найти и траву-то сухую после этакой сечи. Сели на коней и тронулись давешним путем в освояси. Хмелем и кровью пахла ночь. Ухал леший в чаще. Яркий месяц стоял над Игоревой могилой, озаряя тихо лежащих безголовых мертвецов.

0: прозвучала куранта Александра Константиновича Глазунова в исполнении квартета имени Шостаковича.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучит вторая и заключительная часть лекции иерея Евгения Тимофеева «История Библии. История европейской культуры», прочитанной в цикле «Щедрая среда» в конференц-зале «Радио Град Петров» 18 февраля 2026 года.
1: С точки зрения текстов, самыми древними текстами Библии считаются архаичные песни, например, песнь Ламеха. Помните, был такой Ламех в книге «Бытия»? Он говорит, за Каина отместится всемиро, а за Ламеха в 70 раз семеро. Да? Или песнь Деворы в книге «Судей», или песнь Моисея после исхода из Египта. Вот эти античные древнееврейские песни, если бы мы хорошо с вами знали древнееврейский язык, мы бы сходу отличили вот этот архаичный древний язык древнееврейской поэзии, ну и более поздний древнееврейский язык. То есть, что мы видим? Вот я бы хотел сейчас сделать логическую запятую. Мы видим, что история Библии, человеческая сторона истории Библии, проходит как бы вот через стержень всех основных сюжетов в принципе человеческой культуры. Здесь и древнеегипетские иероглифы, и финикийский алфавит. И ведь заметьте, что языки Библии, они как бы стремятся к универсальности. Ну, древнееврейский язык не назвать универсальным, да? А достаточно сложный язык, о нем мало кто умеет говорить. Хотя очень здорово, что современные евреи, их, собственно, современный иврит и библейский иврит – это один и тот же язык. Представляете? В принципе, если бы мы с вами сделали бы эксперименты, наших бы детей с младенчества говорили бы с ними на иврите, то они могли бы читать Тору в оригинале. Представляете? Это было бы классно, да, такой эксперимент провести, да? Ну, не будем экспериментировать. Так вот, помимо древнееврейского языка было сказано очень правильно о том, что в Библии есть арамейские части. Если быть точным, арамейские части Библии, их очень немного. Ну, во-первых, это буквально одно слово, серьезно, одно слово в книге Бытия, конкретно одно слово, один стих в книге пророка Иеремии, ну, очень мало, да? Побольше текстов в первой книге Ездры и в книге пророка Даниила очень большая часть написана именно на арамейском языке. Но что такое арамейский язык? Для нас без разницы, да, еврейский, арамейский, какие-то вот древние языки. Но арамейский язык был так называемый лингва франка. Это означает разговорный язык. Арамейский язык был разговорным международным языком во времена Вавилонского плена. То есть что мы видим? Библия потихонечку идет к универсальности. Древнегреческий язык – вот уж действительно международный язык, правда? Язык, на котором совершенно спокойно разговаривают и римляне первого века, и греки, и евреи, вероятно, знали древнегреческий язык, образованный греки, уж точно. И мы видим, что дальше язык, основной язык библейских рукописей, переводов – это латинский язык. Тоже универсальный язык, язык международный. То есть мы видим, что в своей человеческой истории Библия, она, несмотря на то, что это откровение очень частное, ну, казалось бы, один народ, один конкретный народ в одной конкретной своей истории получил конкретное откровение от Бога. Как-то раз читал лекцию перед преподавателем ОПК, и преподаватель спросил меня, а зачем нам наш Ветхий Завет? Это же вообще про евреев все. Да? Резонный вопрос, да? Недавно один батюшка сжег Ветхий Завет, представляете? Просто взял и сжег. Сказал, что в Ветхом Завете другой Бог. Ну, это ересь Маркиона, значит, второй век. Батюшка немножко запоздал. 19 столетий примерно. Ну, не страшно, да? Так все-таки, почему Ветхий Завет это актуально для нас? Потому что это текст откровения от Бога, которое стремится к тому, чтобы быть донесенным до любого человека. И вот сегодня, если мы просто статистически посмотрим, что такое Библия. Библия – это самая издаваемая книга. Библия – это самая читаемая книга. Библия – это книга, переведенная на самое большое количество языков мира, больше 2000 языков. Библия – это первая книга, прочитанная в космосе. конечном смысле, если Господь ему все-таки хранит пришельца, да? И поэтому, если есть какие-то книги в космосе, ну, наверное, это Библия, правда? Что еще инопланетянам читать, я не знаю. Но что касается всех, кто не сторонник лунного заговора, я, например, не сторонник лунного заговора. Так вот, Библия – это первая книга, прочитанная в космосе. И Библия – это первая книга, напечатанная на печатном станке. Библия – это первая книга, серьезный перевод. Перевод Библии, септуагинт, на древнегреческий язык – это первый перевод такого масштаба в человеческой истории. Можно было бы еще очень много перечислять, почему Библия первая в чем-то. Но об этом в следующей части. Итак, забудьте все, что сказано раньше. Приступаем к следующей лекции. Итак, очень кратко мы осветили историю создания Библии. А теперь нам надлежит посмотреть историю, то, что называется история бытования Библии. То есть судьба рукописей, переводов, печати и использования. Особый акцент я сделал на русских переводах Библии, потому что для нас это интересно. Здесь это отрывок из Александрийского кодекса, рукопись 5 века, где мы читаем слова вот по-гречески, вот здесь кто-то может быть даже рассмотрит, да? «Элои, элои, лима савахфани». Это слова, это пример арамеизма. То есть слова, написанные древнегреческими буквами, но это по сути, арамейский язык. То есть в Новом Завете тоже есть арамейский язык. Или «талифакуми» – «девица встань». Это так называемые арамеизмы. Поэтому арамейский язык, он есть не только в Ветхом Завете, но и в Новом тоже. Итак. Значит, сколько рукописей Библии, как вы думаете? Во-первых, давайте поделимся, что значит рукопись Библии? Как вы думаете, рукопись, вышедшая из-под пера Моисея, сохранилась? Нет. Давида? Ездры? Евангелиста Матфея? Апостола Павла? Павла есть? Если вы предоставите, будет грандиозно научно быть. Вот сейчас кратко объясню. К большому сожалению, автографов, автограф означает текст, написанный автором, не сохранилось ни одного. В общем-то, оно и неудивительно. Мы должны понять, а мы подходим к Библии с какими-то иногда нечеловеческими мерками. Нам хочется, чтобы вот скрижали Моисея положили на стол и дали бы их, радиоуглеродный анализ. Ребята, у нас есть огромное количество текстов, древнегреческих, Платона, Гомера, от которых у нас сохранились рукописи огромное количество столетий позже, чем эти самые авторы. Есть, собственно, даже вопрос вообще историчности, Платона и так далее. Да, такой вопрос есть, да. Что касается Библии, самую древнюю библейскую рукопись Ветхого Завета я вам показал. Это 7-6 век до Рождества Христова. Книга чисел. Но на самом деле, может, это сенсация, это очень древняя. Она очень близко стоит от времени своего написания и от времени событий, связанных с текстом. Что касается Нового Завета, давайте определимся. Во-первых, как вы думаете, какая первая книга Нового Завета? Не Евангелие от Матфея. Сразу. Бытие – это Ветхий Завет. Евангелие от Марка. Вы чувствуете воспитанное на такой немецкой библеистике? Нет, научная библеистика считает, что Евангелие от Марка – это первое Евангелие, хотя есть основания считать, что все-таки Евангелие от Матфея было первым. Но Евангелие – это не первый текст Нового Завета. Нет, не Деяния. Нет. Послание апостола Павла. Первое послание к Фессалоникийцам написано около 50-51 года, когда он находился в Коринфе, во время своего второго миссионерского путешествия. 50-51 год – это точка отсчета написания первой книги Нового Завета. Что касается Евангелий, там очень сложная история. Мы можем говорить о 50-х годах, 60-х, 70-х. Самое позднее Евангелие – это Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, написанное уже ближе к концу первого века. Перед вами рукопись Евангелия от Иоанна, датируемая, только вдумайтесь, 125-м годом. Эту рукопись, содержащую пару стихов из Евангелия от Иоанна, из 18 главы, от Иоанна Богослова отделяет 3 столетия. 30 лет. 30 лет. Ой, 3 десятилетия, простите, я оговорился. 3 десятилетия, да. Это фантастика. Это самая древняя рукопись Нового Завета, которая есть в нашем распоряжении. Она хранится в Манчестере, в музее. Это рукопись папирус. И, кстати, сразу могу рассказать, что это кодекс. А как вы думаете, что такое кодекс? Вот смотрите, есть свиток. Понимаете, что такое свиток, да? Ну, свиток. А что такое кодекс? Кодекс – это книга. Это вот наши странички, да, переплетены по одной стороне. Кодексом обозначается форма, определенная форма книг, которая обозначает, когда текст написан с двух сторон. Ну, мы же листаем книжку, текст с двух сторон. Это обозначение этого понятия, содержание. Кодекс – это смысл понятия кодекс в применении к палеографии – это книга. Ну, просто слово «книга» – «библос» обозначает в том числе свиток. Просто наше русское слово «книга» – мы же сами свитки-то не читаем, правильно? И мы говорим «книга», подразумевая там Пастернака или Пушкина. Так вот, а само слово греческое «библос» – оно обозначает, в принципе, ну, скажем так, вот некое письменное свидетельство, некий текст, написанный либо в форме свитка, либо в форме кодекса. Так вот, почему мы сразу знаем, что это кодекс? Потому что текст написан с двух сторон. Ну как вы будете свиток с двух сторон? Это неудобно. А обычный кодекс, вы читаете двусторонняя печать, да? Текст очень похож на наш обычный текст Евангелия от Иоанна. Здесь никаких расхождений существенных нет. И в нашем распоряжении сейчас порядка 6000 рукописей Нового Завета от 2 века по Рождеству Христову, вот это самое раннее, ну и до Средневековья. Что касается Ветхого Завета, то этих рукописей на порядок больше, их десятки тысяч. Десятки тысяч еврейских рукописей. И про Септуагинту еще немножко поговорим потом. Что еще у нас есть? Замечательный отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Александрийский театр, знаете? Александринкова. Памятник. Слева наш отдел рукописей. РНБ. Замечательное здание. Замечательная императорская публичная библиотека, так она называется. Почему я говорю о ней? Именно у нас, в Санкт-Петербурге, в публичке, да, хранится уникальное собрание библейских рукописей. Мы даже об этом не знаем. Но именно здесь, у нас тут, в 5 минутах на метро, ну, 25, есть уникальные библейские манускрипты общемирового значения. Представляете? Не где-то там в Израиле, а вот прямо у нас под носом. И именно в Санкт-Петербурге, не в Москве. Именно здесь. Замечательный исследователь, путешественник, ученый Авраам.

латинскими словами. Sola scriptura. Только Писание. Это означает следующее. Все в предании церкви, что не основано на Писании или противоречит Писанию, должно быть из нее исключено. Где вы в Писании слышали про Папу Римского? Есть там? Нет. Удаляем. Есть там про священство? Ну, так себе. Поэтому некоторые протестанты признают священство, некоторые нет. Есть там, я не знаю, про актоев? Нету. Ну, радикальный протестантизм построен по принципу только то, что есть в Писании. Это радикальный протестантизм. У них, как правило, даже нет особых облачений для священнослужителей, нет понятия о священстве и так далее. Более классический, магистерский, то есть, ну, такой традиционный как протестантизм, это кальвинизм, лютеранство, кальвинизм, да. Это принцип такой. Все, что основано на Писании и не противоречит ему. Например, ну, месса, она противоречит Писанию? Да нет. Ну, и в Писании нету мессы, конечно. Но она же ему не противоречит, поэтому можно взять, оставить. Караимы – это то же самое. То есть это такие иудейские протестанты, которые говорят только Тора, только Библия, а все, что от предания старцев, мы не принимаем. Вот вспомните, Христос говорит, что устранили заповедь Божию учением человеческим. Христос постоянно обличает кого? Фарисеев. А кто такие были фарисеи? Фарисеи были замечательные люди, очень, кстати, хорошие, благочестивые, умные, начитанные. Благодаря ним очень многое дошло до наших дней. Они стали перед задачей. Ну, пророков же нет. Ну, кто пророк? А нужно же как-то жить по воле Божией. Ну, как по воле Божией жить? Слушая Священное Писание. Правильно? Ну, простите, Священное Писание нужно еще понять. Допустим, в Писании говорится, что нужно праздновать праздник кущей. Ну, простите, а сколько стен должно быть в палатке? Вопрос. И на вопрос был найден ответ. Слово «суккот» имеет три согласных. А значит, сколько стен? Три. Вот замечательное галахическое толкование. Фарисеи, они, в общем-то, из благочестивого побуждения жить по Библии были вынуждены... Вот знаете, вы знаете, что у нас вообще-то есть официальный свод толкований федеральных законов. Вы в курсе, да? Что любой федеральный закон вы не можете, вот знаете, как вам кажется, так и прочитать. Есть официальные, одобренные государством, толкования к закону. Вы в курсе, да? Так вот, фарисеи, они занимались тем же благочестивым делом. Они составляли официальный комментарий к Библии. Как применять Библию конкретно? Вот сегодня, вечером, сколько раз я должен делать поклоны? Сколько раз я должен давать десятину? Сколько раз я должен молиться? Ну, понятные же вопросы, насущные, верно? И они находили на них ответ. А караимы... Это те самые, ну, можно их в чем-то сравнить с библейскими саддукеями. Помните, саддукеи искушали Христа? Семь братьев было. Сначала один женился, потом умер. Потом второй по закону левирата взял ее себе в жены. И умер. Так и третий, четвертый, так до седьмого. Если вы же говорите, что мы воскреснем, то какого же она из них будет женой? Какой-то абсурд получается, да? Он что им говорит? Он говорит... Воскресенье женится не посягают, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. И дальше добавляют. О воскресении же мертвых вы читали где? В законе. В Библии есть очень ясные места воскресения мертвых. В книге пророка Даниила, например. А в книге пророка Иезекииля. Но откуда Иисус Христос берет свой ответ? Из книги Исход. Аз есть Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог не есть Бог мертв, но Бог живых. Почему Христос ссылается на книгу Исход? Потому что саддукеи признавали только Пятикнижие. Они не признавали ни книгу пророка Даниила, ни книгу пророка Иезекииля. Поэтому он ссылается на то, что для них авторитет. Ну, как бы, Писание бьет Писание, скажем так. То же самое, как дьявол искушает Христа. Камни, хлебами... Бросься, значит, храма, поклонись мне. Чем отвечает Христос? Только цитатами из одной книги.

0: Второзаконие. Только из одной книги он берет ответы. Да не искушай Господа Бога твоего, да, Господу Богу поклоняйся, ему ему служи. Словом Божьим будь жив человек. То есть все эти ответы он берет из второзакония. Так вот, возвращаюсь. Значит, замечательный господин Феркович был тем самым караимом. И жил, ну, он умер в Крыму. И Феркович был озабочен тем, чтобы обосновать присутствие тех самых караимов, караимской общины в Крыму для Российской империи. Вы помните, черта оседлости, эти все проблемы с правами евреев на территории Российской империи. И важно было подчеркнуть, ребята, мы здесь не гости, мы здесь древнее, чем ваш император и даже чем Иван Грозный. Караимы здесь уже много-много сотен лет. Ну как подтвердить, чем докажешь? Нет Википедии, нужны рукописи. И что делает Авраам Самуилович Феркович? Он ездит не только по Крыму, Палестине, Египту и собирает караимские рукописи. И в том числе он находит уникальную рукопись, которой нет аналогов до сих пор на всем белом свете. Это Ленинградский кодекс. Ленинградский кодекс. Не потому, что он был написан в Ленинграде. Эта рукопись совершенно надежно датируется первым десятилетием XI века. 1008 год приблизительно. И это самая древняя, полная еврейская Библия. Самая древняя. Древнее не существует. Именно эту рукопись, она египетского происхождения, потом она попала в караимскую общину в Дамаск, а затем попала к тем же караимам, но уже в Крым. И тот же караим Феркович эту рукопись находит и отдает, слава Богу, в нашу императорскую публичную библиотеку. Дай ему Бог здоровья, вечной памяти. И оказывается, что эта рукопись имеет настолько огромное значение, что именно с этой рукописи, которая до сих пор хранится вот на Невском проспекте, сделаны все ведущие издания Библии вплоть до сегодня. Представляете? Вот именно с этой рукописи, которую обнаружил в XIX веке Феркович. И она связана именно с городом Санкт-Петербург. И она вывозилась из уже Ленинграда в годы войны, вытащалась, но за ней уже прочно стоялось название «Кодекс Ленинградензис», «Ленинградский кодекс». И когда город переименовали, не стали менять название, чтобы путаницы, ну, избежать. Ленинградский, ну ладно. Не знаю, как господин, как товарищ Ленин отнесся бы к этому, то, что его именем назван важнейший кодекс Библии, может, иронию забыть. Вот это Ленинградский кодекс. Смотрите, что такое Ленинградский кодекс. Это замечательный текст Библии, оснащенный целым огромным аппаратом комментариев. Собственно, масора, предания. Малая масора на полях и большая масора. Вот видите, сверху видим, снизу. Эти все примечания нужны для того, чтобы сохранить текст сохранности. Есть и другая библейская рукопись, тоже связана с РНБ, представляете? Это замечательный Семянский монастырь Святой Екатерины, в котором епископ Порфирий Успенский, замечательный путешественник, филолог, исследователь XIX века, обнаружил интересную рукопись Библии, которую немецкий ученый-исследователь Константин Тишендорф купил у наместника Синайского монастыря и передал в ту же самую публичную библиотеку. С историей передачи этой рукописи есть очень много белых пятен и проблем. Вы знаете, как он обнаружил эту рукопись? Он пришел в монастырь и увидел, что топят печку. И решил поинтересоваться, чем топят печку. Оказалось, бесценный манускрипт 4 века. Ну, нечем больше топить печку, правильно? Вот. И решил, собственно, попросить, ну, что вам эти дрова, мы вам денег дадим, а вы нам просто дайте эту макулатуру. Бесценный библейский манускрипт мирового значения. Ну, в общем-то, был смекалистый товарищ Тишендорф, немецкий ученый, библеист, текстолог. И, слава Богу, эту рукопись удалось сохранить. Это безупречно написанный на древнегреческом языке текст Библии. Здесь большая зачисленная часть Ветхого Завета, Септуагинта, сейчас скажу об этом, и Новый Завет. Есть некоторые лакуны, то есть пробелы, но в целом достаточно большая рукопись, слава Богу. Помимо библейских текстов, здесь есть послания Варнавы, Дидахе, псалмы Соломона, то, что не входит в нашу Библию сейчас. Вот, смотрите поближе. Текст написан без пробелов, без больших и маленьких букв. Это так называемый унциал или маюскул. Вот здесь написано «Пасаграфи Феопнестос». Чтобы прочитать эту рукопись, нужно очень постараться. Рукопись имеет уникальное значение. Она датируется IV веком и является одной из древнейших рукопись, содержащей практически весь Новый Завет. Есть несколько таких кодексов. Вот помимо Синайского есть Александрийский кодекс, Ватиканский кодекс. Он обрывается на послании к евреям, вот этот самый конец. Видите, написано «Прос Эвреус» – евреям. Послание к евреям апостола Павла. Замечательный кодекс Безы – это рукопись, которая является билингвой. Смотрите, слева мы видим греческий текст «Амин лего имин» – «Истинно говорю вам». Амин. А справа по-латински «Амен дико вобис» – «Истинно говорю вам». То есть слева по-древнегречески, а справа по-латыни. И вот здесь мы подходим к теме переводов. А вот это замечательный кодекс Ефрема. Библейский текст древний стерли, написали проповеди Ефрема Сирина. Ну, бумаги было мало. А потом решили поинтересоваться и проявили этот текст благодаря химическим реагентам. Это называется палимпсест, когда рукопись имеет два слоя. Это замечательный петербургский кодекс пурпурный. И, значит, дальше. У нас история наших библейских рукописей имеет замечательного такого персонажа, как Ориген. Это замечательный отец церкви, который, взгляды которого были осуждены на Вселенских соборах, но его вклад в развитие библеистики неоспорим. Он сделал первую работу по сличению рукописи. Это очень важно. На Тридентском соборе, который проходил в XVI веке в католической церкви, было принято решение о том, что латинский перевод Библии, который называется «Вульгата», помните, мы начали с фотографии Блаженного Иеронима, с картины Караваджо Божьего, был признан единым священным текстом. Но что же такое «Вульгата»? А «Вульгата», собственно, это текст Библии, переведенный на латинский язык. Начало переводов, восходящих к современной вульгате, соотносится с блаженным Иеронимом, IV век. Однако были и довульгатовские латинские переводы, но это отдельная история. Вульгата сыграла огромное значение для европейской культуры. Вот, например, Библия Клементина уже гораздо позже была издана, позже Тридентского собора. Библия, которая имеет важнейшее значение для католической церкви, и именно эта Библия будет потом напечатана Гутенбергом на его замечательном печатном станке. Вот это сам Библия Гутенберга. Вот это латинская вульгата. Библия на латинском языке. Я хотел еще сказать следующее. Вообще дело перевода Библии – это очень важное дело. Иногда перевод Библии совмещался с созданием вообще письменности и алфавита. Например, был такой замечательный епископ Ульфила Готский. Он создал готский алфавит и перевел на него Библию. Это IV век. И вот этот замечательный кодекс, серебряный кодекс, кодекс Аргентиус, является очень древней рукописью VI века, содержащий текст Библии на готском языке. То есть иногда перевод Библии имел значение, ну, вот, допустим, как взять Кирилла и Мефодия, да? Первые тексты, переведенные Кириллом и Мефодием, это какие тексты? Богослужебное Евангелие, Псалтирь, Паримии. Это Библия. То есть первые тексты, написанные глаголицей и кириллицей, это Библия. То же самое с готским языком. Первый текст, написанный на этом языке, это Библия. Это Гутенберг. Да? И вот здесь я бы хотел наш как бы такой вот экскурс завершить тем, что мы очень кратко посмотрим на то, как для нас перевод Священного Писания сыграл роль для нашей с вами культуры. Первые опыты, ну вообще, начнем с того, что русский язык, современный русский язык, он имеет очень сложную историю. Церковнославянский язык, на котором были написаны первые библейские переводы наши, да, славянские, собственно, они, эти тексты на церковнославянском языке, к эпохе Петра I уже стали гораздо хуже пониматься простым народом. И поэтому уже в 17 веке предпринимаются первые попытки перевода Библии на русский язык. В 17 веке еще. Авраам Ефирцев пытается осуществить перевод Псалтири на русский язык, но в священном начале не одобрил данный перевод, и, в общем-то, он, к сожалению, канул в лету. Некто пастор Глюк в начале 18 века осуществил перевод Нового Завета. Этот перевод тоже для нас не дошел. Перевод послания к римлянам архиепископа Мефодия Смирнова, уже самый конец 18 века, тоже огромную, какой-то существенную роль не сыграл. Все меняется с эпохой Александра I. При Александре I и при министре народного просвещения Александре Николаевиче Голицыне у нас в России появляется российское библейское общество, которое ставит своей целью, как вы думаете, что? Перевод Библии на какой язык? Удмуртский, калмыцкий, чувашский. Представляете? Первое, что делает РБО, это переводит на языки, ну, малых народностей. Но буквально уже через несколько лет члены российского библейского общества чешут голову и говорят: слушайте, ну мы переводим на какие-то такие небольшие языки. А по-русски вообще мы собираемся переводить или нет? Вы не представляете, насколько эта идея, она вызвала огромное привлекание в нашем обществе. Замечательный, удивительный человек, адмирал Александр Семенович Шишков, был главным идеологом борьбы против русского перевода. Он не просто считал, что русский перевод – это какая-то, знаете, бесполезная затея. Он считал ее именно вредной. Он говорил: ну как же, язык Священного Писания, который написан таким высоким штилем, да, теория трех штилей, Ломоносов, да, вот это все, это вот конец 18 века. Как же это Слово Божие будет переведено на простой русский язык, и кухарка будет ей муку подпирать Библии на русском языке? Это что же такое? Мы же оскорбим Библию тем, что переведем ее на русский язык. И РБО издавала и церковнославянские переводы, и издала огромный тираж именно церковнославянской Библии. Но была активная работа по переводу на русский язык. Шишков очень этого не хотел. Собственно, ему удалось эту работу прекратить уже в 26-м году. И вот вы видите, что 118 тысяч полных славянских Библий было издано РБО. То есть помимо того, что они потом переводили на русский язык, они и славянские Библии переводили, издавали, да? И вот, начиная с 16 года, объявляется начало русских переводов РБО. Сначала перевод четверо Евангелия, затем весь Новый Завет, Псалтирь, ну, самые употребительные книги. И восьмикнижие. Это пятикнижие, Бытие, Исход, Левитчество, Второзаконие, плюс книга Иисуса Навина, книга Судей, книга Рут. Оно было подготовлено, но широкое издание не получило свет. В 26-м году РБО закрывается. Как вы думаете, почему? Ну, правильно, а еще что? 25-й год. Меняется власть. Николай I закрывается это дело. И на 50 лет дело русского перевода Библии просто вот так перекрыто. И даже те, кто раньше был за, теперь говорят, что ой, это вообще богохульная идея, на русский язык лучше ничего не переводить, лучше Библию по-церковно-славянски, а если непонятно, изучайте. Но наши замечательные энтузиасты не прекратили дело русского перевода. Замечательный профессор, член Академии наук, законоучитель Александра II, профессор Духовной Академии и Императорского университета нашего, отец Герасим Павский, несмотря на запреты, осуществил перевод ряда библейских книг. Очень много он перевел. Евангелие от Матфея, Псалтирь и ряд ветхозаветных книг. К его переводам их стали критиковать, потому что отец Герасим был очень таких передовых, скажем так, взглядов, либеральных взглядов в области библеистики, и это не всем нравилось. И в чем-то была справедливая критика. И, к сожалению, его дело тоже было, в общем-то, прикрыто. Но другой русский труженик, преподобный Макарий Глухарев, Макарий Алтайский, он осуществил параллельно, будучи учеником отца Герасима, свои переводы Библии на русский язык. Сначала он хотел переводить на алтайский, но потом также понял, что нужно на русский переводить. Что это дало? Переводы отца Герасима и отца Макария, в общем-то, сейчас мало кем востребованы. Но они показали, что дело русского перевода живо и нужно людям. И поэтому уже при Александре II дело русского перевода возобновляется и начинается работа над так называемым синодальным переводом Библии, который известен нам. Главный идеолог русского перевода вот это Филарет Дроздов, который стоял у истоков еще первых РБОшных переводов, вместе с ними профессор Платонов-Горский, им оппонировали главные, ну, скажем так, критики идеи русского перевода, митрополит киевский Филарет Амфитеатров, и с критикой синодального перевода выступал также святитель Феофан Затворник, уже позже. Работу распределили по четырем духовным академиям, в том числе нашу духовную академию. У нас переводили вот эти тексты, например, Матфея, книгу Деяний и другие. Московская, Киевская, Казанская духовная академия переводили. И, наконец, ровно 150 лет назад, в 1876 году, свет увидел первый полный русский перевод Библии, известный как синодальный. Что важно? Синодальный перевод – это поистине такое общее национальное дело. Мы видели, что на разных концах нашей необъятной родины дело русского перевода, оно предпринималось. Но синодальный перевод, он, ему 150 лет. И уже в конце 19 века было отмечено огромное количество недостатков этого синодального перевода. Еще обер-прокурор Константин Петрович Победоносцев опубликовал свой перевод, как бы комментарий, или, лучше сказать, критику, или редактуру синодального. Но до сих пор у нас новой русской Библии, вот уже 150 лет прошло, до сих пор нет. Надеюсь, что это дело найдет своих тружеников, и мы получим, наконец, новую русскую Библию. Это бы очень бы хотелось. Чем я хочу завершить? История Библии – это действительно история нашей культуры. История библейских рукописей. История переводов Библии, ее печати, изданий, использования. Действительно, она как бы связана с самыми ключевыми вехами становления нашей русской и европейской культуры. Напомню, что наши церковнославянские Библии – это апостол Ивана Федорова, тоже первая книга, напечатанная, да, у нас в нашем государстве. До этого были опубликованы переводы Франциска, издание Франциска Скорины, тоже, в общем-то, такой белорусский, это первопроходец. Есть такой замечательный фильм с Янковским «Я Франциск Скорин». Такой идеологический фильм. Ну, неважно. Так вот, дело перевода Библии – это всегда дело общенациональное. Именно поэтому сегодня мы как никогда нуждаемся в новом русском переводе Библии, потому что время идет, и синодальный перевод, замечательный, одобренный опытом церкви, он все-таки нуждается в своем достойном преемнике. Но, обозревая всю эту длинную историю, можно сказать с уверенностью, что история Библии поистине – это история культуры, и все значимые события европейской культуры так или иначе связаны с историей Библии, что, я надеюсь, мне удалось продемонстрировать. Спасибо большое за внимание.
1: Прозвучала заключительная часть лекции иерея Евгения Тимофеева «История Библии. История европейской культуры», прочитанной в цикле «Щедрая среда» в конференц-зале «Радио Град Петров» 18 февраля 2026 года.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. Недавно в Приозерске прошел исторический фестиваль «Крепость Карелы». Именно так называлась крепость в этом городе в древние времена. Темой праздника был XIII век. Программа, причем, очень насыщенная. На ристалище выходили рыцари, закованные в латы. Происходили бои всадников. Гостей ждал концерт аутентичной средневековой музыки. Выступали в средневековый театр. Проходили мастер-классы по танцам. И все это на фоне сложенных из валунов башен и крепостных стен. Праздник продемонстрировал, что наряду с жесткостью и силой характера людям прошлых веков был присущ романтизм. Ведь за каждым рыцарем стояла дама его сердца, которая в случае победы приносила возлюбленному розу. Итак, погружаемся в праздник.

0: Директор музея крепости Карела Бекетова Светлана. С 1 июля 2025 года музей «Крепость Карела» стал филиалом Выборгского объединенного музея-заповедника. И, планируя на этот год наш традиционный летний фестиваль, решили сменить программу, чтобы он был более историческим, чтобы люди не только увидели какое-то развлечение, но и могли окунуться в историю крепости Карела в первую очередь. И поэтому программа составлена на двудневный фестиваль с упором на абсолютно разную возрастную категорию. Здесь есть и танцы, есть и турниры вызова, сражения воинов разных сословий на оружиях, есть конный турнир, а также средневековый театр. И на протяжении двух дней наши посетители окунаются в атмосферу средневековья. Организаторами у нас выступает Выборгский объединенный музей-заповедник, музей-крепость Карела, а также организация «Доблесть веков». То есть, допустим, конный турнир, то у нас приглашены гости даже из Москвы. Есть музыкальные коллективы Dark River. Это коллективы из Выборга и из города Санкт-Петербурга. Если мы говорим об исторических танцах, об исторических представлениях, о мастер-классах музыкальных, то мы должны сказать о команде творческой студии «Персона Вива» из города Санкт-Петербург. Также в рамках фестиваля гостей города встречает большая широкая ярмарка. И здесь вы можете приобрести продукцию в первую очередь мастеров-прикладников из Приозерского района, а также из Санкт-Петербурга, из Новгорода и даже из Беларуси. Конный турнир в первый день фестиваля состоит из двух блоков. Это конные состязания, конные дружины и рыцари. Но это все-таки эпоха 13 века. Помимо состязаний и сражений воинов разных сословий, у нас будет проходить рыцарский турнир 13 века. Но и также у нас есть стрельба из арбалета для взрослых и для подростков, для тех, кто интересуется этим видом.
1: Добрый день, меня зовут Марина Сусанова, и я со своими коллегами Станиславом и Ричардом представляю ансамбль «Алькантер». Ансамбль, который занимается средневековой музыкой, музыкой раннего времени, византийской, исторической музыки разных стран и эпох. Ансамбль включает в себя большое количество участников, которые частенько специализируются на какой-то одной эпохе. Есть более широкие музыканты, более широкого профиля. Например, те ребята, которые занимаются медными инструментами, они охватывают эпохи от Древнего Рима и до нового времени, когда уже роговая музыка расцвела во всей своей красе. Ансамблю «Алькантер» более 15 лет. И начинался он с других коллективов, которые тоже специализировались на средневековой музыке, на ранней музыке, на музыке исторической. Конечно, оно включает в себя не только исследование локальных источников, это работа из литературы того времени, потому что большая часть материала, она представлена лишь текстами песен, балладами, не сохранила зачастую мелодической составляющей. Также это большая работа с реконструкцией инструментов того времени. Ансамбль «Алькантер» сотрудничает и с мастерами, которые занимаются реконструкцией музыкальных инструментов, и, отталкиваясь от их конструкции, от их звучания, уже более полно восстанавливается звучание тех эпох, тех времен и тех стран, регионов, которого вот сейчас исполняли.
2: Какие инструменты конкретно сейчас звучали?
1: Сегодня мы играли на фестивале «13 век» и представляли волыночную площадную музыку. С нами были три волынки. Самая старая, самая древняя – это испанская гайта, галисийская гайта. Она там от 10-х, от 9-х веков уже по источникам прослеживается. Мы играли на германском дудельзаке. Это волынка, которая объединяет в себе ряд волынок средней эпохи, Северной Европы. И характерна своим более низким, в отличие от гайты, звучанием. И закончили мы, конечно, большой шотландской волынкой. Она уже не относится к эпохе Средневековья, но является самой знаменитой волынкой. Той самой волынкой, которую все представляют, когда произносится слово, название инструмента волынка. Вот. Нам аккомпанировал средневековый барабан «Давул», он называется, да. Он пришел в Европу с восточных стран. И еще один наш участник представлял в основном медные инструменты. Это рог, сигнальный рог. Это салпингс, инструмент, известный еще с римских времен. И была труба, которые тогда только появлялись как медный инструмент, и представляя собой закрученную уже трубу, когда длину пытались как-то не уместить в компактный размер, закрученные. Потом уже стали появляться кулисы и сагбуты. Сагбуты мы, к сожалению, не привезли. Вот. И на ней уже, конечно, можно более сложную, интересную музыку сыграть. Вот. И они между собой вот уже могли в более позднее время соединяться в ансамблевую группу. то образование, которое нужно вот для исполнения этой музыки, по большей части приобретается музыкантами самостоятельно. Это работа с источниками, это работа с манускриптами, это работа с записями коллег, которые вообще существуют, это работа с теми, кто делает музыкальные инструменты, мастерами, это работа с музеями, конечно. Вот, потому что многие музейные экспонаты частенько договаривались, что можно или взять, чтобы снять реконструкцию, чтобы понять, как работает инструмент, как он играет. Классическое музыкальное образование, конечно, облегчает эту задачу, этот процесс, но надо помнить еще о том, что музыка средневековья, она часто была народная. Это та музыка, которую можно было напеть после тяжких, тяжелых работ, наиграть на первых инструментах, которые были уже, ну, такие доступные для простых людей, да, не только профессиональными музыкантами использовались. Вот. И она зачастую очень родственна народной музыке. Вот. Поэтому она доступна, ну, каждому, и мы приглашаем там, если вы заинтересованы, тоже поучаствовать в музицировании историческом.
2: Исторические платья на вас, я вижу.
1: Да. Это длинную одежду носили тогда большей части мужчины и женщины. Там, ну, позже мужчин стало короче. Это связано там с необходимостью ездить верхом. Вот. Но, тем не менее, Европа тогда бывала их довольно холодной. И в замке там, да, сами понимаете, было холодно. А под длинной одеждой сохранить тепло и защититься от солнца было гораздо проще. Вот. Тем более, что тогда уже... Ну, великий шелковый путь нам помог, да? Тогда тканей становилось все больше и больше. Не только шерсть, которую от местных овец можно получить, но и хлопок там привозили, шелк привозили. Вот. Ну, и лен, естественно, который был доступен простым.
3: В принципе, хочется отметить, что 13 век – это время, когда музыканты было профессией редкой, достаточно уважаемой, инструменты были очень дорогие. И поэтому труд музыкантов очень хорошо оплачивался, и одежда музыканта тоже должна была соответствовать. То есть музыканты в 13 веке одевались дорого. Уже потом, в позднее время, уже там эпоха Возрождения, когда музыка стала больше и больше распространяться, то это стало такой больше профессией, скажем так.
2: Уличной?
3: Да.
2: Эти костюмы вы сами шьете или как?
1: Да, да, мы занимаемся, ну, в свободное время. Иногда, конечно, что-то там покупаем, потому что у нас есть, например, литые или кованые вещи, или, например, обувь. Обувь мы доверяем, ну, все-таки...
3: Обувь делает, как правило, кто-то, кто занимается только обувью.
1: Да, есть.
3: А шиться в основном все шьются сами. Вот. Кто умеет шить, тот на себя и шьет.
1: Если рассказать еще о наших костюмах, которые на нас сегодня, да, действительно, пошить костюм чаще всего проще самостоятельно. Вот. Обувь, естественно, на мастерами, у которых есть инструменты, у которых есть колодки, на которых можно делать, у которых есть полный цикл производства. И есть у нас, у мужчин, оба были наши музыканты одеты, в тирольские так называемые шапки. Это вяленая шерсть, то есть валяние, процесс. И этим, как правило, тоже занимались отдельные мануфактуры, но тогда еще не мануфактуры.
2: Мастерские мануфактуры.
1: Мастерские, да. Ремесленники. Вот. Ну, из корняжного у нас еще вот пояса с накладками, которые тоже кузнечное дело, литье и ковка отдельными профессионалами изготавливались.
2: Это все до мелочей.
1: Все до продуманное. Мелочей. Да, все до мелочей. И это действительно было так и в средние века, если лен, шелк и как бы женщины по вечерам, долгими зимними ночами шили и готовили себе там, ну, и, в принципе, заполняли сундуки сукном, скажем так. Что-то, конечно, могло закупаться.
4: Меня зовут Александрова Екатерина. Я руководитель танцевальной студии «Персона Вива» Санкт-Петербург. Ну, на самом деле, студия танцевальная, но мы занимаемся не только танцами, мы занимаемся и театром очень много лет. Наша студия исполнилась в прошлом году 20 лет. Я сама занимаюсь танцами уже 30 лет. У нас самые разные танцы. То есть мы занимаемся историческими танцами от Средневековья до, как бы, до 20 века. И по всем направлениям мы делаем какие-то проекты. То есть по Средневековью мы делаем средневековые спектакли. Уличные спектакли. Мы делаем салоны, проводим по 18 веку, салоны по 19 веку, по началу 20 века. У нас была масса таких проектов. Мы занимаемся детскими праздниками, тематическими детскими праздниками, всегда костюмированные, очень красивые. Танцы, помимо исторических, у нас есть народные. Народные танцы самых разных стран. То есть я не останавливаюсь на чем-то одном, мне скучно, мне хочется заниматься разными направлениями, разными странами. Поэтому у нас и Россия, и Белоруссия, и Израиль, и Франция, и Англия, Шотландия. Вот я беру все. Откуда берется материал, собственно говоря? Много лет в Санкт-Петербурге проводились фестивали, анадомини фестиваль по народным и по историческим танцам. И на него приглашались педагоги из разных стран. Поэтому в самом начале я брала материал как вот от этих педагогов, педагогов, то есть они приезжают, и мы от них учимся. Теперь я езжу сама в Европу на фестивали разные, оттуда беру разные танцы. Но вообще уже много литературы по этим направлениям, по историческим танцам, они переводятся с оригинальных их языков на русский язык. И, в принципе, это уже можно все довольно легко делать. В интернете теперь много информации стало.
2: Вот за последний час зрители что видели, эти два сюжета?
4: Последний, у нас сегодня было три спектакля. Первый был «Майская сказка», и последние два спектакля были «Нечестивый монах» и, так между собой мы называем второй спектакль, «Здравствуй, майское дерево». «Нечестивый монах» — это спектакль, поставленный на основе «Кантик». «Кантиги» — это песнопение 13 века, было очень много написано «Кантиг» Альфонсом X, и мы просто, сложно брать что-то одно, то есть иногда бывает «Кантига», и к ней прямо музыка уже, но мне лично кажется это скучновато, поэтому я беру сюжет какой-то, может быть, разный, соединяю их и беру, подбираю разные мелодии, которые мне кажутся подходящими под выходы разных актеров. В этом был спектакль про нечестивого монаха, как довольно такой популярный сюжет. Жил-был монах, исповедь не соблюдал, пьянствовал безмерно и забрали его черти в ад. Пришла за ним смерть. Ну, как-то так. А второй спектакль был такой шуточный совсем. Его написала моя коллега в какой-то момент. Текст просто написала, текст сама. Тоже, ну, он очень такой подходит по средневековью. «Здравствуй, майское дерево». Шуточная такая вот. Ее назвали здесь пасторалью, ну, можно сказать и так. Мы ее играли в разные костюмы. Сегодня у нас были такие специально комические персонажи, нищенка и нищий, которые изображали как бы девушку и юношу, которые не могут познакомиться, да, без участия духов. Обязательно кто-то должен молодым помочь. Здесь у нас были добрый дух и злой дух. Как-то так.
2: И потом всех пригласили на мастер-класс.
4: Круг — это вообще прям вот очень традиционный танец, действительно, у всех народов. Вообще танцы разных народов похожи, потому что, ну, у нас всего там две ноги, две руки, как бы, да, и получается, что сложно придумать что-то новое. Но всегда отличается, скажем, музыка, да. Вот. А ну, круговые танцы, круг — это просто, ну, не знаю, это святое для танцев, это же солнце, да, то есть круг по солнцу, против солнца, все берутся за руки. Это такая энергетика, когда танец круговой, все держатся за руки, это просто, ну, иногда она прям чувствуется, когда ты ведешь танцы. И вот она пошла, энергия, она собралась, сконцентрировалась, и все такие, вау, энергия, вот она, и все ходят радостные. То есть танцы для меня — это танцы для радости, в первую очередь. То есть я, когда веду танцы, для меня важно, чтобы люди потом ушли такие, приходят уставшие, такие, ой, я еле дошел, не хотел с работы никуда идти, а пришел такой, два часа потанцевал, ура, энергия появилась. Ну, как-то так.
2: Ой, большое.

Вы только что услышали звуки волынок и рогов с фестиваля «Крепость Карела», который недавно прошел в городе Приозерске. Древние валы и стены, сложенные из валунов, как нельзя лучше являются декорацией для этого исторического действа, уносящего нас в XIII век. Программа была насыщена. Это и бои, иконные состязания, и выступления театра, ансамбли старинной музыки. Также возможность самому почувствовать лук в руке и звон натянутой тетивы. Ну а все это записал и был участником праздника Владимир Саблин. Всего вам наилучшего. До новых встреч!

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина под управлением Ионы Брауна прозвучала четвертая часть концерта Гросса опус 6 номер 6 Георга Фридриха Генделя.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: В эти дни, когда над миром опять сгустились тучи ненависти, страха, насилия, зла, когда мы так явственно ощущаем разгул каких-то страшных, безличных, безумных и темных сил, ничто, казалось бы, не раскрывается так очевидно, как бессилие человека, ничтожность в этих бурях, в этой безличной борьбе человеческой личности. Что могу я, соломинка, песчинка, капля воды в необъятном бушующем океане? И вот опускаются руки, и хочется закрыть глаза, заткнуть уши, перестать реагировать. Пусть кто-то там, где-то неизвестно где, решает мою судьбу, решает за меня, решает, что нужно и что не нужно, что плохо и что хорошо. Так ощущаем мы, так нам кажется. И без всякого усилия приходит на ум, как будто бы народной, многовековой мудростью выношенные истины. Сила солому ломит, против рожна не попрешь, и сколько еще. Но так ли это? И не в том ли как раз единственная настоящая победа всех темных сил, все время завоевывающих наш многострадальный мир, что им всегда удается представить нам это наше бессилие как нечто самоочевидное, не требующее доказательств, что нам внушают, внушили этот якобы закон бессилия человеческой личности, у которой будто бы нет другого пути, как раствориться в массах, перестать быть личностью, стать только частью, только отражением, только нулем, прибавленным в огромном количестве какой-то от нас независящей единицы. И вот этот вопрос. Так ли это? Этот вопрос я обращаю к своей вере, обращаю к Богу, в которого верю, который призвал меня к жизни, дал мне эту жизнь, не для того ведь только, чтобы я был всего лишь ничтожным винтиком непонятной и страшной машины. И Бог отвечает мне. Вернее, Он уже раз навсегда навеки ответил мне. И этот ответ дан и вечно дается. Засиял и вечно сияет в одном человеке, в одной человеческой жизни, в одной незабываемой, неистребимой победе одного человека, одной человеческой личности над всеми безличностями. Ибо действительно, в чем же самый первый, самый очевидный смысл евангельского рассказа об Иисусе Христе, как не в победе Его над всем тем, к чему извечно пытаются свести человека и тем расчеловечить его темные силы зла. Нам говорят законы истории, нам говорят массы, нас призывают к слепой вере в эти слепые законы и в эти безличные массы. Нам утверждают, сила солому ломит. Но вот ни один этот закон не применим к тому, о чем рассказано в Евангелии. Больше того, все они им, Евангелием, опровергаются. Если спустя почти 2000 лет я не только знаю о Христе, но верю в Него, если события, которые согласно навязываемым мне законам истории и масс, есть событие ничтожное, одно из миллионов, миллиардов таких же ничтожных событий, для меня и для миллионов людей продолжает быть центром, средоточим, смыслом и светом этой истории. Если ничто, ни грохот танков, ни рев самолетов, ни вопли пропаганды, ни, наконец, глухие стены бесчисленных тюрем ничего с этой верой поделать не могут. И она все так же бросает вызов всем всесильным владыкам этого мира. Если все это так, а это так, то тогда можно именно объективно сказать, что законы эти не законы природы, что на деле в действительности не в них последняя правда о человеке, о мире и о жизни. Сила солому ломит. Но вот достаточно одного человека, дерзающего во имя Христова, во имя правды, во имя добра, закон этот отвергнуть, ему не подчиниться, как по всему миру проходит какой-то таинственный ток, начиная действовать самый таинственный, а вместе с тем неистребимый закон. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Одного, двух свидетелей Христа сажают в тюрьму. Одного борца за правду ссылают подальше от людей. Но вот их имена произносят с благодарностью, радостью, верой миллионы людей. И сами эти имена становятся силой и победой. И опять стелется по земле лукавый и трусливый шепот. Бросьте, силы слишком неравны, борьба слишком бессмысленна. И опять большинство сдается. То самое большинство, которое всегда готово по приказу свыше вопить в исступлении: «Распни, распни его». У нас есть закон, и по закону этому он должен умереть. Но вот, оказывается, словами этими уничтожается неправедный закон. Но вот, оказывается, сама эта законная смерть становится победой. Где они? В чьей памяти эти законники? Пилат и Иуда, фарисеи и их презренное большинство, масса. А распятый царь продолжает царствовать в душах верных ему. Так вот, не надо. Не надо поддаваться лукавым законам истории, по которым только безличные массы, слепые силы царят на земле. Над ними, над этими силами, уже совершается тот страшный суд, о котором в эти дни, накануне Великого Поста, читается в церкви. Суд нечеловеческий, суд не слов и идей, а суд Божий, как сказано в Откровении. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

В исполнении хора Минского Петропавловского собора прозвучало песнопение Палеолея «Хвалите имя Господне», сокращенного знаменного распева в гармонизации композитора Бориса Литковского.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире продолжение беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайлом.
2: Вся эта картина с логосами, давайте попробуем ее рассмотреть на двух вопросах. Во-первых, вопрос о творении, да, то есть вот есть общий логос, есть частный логос, например, человек, да, и есть его какой-то дальнейший путь вплоть до смерти, а дальше какая-то посмертная судьба. Предлагаю взять эти две точки, да, точка начала творения и точка предстояния перед Богом, может быть, и проблемы по катастрофе здесь можно будет рассмотреть. Давайте начнем с творения.
3: То, что касается творения, здесь снова и Евагрий, и Ориген, они согласны в той картине, которая современными исследователями обозначают как двойное творение, или как раз из гностических глав, прямо сейчас зачитаю, в русском переводе это будет звучать так. Первое движение словесных существ заключалось в отделении ума от того единства, в котором он был. Ну, сама такая формулировка, и все вот эти гностические главы, они как раз составлены из вот таких афоризмов своего рода, которые, ну, сразу и непонятно вообще, о чем идет речь. И,
2: да, нужен комментарий какой-то.
3: Да, вот как раз в издании Иларии Ромелли это примерно 2-3 строчки таких афоризмов, и дальше полстраницы, бывает, что и пара страниц комментария. Как вообще понимать, вроде как все слова понятны, а смысл предложения не очень ясен. Все эти 540 глав так вот и устроены. Только чем ближе к концу, тем загадочнее. Что касается рассуждений, да, первое движение умных или словесных существ, о чем идет речь. И мы уже говорили, и опять вот возвращаемся к вот этому представлению о множестве эонов, которые, сменяясь один за другим, один сменяется, наступает следующий. Конечной целью, как мы знаем, является апокатастасис, чтобы все умы или все души обрели некое единство, единство в своей единой благой природе, скажем так, единство в Боге в соответствии с божественным замыслом. Потому что тоже, по-моему, об этом уже много раз говорили, на всякий случай повторю, вот это такая базовая оригеновская интуиция, заключающаяся в том, что Бог не предполагал того, что, ну, не хотел, точнее, того, чтобы в этом мире было зло. То есть любые формы зла – это то, что идет против замысла Бога. Бог не предполагал того, что зло должно здесь быть. Оно есть не потому, что Бог этого хотел, а вопреки тому, что Бог этого хотел. Поэтому, если говорить о совершенстве этого мира, совершенство мира предполагает как раз полноту блага и отсутствие зла. Поэтому отсутствие зла, оно как раз и приходит к единству блага во всех возможных его формах, в том числе в равенстве души именно вот в этом отношении. Но опять принцип снова оригеновский, к которому следует и Евагрий, что в начале, то и в конце. И если мы даже плохо знаем о том, что было в начале, мы предполагаем, что конец и начало в каком-то смысле симметричны. И если в конечном итоге все разнообразие душ, то есть падшие ангелы, человеческие души и ангелы светлые станут подобны, то есть все станут, в общем-то, ангелами, никакой падшести не останется. Значит, есть некая симметричная первая точка, в которой произошло это разделение. Вот так оно и получается, что есть первое творение, в котором Бог творит единую умную природу, которая включает в себя абсолютно одинаковые по природе сущности, которые, по сути дела, ангельские сущности, которые испытывают вот это разделение. Из первичного единства они переходят во множество, и из одного единого рода бытия они переходят в три рода бытия, собственно, человеческие души и падшие ангелы. И в этом смысле те ангелы, которые остались не падшими, именно в силу того, что единство утратилось, они тоже не те, которые были до этого. То есть вот это первичное единство распалось. Единство распалось, и даже не падшие ангелы, все равно они не такие, какими были. И вот после того, как произошло вот это первое разделение, Бог, собственно, уже после этого творит мир в соответствии с тем разделением, которое произошло. Сам мир, уже будучи физическим, короче говоря, все, что описано в книге «Бытия», начиная с первых ее глав, вот оно, второе творение, которое обладает всей сложностью, всей своей структуры. И оно уже, можно сказать, подогнано, да, Бог подгоняет этот мир под ту структуру мира, этих разных душ, которым этот мир должен соответствовать. Я

0: который был дарован Богом вот этим совершенным сущностям, которые были сотворены сначала. То есть вот это, если у нас есть грехопадение Адама и Евы, то это уже тоже в каком-то смысле падение вторичное. То есть было некое падение первичное, гораздо более существенное.
1: Как падение единицы. Да,
0: да вот. Mm-hmm. Тут хорошо бы, конечно, сразу задать вопрос, а в чем тогда эта концепция отличается от гностической? Потому что ведь гностики тоже говорят о том, что, да, вот или плерома, или София отпадает от Бога, падает в материю, порождает этот мир. А что ж получается? Так это же обычный гностицизм, или нет? То есть вот сама идея падения, она же действительно гностиками очень хорошо воспринята. Воспринята она, конечно, не на пустом месте, воспринята именно из христианской и из иудейской традиции. У иудейской традиции тоже немало материала на этот счет есть. Поэтому разница не в самой идее падения, а падение, во-первых, куда, и, во-вторых, каковы его последствия. То есть гностики говорят о том, что все падает в материю, которая является источником зла, то есть злая материя. И, как следствие, она порождает злой материальный мир. А то, что материальный мир, он не зол сам по себе, да, и возникает не как необходимость, да, а все-таки он творится Богом, и Бог творит этот мир настолько благим, насколько это только возможно. То есть различие между вот этой моделью первичной дифференциации и падения по гностикам, оно по гностической модели, оно не в самом учении о отпадении, а в том, что происходит дальше, каковы его следствия, каково участие Бога. То есть для гностиков после того, как мир пал, этот мир настолько недостоин, настолько низок, настолько пад, что постигаемый мир отделен от него предельным образом. В христианском понимании Бог все равно остается со своим миром, он его сотворил, он заботится о нем, промышляет независимо от степени его падшести. Хотя, конечно, с точки зрения такой ветхозаветных событий, иногда этот промысел бывает таким жестким весьма. Но, тем не менее, все равно это промысел об этом мире.
1: Про начало понятно, да? Давайте теперь поговорим про другую крайность, да? Про конец, который вроде бы должен быть симметричен сначала, но как?
0: Да. Здесь, на самом деле, четкого ответа нет. Есть, опять начиная с Оригена, он еще в трактате о началах, когда рассуждает о том, каков он может быть, апокатастасис, он предлагает даже в одном месте сразу три гипотезы. Самый главный, самый такой серьезный вопрос – это что будет с телесностью? То есть понятно, что умная составляющая души, она, как умная сущность, скажем так, она никуда не девается, она должна остаться. А вот что будет с вот этой телесной природой человека, и не только человека, и ангелов, тем более, что если говорить о том, что все сравняются в конечном итоге в своем благом бытии, то есть все достигнут примерно или полностью одинакового вот этого состояния либо тонкой материальности. Я сейчас просто пересказываю, как он это описывает, да, что либо первая гипотеза, что все останутся в наиболее совершенных тонких эфирных телах. Вторая гипотеза, вообще тело не останется, то есть такое чисто платоническое понимание, что вообще любая материальность будет упразднена. И третье объяснение, оно тоже связано с учением об эфирных телах, но вот какую он говорит вещь? Он говорит, что есть Земля, есть семь небесных сфер, есть сфера неподвижных звезд, а есть то, что находится за ней, что есть снаружи. Снаружи будет новая Земля и новое небо, на которой будут уже существовать вот эти совершенные существа, которые восстанут в своей благой природе при апокатастасисе. Причем сам образ вот этой новой земли и нового неба очень не столько близок к тому, что упоминается в Апокалипсисе, сколько к Федону Платона, где он тоже, если наш слушатель кто-то читал, замечательный диалог о бессмертии души. Там Сократ говорит с учениками, что не надо бояться смерти, потому что душа после смерти, она не погибает, и даже не испытывает каких-то глубоких страданий, а она переселяется. Куда она переселяется? Вот там такой замечательный образ, он говорит, что вот если представить себе жителей океана, которые живут на морском дне, смотрят сквозь толщу воды и нечетко, не очень определенно видят берег. А на самом деле на берегу-то вот настоящая жизнь-то она и есть. Так вот то же самое и у нас. Мы когда смотрим в небо, над нами облака, и мы не видим края этого облачного океана, а вот там-то настоящая земля, она и находится. Там настоящая земля и настоящее небо, где души после смерти обретают блаженную жизнь. На уровне просто описания похоже. Вот то, что делает Ориген. Может быть, осознанно, может быть, не очень.

0: Тут уж трудно сказать, как он это делает. И, соответственно, вот он говорит, что третья гипотеза о том, как устроены тела после апокатастасиса, вот она. Это бытие вот там. Хочется сказать, снаружи. Потому что, собственно, это за пределами космоса, вне космоса. То есть для вот такого античного понимания или позднеантичного, раннего средневекового, все-таки космос, он сферичен. Вот они, эти концентрические сферы. Если мы вспомним схоластов, особенно в ранней схоластике, вполне нормально считалось, что Бог находится за пределами сферического космоса. Вот здесь есть пространство нашего мира, внутри него весь чувственный, а снаружи вот все умопостигаемое, оно как бы вынесено вовне, там перводвигатель, там Бог, там умопостигаемый мир. Если можно, если корректно вообще говорить «там», что тоже под большим вопросом. Плотин, да, нас учил тому, что про тамошний мир вообще все пространственные метафоры, они не более чем метафоры, не надо думать, что они что-то обозначают на самом деле. Это только вот некий образ, который позволяет нам обращаться с какими-то внепространственными вещами. Теперь, возвращаясь к Евагрию, Евагрий не пытается за Оригена решить этот вопрос. Он не предлагает того, что есть какая-то четкая позиция о телесности после апокатастасиса. Другое дело, что он вообще не столько говорит о телесной стороне, сколько о логосной и умной. Опять проблема в том, что сирийский текст не всегда дает нам стопроцентную уверенность, какие там стояли греческие слова, хотя в очень многих случаях переводился слово в слово, то есть одному и тому же греческому слову соответствовало то же самое слово сирийское. Но иногда все-таки есть сложности в этом плане. Особенно это касается как раз вот того самого эона. Космос, как мир, как целое, да, Вселенная, и эон в этих сирийских переводах переводится одним и тем же словом. То есть либо это полнота мира пространственная, либо полнота мира временная. Одно и то же слово, примерно как олам еврейский. С этим сложно, и при реконструкции греческого текста, для которого космос и эон – это разные термины, возникают сложности. Поэтому Евагрий здесь больше заинтересован не в том, что произойдет. Еще один такой тоже нюанс, уже Евагрий точно это знает. Ориген, когда говорит о эфирных телах, он тоже предлагает вот такую гипотезу, например, что если тело наиболее совершенное, но при этом материальное, оно нужно иметь самую совершенную форму. Самая совершенная форма – это шар. То есть над Оригеном буквально смеялись о том, что он говорит о каких-то пузырях. То есть после всеобщего воскресения все превратятся в какие-то шарики, пузыри какие-то. Некрасиво. Просто чисто эстетически такая конструкция, она трудно ее принять просто в силу ее, ну не то, что неэстетичности, то есть самый образ шара – это некая идеальная фигура, но когда все люди становятся шарами, как-то это вот мало кого радует. Поэтому такого рода конструкции, они обсуждались, они критиковались уже со времен Мефодия Потарского. Критика Оригена, она существовала, была хорошо известна. И Евагрий здесь… Он не пытается решать эти вопросы. У него есть масса других вопросов, гораздо более его волнующих. То есть, с одной стороны, это вопросы созерцания логосов, а с другой стороны, более такого классического античного понимания учения о стихиях. Как стихии взаимодействуют между собой. И для него, как мы вот говорим часто, метафора «пища для ума». Человек питается едой, свое тело питает какими-то продуктами. Так вот, человеческое созерцание, оно питается, способность созерцать питается самими созерцаниями. Эта аналогия, она, как вот эти три ступени совершенствования, практическая добродетель, естественное созерцание, мистическое богословие, он пытается для каждой из этой ступеней выделить одни и те же процессы, показать, что они по-разному, но все равно все осуществляются на всех этих ступенях. И, наконец, самая нулевая ступень, самая первая – это вот элементарная физическая жизнь человека. Вот и оказывается, что как человеческое тело питается едой, так человеческий ум питается созерцаниями. Причем еще, кстати, тоже вот любопытная цитата, сейчас ее зачитаю. «Как не материя питает смертные тела, но ее силы, так и не предметы способствуют росту души, но их созерцание». То есть… Казалось бы, если мы опять вернемся к той же платонической перспективе, созерцание вещей, созерцание эйдосов, мы смотрим на вещи, сами вещи, оказывается, не так важны, как наши действия, направленные по отношению к ним. Такая вот важная вещь, то есть человеческая душа растет от того, что она действует. Так же, как и человеческая тема, сказать, что оно приобретает силу, когда упражняется. То есть вот такая активная деятельность, если все-таки для античности характерно созерцание, воспринимается как все-таки более пассивная вещь. То есть человек воспринимает созерцание, созерцание входит в человека. То для Евагрия, наоборот, созерцание – это то, что исходит из человека, то, что направлено на окружающий мир. Человек своим умом входит в вещи и их познает. Если говорить, вернуться к той же вот метафоре пишущей руки, то мало просто видеть эти письмена, нужно их расшифровывать. То есть это вот такая активная герменевтическая деятельность, которая, собственно, и наполняет человека тем результатом познания. То есть не просто смотреть, не просто читать, а расшифровывать, разгадывать. Может быть, загадки это будет слишком громко сказано, но, по крайней мере, делать для себя понятным то, что непонятно само по себе. Еще тоже вот мы говорили и про Климента, и про Оригена, и про их языческих современников, о символизме, который, собственно, наполняет вот эту картину мира, как ту плотина, да, что все полно знаков, знающий иное, познающий иное из иного мудрец. Для Евагрия учение о символе, оно точно так же работает. Другое дело, что он снова не особенно прикладывает какие-то усилия к тому, чтобы выстраивать теорию символа и символизма, а использовать и вот эту теорию, кстати, не только для толкования Писания, а как раз, например, для истолкования видений, которые видят монахи при своей, во время отшенчества, оказываясь одни, как раз они требуют истолкования, хотя бы просто уже не с каких-то герменевтических потребностей, а просто вот опять для того, чтобы выжить, чтобы остаться живым, нужно понять, с чем ты имеешь дело. И вот это, кстати, тоже одна из областей, которая становится местом приложения вот этого герменевтического метода. И у Евагрия он тоже истолковывает те или иные видения. Не часто он говорит, но зато, когда уже он касается значения тех или иных видений, он прямо говорит, что они являются символами тех или иных состояний человеческой души. Когда бесы подкидывают подвижнику те или иные образы, это символизирует то, что в самой человеческой душе происходят те или иные состояния, явления, процессы и так далее. То есть он вполне связывает личный человеческий опыт и истолкование того или иного логоса в Писании и логоса в окружающем мире. Вот оказывается, что все эти три сферы, они связаны.
1: Вот мы сейчас поговорили об учении, а у меня возник такой вопрос. Когда Евагрия осудили его тексты, его осудили заодно с Оригеном или за что-то особенное свое? Было ли что-то такое в его учении, что особенно раздражало, скажем так, тех, кто пытался
0: его... Да нет, собственно, ведь то, что и касалось Оригена, Оригена анафематствовали по вполне определенным пунктам. По теодологическому субординатизму, по предсуществованию души и учению об апокатастасисе.
1: Ну и мы говорили, что это не совсем, так сказать, его учение, да? То есть у него оно более гибкое, что ли, я бы сказал, да? И что осуждалось скорее некоторое понимание Оригена.
0: Да, но просто когда писались сами деяния собора, и император Юстиниан сам лично написал достаточно объемные тексты в осуждении Оригена, то там были вполне определенные претензии к нему. И, в общем-то, анафематствовался Ориген и те люди, которые придерживались вот этих пунктов его учения. Угу. И здесь Евагрий автоматически сюда входит, потому что он придерживается всех этих трех пунктов.
1: То есть как бы заодно, в общем-то.
0: Ну, в этом смысле, да. То есть, по большому счету, есть вот формальные критерии, и те люди, которые этим формальным критериям удовлетворяют, они, соответственно, идут вслед за Оригеном. А Евагрий действительно... То, что касается апокатастасиса, понятно, да, это, тут мы уже проговорили. То, что касается предсуществования души, без предсуществования души учение об апокатастасисе не получается, не работает. Потому что кто является субъектом вот этого восстановления, если в каждом ионе своя новая душа? А вот что касается триадологического субординатизма, вот здесь, казалось бы, вот где Евагрий его придерживается? Очень редко, где он об этом говорит. Правда, говорит он об этом как раз в послании к Мелане, когда он говорит о трех пальцах, которые держат перо, которым пишет. Вот там он действительно рассуждает о функции каждого из пальцев. Действительно, оказывается, что Отец, Сын и Святой Дух, они, как сказать, один из пальцев первенствует, а другие ему помогают.
1: Ну, это в этом есть же учение монархии отца. Да, вот. То есть это ничего такого нет особенного.
0: Но вот да. Тем не менее, вот формально это, судя по всему, стало поводом для того, чтобы осуждать Евагрия.
1: У меня возник еще один вопрос. Вот вы говорили про 600 глав, да, и про некоторый символизм этих чисел. Вообще Евагрий придерживался ли такого взгляда на числовой, геометрический символизм относительно окружающей действительности? Казалось бы, это напрашивается в контексте его включенности в Александрийскую традицию и вообще вот связанности с теми мыслителями, о которых мы говорили до этого.
0: Сейчас вот я зачитаю кусочек его пролога к слову о молитве. Вот это слово о молитве, оно составлено из 153, ну, вот снова называется 153 главы, на самом деле каждая глава — это 4-5 строчек. Так для афоризма слишком длинно, но для настоящей главы кратко. Главки. 153 главы. По числу рыб, которые вытащили апостолы, вот если известно евангельское место, они ничего не могли поймать. Христос выходит на берег, говорит, что закиньте невод с другой стороны лодки, и они вытаскивают и насчитывают, что там рыб было 153. И Евагрий тоже пишет 153 главы, естественно, с отсылкой к этому евангельскому месту. И вот что он говорит в предисловии. Предполагается, что это он как раз Руфину адресовал. «Разделив сочинение о молитве на 153 главы, мы послали их тебе как евангельское воздаяние, чтобы обрел ты приятное услаждение символическим числом, также найдя здесь фигуру треугольника и шестиугольника, указывающие одновременно и на благочестивое ведение Троицы, и на очертание этой вселенной. Ибо число 100 само по себе четырехугольно, 53 – треугольно и сферично, 28 – треугольно, а 25 – сферично, поскольку 5 и 5 будет 25. Таким образом, ты имеешь фигуру четырехугольника благодаря четверице добродетелей, а также в числе 25 имеешь фигуру круга, обозначающую посредством кругового вращения времен премудрое ведение века или эона. Ибо время катится недели за неделей, месяц за месяцем, год за годом и пора за порой, как это мы видим в движениях солнца и луны, весны и лета и тому подобного. Треугольник же, вероятно, обозначает ведение Святой Троицы». И так далее. Тут можно еще другие толкования, но понятно, что Евагрий не то что иной раз прибегает к таким конструкциям, ему прямо вот доставляет удовольствие. Тут, правда, надо сказать, что может быть, сам Евагрий, может быть, он здесь следует какой-то традиции, которая ему предшествовала. Возможно, у того же Оригена что-то было на этот счет, только до нас не дошло. Но толкование числа 153 после Евагрия, это мы его находим и у Максима Исповедника, находим даже у Августина. Казалось бы, человек уже достаточно далекий и латиноязычный, живет в Африке. И чтобы тексты Евагрия до Августина дошли, маловероятно. Может быть, по наследству от оригеновских рассуждений каких-то еще, но, короче говоря, истолковать, почему именно 153 рыбы упоминается в Евангелии, это прямо какое-то очень важное место. Может быть, кстати, важно даже не потому, что там есть это число, а потому что вообще число упомянуто, потому что редко мы в Евангелиях читаем, что вот что-то было вот посчитано с такой точностью, тем более не что-то важное, число апостолов, а вот что-то такое, ну, какие-то детали, как 30 сребреников, все отлично помнят, так вот и 153 рыбы тоже запоминается. Это воспринималось как что-то такое вот загадочное. А это одна из тех вот вещей, которые мало видеть, которые нужно разгадывать. И Евагрий здесь как раз показывает вот такое и владение аритмологической традицией, которая еще, помню, что еще Климент еще Филона называл пифагорейцем. Вот такие интересы к пифагорейству, он здесь остается, никуда не девается, он был и у Оригена, и у Климента. И, с другой стороны, такое владение арифметикой, которое свойственно далеко не всем. То есть, когда он говорит про треугольные и шестиугольные числа, это тоже такая странная как забава своего рода арифметическая, когда строились именно треугольничек из точечек, то есть вершинка одна точка, рядом две точечки, потом три, потом четыре, и они вот образуют треугольник, который растет. Правильный треугольник со всех сторон, боковая сторона у него 17, и тогда всех точечек тогда получится в этой конструкции как раз 153. По сути дела, сумма арифметической прогрессии. Ничего особенно сложного, но тем не менее. Шестиугольные числа точно так же, да, строится шестиугольник, может быть, со стороны 2 точки, 3, 4 и так далее. Соответственно, И шестиугольник со стороной 9, если не ошибаюсь, как раз дает тоже сумму 153. То есть Евагрий, чтобы прийти к такому результату, либо он общался с какими-то специалистами по арифметике, либо ему самому довелось взять это, посчитать и выявить вот эту тройку и шестерку, и шестерки дальше заявлять, что это сферическое число.
1: Даже в эту интеллектуальную игру вставляет понятие добродетели, что связывает, опять же, назад его возвращает к этому аскетическому делу.
0: Да, вообще говоря, тут снова мы возвращаемся к тому же экзегетическому методу, который задан александрийцами. То есть, что бы мы ни толковали, в конечном итоге мы все равно приходим к некой базовой матрице смыслов, к которым вообще сводится все. То есть у Евагрия, если вот пытаться ее сформулировать, то, собственно, Бог как Троица, Бог как единица, ведение Бога, добродетели, человеческая природа, которая обычно обозначается пятеркой, пять человеческих чувств, дуализм тела и души, те или иные грехи или добродетели взяты в той, координированы или по отдельности. То есть таких основных понятий их, если два десятка наберем, это будет хорошо. Примерно таким же путем и Максим Исповедник будет идти. То есть вот тот метод истолкования, который присутствует у Евагрия, он у Максима Исповедника, понятно, что он расширяется просто в силу того, что он, до нас дошло гораздо больше текстов, гораздо больше рассуждений. Хочешь, не хочешь, а материала будет в любом случае больше. Возможно, если бы до нас дошли экзегетические тексты Евагрия, то там мы тоже бы что-нибудь нашли еще что-то неожиданное того, что мы сейчас не видим. Даже этого небольшого вступления, оно очень хорошо известно, оно много цитировалось, оно вдохновляло мыслителей последующих эпох снова возвращаться к этой теме. Поэтому даже, казалось бы, такая простая вещь – количество глав. Все остальные, кстати, тоже там 100 глав, 150 глав и так далее. То есть число глав, оно никогда не получается у Евагрия чем-то вот малозначительным. То есть и форма, и содержание, они у него друг на друга четко завязаны. Скорее всего, само число глав, оно всегда подгонялось под ту тему, которой эти главы посвящены.
1: Я думаю, что наши радиослушатели могут почитать книгу Иларии Рамеля для того, чтобы глубже погрузиться в тексты и в те представления, о которых мы говорили, потому что, на самом деле, там намного больше тем, чем мы подняли сейчас. И даже я это знаю, что их больше, а Дмитрий знает еще больше.
0: Но она на английском языке.
1: К сожалению. Есть ли что-то на русском?
0: На русском есть предисловие Алексея Ивановича Сидорова к его изданию «Евагрия». А дальше отдельные тексты «Евагрия» выходили в разных сборниках, и там есть тоже отдельные предисловия. В конце концов, есть очень хорошая статья о «Евагрии» в православной энциклопедии. То есть, вот прям какие-то основные вещи оттуда можно взять. И, на самом деле, очень много литературы именно в критических изданиях его текстов. Но опять это все на... уже зарубежные издания, на французском языке много чего издано интересного. Может быть, возможно, да, что что-то в ближайшие годы еще выйдет, но пока точно сказать не берусь.
1: У нас остался непроясненным один вопрос. Мы говорили о биографии Евагрия, мы говорили о том, какие он сочинения написал. Мы не сказали о том, как закончилась его жизнь. Об этом известно ли что-нибудь?
0: Датирует его смерть примерно 399 годом. Пару слов. То, что касается... его смерти, как сказать, умер своей смертью от болезней...
1: Так уж и поздно, да, то есть довольно молодым, 45 лет.
0: 1954-1999, да, 45 лет. Другое дело, что если верить описанию даже его рациона, он питался хлебом, растительным маслом, что там литра масла ему хватало на 3 месяца. Он старался пить как можно меньше воды, спал треть ночи, а когда днем хотелось спать, он старался больше ходить, совершать прогулок, чтобы бороться со сном. Поэтому из тех биографий, что у нас есть, интерпретируют современные, переводят диагноз, да, мочекаменная болезнь и какое-то заболевание желудка, ну, или пищеварительной системы, скорее всего. То есть вот эта строгость жизни, она привела к... Трудно сказать, в любом случае, это 45 лет примерно он прожил. Каких-то особых событий неизвестно. Пишут, что умер, причастившись святых даров, умер в такой-то день, который сейчас датирует 399 годом. Опять-таки, в силу того, что дальше начинается уже борьба с вот этим монашеским оригенизмом в Египте, и мы точно знаем тех людей, преследования которых начинается, в первую очередь, те самые долгие братья, их союзники, а Евагрия к этому времени уже в живых не было. А с другой стороны, его последние тексты как раз относятся к последним годам IV века, то есть примерно 399 год с большей или меньшей точностью. Дальше почитание Евагрия, оно распространяется. Распространяется в первую очередь как раз среди монахов. Среди монахов египетских, среди монахов антиохийских, среди монахов сирийских. Но на самом деле здесь критерий очень простой. На каком языке больше всего найдены рукописи, там почитание Евагрия и наиболее существенное. То есть сирийских текстов до нас дошло больше всего. В Византии, в Римской империи пока что еще Евагрий точно популярен в Египте и популярен, соответственно, в Константинополе в те периоды, когда александрийцы оказывают там наибольшее влияние. То есть при всех догматических победах Кирилла Александрийского партия александрийцев, она в Константинополе имеет большой вес, и тексты, которые рождаются вот в этот период, они, конечно, весьма и весьма изучаются. Другая сторона дела, то, что все наследие Оригена, в принципе, это вот тоже мы об этом говорили, это некий такой чтение для византийских интеллектуалов, людей, которые ищут как раз более глубокие смыслы на фоне того, что кажется более очевидным. И в этом смысле тексты Евагрия, они тоже входят вот в эту библиотеку таких вот византийских интеллектуалов-богословов, которые, как сказать, если Ориген все-таки это экзегет и в какой-то степени, можно сказать, теоретик, систематизатор, если угодно, то Евагрий – это монах-практик, который дает как раз такую, сбалансирует эту картину уже монашеской практикой. Собственно, мы знаем, что во времена Оригена самого даже понятия монашества еще не было. Так бы, наверное, он тоже бы, назвали бы его монахом по его строгости жизни, но тем не менее. Поэтому до эпохи императора Юстиниана Евагрий – очень хороший критерий, откуда мы знаем всю его биографию. Он же про себя почти ничего не пишет. Большая часть попадает к нам из Лавсаика, из Апофтегмата Патрум, из вот таких...
1: Уже Лавсаик его ученик написал.
0: Палладий или Напольский. Палладий. Как раз ученик Евагрия. То есть, действительно, множество монахов, причем ученых монахов, широко известных как раз, ну, либо напрямую связано с Евагрием, либо связано с евагрийской традицией. И даже те, которые, может быть, напрямую с ним не связаны, все равно его упоминают. Поэтому... упоминает, естественно, как учителя и наставника монахов. Не в отрицательном каком-то смысле. Поэтому популярность Евагрия, евагриевых произведений в грекоязычном мире, конечно, тоже не вызывает сомнений. Только другое дело, что впоследствии уже грекоязычные тексты уничтожались, и то, тот факт, что их подписывали другими именами, что их прятали, с ними проводили всякие разные манипуляции, чтобы они были не уничтожены, тоже, собственно, подтверждает то, что даже несмотря на анафематствование, тексты Евагрия читались, обсуждались, передавались из рук в руки. Это вот тоже такая вот монашеская субкультура своего рода формировалась. На самом деле и до те же самые долгие братья и их вся эта традиция, которая формировалась вокруг них, тоже ведь своего рода монашеская субкультура, которая на долгое время оказалась противопоставлена тому христианству, которое приходило из Александрии, из Константинополя. И Евагрий здесь тоже сохранялся именно вот такими людьми, которые, может быть, не в полной мере принимали богословие, которое приходило из столиц, но которые стремились к той чистоте христианства, как они ее понимали. Они хранили тексты Евагрия точно.
1: Но и идеи Евагрия также сохранялись. Мы знаем, уже говорили немножко даже о том, что его идеи были реципированы Максимом Исповедником. Я думаю, что мы можем поговорить о нем в одной из следующих программ, о Максиме Исповеднике. Возьмем ли мы кого-то еще из ближайших к Евагрию мыслителей?
0: Да, я думаю, кого-то предложить. Я думаю, что надо имеет смысл еще остановиться на Дидиме Слепце, причем он жил раньше Евагрия, но о нем тоже обычно говорят мало. А Дидим стал нам понятен, ну не то что понятен, а о нем стало гораздо все понятнее буквально в середине 20 века, когда были найдены его рукописи в Египте, в Туре. Это такой корпус рукописей, который просто в свое время перевернул представление о Дидиме, и 70 лет прошло с тех пор примерно.
1: Тогда мы можем поговорить о Дидиме. По крайней мере, у нас есть еще тема для разговора, а впоследствии мы продолжим нашу беседу о Максиме Исповеднике. Это наша такая перспектива дальнейшая наших разговоров. На сегодня я предлагаю закончить наш такой довольно-таки развернутый разговор, хотя мы далеко не все смогли охватить. Конечно же, радиоформат нас очень сильно ограничивает, но он позволяет тем, кто нас слушает, разбираться дальше самим, думать, размышлять, читать наша задача только подтолкнуть к тому, чтобы подумать о том или посмотреть на христианское богословие в какой-то такой вот интересной, с одной стороны, платонической, с другой стороны, совсем не платонической перспективах. Я напоминаю, что в гостях у нас в студии сегодня был Дмитрий Сергеевич Курдыбайлок, старший научный сотрудник Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Дмитрий, спасибо за эту беседу.
0: Спасибо. Всего доброго.

0: Маленький концерт.
1: Для Бетховена, гениального пианиста, виртуоза, импровизатора, фортепиано было родной стихией. Свой творческий путь композитор начал именно с фортепианных произведений. И если симфония оказалась сферой, наиболее соответствующей монументальным замыслам композитора, то область фортепиано отвечала потребности в непосредственном высказывании, в отражении многообразных жизненных впечатлений. И именно через фортепиано Бетховен мог свободно делать слышимым все, что его волновало, все, о чем он мыслил и что переживал. Внесение личного элемента смягчает, очеловечивает грандиозную героику его симфоний. Уже в самых ранних фортепианных сонатах отчетливо проявляются черты бетховенского стиля. Новое обнаруживается прежде всего в мелодическом и гармоническом строении темы. Мелодический стиль Бетховена очищается от всякого рода украшений, которые словно кружевом оплетали мелодию. Эти мелодические украшения составляли одну из главных особенностей клаверной музыки предшествующего века. Бетховен же выявляет выразительную сущность самой мелодии. И поэтому любая гамма, любой пассаж, любой форшлаг обретают смысловую значительность. В то же время Бетховен словно раздвигает до крайних пределов диапазон звучания фортепиано, показывая, как богаты и выразительны все регистры. Он сдвигает звучание мелодии в нижний регистр, тем самым уравновешивая мелодическое значение всех регистров, и фортепиано начинает звучать как целый оркестр. Вторая медленная часть знаменитой патетической сонаты — это прекрасный образец, открывающий слушателю мир фортепианной музыки Бетховена. Бальзак однажды назвал стиль классицистской литературы «пламенем, скрытым в кремне». Эта характеристика удивительно подходит к драматизму патетической сонаты Бетховена, где огненно-страстный пафос, еще невидимый предшественником композитора, облачен в величественную строгость выражения. Соната для фортепиано номер 8 до минор, опус 13, патетическая, от греческого слова «пафос», что означает «приподнятое, возвышенное настроение», была написана в 1798-99 годах. Бетховену тогда было 29 лет, и именно в это время он стал замечать первые признаки надвигающейся глухоты. Обычно считается, что это одно из немногих произведений, названное самим композитором. Однако свое название соната получила от издателя, впечатленного ее трагическим звучанием. Впрочем, название вполне соответствовало вкусам самого Бетховена и получило его одобрение. Название «патетическое» можно отнести ко всем трем частям сонаты, хотя патетичность выражена в каждой части по-разному. В первой же музыкальной рецензии критик отмечал: «Не без оснований присвоено этой сонате наименование патетической. Ее характер поистине страстный. Во второй ее части, адажио, патетика выражена в благородной скорби. В этой музыке равно прекрасны текучая мелодия и гармонические модуляции». Действительно, красота медленных частей бетховенских циклов всегда покоряет. Но адажио кантабили из патетической сонаты — одно из самых прекрасных. Второй части сонаты свойственна особая певучесть всей музыкальной ткани. Это почти оркестровая полнота звучания, воплощенная в фортепианной фактуре. Музыка невероятно богата тембровыми красками. Начальные такты, например, напоминают звучание виолончели. Основная мелодия появляется в среднем регистре, и это придает ей насыщенный тембр низкого струнного инструмента. Второй раз мелодия поется в верхнем регистре, и теперь ее звучание напоминает голоса скрипок. Музыка второй части сонаты, лирико-философского склада, воспринимается как осмысление событий предельно драматической первой части, как необходимый момент углубления, внутренней сосредоточенности. И главную роль в создании этого образа играет мелодия. Одна из незабываемых бетховенских мелодий, которые с первого же знакомства глубоко проникают в душу и навсегда остаются в музыкальной памяти. В этой возвышенной и благородно простой мелодии значителен каждый интонационный поворот. Он воспринимается как целое событие. Тема лишена сентиментальных вздохов и каких бы то ни было украшений. в ней подчеркнута строгая, мужественная простота. Именно такой тип мелодики станет ведущим в медленных частях бетховенских симфоний и сонат зрелого периода, мелодики, в которой внешняя сдержанность скрывает патетику. Если вернуться к словам Бальзака, как кремень скрывает в себе пламя. «Пафос — пища великих душ», — замечал мыслитель XVIII века. Художники редко способны возвыситься до пафоса. При другом содержании художник может выказать свое остроумие, свой вкус и чувствительно-нежное сердце. Но здесь нам является сила его души и величие его чувствований. Конец цитаты. В адажио кантабеле из восьмой сонаты Бетховена перед нами особая сторона патетического, которая ассоциировалась у музыкантов XVIII века прежде всего с церковными жанрами. Рельефно преподносимая мелодия здесь сопровождается спокойной фигурацией в средних голосах и величественными шагами педального баса. Подобная фактура часто встречается в органных хоральных обработках Иоганна Себастьяна Баха и его современников. Однако Бетховен не стилизует тему под хорал. Это скорее музыкальная метафора, и источник этой метафоры лежал очень глубоко. По-видимому, Бетховену требовалось создать ощущение музыки религиозной, но не собственно церковной, то есть более созерцательной, нежели обрядовой. В XVIII веке любили говорить о религии сердца, присущей неиспорченному человеку, которая осеняла все сущее, стирая границы между личным и всеобщим, между духовным и светским. Нерасторжимое единство небесного и земного, божественного и человеческого, залогом которого и является величие чувствований художника.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала вторая часть сонаты номер 8, опус 13, патетической, Людвига ван Бетховена в исполнении Владимира Горовица. Архивная запись 1963 года. В передаче были использованы труды историков музыки Веры Галацкой, Юлия Кремлева, Валентины Конен и Ларисы Кирилиной. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Татьяна Брашнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: У микрофона Марина Подольская, а рядом со мной в студии радиостанции «Град Петров» инок Троицы Сергиевой Приморской мужской пустыни, отец Феофан Коноплев. Добрый день, отец Феофан.
3: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Вы говорили о едином храмовом пространстве.
3: Ну, еще раз напомню, что было несколько вот этих линий, объединяющих. Это, во-первых, духовная идея, которая была заключена в росписях, в фресках, в расположении икон и священных предметов. Это единый золотой фон для всех фресок, всех изображений и всех росписей. И архитектурная гармония, единая идея, но завершала общую картину плетение виноградной лозы. Вот лоза оплетала царские врата, далее по стенам через весь храм соединялась в противоположном окне на западной стороне, там был витраж, сейчас он восстановлен, в нем изображается крест, обвитый виноградной лозой. То есть лоза опоясывает весь храм, и это символизирует всеобъемлемость мира Христом. Христос сам говорил: «Я есть лоза, а вы ветви». Таким образом, видите, храм являлся раскрытой книгой. Все в нем назидало, питало дух человека именно, разум просвещало, научало. Здесь, видите, и церковная история, и богословие. Вот Игнатий Малышев и хотел, чтобы красота этого храма действовала не на чувственность, а действовало на сердце, чтобы через внешние чувства храм влиял на внутреннее состояние молящегося.
2: Отец Феофан, изображение виноградной лозы, оно было разным. Это была роспись живописными средствами, это была каменная резьба на иконостасе мраморном, и это был витраж, да?
3: Иконостас был бронзовый, покрытый золотом, то есть по металлу.
2: Подождите, а вы говорили, что это мраморный иконостас был?
3: Иконостас, да, царские врата.
2: А царские врата в этом мраморном иконостасе были,
3: они были бронзовые.
2: Бронзовые,
3: да, покрытые золотом.
2: Угу.
3: И, соответственно, роспись по стенам, как вы сказали, это живопись, и витраж в круглом окне на западной части. И здесь, наверное, я думаю, более всего уместно прочитать слова самого Игнатия Малышева, которые он поместил в конце описания храма преподобного Сергия. Сразу же после его освящения Игнатий Малышев свой труд запечатлел на бумаге. Он составил описание.
2: Было описание несколько... этого храма.
3: Описание этого храма. Оно у нас до сих пор есть, вернее, восстановлено. Было несколько описаний. Мне хочется, конечно, прочитать слова самого Игнатия Малышева. «Благочестивый христианин, остановись здесь и последи умным оком изображение событий, и ты ощутишь то настроение ума, которое небоявленный Василий выразил в херувимской песне. Да молчит всяко плоть человека, и да стоит со страхом и трепетом, и ничто же земное в себе да помышляет». А вот воспоминания еще одного описателя храма, иеромонаха Агафангела. «Предстоя в храме и возводя очи своей горе, сон молящихся видит на собою как бы раскрытое небо с блаженными его обитателями». Вот воспоминания этих людей переносят нас вот в какое-то совершенно удивительное время. И вот вы знаете, я хочу сам отметить свои ощущения, свои впечатления, которые неоднократно мне подтверждали и прихожане наши. Во время службы, особенно если это праздничный день или воскресное богослужение, можно закрыть глаза, закрыть уши, не слышать ни хор, не видеть прихожан, но ты реально будешь ощущать, что храм наполнен. вот эти силы неведомые, вот эта церковь невидимая, хоть она сейчас практически и не читается, и не видна в росписях, еле-еле заметна, старые фрески, но это ощущается вот душой. Ты понимаешь, что ты не один, что этот храм, он наполнен, даже когда там никого нет. Это реально ощущается. Просто удивительно. Я не знаю даже, как это передать, но с этим многие соглашаются, не только я, а многие это отмечают из наших прихожан. И поэтому, видите, не мудрено, что освящение этого храма так ждали. Ждали и в печати, как я уже говорил.
2: Освящал этот храм?
3: А уже сменивший владыку Никанора митрополит Григорий Постников.
2: Говоря об интерьере, ничего не сказали об освящении храма и об этих удивительных окнах, которые обращают на себя внимание.
3: Да, действительно, окна на себя обращают внимание. Вдоль всего храма с южной и северной стороны идут ряды окон. Почти уже под самым потолком, на одном уровне от пола, 8 арочных окон, это приблизительно они по 2 метра, справа и слева. И число их, и расположение также символично. 6 пар находятся в основной части храма. И говорят о 6 днях творения. Вот забегая вперед, скажу, что в пространстве между окнами расположены фрески как раз-таки на тему дней творения. 7-я пара окон соответствует 7-му дню и расположена на участке Салии. 7-й день символизирует время существования нашего мира. Ну, за 6 дней Господь мир сотворил, и сколько он будет существовать, это все будет длиться день 7-й. Это время, когда мы можем за себя помолиться Богу, время молитвы. А именно на Салию, в продолжении всей службы, выходит диакон и от лица всех молящихся приносит молитвенное прошение Господу. 8-й день – полнота времени, жизнь будущего века. И находится 8-я пара окон в алтаре. Алтарь, еще раз напомню, символ Царства Небесного. И вот особенно хочется обратить внимание наших радиослушателей на то, что храм преподобного Сергия практически не нуждается в дополнительном освящении. Ни для кого не секрет, что любой православный храм строится алтарем на восток. Солнце начинает восходить тоже на востоке. И вот утром, когда братья собираются на утреннее правило, еще ни одного прямого луча солнечного света не попадает в храм, в нем царит полумрак, а там, знаете, и совершается полуночница как раз, так и вообще человек только проснулся, вот действительно входит, его такой полумрак встречает. Ко времени литургии, а литургия – это самое торжественное богослужение, солнце переходит на южную сторону, и через южный ряд окон храм начинает просто утопать в свете. Особенно если мы вспомним, что и арки, и средняя часть покрыта была золотом, вот сложно даже представить, какое это было благолепие. К вечерней службе солнышко оказывается на западе, и через единственное круглое окно, о котором мы уже говорили, луч света попадает на иконостас и священнослужителя. А храм потихонечку погружается в полумрак, что соответствует символике вечернего богослужения. Там и песнопение ведь соответствующее исполняется, ну, «Свети тихий», например. И когда уже поздно вечером братья собираются на правило, солнце уже почти село, через северный ряд окон ни одного луча в храм не попадает. То есть с чего мы начали, к тому же в конце дня и вернулись. Полутемный храм, где царит тишина и покой. Вот видите, природа сама расставляет акценты и дает храму соответствующее освещение. Вот это, понимаете, какое дело? Это можно заметить в любом храме. Но базилика просторная, светлая, она делает эту картину особенно очевидной. Сложно не обратить просто на это внимание. Вот меня, вы знаете, давно уже занимает один вопрос. Храм был построен и расписан за 5 лет. Когда Игнатий Малышев успел продумать интерьер? Сразу в целости у него этот проект созрел? Или ему постепенно открывались все тонкости? Ну что такое 5 лет для такой серьезнейшей работы?
2: Отец Феофан, тут нужно уточнить, что все же роспись в подавляющем большинстве храма не сохранилась. Однако вы сказали, что это была роспись в академической манере, которая была присуща оформлению храмов в середине XIX века. Однако сегодня, попадая в храм, там видим иное. Такая достаточно необычная роспись, которая отсылает к мозаичным изображениям.
3: Да, Марин, тут нужно вообще отметить то, что очень и очень многое, к сожалению, не сохранилось. Архитектура, слава богу, сохранилась. А вот священные изображения, надписи практически действительно не сохранились вовсе. И вообще, когда первые насельники впервые оказались в храме, это было в 93-м году, то глазам, конечно, предстала картина достаточно печальная. В храме преподобного Сергия наверху был кинотеатр, мраморный иконостас, естественно, уничтожен, вообще все предметы интерьера уничтожены, окна заложены вообще кирпичами, вся роспись закрашена. В нижних храмах на первом этаже были гардеробы, в алтаре – туалет. Ну, вот вы знаете, обычная картина советской эпохи. И вот когда пришло время приступать к реставрации храма, произошла цепь связанных друг с другом событий. Отцу-настоятелю попадает в руки книга с фотографиями храма в честь Успения Божией Матери в Монреале. Это в Италии, на острове Сицилия. Там тоже базилика, украшенная идеально сохранившимися византийскими мозаиками. И вот при виде этой красоты у нас возникло желание взять за основу новые росписи мозаики Монреаля. Но для того, чтобы реализовать эту идею, необходимо было решить совершенно непростую задачу. Монреальский храм значительно больше нашего, и просто перенести его композицию на наши стены было совершенно невозможно. Вот для составления проекта нужны были, на самом деле, серьезные специалисты. И вот как раз приходят в храм два художника и предлагают свои услуги. Они же составили проект. В 96-м году он был утвержден в Гиопе, и начались работы.
2: Тут надо отметить необычность этой росписи. Я не случайно сказала, она отсылает к мозаике. Это не мозаичное изображение, собственно говоря. Это монументальная живопись, которая напоминает о мозаике. То есть изображение набрано такими небольшими
3: мазочками,
2: мазочками, квадратиками, отсылающими к кусочкам смальты цветной, мозаичной.
3: Да-да-да, это так вот выполнено, это технику разработали наши художники, здесь ее опробовали.
2: Кто автор этого проекта монументальной росписи храма Сергиевского?
3: Составлял проект и чертил Юрий Сухоруков. И мозаики, которые вы встретите в Сергиевой пустыне, это тоже его рук дело. То есть сам он, в общем-то, мозаичист. Поэтому эта техника, она для него...
2: Родная.
3: Родная, да. Во-первых, нужно сразу же обратить внимание наших радиослушателей, что стены до революции не были расписаны. Висели живописные картины на евангельские сюжеты. Вот хотя в проекте Игнатия Малышева существуют эскизы на тему жития преподобного Сергия, который он планировал как раз-таки там поместить. Но вот по каким-то причинам до революции ничего выполнено по его эскизам не было. Композиция росписи делится на две части. Верхний ряд – дни творения. Вот я уже о них упомянул. Они находятся между как раз-таки окнами и символизирует Ветхий Завет. Нижний ряд – важнейшие события, связанные с жизнью Господа Иисуса Христа. И вот вы знаете, приблизительно года три назад мне открылась удивительная картина. Ветхий Завет соединяется с новым событием Благовещения, когда Дева Мария дала свое согласие стать Матерью Бога. И большая икона Благовещения находится в центре иконостаса над царскими вратами. Она была там и до революции. Но когда составляли проект новой росписи, об этом еще не знали. Иконостас еще не был восстановлен. И вот самое удивительное в этой истории мне открылось, когда я поднялся на клирос и увидел, что икона Благовещения, а напомню, в этом именно событии соединяются Ветхий и Новый Завет, по высоте находится ровно между двумя ярусами росписи, ветхозаветным и новозаветным. Вот иногда я делаю экскурсии по фрескам, и мы так и проходим по храму несколько кругов. Сначала сотворение мира до грехопадения, затем через икону Благовещения переходим к новозаветной истории нашего спасения. Вот возможно ли было людям учесть все эти моменты? Они открываются спустя уже, видите, не один год после окончания росписи. Это совершенно случайно было для меня просто открытием, потому что ведь когда иконостас чертили в XIX веке, ничего не знали о том, что здесь будет роспись такая. Когда нашу роспись планировали, не знали и не помнили о том, что...
2: Когда восстанавливали иконостас сейчас, уже в 90-е годы.
3: И когда стали иконостас ставить, на это тоже никто не обращал внимания, никто не думал. Все восстановили исторически так, как было. Иконы на тех местах находятся, как они и были. И вот тут вдруг раз, я вот посмотрел, увидел, я был просто поражен. Я всегда обращаю внимание всех паломников на этот факт. И действительно, он, ну, не оставляет никого равнодушным. Как одну из главных целей нашего сегодняшнего разговора, я ставил перед собой желание помочь кому-либо из наших радиослушателей по-новому взглянуть на тот храм, который для него родной. Потому что чем больше узнаешь о своем храме, тем более начинаешь любить его и само место, и тех людей, которые его строили, тех людей, которые его украшал.
2: Храм восстанавливается, и не только храм, но и вообще храмы и часовни Троице-Сергиевой пустыни. И, конечно, каждый, кто проезжает мимо обители по Петерговскому шоссе, каждый, кто входит в монастырь, не может пройти мимо, во-первых, вот этого братского корпуса, построенного тоже Алексеем Максимовичем Горностаевым, и двух часовен при входе. Эти часовни украшены мозаиками. И если я правильно понимаю, вот эти мозаики тоже автор их и исполнитель, художник-монументалист Юрий Сухоруков.
3: Да-да-да.
2: Вообще эти часовни проектировал и строил тоже Горностаев.
3: Горностаев. И на месте, где сейчас мозаики, там тоже были изображения и Покрова Божией Матери, и Спаса Нерукотворного, но иконы. Там не было мозаик. Дело в том, что

0: подобном Сергии, о котором мы сейчас с вами говорили. Вот мы уже окунулись в эту эпоху, эпоху первой христианской церкви, которую нас окунул, скажем так, Алексей Максимович Горностаев своей идеей архитектурной. И вот при входе мы увидим там изображение пастыря доброго. Это проект Юрия Николаевича
1: Сухорукова.
0: Сухорукова. Выполнен он в том же стиле, как роспись в храме преподобного Сергия. И главное, что само символическое изображение вот это относится именно ко времени первохристианской общины, первенствующей церкви. Этот штрих, уже совершенно новый, добавил к единой идее Алексея Максимовича Горностаева. Ну и четыре изображения там находятся в полукруглых медальонах снаружи уже храма тех небесных покровителей, которые осветили храм, осветили этот монастырь своей молитвой и присутствием. Это, во-первых, преподобный Сергий Радонежский, а во-вторых, это святитель Игнатий Брянчанинов, в-третьих, это святитель Иннокентий Пензенский, который был 2 года у нас настоятелем, и преподобный Герман Аляскинский, который начинал свой монашеский подвиг в Сергиевой пустыне, 6 лет был в нем послушником. Вот 4 медальона, изображающие этих угодников Божиих, находятся, встречают нас при входе в храм преподобного Сергия.
1: Нам пора уже завершать нашу программу и наш разговор о храме Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой пустыне. Конечно, я желаю помощи Божией в восстановлении обители и в благоукрашении храма преподобного Сергия. И благодарю вас, отец Феофан, за этот рассказ. Спасибо вам большое.
0: Вам спасибо, Марина, потому что я, вы знаете, хочу особенно вас поблагодарить за то, что все, о чем мы сейчас с вами побеседовали, формат обычной экскурсии не выдержит никакой. И вы знаете, как тяжело держать в себе столько находок, столько всего интересного и не иметь возможности никому об этом сказать. Потому что, естественно, в ходе обычной экскурсии успеваешь сказать только самое важное, самое главное. Безусловно, открыть личность святителя Игнатия для наших прихожан и паломников. Поэтому обо всем остальном просто нет возможности говорить. А сейчас, слава Богу, у меня есть возможность просто вот как-то поведать это всем. Это для меня великая радость. И освобождение, и успокоение. Потому что это тот груз, который требовал реализации, но достойного выхода эта энергия вот не находила.
1: Спасибо вам большое. Я напоминаю, что о храме преподобного Сергия Радонежского рассказывал инок Троицы Сергиевой Приморской мужской пустыни Феофан Коноплев. Передачу вела Марина Подольская. Всего вам доброго. До свидания.

прозвучала передача с участием иеромонаха Филарета Коноплева из цикла «История Троицы Сергиевой мужской приморской пустыни». Вела передачу Марина Подольская. Продолжение слушайте завтра в 22:30.

0: В исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина прозвучала канцона для виолончели и фортепиано Сергея Ивановича Танеева.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Каневском монастыре. Генеральный консул Израиля посетил Смоленское кладбище. В возрождающемся Покровском храме деревни Вычелобок состоится божественная литургия. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий прибыл в Каневский Рождество Богородичный монастырь, чтобы возглавить всенощное бдение и божественную литургию в праздник Каневской иконы Божией Матери. Владыку сопровождает секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов. На причале правящего архиерея встречал наместник архимандрит Александр Арва. Митрополит посетил Нижний Сретенский храм Собора Рождества Пресвятой Богородицы, приложился к мощам преподобного Арсения Каневского. В канун праздника Каневской иконы Божией Матери 22 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в Соборе Рождества Богородицы Каневского монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Петерговский Силуан, секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов, наместник обители архимандрит Александр Арва с клиром, протоиерей Геннадий Зверев, Никита Зверев, духовенство Санкт-Петербургской и Выборгской епархии. Пел мужской хор Александр Невский под управлением Бориса Саценко. Среди молящихся были представители братства православных следопытов из Екатеринбурга, дети из православного лагеря «Коневец» и воскресной школы подворья Александра Свирского монастыря. Верующим раздали иконки особо чтимых святых. В праздник Каневской иконы Божией Матери 23 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Соборе Рождества к Богородице Каневского монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Петерговский Силуан, секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов, наместник обители архимандрит Александр Арва с клиром, протоиерей Геннадий Зверев, Алексей Исаев, пресс-секретарь Выборгской епархии протоиерей Владимир Даниловский, духовенство Санкт-Петербургской и Выборгской епархии. Пел мужской хор Александр Невский под управлением Бориса Саценко. Среди молящихся были представители братства православных следопытов из Екатеринбурга. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Обители была подарена Казанская икона Божией Матери. Наместник поблагодарил митрополита за совместную молитву и преподнес ему картину с видом Каневского скита. Был зачитан приветственный адрес губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Митрополит Варсонофий в сопровождении духовенства посадил саженцы дубов на территории монастыря. Паломники совершили крестный ход до Казанского скита. 23 июля губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественном молебне по случаю принесения иконы с частицей мощей святителя Луки Крымского в онкологическом центре имени Напалкова в поселке Песочном, сообщили в пресс-службе Смольного. Богослужение возглавил настоятель домового храма преподобного Сергия Радонежского, протоиерей Сергий Ульзутуев. Первыми, кто совершил молитву и просил исцеления перед образом чудотворца Луки Крымского, стали пациенты детского отделения онкологического центра и их родители. Директор онкологического центра Владимир Моисеенко отметил, что святитель Лука был блестящим врачом, а написанная им книга «Очерки гнойной хирургии» до сих пор является настольной для хирургов. Теперь его мощи будут помогать врачам лечить пациентов, которые оказались в сложной психологической ситуации. Сейчас при онкологическом центре имени Напалкова действует домовый храм. Город также содействует строительству каменного храма иконы Божией Матери Всецарица на территории учреждения. Встреча благочинного Василеостровского округа протоиерея Евгения Шагенова с генеральным консулом Израиля в Санкт-Петербурге Раном Гидором и его супругой прошла 22 июля на Смоленском кладбище. Гости посетили храм Смоленской иконы Божией Матери и часовню святой блаженной Ксении Петербургской. Общение продолжилось в доме настоятеля. «Мы говорили о самом важном», — отметил отец Евгений, — «о том, как разным культурам и религиям находить общий язык, о традициях. Делились живыми историями. Оказалось, что нас объединяет гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Такие встречи доказывают, что диалог возможен, когда есть взаимное уважение и желание слушать друг друга». 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и день крещения Руси, в возрождающемся храме Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Вычелобок Лужского района состоится праздничное богослужение. Приход приглашает паломников и местных жителей разделить радость сугубого торжества и сотворить совместную молитву о восстановлении древней святыни. Праздничный день начнется в 9:30 с чтения часов, а в 10 утра начнется божественная литургия, во время которой будут вознесены особые молитвенные прошения о возрождении и благоустроении Покровского храма. Покровский храм в Вычелобке имеет богатую историю и сегодня постепенно возвращается к жизни. В рамках федеральной программы здесь уже успешно завершены первичные противоаварийные и консервационные работы, однако впереди предстоит еще долгий путь. В праздничный день каждый участник сможет внести свой личный вклад в общее дело и принять участие в акции «Именной кирпич». Любой желающий сможет приобрести и лично надписать кирпичи, которые лягут в основу восстанавливаемой разрушенной кладки стен, став вечным молитвенным памятником о вас и ваших близких. Сейчас приход ищет благотворителей и жертвователей для продолжения ремонтных работ. В городе Коммунар на базе ресурсного центра Северо-Западного федерального округа открывается постоянно действующий учебный класс Центральной клинической больницы Святителя Алексия для бесплатного обучения младших медицинских сестер. Новый образовательный центр организован в рамках епархиального проекта «Светоград» на территории храма святого князя Владимира. Здесь будут готовить квалифицированных специалистов по уходу за тяжело больными людьми. Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил молебен на начало всякого доброго дела в храме святого князя Владимира, после чего окропил святой водой и осветил помещение нового учебного класса. Его преосвященству сослужили руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епархии и настоятель храма иерей Алексей Дудин, а также духовенство Владимирского храма. После завершения богослужения помощник губернатора Ленинградской области Вячеслав Санин зачитал официальный приветственный адрес от главы региона Александра Дрозденко. Это будут не просто краткосрочные курсы, а полноценный, оснащенный передовым медицинским оборудованием учебный класс. Слушателям предстоит на безвозмездной основе освоить навыки кормления лежачих пациентов, их позиционирование, перемещение, транспортировки и процедур общего ухода. После успешной аттестации выпускники получат официальное свидетельство установленного образца о присвоении профессии «младшая медицинская сестра по уходу». И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 148-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 11 главы.
1: Братья, не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею, для ангелов. Впрочем, не муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией. Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю.
0: Послушайте 71-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 17 главы.
2: В то время спросили Иисуса ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колено, сказал, «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал, «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали чтение евангельское, где Господь отвечает на вопрос людей, которые его окружали, о том, должен ли до прихода Мессии, Машиаха, прийти Илия. Господь отвечает им, что он пришел, и явно говорит им о том, что образ Ильи, служение Ильи, воспринял на себя Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель. И здесь, разумеется, опять же, как и во всем Евангелии, есть такие ноты разочарования в людях о том, что люди, требующие и знамений, требующие каких-то подтверждений, которые не обладают острым духовным зрением, которые не видят о том, что вот рядом с ними такой современник, который их приготовляет, который сам и говорит о том, что он приготовляет путь тому, кто должен прийти за ним. Сам ведь Предтеча говорил о том, что я крещением покаяния, должен прийти иной, другой, тот, кому я недостоин развязать и ремень на его сандалях, на его обуви. Он вас будет крестить огнем и духом, Духом Святым. Он призывает сделать путь для него, для этого грядущего Мессии прямым. Потом указывает сам же на реке Иордан, на Христа, и говорит о том, что вот он, Агнец Божий, взявший грехи мира на себя, Вот этот предтеча вдруг оказался невидим этим народом. Он не воспринят им, этим народом, как служитель дела Божьего, как предваряющий приход Христа. Людям нужен был какой-то другой чудотворец, более могучий, более сильный, по всей видимости, более, наверное, обладающий каким-то, как мы сегодня говорим, административным ресурсом. Как часто с нами так и случается. Мы падки на какие-то внешние символы, на внешние какие-то проявления, на проявление внешней силы и могущества. И вот этот эпизод, это еще одно горькое разочарование в людях в Евангелии, связано еще и с тем, что и сами апостолы давали повод для этого горького разочарования. Как и мы сегодня, христиане, тоже продолжаем также давать эти горькие поводы для Христового разочарования, для того, чтобы Господь сегодня всегда бы видел в нас верных чад, верных последователей. Подошел ко Христу отец больного ребенка, лунатика, и сказал ему о том, что вот у него ребенок болен, и приходил он с ним к апостолам, и они не смогли его исцелить. И вот Господь говорит слова очень жесткие. «О, род неверный и развращенный! Доколе я буду с вами?» И вот эти слова, вот это разочарование связано, разумеется, с предыдущим таким разочарованием и с предыдущим таким, может быть, обличением людей, которые не увидели в Иоанне Предтечи дух и силу Ильи. Наше неверие во Христа связано на том, что мы часто верим в самих себя. И мы считаем, что когда от нас ждут каких-то изменений в нас самих, когда от нас ждут какой-то помощи, то мы именно считаем, что это от меня ждут. Это правильно, но мы, христиане, должны понимать, что не я делаю. Ведь сказал апостол Павел, что живу теперь не я, а живет во мне Христос. Мы помним, должны помнить слова и святого Симеона Нового Богослова, который говорил, что, причащаясь, человек должен понимать, что вот уже руки — это не его руки, а руки Христа. Что ноги — это уже не его ноги, ноги Христа. Что весь он сам уже не себе принадлежавший, а Христу. То есть он Христов, в нем живет Христос. Живу уже не я, а живет во мне Христос. И вот этой уверенности, вот этого ощущения полноты пребывания Бога в нас не всегда мы обретаем в себе. А почему? Да потому что или мы недостойно живем вот этого присутствия Бога в нас, мы понимаем, что моя жизнь страстная сегодня не может дать возможности Христу прийти в меня, и потому, разумеется, мы и шатки, и неуверенны, и слабы. Или мы действительно сегодня не верим в то, что Христу под силу сегодня вселиться в меня. Да, мы допускаем, что в нас может вселиться лукавый. Это мы легко допускаем. А то, что Христос во мне, мы этого не допускаем. Здесь вина и наша страстность, и наше маловерие. И вот сегодня все эти качества и наша невнимательность к тем действиям Божьим, которые проявляются в жизни нашего мира, в жизни моей личной, и наше неверие, которое сегодня не дает нам возможности со Христом соединиться, и наша страстность, которая, видимо, по всей вероятности, не дает Христу в нас прийти. Все сегодня это обличается вот этим Евангелием. И нам необходимо все эти вещи всеми силами устранять. Устранять сегодня свою невнимательность к тому, что Господь всегда вторгается в нашу жизнь. Мы должны это видеть. Мы должны устранять из себя страстность, которая не позволяет благодати Божией войти в нас и нами действовать ради людей. И мы должны устранять сегодня свое маловерие, которое только участием в таинствах, только молитвой, как разговором, диалогом с Богом устраняется. Прямая связь с Богом только в молитве налаживается, когда молитвы нет, разумеется, и нет ответа нашему сердцу. И нет ощущение того, что Господь с нами, рядом Он нам отвечает. Будем, дорогие, исправлять это, будем молиться и ждать в своем сердце ответа от Бога, и будем помнить, что не я творю, а Господь творит мной, не я делаю, а Господь делает мной. Живу не я, а живет во мне уже Христос. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: «24 июля, 11 июля по старому стилю в Русской Православной Церкви большой праздник. Память святой равноапостольной великой княгини Ольги во святом крещении Елены. Она первая из князей русских, получившая все почести власти, будучи языческой правительницей, и тем не менее познавшая истину Христа и предуказавшая для всего русского государства христианский путь развития. Вера великой княгини Ольги сыграла значительную роль в выборе ее внука, великого князя Владимира, в тот решающий для Руси час, когда он решил просветить свой народ новой религии. В этот день празднуется память святого мученика Киндии Пресвитера, пострадавшего в конце III – начале IV века при императоре Диоклетиане. Святой Киндий был схвачен и, как христианин, осужден на сожжение. Воины, ведшие его на казнь, по пути встретили дровосека с большой вязанкой дров и насильно отняли дрова для разжигания костра. Но святой Киндий вынул 30 медных монет и заплатил дровосеку, а потом взял ношу на плечи и сам понес ее к месту казни. Сегодня вспоминается чудо всехвальной великомученицы Ефимии, бывшей в 451 году на IV Вселенском соборе. Святая Ефимия пострадала за Христа в городе Халкидонии, расположенном на берегу Босфора, напротив Константинополя, около 304 года, во время гонения императора Диоклетиана. В V веке против ереси монофизитов был создан Вселенский собор, и еретики утверждали, что во Христе только одна природа – божественная. Заседания проходили в храме, освященном в честь святой мученицы Ефимии, в котором находились ее святые мощи. Заступничеством святой великомученицы на соборе было утверждено православное исповедание веры во Христа, Бога-человека. Сегодняшний день освящен благодатным покровом Божией Матери, празднованием в честь ее чудотворных икон Ржевской или Оковецкой, прославленной в 1539 году, Руднинской, прославленной в 17 веке, и Борколобовской, иконы того же века. Церковный календарь на 24 июля продолжит житие святой равноапостольной княгини Ольги. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святая Ольга происходила из знатного варяжского рода, жившего близ реки Псковы в Весе Выбудской, принадлежащей Новгороду. Господь одарил Ольгу необыкновенной красотой, умом и целомудрием. Случайно встретившись с ней на переправе, молодой киевский князь Игорь полюбил ее. 20 лет Ольга вышла за него замуж и прожила с ним в мире и согласии 42 года. После многих лет бездетного брака в 942 году у них родился сын Святослав, а через 3 года, в 945 году, в одной из поездок за Данию князь был убит древлянами. Оплакав мужа, Ольга отомстила убийцу по закону язычников око за око и твердой рукой стала править в своей отчине, благоволя слабым, жестоко истребляя смуту, сохраняя княжеский престол до совершеннолетия Святослава. Тогда оно определялось с 10-летнего возраста. Но вот наступило время благоприятное, в которое Господь восхотел славян, ослепленных неверием, просветить светом святой веры и привести в познание истины и наставить на путь спасения. Выбрал он для этого премудрую жену, великую княгиню Ольгу. Человеческим умом она давно поняла, что чтимые людьми идолы – не боги, и всей душой стремилась обрести истину. Узнав от варягов о христианской вере, Ольга решилась отправиться с посольством в Византию, чтобы своими глазами увидеть церковную службу и из первосвятительских уст узнать о Боге. В Константинополе княгиня с великим почетом была принята царем и патриархом, жила во дворце, ежедневно посещая службы и поучаясь закону Божьему. Вскоре в ней зажила святая любовь к Богу. Она уверовала в Христа без сомнения и захотела креститься. Решение Ольги обрадовала византийского царя. Он, будучи вдовым, хотел сделать ее греческой царицей, оценив по достоинству благородную красоту русской княгини, государственный ум, мужественный твердый характер и обширность владений. Находившаяся в полной власти императора, Ольга с редким благоразумием сумела избежать нежелательного предложения, не оскорбив государева достоинства и не поступившись своей честью. Со смирением попросила она царя стать ее восприемником у купели, а после таинства крещения, совершенного самим патриархом, обратилась к нему со словами: «Как можешь ты меня, свою крестную дочь, взять себе женою? Ведь не только по закону христианскому, но и по языческому почитается гнусным и недопустимым, чтобы отец имел женою дочь». Понял царь, что желает Ольга уневеститься лишь единому царю бессмертному, Христу Богу, которого возлюбила всей душой, и, щедро одарив, отпустил с миром. От патриарха блаженная княгиня приняла благословение, святой крест, честные иконы и священные книги. С великой радостью возвращалась святая Ольга на родину. Ее сопровождали греческие иереи, клирики для установления в Киеве церковной службы. В русской столице Ольга построила на могиле первого русского христианина Аскольда, убитого дяди ее мужа, вещим Олегом, храм во имя святителя Николая и стала проповедовать Евангелие. Сея Слово Божие, строя храмы и устанавливая кресты на языческих капищах, она обошла весь русский север. В награду от Господа святая Ольга удостоилась дара пророчества. Однажды на берегу реки Великой, там, где она впадает в Скаву, ей было дано знамение Пресвятой Троицы. Ольга и все с нею бывшие увидели три ярких луча света, сходивших с неба. Блаженная княгиня возблагодарила Бога и предрекла, что на этой земле, освященной лучами, будет воздвигнут храм во имя Пресвятой Троицы и вместо лесных трущоб прекрасный город. Там, где было видение, Ольга поставила крест, а впоследствии дала много денег, чтобы населить людей. Вскоре ее молитвами и родением на святом месте вырос город Псков. Достигнув глубокой старости, святая Ольга уже не выезжала из Киева. Блаженная Ольга представилась 11, а по новому стилю 24 июля 969 года, почти 90 лет от роду. Мощи святой Ольги были прославлены ее внуком, равноапостольным Владимиром, крестителем Руси. С великими почестями он перенес их в построенную им церковь Пресвятой Богородицы, называемую Десятинной. Над гробницей в церковной стене было расположено оконце. Для всех с верою приходящих оно само открывалось, так что видны были положенные в храме мощи, а некоторые удостаивались зреть исходящее от них сияние. Страждущие тотчас получали просимое на пользу души и тела. Маловеры же не могли видеть мощей, даже войдя в саму церковь. Их взором представал закрытый гроб. Во время нашествия татар святые мощи Ольги были скрыты под спудом и вновь обретены в XVII веке, а в XVIII, при неясных обстоятельствах, снова утрачены.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие великомученицы Ефимии. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая великомученица Ефимия пострадала за веру во Христа около 304 года в городе Халкидоне в Вифании во время гонения на христиан римского императора Диоклетиана. 11 июля по старому стилю Святая Церковь вспоминает посмертное чудо святой великомученицы Ефимии, совершенное на Четвертом Вселенском Соборе в 451 году. После мученической кончины тело святой Ефимии было погребено недалеко от Халкидона. Впоследствии на ее могиле был построен величественный храм, и в нем положены нетленные мощи святой, которые, по милости Божией, прославились многочисленными чудесами. Ежегодно, перед Божественной литургией, в день памяти святой великомученицы Ефимии, через небольшое отверстие в левой стороне мраморной гробницы епископ Халкидонский почерпал губкой истекавшую от святых мощей кровь и отжимал ее в приготовленный сосуд. Христиане помазывались этой благоуханной кровью и получали исцеление от своих душевных и телесных недугов. В 451 году в храме, где почивали святые мощи великомученицы Ефимии, протекали заседания Четвертого Вселенского Собора, на котором православные осудили ересь монофизитов. Поскольку еретики никак не соглашались с доводами защитников истинного учения о двух природах Иисуса Христа, святитель Анатолий, патриарх Константинопольский, предложил собору обратиться за помощью в решении этого вопроса к Богу через ходатайство святой великомученицы Ефимии. Каждая из противоборствующих сторон на отдельных свитках написала свое исповедание веры и скрепила свитки своими печатями. Затем была открыта гробница великомученицы Ефимии, и оба свитка положены на груди святой. Гробницу опечатали императорской печатью и поставили около нее стражу. В течение трех дней 630 отцов собора постились и усердно молились Господу и святой великомученице Ефимии. Когда в присутствии императора и всего собора была вскрыта гробница, то все с изумлением увидели, что список монофизитов лежит под ногами святой. Список же православных святая великомученица Ефимия держала в правой руке, а затем, как живая, она протянула руку и подала его патриарху Анатолию. После столь явного откровения истины многие еретики раскаялись, упорствовавшие же были отлучены от церкви, низвержены из своего сана и изгнаны. Царствование императора Ираклия I персы захватили Халкидон и разграбили храм великомученицы Ефимии. Они обложили гробницу с мощами дровами и подожгли, но святыня осталась невредимой. После ухода персов мощи святой великомученицы были перенесены в Константинополь и положены в храме, освященном в ее честь. Гробницу со святыми мощами поставили вместо престола и на ней совершали бескровную жертву. В VIII веке император-иконоборец Лев III Исавр повелел бросить ковчег с мощами великомученицы Ефимии в море, но ковчег по промыслу Божию не утонул. Он был подобран плывшими на корабле братьями Сергием и Сергоном. Ночью братьям было открыто введение о святости обретенных ими мощей. Тогда они стали молиться, чтобы Господь открыл им и то, чьи это мощи. Когда корабль проплывал мимо острова Лемноса, где была гробница святой мученицы Гликерии, корабельщики бросили якорь, чтобы там переночевать. Ночью в видении они увидели шедшую к их кораблю мученицу Гликерию, которая приветствовала вышедшую ей навстречу святую деву такими словами: «Радуйся, Христова мученица Ефимия Всехвальная». Братья хотели отвести святые мощи в свое отечество, Но когда поплыли дальше, началась буря, и корабль вновь пристал к Лемносу. Так повторялось несколько раз. По повелению явившейся великомученицы Ефимии, Сергий и Сергон перенесли ее святые мощи на остров Лемнос и через некоторое время положили их под спудом в построенном ими небольшом храме. Они отреклись от мира и стали жить при этом храме, подвязаясь в посте и молитве. В царствовании императора Константина VI иконоборческая ересь была прекращена. Святая Ирина, мать императора, обновила в Константинополе наряду с другими храмами и храм во имя святой великомученицы Ефимии Всехвальной. В народе хранилось предание, что мощи святой Ефимии не утонули в море, и царица Ирина очень желала их найти. Господь исполнил благочестивое желание святой Ирины. Некий комит, то есть градоначальник Анастасий с острова Лемноса, по наследству получивший землю, на которой стоял храм с сокрытыми под спудом мощами великомученицы Ефимии, прибыл по своим делам в Константинополь и случайно зашел в храм святой Ефимии. Узнав, чей это храм, он рассказал о святых мощах одному служителю. Об этом было сообщено благочестивой царице Ирине. Святые мощи великомученицы Ефимии Всехвальной были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме ее имени в прежней гробнице. На святых иконах святая великомученица Ефимия Всехвальная изображается со свитком в правой руке в память о совершившемся на IV соборе чуде.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворих сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елика ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе что содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу совесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажди нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от

но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрий мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление и оставите лукавое деяние и получите блаженство Твое. На Тябо, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да водасими. Весь его, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, яко да достойно мя покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто, не невестная, преславная преснодево,

Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся!» Пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах,
и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, вин на себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 00:05 для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук.
2: Я выполнил свою миссию и не представляю, чем мог бы еще заняться в этом мире. 13 июля – день памяти святого мученика-антифашиста Александра Шмареля. Русский эмигрант-антифашист Александр Шмарель стал первым святым, канонизированным зарубежной церковью после воссоединения с Московской патриархией в 2007 году. Удивительная судьба Александра действительно похожа на жития святых. В 14:30 слушайте в нашем эфире интервью с Игорем Храмовым, автором книги «Русская душа белой розы», в которой рассказывается об истории семьи Александра Шмареля. Ежедневно в 00:05 в рубрике «Непридуманное» страницы этой замечательной книги для вас читает Людмила Зотова.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: Из всех вопросов, какие только может измыслить наш разум, предельно важны три. Что мне дано знать? Что мне дано делать? На что я могу надеяться? Ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» книгу современного американского богослова и писателя Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: «Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом». 24 июля – день памяти святой княгини российской Ольги. Ежедневно в 16:40 страницы книги «Повесть временных лет» из сборника «Древнерусские повести в изложении для детей» для вас читает Нина Васильева. Также для наших юных слушателей ежедневно в 20:05 Ида Никифорова читает повесть Веры Федоровны Пановой «Сказание об Ольге».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

0: Милостыня не любит огласки. Будем заботиться о том, говорит святой Златоуст, чтобы благодеяние оставалось тайным. Да не знает, говорит Господь, левая рука твоя, что творит правая. Пусть не знает о сём ни слуга, ни, если можно, жена. Много бывает соблазнов со стороны лукавого. Часто случается, что прежде она никогда не препятствовала, а тут станет препятствовать вследствие тщеславия или чего-либо другого. Ибо и Авраам, несмотря на то, что у него было достойное удивление жена, намереваясь принести в жертву сына, скрыл это от нее, хотя и не знал, что должно было произойти, так как он был уверен, что действительно принесет его в жертву. Хотя бы смотрели на кого, как на собственную часть тела, однако не должно без крайней надобности спешить раскрывать ему свои намерения, ибо от этого происходит много бед. И кто увлекается тщеславием, тот часто встречает в этом препятствие. «Всегда должно избегать тщеславия», — говорит святой Златоуст, «а особенно при подаянии милостыни. Милостыня, зараженная сей болезнью, не есть уже дело милосердия, но тщеславие и жестокосердие. Ибо когда ты подаешь милостыню не из милосердия, но для того, чтобы показать себя, тогда она не только есть не милостыня, но даже обида, ибо сим ты публично осмеиваешь брата своего. Милостыня состоит не в том, чтобы только давать деньги, но чтобы давать с христианским чувством милосердия. Подавая милостыню из тщеславия, тем только награждаешь приемлющего от тебя оною за причиненную ему обиду, и через это готовишь себе и ему худшую славу и величайший вред. Как лютый зверь и бешеный пес нападают на всех, так этот злой недуг бесчеловечия похищает у нас благо наше, ибо это есть точно бесчеловечие и жестокость, или еще хуже этого. Жестокосердый только сам не подает просящему, а ты хуже его делаешь. Ты препятствуешь ему подавать желающему подать. Ибо когда ты всем проповедуешь о своем подаянии, то сим приводишь в сомнение бедность принимающего дар твой, и тем удерживаешь от подаяния намеревающегося подать, особенно если он будет скуп и несострадателен. Таковой более не подаст просящему, узнав, что он уже получил подаяние и не терпит крайней нужды. Всего мало, он еще будет порицать его и обличать в бесстыдстве, когда бедный, получив от тебя милостыню, придет к нему просить милостыни. Итак, какая это милостыня, когда ты бесчестишь и себя, и того, кто от тебя получил оную, а еще более того, кто повелел тебе творить милостыню? Ибо ты, недовольствуясь тем, что сам Бог видит милостыню твою, требуешь еще, чтобы и люди видели оную, и таким образом приступаешь данную от него заповедь, запрещающую творить милостыню пред людьми. Подающий милостыню из тщеславия выводит ее из чертога отеческого, ибо Отец Небесный повелевает, чтобы даже левая рука не знала о ней. От тщеславия выставляет ее на показ и рабам, и всем встречающимся на пути, хотя бы они совсем не знали ее. Хочешь ли видеть, как тщеславие, преданную ему душу, доводит до безумия? Посмотри на нее, вот она, оставив небо, бегает по распутьям и переулкам, гоняясь за рабами беглыми, отвратительными и безобразными, которые ненавидят ее и не хотят даже взглянуть на нее, а она горит к ним любовью. Что может быть безумнее сего? Люди никого столько не ненавидят, как домогающихся от них чести себе. И чем ты больше гоняешься за ними, тем более они от тебя отвращаются. Напротив, когда ты будешь искать чести у Бога, то Он, по мере усердия, будет и привлекать тебя, и утешать тебя похвалами, и воздаст тебе великую награду. Но если ты хочешь и с другой стороны видеть, как бесполезна милостыня, когда подаешь ее на показ, и из тщеславия, то размысли, какая постигнет тебя печаль и какая нескончаемая скорбь будет для тебя, когда возгремит пред тобою глаз Христов, ты погубил мзду свою. Тщеславие и везде пагубно, но особенно в делах человеколюбия. Здесь оно есть крайняя жестокость, ибо извлекает себе хвалу из чужих бедствий и почти ругается над живущими в нищете. Ибо если исчислять свои благодеяния, значит то же, что укорять облагодетельствованного, то не гораздо ли хуже выставлять их на показ перед многими? Как же нам избежать зла этого? Мы избежим оного, когда научимся быть истинно милосердными, рассмотрим, у кого мы ищем славы. Скажи мне, кто первый учитель милостыни? Конечно, тот, кто примером своим научил нас всему искусству, то есть Бог, который всех лучше знает оное, и которого милостям нет конца. Ибо когда Он исцелял кого, то говорил, чтобы никому о том не сказывали. Но ты хочешь славиться между людьми милостивым. Какая польза тебе от этого? Пользы никакой нет, а вред бесконечный. Потому что те самые, которых ты призываешь в свидетели, отнимают у тебя, как разбойники, сокровища небесные. Или лучше сказать, не они, а мы сами разграбляем свое стяжание и расточаем свое богатство в горных обителях хранящееся. Вот новое бедствие, новое, необыкновенное зло. Чего не истребляет моль, чего не похищает вор, то разграбляет тщеславие. Вот моль, истребляющая вечные сокровища. Вот вор, разграбляющий небесные блага. Вот похититель некрадомого богатства. И вот что погубляет и растлевает все добро. Дьявол, видя, что сия страна неприступна ни для разбойников, ни для других злоумышленников, и что ее сокровищ не истребляет моль, расхищает их тщеславием. Но ты желаешь славы. Неужели для тебя недовольно славы от человека-любца Бога, который сам принимает от тебя милостыню? Но ты ищешь славы от людей. Будь внимателен и осторожен, чтобы не испытать противного, чтобы люди не стали смотреть с презрением на тебя, как на человека не милость являющего, но тщеславного и честолюбивого, который бедствие других выставляет на позор, чтобы выказать себя. Милостыня есть тайна. И так запри двери, чтобы никто не увидел того, чего показывать не должно. Главные тайны наши — милосердие и человеколюбие Божие. Ибо Он по многой милости Своей помиловал и нас, непокорных. Когда ты по возможности своей оказываешь человеку милость, запри дверь. Пусть это видит только тот, кто получает милость. А если можно, то лучше, чтобы и он не видал. Если ты отворишь дверь, то обнаружишь тайну. Помысли, что и тот самый, у кого ты ищешь славу, осудит тебя. Ежели это друг твой, то он сам в себе подумает о тебе худо. А ежели враг, то он осмеет тебя, и ты испытаешь противное тому, чего желал. Ты желаешь, чтобы он сказал о тебе: «Вот человек милостивый», но он не скажет этого. Она зовет тебя тщеславным и человекоугодником, и еще как-нибудь гораздо хуже. А если ты скроешь от него свое доброе дело, то он будет говорить о тебе противное сему, будет называть тебя человеколюбивым и милостивым, ибо Бог не попускает оставаться в неизвестности доброму делу. Но ежели ты сам скроешь оное, он обнаружит, и тогда будет больше удивления и больше пользы. Таким образом, выказывая себя, мы сами полагаем себе препятствие к приобретению славы. Ибо к чему мы сильно стремимся и чего нетерпеливо желаем, к тому не допускает нас сама наша нетерпеливость. Так что мы не только не получаем славы людей милостивых, но еще возбуждаем противное о себе мнение и сверх того терпим великий вред. Представляя все это, будем убегать от тщеславия и возлюбим одну славу Божию. Не думай о том, что ни один человек не похвалит тебя и что ты тайно творишь добродетель. Нет, размышляй о том, что Бог прославит и увенчает и наградит тебя за подвиги добродетели не тайно, не сокровенно, но перед всем человеческим родом, начиная от Адама до скончания мира.
1: Слово.

не следует возноситься милостынею. Милостыней сотворенной, говорит святой Тихон Задонский, не должно возноситься, поскольку что не имеем, не свое имеем, но Божие. И ради того, что даем, Божие даем, а не наше собственное. Строители мы, которые поверенного от Него нам добра, по воле Его, должны делать то, что Господь хочет и нам повелевает. Горе же нам, когда не слушаем Господа нашего и не делаем повеленного. Так рог высокоумия может сломаться. Сделанное добро, сколько возможно, забывать должно, дабы не восхитила шуйца левая рука, что творила десница, правая рука. Ибо единая о грехах память нам полезна, потому что смиряет нас. А добродетели память не полезна, так как в высокоумие фарисейское приводит, что показывает притча о мытаре и фарисее. Призывает Христос в вечное свое царство благословенных своих и ублажает их глаголя «Был голоден, и дали мне есть» и прочее. Но они добродетелей своих не помнят и признаются, как бы их не творили. Господи, когда видели Тебя голодным и накормили, или жаждущего и напоили? Когда же видели Тебя бездомным и дали пристанище, или нагим и одели? Когда же видели Тебя больным или в темнице и посетили Тебя? Тем показывается, что и нам добродетели должно делать, но сделанное забывать».

Милосердие – калитка в Царство Небесное. «Знаю многих, — говорит Василий Великий, — которые постятся, молятся, воздыхают, оказывают всякие неубыточные благоговения, но не дают ни одного овола теснимым нуждой. Какая же для них польза от прочих добродетелей? Их не приемлет Царство Божие». Притча о десяти девах, говорит святой Златоуст, может убедить в том, что девство и все другие добродетели, чуждые дел милосердия, осуждаются вместе с людьми прелюбодейными, и бесчеловечный и немилосердный поставляется наравне с ними, и весьма справедливо. Ничто так не помрачает девство, как недостаток в милосердии. Потому-то немилосердных многие обыкновенно называют помраченными. К чему, скажи мне, будет годен тот, кто не творит милостыни? Ты постишься каждый день, но и те девы постились, однако не получили отсюда никакой пользы. Молишься, но что в этом? Без милостыни и молитва бесполезна. Без нее все нечисто, все бесполезно. Без нее теряется большая часть добродетели. Без милосердия нельзя войти в Царствие Небесное, и мы отойдем в огни вечные, если у нас не будет доставать хоть одной этой добродетели. «Идите от меня, — скажет Господь, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Почему же? И за что это? «Алкал я, и вы не дали мне есть». «Жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Видишь ли, он ни в чем другом не обвиняет их, как только в отсутствии одного милосердия, и они погибают. И юродивые девы заодно только это были изгнаны из чертога, хотя они имели целомудрие. Но так как у них недоставало милосердия, то они и не были допущены в чертог. «Что же значит, — спросишь ты, — за что они отсылаются в огонь, и притом не просто в огонь, но в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его? За что это и почему?» Потому что ничто столько не оскорбляет Бога, как обида, делаемая нами, ближним нашим. Мы должны любить и врагов, поэтому отвращающиеся любящих Его и являющиеся таким образом хуже самих язычников, какого не будет достоин наказания. Итак, по важности греха таковой справедливо должен отойти в гиенну с дьяволом. Заметь при этом, что у осуждаемых не было ни одной или двух только добродетелей, но всех, ибо они не только не напитали алчущего, не одели нагого, но даже, что гораздо легче было исполнить, и больного не посетили. Но и тогда, как он алкал, нетрудно было исполнить его требования, ибо он просил не пышной трапезы, но только самого нужного, пищи необходимой, и притом просил в самом жалобном виде. Таким образом, все делало их достойными наказания и удобность исполнить прошение, ибо он просил хлеба, жалобный вид просящего, ибо он был нищ, и естественное сострадание, ибо он был человек, и особенная привлекательность обещания, ибо обещано царство, и страх наказания, ибо угрожала гиенна, и важность приемлющего, ибо сам Бог принимал в лице нищих, и величие чести, ибо Он такое показал снисхождение, и вся законность подаяния, ибо Он принимал свое. Так как вы, говорит, не сделали этого одному из меньших братьев моих, то мне не сделали. Что ты говоришь? Кто твои братья? Почему их называешь меньшими братьями? Потому они братья, что уничижены.
что нищи, что отвержены. Таковых Он в особенности призывает в свое братство, то есть незнаемых, презираемых. Заметь, осуждаемым Он говорит: «Идите от Меня, проклятые!» Не говорит: «Идите от Отца!» Ибо не Он проклял их, но собственные их дела. «Идите в огонь вечный, уготованный не вам, а дьяволу и ангелам его». Когда говорил Он о царстве, то, сказав: «Приидите, благословенные, наследуйте царство», присовокупил: «Уготованное вам прежде создания мира». А говоря об огне, сказал «так», но присовокупляя: «уготованное дьяволу и ангелам его». Ибо «Я царство готовил вам». Огонь же не вам, но дьяволу и ангелам его. Но так как вы сами ввергли себя в огонь, то и вините себя сами.

Милосердие – христианский долг. «Всякое доброе дело есть долг наш», – говорит святой Златоуст. «Ибо что мы можем воздать тому, кто привел нас из небытия в бытие и потом искупил нас бесценную своей кровью? Он дал за нас цену, которую никто не дал бы за собственного сына, пролил кровь свою. Посему, если бы мы имели каждый по 1000 душ и пожертвовали бы всеми ими, то воздали ли бы мы ему равное воздаяние? Нет. Почему? Потому что он сделал это для нас, не будучи обязан, но совершенно по милости своей. А мы обязаны к тому. Он, будучи Богом, сделался рабом. Будучи непричастным смерти, сделался причастным ей по плоти. А мы, если не положим за него душ своих, то по закону природы непременно должны будем положить их. Спустя немного времени поневоле расстанемся с жизнью. Так и с деньгами. Если мы не отдадим их для него, то по необходимости отдадим их при смерти. Видишь ли, сколь велика благодарность его? Он не сказал, что важного сделали мученики. Если бы они не умерли за меня, то и без этого непременно умерли бы. Но воздает им великой благодарностью, так как они добровольно отдали то, что впоследствии должны были бы отдать невольно по закону природы. Он не сказал, что важного делают раздающие имения, они непременно отдадут и по неволе, но воздает и им великой благодарностью и не стыдится исповедовать перед всеми, что владыка питаем был рабами. Подлинно, и это слава владыки, чтобы иметь признательных рабов. И это слава владыки, чтобы принадлежащее им усвоить самому себе. И это слава владыки, чтобы не стыдиться исповедовать это перед всеми. Устыдимся же такой любви Христовой и сами воспламенимся любовью к Нему. Когда мы слышим, что кто-нибудь любит нас, то хотя бы он был незнатен и беден, мы воспламеняемся особенной любовью к нему и оказываем ему великое почтение, тогда и мы любим его. А Господь наш любит нас так много. Возлюбим его по мере сил своих, отдадим все из любви к нему, и душу, и имущество, и славу, и все прочее с радостью, с готовностью, с усердием, не считая этого каким-нибудь одолжением для Него, но и делом полезным для нас самих, ибо таков закон любви. Любящие считают счастьем для себя, когда страдают за любящих. Будем и мы также преданы Господу нашему, дабы нам сподобиться и будущих благ во Христе Иисусе Господе нашем, с Которым Отцу вместе со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.

православная церковь канонизировала немецкого антифашиста, одного из организаторов «Белой розы» Александра Шмареля. В Мюнхене состоялись торжества по поводу прославления святого новомученика Александра Мюнхенского. Так теперь следует называть Александра Шмареля, который вместе с другими участниками группы антигитлеровского сопротивления был казнен 13 июля 1943 года. Ему было 25 лет.

Белые розы стоят круглый год на могиле Александра, похороненного недалеко от Мюнхенского собора. Игорь Храмов. Русская душа белой розы.

Финал. Бюрократическая машина нацистского правосудия завертелась. Потянулись томительные недели ожидания. Ожидания суда, приговора, смерти. Не рассчитывая на мягкий вердикт для своего родственника, Рудольф Гофман решил опередить события и 17 марта 43 года направил прошение на имя рейхсфюрера СС Гиммлера. Обладатель золотого значка партии просил пощадить чувства сестры и сохранить жизнь ее сыну Александру. Обращение старейшего члена партии было высочайше рассмотрено. Спустя месяц Гофман даже получил письмо за подписью Гиммлера, в котором шеф гестапо выражал сожаление по поводу недостойного деяния Александра Шмареля и сообщал, что не сможет содействовать помилованию. В качестве обоснования необходимости смертной казни он предлагал уважаемому Портае Геноссе лично ознакомиться с материалами дела. Первопричиной зла, по его глубокому убеждению, было присутствие русской крови в жилах Александра. Таким образом, приговор был вынесен, не дожидаясь юридических формальностей. Лишь двое из 14 подсудимых, Шмарель и Хубер, могли выбирать адвокатов. Защитников для остальных назначил сам Народный суд. За три дня до процесса появился официальный текст обвинительного заключения, в котором наряду с призывами к саботажу в военное время, разложением вермахта и прочими прегрешениями имелись даже пассажи о гнусном оскорблении фюрера. Дата суда была назначена на 19 апреля 1943 года. Ранним утром обвиняемых на зеленом тюремном фургоне доставили во дворец юстиции, заезжая по пути во все тюрьмы временного содержания и забирая группы остальных заключенных. За долгие месяцы они впервые оказались все вместе. Машина ехала через весь город. Разговаривать было нельзя, настроение было тяжелое, но, как отмечает Харнак, между ними царила какая-то необъяснимая внутренняя гармония. Во дворе подсудимых встретил полицейский кордон. Им сковали руки и припроводили к большую камеру. Друзья молча обменивались лишь краткими репликами. Александр молчал. Он уже все решил и не тешил себя никакими надеждами. Через какое-то время двери открылись. Друзей повели по длинному коридору, вдоль стен которого толпились люди. Студенты Мюнхенского университета, рабочие, солдаты. В их взглядах не было осуждения, лишь сочувствия. Первым в зал судебных заседаний вошел Шмарель, следом за ним профессор Хубер. Затем последовали остальные. Рядом с каждым из подсудимых находился охранник. В зале было много народа, процесс был открытым, то есть на нем присутствовали исключительно партийные функционеры, агенты гестапо, старшие офицеры. Вскоре открылись двери рядом со столом заседаний, и из нее появились члены суда. За председателем Фрайслером проследовали директор земельного суда Штир, группенфюрер СС генерал-лейтенант Брайтхаупт, группенфюрер СА Бунге, группенфюрер СА Кекльмайер. Генеральный имперский прокурор занял место за своим столом. Свойственной ему вызывающей хамской манере Фрайслер зачитал отдельные пункты обвинения. После оглашения текста листовок «Белой розы» случилось непредвиденное. Адвокат профессора Хубера вскочил, выкрикнул приветствие «Хайль Гитлер» и с пафосом обратился к председателю Народного суда с просьбой освободить его от защиты клиента. «Поскольку я лишь сейчас узнал о содержании листовок, то как гражданин Германии и блюститель права Германского рейха считаю для себя невозможным осуществлять защиту такого чудовищного преступления». Торжествующий Фрайслер одобрил поступок адвоката. Первым к барьеру вызвали Александра. Бесконечный поток обвинений обрушился на голову студента. То и дело, срываясь на крик, беснуясь и извергая одно оскорбление за другим, Фрайслер не давал обвиняемому ни секунды на парирование того или иного чудовищного измышления. Шмарель и не собирался оправдываться. Но даже попытки объяснить мотивацию своих поступков обрывались председателем на полуслове, тонули в истеричной демагогии Фрайслера. На вопрос о том, что подсудимый делал на фронте, Алекс спокойно ответил: «Заботился о раненых в соответствии с моими врачебными обязанностями». «Когда русские наступали, — спросил Фрайслер, — вы не стреляли по ним?» Утвердительный ответ Александра, пояснявшего, что он не стрелял в русских, как не стал бы стрелять и в немцев, взбесил председательствующего, дав повод до очередного упражнения в риторике. Несмотря на бешеный темп ведения заседания,
Шмарелю все же удалось высказать несколько суждений. В частности, он довел до сведения присутствующих факт отказа от принятия присяги Гитлеру и свое русско-немецкое происхождение. Но это не интересовало ни судей, ни сидящую в зале массовку. После Шмареля вызвали Хубера, которому сразу же сообщили, что университет лишил его профессорской должности и докторского звания за разложение немецкой молодежи. Профессору стоило немалых усилий выдержать натиск Фрайслера. Третьим перед судом предстал Вилли Граф. Процесс длился 14 часов. В обеденный перерыв, когда члены Народного суда удалились из зала, подсудимых оставили на своих местах. Литровая кружка воды, принесенная одним из охранников, одна на всех, облегчения не принесла. Около 9 вечера прокурор начал зачитывать обвинительное заключение. Суду предлагалось приговорить к смертной казни Шмареля, Хубера, Графа и Гриммингера. Последнее слово старших товарищей было произнесено каждым как хорошо подготовленная финальная речь, причем в случае с Гриммингером произошел инцидент, спасший впоследствии ему жизнь. При обсуждении вопроса о деньгах, которые он дал студентам, вмешалась его секретарша, показания которой свели всю политическую подоплеку дела к простой поддержке бедствующих студентов. Граф и Шмарель еще раз коротко подтвердили свое осознанное участие в «Белой розе» во имя новой Германии. Поздно вечером всех подсудимых припроводили в общую камеру, где им предстояло дожидаться вынесения приговора. Густая каша, предложенная заключенным, не лезла в горло после многочасового невероятного нервного напряжения. Никто даже не присел. Все ходили взад и вперед в томительном ожидании. Присутствующие охранники ни во что не вмешивались, и, казалось, происходящее мало интересовало их. В половине 11 вечера было предложено проследовать на оглашение приговора. Всем подсудимым опять надели наручники. В зале заседания присяжных Фрайслер зачитал приговор, сопровождая его собственными пространными комментариями. Александр Шмарель, Курт Хубер и Вилли Граф были приговорены к смертной казни. Остальные получили различные сроки тюремного заключения или каторжных работ. Фальк Харнак был оправдан. Друзья восприняли приговор внешне спокойно. Что творилось в душе каждого из них, мы никогда не узнаем.

Осужденных сразу вывели под конвоем во двор, где их уже ожидала тюремная машина. Началась поездка по ночному Мюнхену. Нужно было забрать личные вещи в тюрьмах, где молодые люди содержались до суда. После этого друзей повезли на окраину города. Через полчаса машина остановилась. Скрипнули ворота тюрьмы, и группа заключенных оказалась во дворе. В приемнике их ожидал инспектор со списком арестантов в руке. Вновь прибывших стали сортировать как товар. Смертная казнь в правый угол, колония в левый, тюрьма вон туда. Прощание было неописуемо. Шмареля, Хубера, графа и Харнака повели длинными извилистыми коридорами, пока они не оказались перед открытыми дверями, обитыми железом. На каждой двери была прикреплена черная табличка с белыми буквами «Смертный приговор». У входа лежали пакеты для одежды. Смертникам запрещалось спать в одежде, и на ночь их заковывали. Перед тем, как разойтись, теперь уже навсегда, друзья коротко, но очень тепло попрощались. Тайным надеждам родных и друзей Алекса на чудо не суждено было сбыться. Памятуя о незамедлительном приведении приговора в исполнение после первого процесса по делу «Белой розы», родители написали прошение о помиловании сына на имя самого фюрера. Они его умоляли позволить Александру в порядке исключения пасть как солдату на поле сражения, а не под топором палача. Этот крик души Гуга Карловича и Елизаветы Егоровны был отклонен, а их самих вновь арестовали. Вступаясь за врагов народа, который был их собственным сыном, родители сами выступили против государственного строя и, пользуясь терминологией Гиммлера, должны были быть исключены из общества. Шмарелям грозил концлагерь. Мачеха Александра не выдержала напряжения последних недель и тяжело заболела. Тюремный врач объявил о невозможности ее дальнейшего пребывания под арестом. На этот раз другой родственник Гофманов, Ганс Мёсмер, директор пивоваренного завода в Бамберге, поднял свои старые берлинские связи. «Нельзя же карать родителей за деяния сына», — взывал он к нацистским вождям. Родители отпустили домой, а Александр ждал своего смертного часа. Восприятие времени в тюрьме и на воле претерпело удивительное искажение. Дни, тянувшиеся для родных мучительно долго, сменялись перед Александром как в калейдоскопе. После вынесения приговора Шмарелю изредка разрешалось писать родителям. «Ничего нового написать не могу. Один день похож на другой, время летит быстро». Еще в мае, когда родные надеялись на помилование, Алекс пытался успокоить их, подготовить к тому, что чудо, на которое они так надеялись, не совершится. «Дорогой папа, дорогая мама, если мне придется умереть, если прошение будет отклонено, знайте, я не боюсь смерти, нет, поэтому не мучайте себя. Я знаю, что нас ожидает другая, более прекрасная жизнь, и мы еще обязательно встретимся. Поймите, смерть не означает завершение жизни, наоборот, это рождение, переход к новой жизни, великолепной и вечной. Страшна не смерть. Страшно расставание. Помните о встрече здесь, на земле, или там, в вечности. Господь направляет ход вещей на свое усмотрение, но на наше благо. Поэтому мы должны довериться Ему и отдать себя в Его руки. И тогда Он никогда не оставит нас, поможет нам и утешит нас». 2 июля Александр писал сестре Наташе. «Все это ужасное несчастье было необходимо, чтобы направить меня на истинный путь, и потому это, собственно, совсем не несчастье. Прежде всего, я счастлив и благодарю Господа за то, что Он дал мне понять это знамение Божие и последовать в верном направлении, что я знал прежде о вере, о настоящей и искренней вере, об истине, о Боге, так мало. Все это несчастье было необходимо, чтобы открыть мне глаза. Нет, не только мне, всем нам, всем тем, кого коснулась чаша сия, в том числе и нашей семьи. Я надеюсь, вы тоже правильно поняли этот божественный знак».

Это случилось 13 июля 1943 года. Александр писал: «Мои дорогие папа и мама, ничего не поделаешь. Сегодня, по воле Божией, мне суждено завершить земную жизнь, чтобы перейти в другую, которая никогда не закончится и в которой мы все снова встретимся. Пусть эта встреча будет нашим утешением и вашей надеждой. К сожалению, для вас этот удар тяжелее, чем для меня, потому что я ухожу с сознанием, что служил моим искренним убеждением и правому делу. Это позволяет мне со спокойной совестью ожидать смертного часа. Помните о миллионах молодых людей, расстающихся жизнью там, на поле битвы. Их судьба — моя судьба. Огромный сердечный привет всем моим дорогим, в особенности Наташе, Эриху, няне, тете Тоне, Марии, Аленушке и Андрею. Через несколько часов я окажусь в ином, лучшем мире, у мамы. Я не забуду вас и буду молить Господа об утешении и покое для вас. Я буду ждать вас. Об одном прошу вас, не забывайте Бога, ваш Шурик. Со мной идет профессор Хубер, от которого передаю вам сердечный привет». Казнь была назначена на 17 часов. В полдень Александра посетил священник Русской Православной Церкви, который исповедовал его. Чуть позже в камеру пришел адвокат Зигфрид Дайзингер, защитник Шмареля. Его описание воссоздает атмосферу последних часов жизни Алекса.

Она попрощался с адвокатом. Перед тем, как адвокат успел покинуть камеру, Шурик передал еще один теплый привет родным. По словам адвоката, за 15 минут до казни в помещении комиссии по приведению приговора к исполнению неожиданно появились трое офицеров СС, два подполковника и майор. У них было письменное разрешение Генеральной прокуратуры и Гестапо на присутствие во время экзекуции. Это поразило всех присутствующих, так как даже тюремные служащие не имели права находиться при приведении приговора в исполнение. Судя по всему, они прибыли полюбоваться на повешение, и тот факт, что осужденный будет гильотинирован, разочаровал их. Процедура затянулась еще на несколько минут, поскольку директор тюрьмы посчитал необходимым показать нежданным гостям помещение изнутри, рассказать о принципе действия рубящего механизма и сроки службы подобной гильотины. Наконец, когда животное любопытство присутствующих было утолено, вызвали Алекса. Четко и угрюмо прозвучал его ответ «да» на вопрос дежурного прокурора о том, действительно ли осужденный является Александром Шмарелем. Пару мгновений спустя жизнь 25-летнего молодого человека оборвалась. Чуть позже родителям доставили официальное уведомление дирекции отдела захоронений о приведении приговора к исполнению, а также о месте и времени захоронения, куда надлежало явиться родным, имея при себе 100 рейхсмарок на оплату расходов по погребению. В тот же день верховный прокурор Мюнхена отчитался перед руководством о проделанной работе. Телеграмма, отправленная в Берлин в 17:20, гласила: «Мероприятие проведено сегодня без каких-либо происшествий. Вечером следующего дня тело Александра было предано земле на Мюнхенском кладбище Амперлахер Форст. Присутствовали только близкие родственники и адвокат». Брат Александра помнит, как, подходя к могиле Александра, адвокат украдкой снял с лацкана пиджака свой партийный значок. Никаким особым репрессиям семья казненного Шмареля не подверглась. Зверства гестапо в отношении всех, кто окружал врагов нации, начинались значительно позже, после неудачного покушения на Гитлера 20 июня 1944 года. В конце концов, пришли к выводу, что родители не должны отвечать за проступки детей, и тему родителей закрыли. Некоторое время спустя Шмарели получили еще одну запоздалую весточку от сына. Адресована она была подруге из Гжатска и датирована 18 июня. Написано на клочке бумаги письмо вынес священник, исповедовавший Александра перед казнью. Как знать, быть может, эти строки, написанные по-русски, в соответствии со старой орфографией, еще найдут своего адресата. «Милая Нелли, раньше, чем мы все думали, мне было суждено бросить земную жизнь. Мы с Ваней и с другими ребятами против немецкого правительства. Нас поймали и приговорили к смерти. Пишу тебе из тюрьмы. Часто-часто я вспоминаю Гжатск. И почему я тогда не остался в России? Но на все это воля Божья. В загробной вечной жизни мы опять встретимся. Прощай, милая Неля, и помолись за меня. Твой Саша». Все за Россию. Игорь Храмов. Русская душа белой розы.

0: маленький концерт.
1: Лето мы провели в гостях у отца моей жены, обаятельного и радушного Альберта Николаевича Бенуа, в моем любимом Раненбауме, на берегу залива, на вместительной даче Латкина, с прекрасными морскими видами, открывавшимися из ее больших венецианских окон. Там собралась на лето вся их милая, даровитая семья. Как всегда, много музицировали и еще больше.

больше рисовали с натуры. Так пишет в своих воспоминаниях Николай Николаевич Черепнин, замечательный композитор, имя которого, к сожалению, не часто встретишь на современных афишах. А между тем Черепнин сыграл особую роль в истории русской музыкальной культуры. Он стал первым композитором, который начал создавать музыку специально для спектаклей знаменитых парижских русских сезонов Сергея Дягилева, открывших европейской публике невероятные сокровища русской музыки и русского театра, прежде всего русского балета. Именно балеты, написанные для русских сезонов, являются главным творческим достижением Николая Черепнина. Всего композитор создал 16 балетов, среди которых знаменитые «Павильон Армиды», «Нарцисс» и «Эхо». Важным творческим импульсом для композитора стало сотрудничество с художественным объединением «Мир искусства». Круг его общения – это самые блистательные имена эпохи – Бакст, Серов, Бенуа, Сомов и многие другие. Эстетика «Мир искусников», зачастую основанная на изысканной стилизации, оказалась очень созвучна композитору. Николая Черепнина называют наиболее ярким представителем музыкального импрессионизма на русской почве. Эти художественные особенности выразились уже в одном из первых сочинений – симфонической прелюдии «Принцесса Грёза», созданной совсем молодым, 23-летним композитором в 1896 году в Арнинбауме. Обратимся вновь к воспоминаниям Черепнина. Арнинбаум – старинный, чистенький, очаровательный городок на взморье. Все было мне отрадно в этом милом уголке. Дивный лесной пейзаж, твердыня Кронштадта, доброе ласковое море с его особыми запахами, причудливые дворцы XVIII века. Все очень располагало к творческому композиторскому труду. Излюбленное дачное место петербуржцев Арнинбаум имел театр и курзал с прекрасным оркестром, состоявшим из артистов императорских театров. Мне довелось принимать деятельное участие в музыкальной жизни курзала исполнением в оркестре партии фортепиано и недостававшей иногда партии арфы. Конец цитаты. Надо сказать, что Арнинбаум, один из пригородов Петербурга, действительно славился своей интенсивной музыкально-театральной жизнью в летний период. Арнинбаумский вокзал называли младшим братом знаменитого Павловского вокзала, на эстраде которого уже с 30-х годов XIX века радовали дачную публику выдающиеся исполнители – дирижеры, певцы, инструменталисты, оркестры и камерные ансамбли. Арнинбаумский вокзал начал свою и железнодорожную, и творческую деятельность позже, в 60-х годах, но быстро стал известным и любимым публикой. В его концертах и спектаклях выступали Шаляпин, Собинов, Федор Стравинский, Анна Павлова и Тамара Корсавина, актеры Давыдов, Качалов, Ермолова. Именно в Арнинбаумском театре дебютировала Вера Комиссаржевская. О популярности Арнинбаумского музыкального вокзала говорит, например, такой факт. Для того, чтобы вовремя привести публику на очередной концерт или спектакль, из Петербурга назначались специальные поезда, а из Кронштадта – специальные пароходы. На одном из таких концертов и была впервые исполнена симфоническая прелюдия Николая Черепнина «Принцесса Грёза». Источником вдохновения для молодого композитора стала недавно вышедшая на сцену пьеса французского драматурга Эдмона Растана. В оригинале она называлась «Далекая принцесса». В основу пьесы была положена старинная легенда времен крестовых походов о любви аквитанского трубадура Жофра Рюнделя к триполисской принцессе Мелизанде. Трубадур никогда не видел свою возлюбленную. Но, узнав о ее высоких добродетелях и удивительных душевных качествах, посвятил ей все свое творчество и всю свою жизнь. Для того, чтобы увидеть Мелизанду, Жофруа отправляется в крестовый поход, но в дороге тяжело заболевает и умирает, успев только раз взглянуть на свою прекрасную даму. Принцесса Мелизанда, покоренная такой самоотверженной и преданной любовью, оставляет мир и уходит в монастырь. Романтическая средневековая история в преломлении современной драматургии почему-то не тронула сердца парижан. Пьеса Растана в Париже провалилась. А вот в России ее ждал невероятный успех. Переведенная на русский язык спустя 2 года после парижской премьеры, пьеса получила название «Принцесса Грёза»
и была поставлена в Петербурге и в Москве в 1896 году. Интересны в этой связи слова Алексея Максимовича Горького. «Эта пьеса проста, трогательна, и каждое ее слово полно чистого и сильного идеализма. В наше скучное, нищее духом время она является призывом к возрождению, симптомом новых запросов духа. Именно этим объясняется ее большой успех у нас в России и не особенно крупный в буржуазной и меркантильной Франции». Конец цитаты. Действительно, пьеса Растана стала в России очень известной, а название «Принцесса грезы» очень модным. Появились даже одноименные конфеты, шоколад, духи. Но образ далекой принцессы стал источником вдохновения и для подлинного творчества. В это время возникает знаменитая картина Михаила Врубеля «Принцесса грезы» и одноименная симфоническая прелюдия Николая Черепнина. Композитор вспоминает: «Наступил, наконец, столь для меня памятный день. На концерте, тщательно разученная и прекрасно исполненная оркестром, моя принцесса грёза была принята весьма сочувственно как музыкантами, так и публикой». Черепнин здесь явно преуменьшает успех своей прелюдии. Эта музыка так понравилась слушателям, что ее даже стали называть гимном Раненбаума. Настолько музыкальные образы оказались созвучны впечатлением от этого прекраснейшего петербургского пригорода. И еще несколько строк из воспоминаний Николая Николаевича Черепнина о том, как в его личной жизни отразилась история о прекрасной принцессе и ее верном рыцаре-трубадуре. Ведь вскоре после премьеры «Принцессы грезы» решилась его судьба. Он женился на дочери Альберта Николаевича Бенуа, Марии. «После концерта при выходе из курзала передо мною предстал бравый оберкондуктор и вручил внушительный пакет, оказавшийся настоящим выборгским кренделем, прибывшим ко мне от финских Хладных скал, где пребывала тогда одна молодая особа, имевшая все основания считать себя моей далекой принцессой, а меня — своим верным рыцарем Жуфруа. Чему доказательством является наша общая судьба, уже почти полвека нас теперь соединяющая».

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала симфоническая прелюдия Николая Николаевича Черепнина «Принцесса Грёза» в исполнении Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире радио «Град Петров», программа «Встреча». У микрофона Ольга Суровегина. Сегодня в нашей студии Елена Юрьевна Бобринская. Здравствуйте, Елена Юрьевна.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Мы уже с вами знакомы с Еленой Юрьевной, которая замечательно рассказала об истории русского христианского студенческого движения. И сегодня мы хотели продолжить наш разговор, и Елена Юрьевна расскажет нам о профессорах знаменитого Богословского института Святого Сергия в Париже. Надо сказать, что Елена Юрьевна – супруга протоиерея Бориса Бобринского. Вот, и сегодня мы хотели бы поговорить о тех людях, которые работали в этом институте, которые, к сожалению, оставили нашу страну, но, к счастью, нашли все-таки сферу своей деятельности в другой стране и смогли раскрыть свои таланты. Скажите, пожалуйста, с кого вы хотели бы начать, матушка?
1: Я вообще в жизни очень посчастливилась, потому что я встречала и была близка с очень многими вот удивительными людьми, яркими, горящими, и которые много дали и тем, которые были вокруг них, своими лекциями и своими писаниями, идущие далеко за границу и вне России, а теперь уже и в самой России. Первое, о котором мне хотелось бы сказать, это о отце Василии Зиньковском, которого я знаю, правда, не очень долго, но который оставил на мне очень сильное влияние и духовную установку. Отец Василий Зиньковский принял священство только в 1944 году. До этого он был Василием Васильевичем Зиньковским и бессменным председателем РСХД, как я уже говорила, да, в предыдущей передаче, но также и деканом Богословского института после смерти отца Сергия Булгакова. Отец Василий Зиньковский был человеком удивительно широкого диапазона. В нем была глубокая культура. Во-первых, он сам окончил Киевский университет, сперва по биологии, кажется, если не ошибаюсь, потом переключился на философию. Он сочетал в себе как бы философский ум с научной такой точностью. Он был удивительно такой яркий докладчик, замечательно говорил, умел зажигать людей, но одновременно он был и очень тонким психологом. Он много занимался педагогикой, всю жизнь любил молодежь, и молодежь его любила. Последние года своей жизни, уже будучи пожилым, он умер, ему было за 8 слишком лет, принял священство он за 18 лет до кончины, значит, не так уже очень долго, но он имел очень большое влияние как духовник в среде молодежи, потому что он умел подойти к каждому и понять каждого, откуда бы он ни пришел. В нем была такая очень сильная как-то нежность и вот любовь к молодежи. И вот с этой стороны его лучше всего знала, потому что он был моим духовником последние года своей жизни. Его исповедь всегда вот длилась без конца. Когда кто к нему приходил, то это... Но не потому, что как-то человек каялся, он уже о своих грехах исповедовал их. После этого он беседовал и хотел вот передать человеку, кающемуся, всю свою душу. И он поэтому как-то особенно вот его исповеди проникали глубоко в душу. Главное, что я могу сказать, и что мне осталось на всю жизнь, он мне говорил: «Лена, читайте Евангелие каждый день». Каждый день Евангелие. Вот стройте вашу жизнь на Евангелии. Это было его главное, вот такое духовное как бы завещание. И по мере как бы возможности я всегда старалась это его совет осуществлять в своей жизни. Он служил очень просто. Вообще очень не любил всякую помпу. Сходил всегда в очень старом поношенном подряснике. Был он не женатым, хотя он всегда очень семейную жизнь ценил, и у него не было монашеского призвания, но так получилось, что ему не удалось жениться, поэтому, вероятно, он долго не принимал священство. Он очень-очень любил и дорожил вот семьей. Для него семья тоже это была малая церковь, в которой вот зарождаются новые люди, верующие, основные вот места, где можно реализовать свою христианскую жизнь.
0: Вот вы сказали, матушка, что у отца Василия было разностороннее образование, в том числе, и он учился как биолог и как философ, а литературоведением он не занимался профессионально.
1: Тоже.
0: Потому что наши слушатели знают, мы читали замечательную книгу о Гоголе.
1: У него он был, я как говорила, очень было глубокое
0: и это очень
1: знание.
0: Глубокая и очень профессиональная
1: очень
0: книга.
1: Он писал о Гоголе, он писал... Ну, а о других у него очень много докладов об одних, о других в русской литературе у него. Но потом он, конечно, написал свой большой труд «История русской философии» и очень много тоже книг по педагогике, которые даже по сей день пользуются, кажется, тут в России.
0: А что он преподавал в институте?
1: В институте он преподавал русскую философию и апологетику. Так что тоже и в этом плане он был сведущ во всеми, вот, конечно, течения антирелигиозные.
0: Ну, наверное, еще опыт широкого общения очень помогал ему в таких лекциях.
1: И вообще не только как бы антикоммунистического, атеистического, но и тоже всяких теорий, там, Дарвина или то, и все это он очень...
0: Ну, раз он был биологом, то, конечно, ему было легче.
1: Он умел все поставить на свое место.
0: Да.
1: Он вообще был у нас всегда миротворцем. Как всюду и всегда люди с собой ссорятся, это неизбежно. И вот он умел людей помирить, найти какой-то выход. Так во всех наших церковных делах он всегда играл очень вот такую важную роль, как миротворец. Даже считали, что он так камелеон, но это неправда. Он всегда выслушивал и одного, и другого, терпеливо, умел войти как бы в психологию каждого и найти какой-то выход.
0: Найти какой-то компромисс.
1: Вот, да. Он был, конечно, очень тонким, не только психолог, как теперь говорят, вот психолог там.
0: Но это не просто психология, это настоящая христианская
1: вот,
0: позиция.
1: Подход, полный подход к человеку, цельному. Это, несомненно, было, конечно, его очень большое.
0: Это очень
1: редкий дар. У меня была очень тяжело больная подруга, которую вот он ездил, которую он поддерживал, которую вытягивал из очень тяжелого состояния. И преданностью он был неизмеримый. Когда вот все, да, должна сказать, наши герои-преподаватели во время войны, когда никаких не было сообщений, шли пешком через весь Париж преподавать Богословский институт. Туда, обратно. Вот отец Киприян чуть ли не 2 дня шел. Была церковь. Он служил в Клямаре. Это, я не знаю, 20 километров от Серьковского подворья, где он жил. Вот эти такие были героические люди. Вот отец Василий тоже был героический.
0: Ну, отец Василий же еще тогда еще, правда, не был отец Василий, но он пострадал в год войны, он же сидел в лагере.
1: Он сидел целый год в немецком лагере, очень тяжелом, в Верне, там очень была тяжелая обстановка. Вот.
0: Он попал в связи со своей деятельностью в РСХД.
1: В РСХД, да. И, конечно, немцы очень подозревали, так как он участвовал во всех мировых, в общем, съездах международных, в шпионаже и так далее.
0: Тоже, конечно, опыт серьезный очень для человека,
1: да.
0: Духовный.
1: Вот что я могу сказать об отце Василии, как бы не анализ его, не трудов.
0: Ну, это его портрет такой.
1: Можно сказать, что его вот лозунг был в оцерковлении воцерковление жизни, то есть собственной каждой жизни, и с другой стороны воцерковление культуры. Считал, что культура, настоящая культура, должна быть церковная.
0: Ну вот замечательно, что в его книге о Гоголе нет никакого искусственного притягивания, чем иногда грешат книги, которые пытаются рассматривать разные классические произведения с христианской точки зрения. Это искусственно довольно выглядит.
1: В свою сторону. Показать, да.
0: И у него в книге я совершенно этого не почувствовала. Наоборот, он не боится никаких противоречий, но как-то смотрит на нее действительно с позиции христианина. И видит в авторе тоже христианина, который, конечно, растет на христианской почве, несмотря на все свои там мучительные
1: противоречия. Он очень тяжело переживал вот разрыв, который происходил в России в начале 20 века между церковью и культурой. Это его все-таки была большая его тема. Вот что я могу вам так кратко сказать, не подготовив, в общем.
0: Спасибо большое, Людмила.
1: Да.
0: Но мы хотели все-таки еще о разных поговорить деятелях.
1: Вот. Ну вот, кого я, конечно, очень близко знала, потому что жила в их семье, это Льва Александровича Зандера. Вот если отец Василий был председателем Мэрисхады бессменным, то Лев Александрович был очень долгое время генеральным секретарем. То есть, значит, он как бы направлял всю общую деятельность Мэрисхады в долгие годы. Лев Александрович был совсем другой среды, чем отец Василий. Отец Василий был украинец и свою молодость провел в Киеве. И он был из такой интеллигенции. Не могу точно сказать, как, чем занимался его отец, но не связанный с монархией. Лев Александрович Зандер, он был сыном придворного врача, врача великого князя Сергея Михайловича. Сперва Михаила Николаевича, а потом и Сергея Михайловича. И он всю свою молодость, детство провел, в общем, во дворце. И его семья сопровождала великого князя Михаила Николаевича, а потом и Сергея Михайловича в путешествиях за границу. В частности, они очень часто лето проводили на южном береге во Франции. Он блестяще знал языки, получил образование. Последние 2-3 года он учился в императорском лицее в Петербурге. Окончил золотую медалью, и потом он уехал учиться философию в Германию. Там пробовал год при профессоре очень известном Вильдебранде. И вернулся очень спешно в последние дни перед войной в Петербург. Во время войны он попал в ставку при Сергее Михайловиче. И он был то секретарем, не был военным, но был штатское, знаешь, точно, что он там делал, но он был при Сергее Михайловиче и присутствовал при отречении государя, видел государя, когда он прощался с этого, все это он это описал. Он с ранней молодости был очень религиозен, и когда был студентом, вот попал в кружки, и религиозные кружки, которые
0: еще в России.
1: В России, да. После революции он был приглашен еще в последние, самые-самые последние дни революции доцентом Петербургского университета, который эвакуировался в Пермь, а потом в Владивосток. И он вот с этим университетом как бы оказался в Владивостоке. Там он пробовал несколько лет, а после переехал в Китай. И вот там, на съезде, как я уже говорила, в Пекине, он познакомился с доктором Мотом и с другими деятелями.
0: А доктор Мота, это мы напомним нашим.
1: Да, значит, кто доктор Мот? Да. Это было очень яркое лицо. Я думаю, он был членом федерации протестантской, и он очень благоволил православным. Тогда Лев Александрович читал довольно уже много лекций на разные духовные темы в Китае и общался с разным, вот с Липеровским, и ему пришла мысль о создании богословского института в Париже. То есть не в Париже, так а еще за границей.
0: Да, за границей.
1: О, доктор Мот очень к этой мысли отнесся тепло. И когда Лев Александрович оказался уже в Европе, то эту мысль поддержал и другие, отец Сергий Булгаков, и Зиньковский, и другие деятели. И когда в 25-м году был создан институт, доктор Мот очень много помог финансово, чтобы приобрести те здания, которые до сих пор в Богословском институте. Лев Александрович, значит, после Китая перебрался в Чехию, где он был секретарем Мазарика. А после он уже там же познакомился с отцом Сергием Булгаковым, который он уже много читал, и он как бы стал его учеником. И вся его жизнь последующая прошла под знаком отца Сергия Булгакова. Он его был преданнейшим учеником и написал очень крупный труд «Бог и мир», который является синтезом мысли отца Сергия, и который отец Сергий сам целиком прочел до того, что она была издана. Так как он блестяще знал языки, в частности английский и немецкий, и французский, он очень быстро стал участвовать в экуменических съездах, и, я бы сказала, в них он проповедовал православие. То есть впервые западный мир узнал о православии, русской миграции, и он очень-очень способствовал этому. Он разъезжал по всему миру, читал доклады о православии, об иконопочитании, о русской философии религиозной. Он очень тоже был культурный человек. Женился он в 27-м году, по-моему, на друге детства из Петербурга, которая разделяла его церковное такое призвание. Он сам никогда священником не стал, но участвовал очень активно, значит, в церковной жизни, главным образом в Вероисходее и в Богословском институте. Для Богословского института он стал финансовым секретарем для того, чтобы собирать средства. Привлек хор Богословского института, который объезжал европейские страны.
0: Да, вот эта книга, вот, которую вы мне подарили.
1: «Песнь Господня».
0: Да, я думаю, что мы с ней тоже познакомим наших слушателей.
1: Да, описывает вот Швейцарию, описывает Англию, описывает Голландию, Бельгию и так далее, и так далее.
0: Такие поездки давали средства какие-то,
1: вот,
0: да?
1: Собирал средства немалые для существования Богословского института. Это очень живая книжка «Песнь Господь». Ну вот, и во время войны он тоже попал и в лагерь, сидел в Компьене, в лагере, где потом позже сидела мать Марии,
0: да,
1: откуда
0: да.
1: она
0: да.
1: была очень с ней, вся его семья была дружна.
0: И он попал в лагерь тоже из-за своей деятельности в РСХД?
1: Да, да, да. У него такой внешний крест. Дочка единственная, у нее была болезнь Дауна. Так что это, конечно, был крестом, но он это как-то удивительно нес радостно. Он обожал свою дочку. Она всюду с ней, с этой семьей, они всюду путешествовали вместе. Я Машу знала очень близко. Она участвовала на всех съездах, сидела, даже делала вид, что записывала. И, в общем, она была какой-то такой тоже частью вот этих съездов РСХД. Ну и кроме того, он имел такое хобби. Он очень любил снимать фотографии, имел свой собственный фотографический кабинет. И он создал ценнейший фотоархив, который находится у нас. Мы унаследовали этот фотоархив, который потом будет в Богословском институте. Ну и вот у нас надежда в близком будущем кое-что из этого архива издать в книжке, посвященную Богословскому институту.
0: Такая книжка готовится, да?
1: Готовится, да. Пока еще я не слишком о ней говорю, но такой есть проект.
0: Но он еще преподавал в институте, да?
1: Значит, преподавал он в институте логику и сравнительное богословие.
0: И да? В какие годы он преподавал?
1: Ну, он преподавал до самого начала, вероятно, 26-го, я думаю, он начал, по 64-й год, когда он умер.
0: Полвека, вот. Да.
1: Да, он очень был яркий, живой человек, веселый, всех как-то умел объединить и рассказать анекдот, и о серьезном поговорить. Очень такой привлекательный собеседник. Да. Тоже он мне очень много дал в моей жизни. Вообще вся их семья, его жена, которая была тоже тонким богословом, и написала книжку очень интересную о преподобном Серафиме, которая издана на Западе.
0: Ну вот я хотела еще спросить, перед тем, как вы перешли еще к кому-нибудь, вот о жизни студентов Богословского института. Вы рассказывали о таких ярких личностях, что мне подумалось, что вряд ли жизнь студентов ограничивалась, вернее, даже их обучение ограничивалось только лекциями. Наверняка было еще что-то вокруг института.
1: Очень многие студенты Богословского института принимали участие в работе РСХДИ. Вот, например, Кирилл Александрович Ильчининов, который окончил Богословский институт и тоже стал потом преподавателем. Он сменил Льва Александровича Зандера как генеральный секретарь и посвятил свою жизнь сперва РСХДИ, а потом созданию вот, помощи верующим и пересылке книг и переписки с Россией.
0: Он сын отца Александра Ильчининова. Нам очень хорошо знакомого и любимого.
1: Да, тоже был член РСХДИ. Еще называют Демидова, который тоже в РСХДИ был руководителем, затем Морозова. Можно назвать, ну, многих, конечно.
0: То есть получается, что РСХД, это, собственно говоря, это и студенты Богословского института.
1: Да, и в одну сторону, и в другую. С одной стороны, из РСХД шли студенты, и из студенты становились потом кадрами вот РСХД. Несомненно, была очень близкая связь, которая теперь, к сожалению, потерялась. Теперь у нас как-то не получается такой связи. Но он трагично умер, Лев Александрович. Он умер в поезде. Он в очередной своей поездке, он был в Хайдельберге, читал в университете хайдельбергском. Он был доктором почетным Марбургского университета. У него были большие связи с Германией. И вот он в такую целую поездку совершил по Германии, очень устал, и на обратном пути у него сделался инфаркт, и он скончался в поезде. Был большой, конечно, шок для нас всех.
0: Так. Это в
1: 64-м году, в декабре 64-го года.
0: Мы хотели еще поговорить о епископе Кассиане, безобразие.
1: Епископ Кассиан немножко наш связывал как-то семейные такие узы, потому что семья Безобразовых и семья моей матери были дружны, дружественные связи. И мама знала Сережу тогда, Безобразова, с детства. Он последние года жизни его мне пришлось жить в том же самом доме и как-то вот с ним общаться ним по мере возможности. И у меня тоже о нем кое-какие такие воспоминания уже самых последних годов его жизни. Ну, о нем вкратце: он окончил Петербургский университет по филологии, был, кажется, доцентом Петербургского университета, если не ошибаюсь, и тоже был потом слепо следовал в Пермь, но потом вернулся обратно в Петербург, присутствовал при процессии митрополита
0: Вениамина Петроградского, да.
1: Вот, писал об этом. И после этого ему тоже удалось как-то покинуть Россию, потому что ему грозил арест. И он оказался в Париже тоже с самого начала создания Богословского института. Он очень рано специализировался по Новому Завету, и в этой области он был очень крупный ученый. На мой взгляд, один из самых крупных православных экзегетов, который умел сочетать очень такие научно строгие рамки. Он очень был сведущ, знал очень хорошо всю библейскую критику западную, но умел как-то отделить то, что приемлемо и что неприемлемо для православного сознания. То есть он всегда основывался на предании. Для него писание было и в его трудах, это очень чувствуется, неотъемлемо от предания. И взять и выдумать какую-то такую теорию совершенно, может быть, какую-то такую научную, псевдонаучную, оторванную от предания, для него это совершенно немыслимо. Но он был не только экзегетом, но и тоже богословом. Так что у него своеобразная, своя тоже богословская, оригинальная мысль, построенная на Новом Завете. Мне пришлось слушать его лекции, когда я была студенткой, были у нас женские богословские курсы. В то время в Богословском институте женщин не принимали, но были параллельные курсы для женского пола. И там читали профессора Богословского института. Я, к сожалению, не на всех могла присутствовать по своему графику, но вот лекции епископа Касьяна мне приходилось слушать. Я очень их любила, хотя слушать его было нелегко. Он заикался, и он читал очень дотошно. Так что такому научному уму это было как-то приятно и приемлемо. А я занималась математикой, так что мне это как-то нравилось, но не все просто могли это. В институте о нем всегда много ходило анекдотов. В частности, говорили, вот ударение стоит и на запятой. Так что вот такие были у него. Человек, он был ученый, конечно, рассеянный. Как. Он очень долго был просто профессором, а после, в 1935 или 1937 году, он принял монашество и уехал на Афон. Он там прожил всю войну, и после войны он вернулся во Францию, защитил тогда свою диссертацию на тему «Водою, кровью и духом», и стал быстро довольно епископом и ректором Богословского института после смерти митрополита Евлогия. Он в своей жизни пережил очень большую драму. После войны, когда наступали уже коммунисты, советские войска, его семья была в Сербии. И он решил ее как-то переправить в Грецию, где он, значит, был. И это ему удалось, но греческие коммунисты всю эту семью истребили, сестру, мужа и детей. И для него это была страшная драма, и он себя упрекал, вот, что он их туда перенес на такую вот ужасную судьбу. Это для него, это его очень сильно на него повлияло, и этим объяснялось, что он о коммунистах вообще не мог вообще слышать. Такое это была для него травма. Вот. Ну вот, я его знала, значит, уже после войны. Его облик был такой очень монашеский, с длинной бородой, в очках, очень такой сконцентрированный. ученый, рассеянный. Про него еще анекдот рассказывают, что кто какая-то там его почитательница ему подходит к нему и говорит: «Вот, владыка, так мне хотелось, чтобы именно вы меня отпели». И он говорит: «Хорошо». Берет свою записную книжку и говорит: на этой неделе я не могу, на будущее.
0: Замечательно.
1: Вот. Он очень был дружен с семьей Зандер. И когда я жила в Зандер, вот каждый год он приезжал на рождение, день рождения вот Маши, которая была болезнь Дауна, он ее особенно любил, нежно относился, и Маша его любила. Это было всегда большое волнение в доме, когда приезжал к нам в гости владыка Касьян. Знаешь, впоследствии, уже в самые последние годы жизни, отец Борис, мой муж, служил с ним вместе, когда ему уже трудно было служить. У него был Паркинсон. Так что он ему помогал, и так осталось у меня о нем такое, немножко такое грустное воспоминание, как он вот дрожал весь. Он участвовал в Ватиканском соборе, но вот во время этого Ватиканского собора у него что-то случилось, и он потерял память и не знал, где он находится. Поэтому его спешно пришлось обратно в Париж, и он, в общем, довольно быстро скончался. Тоже в...
0: Это 60?
1: Если какой? Лев Александрович в декабре 64-го, он еще написал письмо соболезнования, а сам скончался в 65-м, в феврале 65-го года. Mm-hmm. Вот такие у меня воспоминания личные.
0: А сколько же всего преподавало профессоров в институте?
1: Знаете, одновременно человек 15, я думаю, но все время, конечно, менялся состав, так что теперь мы составляем список, у нас около 70 имен сейчас.
0: Ну, то есть профессора приезжают просто на отдельные какие-то, может быть, курсы, лекции, да?
1: Были такие, которые умирали, заменялись другими. Были такие, которые отходили, там бывали, конечно, конфликты разные, но это вы увидите, когда прочтете книгу «История о Богословском институте».
0: Кто же ее пишет? Откройте секрет.
1: Ну, отец Борис частично, да.
0: Лена Юрьевна, а вот об отце Сергее Булгакове вы могли бы что-то рассказать?
1: Вот отца Сергея Булгакова, к сожалению, я не застала. Он умер в 44-м году. Я вообще в Париж с моей семьей приехала в 45-м. Так что не знала его. Но, конечно, знала о нем очень много от Зандеров, и вообще он только что тогда скончался. Но это была такая величина, о которой не скажешь в двух словах. Я даже скажу откровенно, что я сама не в состоянии даже о нем что-то сказать. Но вот в книге будет о нем статья. Но его до сих пор, я думаю, никто не может объять.
0: То есть это будет книга и по воспоминаниям разных людей, я так представляю, да?
1: Не столько воспоминаний, будет скорее вот цепи энциклопедии, где будет биография и труды основные, и вот облик. Теперь уже воспоминания не все могут писать.
0: Да.
1: Я могу бы отца Александра Шмемана. Отец Александр Шмеман был моим законоучителем.
0: Ага.
1: Правда, не очень долго, но таким ярким. Он не очень долго преподавал в Богословском институте, но все-таки, я думаю, он окончил в конце войны, в 44-м, и уехал он, кажется, в 51-м в Соединенные Штаты. Вот он мне преподавал как раз в последние годы его пребывания. Но он был человек блестящий, необыкновенно живой, очень остроязычный, но вот который в таком блестящем экскурсе мог вот вас зажечь просто так. Так он нас зажигал, своих слушателей. Я помню, что год, когда последний, пожалуй, год преподавания, его тема была «Деяния апостольские», наша была тема. Но нам, по-моему, ничего о деяниях не говорил. Все это было вот такое сплошное вот огонь. А потом должен был наступить экзамен. Нам надо было сдавать. И он говорит, да что же тут? Ну вот, прочтите там первые 15 глав, и вот, я помню, эти самые главы. Читал и ничего не понимал в этих главах. И мой экзамен это был полный конфуз. Но все же он что-то оставил, несомненно, очень яркое.
0: Но то есть у него, скорее, конечно, были не лекции, а проповеди?
1: Это были проповеди, конечно. Это были проповеди.
0: Но он, конечно, человек именно для этого и созданный.
1: Да, да, да. Да,
0: это мы все знаем по его книгам, это всегда проповеди. Да, о чем бы он ни писал, да.
1: Вот как-то вот вас зажечь или уколоть иногда, как-то вот. Он меня всегда дразнил потом, когда мы встречались. Наши родители, его родители были военными, мой отец был военный. И когда как только, ну да, я помню, когда я тебя экзаменовал, ты, я тебя что-то спросил про Преображение, а ты мне в Преображенском полке. Так что вот он меня всегда дразнил. Дальше уже его в своей жизни не так уж много встречала, потому что он переехал в Штаты.
0: Ну и там он успел очень много сделать.
1: Он приезжал еще вот на съезды РСХД, читал доклады, тоже очень блестящий, конечно, был.
0: Наверное, его тоже очень любили. Да. Все студенты.
1: Любили, не любили, потому что у него язык был очень острый. Его побаивались все-таки так.
0: Лена Юрьевна, а вот из тех, кто преподает сейчас, о ком бы вы хотели сказать несколько слов? Кто, по-вашему, может быть, более всего сохраняет вот дух первоначальный института Святого Сергия?
1: Да, он сейчас, конечно, очень изменился в своем составе студенческом. И
0: да, я знаю, что русских студентов уже очень мало.
1: И у нас студенты очень различные, да, из всех стран. Это имеет свою положительную тоже сторону, потому что как-то чувствовалось, что православие это не только русское, а есть и греческое. И состав преподавательский тоже очень разнообразный. Но из тех таких ярких профессоров у нас отец Николай

0: полурусский, полугрек, недавно окончивший, очень блестящую, написал диссертацию, которая была принята в трех, как бы сказать, университетах Сорбонны, католической и нашей, как-то одновременно. И очень высокий акцент, он такой очень ученый, Мишель Ставру. Был Оливье Клеман, который последний вот уже год как перестал преподавать, потому что он уже сейчас тяжело болен, который очень, конечно, удивительный, блестящий, глубокий мыслитель, имеющий большое влияние во Франции на не только на православную среду, но вообще на религиозную французскую мысль.
1: Ну что же, я с большой радостью выслушала ваши рассказы, с радостью не только потому, что узнала много нового, но и потому, что все эти имена, которые прозвучали сегодня, и для меня, и для наших слушателей уже не то что знакомые, просто родные. Я рада, что эти имена и труды этих людей, их книги постоянно звучат у нас на радио. И вот благодаря рассказу матушки Елены, Елены Юрьевны Бобринской, я надеюсь, что теперь эти люди предстанут как живые в восприятии наших слушателей. И нам остается только жалеть, что мы знаем этих людей только по книгам. Спасибо, Елена Юрьевна. Спасибо за ваш рассказ. И надеюсь, что еще немало мы с вами запишем.
0: Спасибо вам за то, что меня пригласили. Мне приятно поделиться своими воспоминаниями о очень дорогих людях.
1: Спасибо.

прозвучал 103-й псалом греческого распева в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.

0: прозвучало песнопение «Утреннее великое словословие» обиходного распева в исполнении хора Успенского собора в Лондоне под управлением протоиерея Михаила Фортуната. Запись архивная.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Это третья программа из цикла передач, посвященных истории убийства царской семьи в Екатеринбурге в 1918 году. Ход событий продолжит рассказывать историк Кирилл Михайлович Александров. Кирилл Михайлович, здравствуйте!
1: Здравствуйте, уважаемая Марина Николаевна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
0: Напомню, первые две программы были посвящены документам, источникам. Вы называли книги, которые вы считаете самыми авторитетными по этому вопросу. Вы говорили об источниках, в том числе о тех, которые вы открыли и опубликовали. Как историк, важнейшие источники, два документа, они потрясли мое воображение. Это важнейшие документы в истории убийства царской семьи. И сейчас, поскольку вы их опубликовали и прокомментировали, с ними тоже можно будет ознакомиться. В этой программе вы обещали начать рассказывать ход событий. Как происходило убийство царской семьи?
1: Нужно начать с того, вот будем исходить из содержания этих двух документов. Первый документ – это доклад колчаковских юристов для генерала Деникина, подготовленный в начале апреля 1919 года к убийству бывшего императора Николая II и его семьи. Очень важно, что в основу этого документа, доклада, положены как раз вот материалы предварительного следствия и показания в том числе человека, который сам лично участвовал в убийстве царской семьи, Павла Степановича Медведева, большевика уральского. Он попал в руки колчаковского следствия случайно, совершенно зимой 19-го года, в феврале месяце. До своей смерти от цепного тифа он успел дать достаточно пространные, такие проверяемые и объективные показания. И другими материалами этот доклад был дополнен. Вот, собственно говоря, наверное, будем теперь уже излагать события в их последовательности от появления царской семьи в Екатеринбурге до, соответственно, истории сокрытия тел. После февральской революции, с марта 1917 года, император Николай II и его семья содержались в царском селе под охраной. В 20-х числах июля 1917 года Временное правительство приняло решение о перевозе царской семьи, императора Николая II, из царского села в Тобольск на восток России. Вопрос о том, почему в марте-апреле 17 года, например, не состоялся их выезд за границу, хотя Николаю II изначально это было обещано керенским министром юстиции до того, как он стал военно-морским министром, потом министром-председателем. Александр Федорович, он был в первом составе, в первом кабинете министром юстиции. Вот этот вопрос достаточно подробно исследует такой очень известный русский историк Сергей Петрович Мельгунов в своей монографии, такой достаточно классический «Судьба императора Николая II после отречения». 1 августа по старому стилю, это 14 августа по новому стилю 1917 года, Николай Александрович, члены его семьи, были перевезены из царского села в Тобольск, где они проживали до 25 апреля года 1918. То есть они там встретили и Октябрьский переворот в Тобольске. Сразу же я хочу, кстати, сказать, что когда вот говорят о возможности спасения, освобождения царской семьи путем конспирации, какого-то заговора и так далее, это было возможно только вот в Тобольский период. Причем, может быть, до Октябрьского переворота еще. Потом охрана постепенно менялась, режим становился строже, а с переездом в Екатеринбург он просто стал тюремным практически. И в Екатеринбурге охрана и концентрация огневых средств, сосредоточенных в доме Ипатьева и вокруг Ипатьевского дома, были настолько значительны, что, ну, наверное, нужно было бы, там, не знаю, 150-200 человек, которые должны были совершить вооруженное нападение, чтобы спасти царскую семью, и то шансов в этом случае никаких бы не было, так как при первой же попытке такого нападения они все были бы уничтожены.
0: То есть единственный шанс – это просто, чтобы белые заняли этот город?
1: Нет, тут проблема, я об этом тоже буду говорить, белые-то заняли этот город. Дело в том, что в середине июля 18 года вот эта, скажем так, чешская группировка и русские, которые там казачьи подразделения, формирование сотни, которые там были, и приданы русско-чешские соединения, они уступали большевикам на Уральском фронте по всем показателям. И по авиации, и по артиллерии, и по пулеметам, и по личному составу, там на 5 тысяч их было меньше, чем большевиков, там 10-15 тысяч соотношение. Удивительно то, что они вообще наступали и добились. Это наступление оказалось результативным, июльское наступление 18. Они начали 7 июля наступать, 25 июля они уже освободили Екатеринбург. Но понятно, что при приближении к городу, как это и произошло, да, большевики просто уничтожили бы царскую семью. Поэтому мне кажется, что вот в екатеринбургский период это было уже невозможно сделать. Хотя группа людей, которые пытались, ну, размышляли над этим, она в Екатеринбурге была, об этом чуть позже. В Тобольский период это можно было сделать. Уж столько было в России монархистов, всяких монархических организаций, верно поданных союзов и так далее, и так далее. И они после февраля все испарились куда-то. Никаких монархистов не осталось совершенно нигде практически. Потом уже в эмиграции стали появляться разного рода там, мемуарные воспоминания, свидетельства. Да вот мы хотели, да мы собирались, да ничего этого не было. Зимой 18-го года, перед тем, как добровольческая армия генералов Корнилова и Алексеева ушла в ледяной поход, Михаил Васильевич Алексеев, который как бы оставался неформальным лидером добровольческой армии, несмотря на то, что командующим был Корнилов Лавр Георгиевич, он направил в Москву с юга России такого генерального штаба полковника Лебедева. Именно с заданием позаботиться, попытаться о царской семье. Потому что Алексеев и Корнилов знали только, что царская семья где-то в Сибири находится. Лебедев должен был вступить в контакт в подполье с монархическим подпольем в Москве, найти людей, средства и, собственно, заняться этим вопросом. Но, прибыв в Москву, Лебедев не нашел никаких ни монархистов, ни денег. И, в конце концов, чтобы просто избежать ареста органами ВЧК, он отправился на восток России, там под Казанью перешел на сторону белых и уже принял участие в белом движении на востоке России, выполнить поставленную задачу найти монархическое подполье в Москве для оказания помощи царской семье Лебедев не смог. За отсутствием такового подполья. Поэтому, конечно, в екатеринбургский период все это было уже достаточно мрачно. Очень важная деталь, это такой мой принципиальный тезис, на котором я настаиваю. С царской семьей был не наследник цесаревич Алексей Николаевич, а уже государь Алексей Николаевич. Потому что, как нам неоднократно говорили в наших программах, отречение императора Николая II за сына, подписанное 2 марта 1917 года, было юридически ничтожно. Он не имел права передавать престол Михаилу Александровичу, нарушая права законного наследника престола. Поэтому де юре 1917 года в России царствовал, ну тогда еще ему 13-й год шел, государь Алексей Николаевич, который об этом понятии, в общем, на самом деле не имел, хотя в Тобольский период, судя по некоторым воспоминаниям, он не исключал возможности, да, что он все-таки царем станет.
0: Ну, даже если вот эту концепцию не все разделяют, но, тем не менее, монархию в России никто не упразднял, это раз, а Михаил Александрович был уже расстрелян к тому времени.
1: А Михаил Александрович еще в апреле 18 года не был расстрелян.
0: Я имею в виду к моменту расстрела.
1: Ну, да, к моменту расстрела царской семьи. Да. Да.
0: Там, уже почти месяц был как расстрелян.
1: Это же как раз и создало вот эту всю...
0: Значит, такую... Алексей остается наследником, правильно?
1: Наследником мог быть Алексей, наследником мог быть Кирилл Владимирович, который после Михаила шел следующим по старшинству, поскольку ребенок Михаила... Натальи Брасовой, его супруги Марганатической, Георгия Михайловича, он не имел прав на русский престол. Но в действительности Алексей, Михаил, Кирилл, вот так, и дальше уже там все остальные. В такой последовательности. 25 апреля 1918 года царской семье было объявлено, как написано в докладе колчаковских следователей, юристов, категорическое распоряжение Центрального исполнительного совета рабочих и солдатских депутатов о том, что, значит, соответственно, они должны переехать на жительство немедленно в город Екатеринбург. Наверное, это решение, которое было объявлено царской семье, было принято в начале апреля 18 года Советом народных комиссаров РСФСР, так называлось после Октябрьского переворота новое правительство России, которое получило название Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в январе 18 года. И вот именно Российская Федерация, нынешняя, она является правопреемником Ленинской, Российской Советской, Ленинско-Свердловской, назовем ее так, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, провозглашенной на третьем съезде Советов в январе 18 года. Озвучил это решение второй, а может быть даже первый человек в государственных структурах, по крайней мере, большевистской России, Яков Михайлович Свердлов, он был председателем вот этого самого Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, сокращенно ВЦИК, озвучил это решение Свердлов в Москве чекисту такому Василию Васильевичу Яковлеву. Настоящая фамилия этого человека, имя, отчество Константин Алексеевич Мячин. Просто Василий Васильевич, это был его псевдоним. Он был назначен чрезвычайным комиссаром Совета народных комиссаров по переводу царской семьи из Тобольска в Екатеринбург. Причем Свердлов подчеркнул важность, значимость вот этого самого поручения. была угроза, что какие-то местные большевики могут попытаться уничтожить царскую семью еще во время перевозки из Тобольска в Екатеринбург, из чувства там мести и так далее, и так далее. Но тут проблема заключается в том, что Алексей Николаевич в этот момент сильно болел, плохо себя чувствовал, поэтому было решено разделиться. Вот этот Яковлев, он потребовал, чтобы как минимум отец и мать, то есть Николай II, императрица Александра Федоровна, они немедленно уехали из Тобольска в Екатеринбург. Поэтому произошло следующее, что Алексея оставили на попечение старших сестер и придворных особ в Тобольске, а князь Василий Александрович Долгоруков, офицер лейб-гвардии конного полка, генерал свиты его величества, гофмаршал двора, после февральской революции он добровольно остался царским семьей. Вот Долгоруков, потом врач Евгений Сергеевич Боткин, лейб-медик, доктор медицины, камердинер царской семьи Терентий Иванович Чемодуров, он был камердинер цесаревича Алексея Николаевича тоже, добровольно остался с царской семьей. Иван Дмитриевич Седнев, его иногда матросом называют, но это не совсем правильная формулировка, он был запасной бацман-мат, был такой чин, императорская яхта «Штандарт». Служил он при императорском дворе с 909 года. С начала Первой мировой войны он служил при комнатах их императорских высочеств августейших детей. В 16 году получил официальный такой чин лакея первого разряда и остался с царской семьей. В общем-то, расстреляли его еще до убийства царской семьи вместе с матросом гвардейского экипажа Клементием Григорьевичем Нагорновым как раз вот за попытку. Там такая мерзкая довольно была история, когда они тоже, Алексей Николаевич, приехал в Екатеринбург, перевезли его. Конвой, вот этот охрана дома особого назначения, они постоянно воровством мелким занимались. Дело в том, что царская семья привезла с собой, ну, огромное имущество совершенно, там целый вагон был, только с вещами разными, и драгоценности в том числе были. И вот один из конвойных украл золотую цепочку Алексея Николаевича, со стенки просто снял. Вот как раз Седнев и Нагорнов, они попытались этому противодействовать, но пытались ее не отдать, они были арестованы, посажены в тюрьму номер один, то есть их из дома особого назначения перевезли в эту тюрьму номер один Екатеринбурга, и 28 июня 18 года их расстреляли вместе с заложниками в ответ за убийство местного комиссара одного, которое было совершено контрреволюционерами. Ну и вот, соответственно, император, императрица, великая княжна Мария Николаевна, Долгоруков, Боткин, Чемодуров, Седнев и камер-кингфера Анна Степановна Демидова, они прибыли в Екатеринбург, где были размещены в доме Ипатьева. Николай Николаевич Ипатьев – это известный был человек в Екатеринбурге, штабс-капитан, инженер в отставке, гласный думы городской, инженер железнодорожных войск. Он был владельцем с 908 года вот особняка этого на Вознесенском проспекте 49/9, в котором содержалась царская семья до своего последнего часа. Интересно, кстати, что после того, когда Екатеринбург был освобожден от большевиков, Ипатьеву вернули этот дом, но он там жить отказался, естественно, совершенно. Да, он эмигрировал в Чехословакию, жил, занимался преподавательской деятельностью, умер, похоронен в Праге. Я был на его могиле даже. Несчастный человек вошел таким образом вот в историю, как домовладелец. 23 мая, то есть гораздо позже, да, в Екатеринбург прибыли остальные члены царской семьи. Это Алексей Николаевич, Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, Анастасия Николаевна. Кроме того, вот с царскими детьми из Тобольска прибыли педагог Пьер Жильяр, генерал-лейтенант Илья Леонидович Татищев, повар Иван Михайлович Харитонов, поваренок Леня Седнев, вот матрос Клим Григорьевич Нагорный, который как бы дядька Алексея Николаевича считался, фрейлина графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, гофлектриса Екатерина Адольфовна Шнайдер, камердинер Алексей Андреевич Волков, Алексей Егорович Труб и другие еще.
0: Они все в Екатеринбург?
1: Они все приехали в Екатеринбург, да. Но судьба этих людей была, в общем, на самом деле ужасна. Потому что с царской семьей были расстреляны Харитонов и Труб в ночь на 17 июля. Гендрикову, Нагорного, Татищева и Шнайдер большевики расстреляли отдельно от царской семьи. Камердинер Волков был вывезен на расстрел, но из-под расстрела бежал и умер в эмиграции. Чемодуров Терентий Иванович с конца мая содержался в тюрьме номер 2 Екатеринбурга. Там сильно заболел. Перед бегством из Екатеринбурга большевики просто о нем забыли. Он был освобожден чехами. Оказался на территории Белого фронта Восточного. От всего этого, конечно, он заболел. Нервное потрясение сильное. И он умер в 19 году. своей смертью на территории белых, но он верил, как раз относился к числу тех людей, которые до последней минуты своей жизни верил в чудесное спасение царской семьи. То есть государя расстреляли, а семья спаслась. Повезло двум, так скажем, хотя тут тоже сказать. Пьера Жильяра большевики изолировали от царской семьи, он не был в Ипатьевском доме, но его оставили на свободе. Он потом, в общем, уехал из России. Ему повезло, потому что он был гражданин Швейцарии. Иностранец, иностранно поданный. Большевики не захотели с ним связываться. Самая ужасная судьба, это была судьба поваренка вот этого 14-летнего мальчика Лени Седнева. Он находился с царской семьей практически до дня расстрела. Перед расстрелом вот их было 12 человек. Государь, государыня, их 5 детей вместе с Алексеем Николаевичем, повар Харитонов, доктор Боткин, камердинер Труп, камер-юнгфера Демидова и Леня Седнев. Вот перед расстрелом Леню Седнева увели оттуда большевики в охранно-караульное помещение, потом его освободили, а их всех расстреляли. Он остался жить в Советском Союзе и вырос в Советском Союзе. Есть один документальный источник, который жуткую совершенно историю рисует. Вот этот Леонид Седнев, он был призван по мобилизации в 1941 году в рабоче-крестьянскую Красную Армию, и в июле 1942 года он был осужден военным трибуналом к расстрелу особым отделом НКВД, и его расстреляли 17 июля 1942 года в 24-ю годовщину убийства царской семьи. Обстоятельства, подробности дела я не знаю, есть просто отметка в документе. Вполне возможно, что особисты докопались до его прошлого, да, хотя, ну чего, он был просто поваренок и мальчик 14-летний, который Алешу возил в коляске, да, играл иногда с ним, когда он был здоров. Но это как такое, знаете, есть какое-то мистическое, дьявольское совершенно ухмылка, да, вот мы до тебя тогда не добрались в 18-м году, но в 42-м мы до тебя добрались.
0: Его специально расстреляли день в день?
1: На этот вопрос, я не могу ответить. Но я думаю, что если добрались до его прошлого, то, конечно, он был арестован на фронте в войсках действующей армии, именно по этой причине. Но пришить там его могли все, что угодно абсолютно. А может быть, он болтал, что называется? 58-я статья рассказывала что-то такое.
0: Юль, 40... Но даже если бы он проболтался, почему его день в день расстреляли? Нет, 17 июля?
1: Ну, написано 17 или 42-го года.
0: Это что-то дьявольское.
1: Итак, их привезли, они все были помещены в доме Упати, он получил название «Дон особого назначения». Условия жизни царской семьи подвергались такому самому строгому, фактически тюремному режиму. Охрана была примерно 80-85 человек, идейно мотивированных, вооружены до зубов, 4 пулемета. Один пулемет стоял на господствующей высоте, там собор был, и он был направлен прямо на Ипатьевский дом. Когда они приехали, уже был один забор вокруг Ипатьевского дома. Потом построили второй забор, внешний, высокий, доски которого фактически закрывали окна. Из Ипатьевского дома можно было видеть только верхушки деревьев узникам Ипатьевского дома. Строжайший контроль всей переписки, передач. На Пасху с трудом вот сестры Новотихвинского монастыря передавали. Офицеры, вот эти учившиеся в этой академии, бывшие офицеры, там сахар, масло, муку. Постоянно обыски. Вот у вышеупомянутого генерала Татищева там забрали 170 тысяч рублей, которые принадлежали всем, и царской семье, и ее слугам под предлогом конфискации и так далее, и так далее. Да, поэтому, в общем, в принципе, это был бы фактически режим тюремного содержания. Ну, девочки эти несчастные, великие княжны, подвергались всяческим оскорблениям, там охрана писала похабные надписи всякие, там, в уборных, на стенах, и им нужно было проявлять совершенно нечеловеческую ангельскую просто выдержку воспитания, чтобы все это выдерживать. Александра Федоровна, она говорила, что нет, все равно это хорошие русские люди. Там было порядка 12-15 постов в системе охраны дома. Они все были связаны между собой. Жесткий пропускной режим. Но вот группа офицеров в Екатеринбурге, которая там была, Малиновский Дмитрий Аполлоныч, ее возглавлял, он был тоже генерального штаба капитан, офицер лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады, гвардейский офицер, который вот оказался в числе вот этих слушателей, академиков, перевезенных из Красного Петрограда в Красный Екатеринбург. Он объединил вокруг себя группу офицеров, он потом позднее давал показания, что их было 40 человек. Ну, как правило, обычно преувеличивают участники событий все это. Думаю, что реально в этой группе было 15-20 человек, которые якобы вот вынашивали, строили планы напасть на дом Ипатьева и спасти царскую семью. Судьба этого Малиновского Дмитрия Павловича сложилась благополучно. Он участвовал в белом движении на востоке России, до полковника дослужился, в ледяном походе 20-го года, в сибирском ледяном походе участвовал. Потом жил в Китае, в Харбине. Потом, значит, соответственно, эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, в Калифорнию. Умер в Лос-Анджелесе в 1972 году. Понятно, что Малиновскому, ну, хотелось представить, может быть, ситуацию лучше, чем она была. Поэтому вот эти 40 человек, ну, что они могли сделать? В среду вот этих курсовиков, учившихся в Академии Екатеринбургской, были внедрены сексоты органами ЧК. У них не было оружия. То есть у курсантов военной академии, которые как бы будущие командиры, а многие из них уже были офицеры, то есть как бы они уже формально к комсоставу принадлежали, они не имели права носить оружие, у них не было оружия. Оружие было только у политкомиссаров. Неформально, тайнообразующе, в этой группе Малиновского было оружие. У них было всего 12 револьверов и, наверное, 1-2 барабана патронов на каждый. Даже если представить, что их было 40 человек, и даже если представить, что у них было 15 револьверов, напасть на дом, который защищают 4 пулемета, 85 вооруженных до зубов людей с винтовками и ручными бомбами, где пулемет держит под огнем на господствующую высоту, да, над площадью, да рядом находится дружина ВЧК, да гарнизон города насчитывает еще 2-3 тысячи человек, потому что центр города. Ну, понятно, то есть для того, чтобы совершить вооруженное нападение, тут нужна 2 роты стрелковых или роты. И самое это главное, что никаких гарантий того, что они успеют добраться до заложников, прежде чем их перестреляют внутри дома большевики, нет. Поэтому задача просто не имела решения, какими бы патриотическими чувствами вот эти чины группы Малиновского не руководствовались. В Екатеринбурге царскую семью спасти было уже невозможно. Петр Жильяр, который был преподавателем французского языка, он потом тоже давал показания следствию, он сообщил, что все фамильные драгоценности по желанию императрицы Александры Федоровны, они были взяты из царского села, и они были зашиты в шляпы, в пуговицы, в корсеты великих княжон и Демидовой. Как произошло самоубийство? Об этом, наверное, уже мы поговорим в следующей программе.
0: Это была третья программа, посвященная истории убийства царской семьи. Мы начали с обзора документов, и в следующей программе будет ход самых трагических событий, в общем-то, мученичества. И из того, что вы, Кирилл Михайлович, рассказали, уже хочется, чтобы икона екатеринбургских мучеников представляла собой больше людей, чем мы обычно видим, потому что сколько было убито, пусть не совсем вместе с царской семьей, но даже тех, кто вместе, не всегда изображают.
1: Нет, а дело в том, что в 1981 году, когда произошла канонизация русской православной зарубежной церкви, то были прославлены в лике святых и Демидова, и Труп, и Харитонов.
0: И Гендрикова.
1: Но дело в том, что те, кто были с царской семьей, хотя Труп, Алоис, да, он католик, он латыш-католик. Но это не имело совершенно никакого значения в глазах епископата РПЦЗ, потому что...
0: Мученичество превышает, да, наверное, вот эти земные границы церкви.
1: Естественно, я думаю...
0: Да,
1: я
0: не вами, об этом говорить я, даже как-то...
1: Я совершенно не... с вами согласен. Евгений Сергеевич Боткин был тоже прославлен. Конечно. То есть вот эти четыре человека, которые слуги, да, они были все прославлены. Я не могу понять, надо у отца Георгия Митрофанова спросить, почему, когда вопрос на комиссии рассматривался, нашей синодальной, вот только прославили исключительно.
0: Почему отказались слуг прославлять? Да, что это за сословные предрассудки?
1: Да нет, тут дело не в сословных предрассудках.
0: Мне кажется, так.
1: Нет, ну как?
0: А я не вижу другого объяснения.
1: Нет.
0: Я потом исключаю. Прославили доктора Боткина, бы доктор. А вот, получается, служанка, лакей и повар, они как бы не голубой крови. Ну, некрасиво. А Гендрикова и, допустим, другие представители Долгоруков, чем они не мученики? А вот те, кто были тоже в тюрьме убиты, чем они не мученики? Они добровольно последовали на мученичество с царской семьей. Этого достаточно для прославления? Почему кому-то нет? Мне непонятно. Ну, будем ждать. Вот прославили через несколько лет доктора, святого праведного страстотерпца, врача Евгения. Ну, может быть, доживем и... Мне хочется вот уже изображение видеть, конечно, всех этих людей, их помнить. Это наш долг. Это самое малое, что мы можем сделать в память о тех людях, которые пострадали. Это действительно мученики, которые символизируют собой трагедию XX века, произошедшую в нашей стране. В следующей программе продолжим знакомиться с историей этих трагических событий вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.

Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Дорогие слушатели, наша сегодняшняя передача посвящена равноапостольной княгине Ольге, бабке нашего просветителя, великого князя Владимира и одной из первых женщин святых. В истории Церкви Христовой весьма знаменательно участие женщин в деле распространения веры среди язычников. Из церковных преданий мы знаем об апостольской деятельности святой царицы Елены, матери византийского императора Константина, которая много потрудилась над распространением христианства в Византии и над восстановлением святых мест в Иерусалиме. Мы знаем также о святой Нине, просветительнице Грузии, и о княгине чешской, святой Людмиле, распространившей христианство в Чехии. В истории России подобное место занимает равноапостольная княгиня Ольга, бабка нашего просветителя, великого князя Владимира. Недавно мы отмечали тысячелетие принятия Русью христианства, потому нам следует поближе познакомиться с жизнью и деятельностью этой самой первой нашей святой, просить ее заступничества и молитв за нас и за наш народ перед престолом Всевышнего. Изучение биографии святой Ольги несколько осложнено тем, что до нас не дошло в оригинале житие ее, составленное ее современниками. В киевской письменности существовала подробная церковная повесть о крещении и о кончине княгини Ольги. Этот источник не уцелел до наших дней. Содержание его знакомо нам только по кратким спискам, сохранившимся в северно-русских княжествах или проникнувшим за пределы Руси к южным славянам. Эти списки послужили впоследствии основой для создания летописных сказаний о княгине Ольге и ее проложного, что значит краткого, богослужебного жития, составленного во второй половине XIII века.
1: Кем была княгиня Ольга по происхождению, когда она родилась, кто были ее родители, мы не знаем и можем только догадываться. Некоторые ученые, ссылаясь главным образом на варяжское звучание ее имени Хельга, утверждают, что она была знатной варяжкой. Другие ученые, опираясь на составленное на севере России проложное житие блаженной княгини, считают, что святая Ольга была уроженкой Псковской земли, славянкой по крови и языку. Рода не княжеска и не вельможска, но от простых людей, от веси выбудские, говорится в этом житии. Когда и как стала Ольга женой киевского князя Игоря, неясно. Впервые ее имя упоминается в летописях за 946 год, в рассказе о трагической гибели Игоря в земле древлян, где говорится, что после смерти мужа Ольга стала правительницей страны. Не дожидаясь совершеннолетия сына, которому в момент смерти Игоря было всего лишь 3 года, Ольга жестоко и коварно отомстила древлянам за смерть мужа, зато и получила всеобщее признание и уважение современников. Подданные Ольге присвоили ей звание «мудрой». «Блаженная Ольга мудра суще паче всех», то есть мудрейшая всех человек, говорится в летописи. По мнению известного русского историка Соловьева, Ольга заслужила эту высокую оценку, потому что месть за убийство близкого человека считалась священной обязанностью родственников. «В те далекие времена, — пишет Соловьев, — обычай мести был той охранительной мерой, которая заменяла собой правосудие. И тот, кто свято исполнял обязанность мести, являлся необходимым героем правды».
0: Отомстив за мужа, Ольга проявила кипучую энергию в деле гражданского устроения страны. За 10 с лишним лет своего правления она объехала почти всю землю, наводя порядки, устанавливая местную власть и справедливые налоги, улучшая жизненные условия населения страны и укрепляя тем самым государство. Никого она не обижала, судила праведно. Наказание налагала с милосердием, любила нищих, престарелых и убогих, снисходительно выслушивала каждого, кто обращался к ней с просьбой, и все справедливые прошения охотно исполняла. Но всего этого Ольге было мало. Судя по летописи, с необыкновенным государственным умом она сочетала глубокую духовность и высокую личную нравственность. Поэтому естественно, что княгиня Ольга не могла быть удовлетворена примитивной языческой верой. И тут она столкнулась с христианством. В Киеве уже тогда было много христиан, и Ольга, пораженная их добродетельной жизнью, вошла с ними в тесную связь. Когда и где произошло крещение Ольги, спорно. Некоторые историки думают, что Ольга крестилась в Киеве, другие, что это событие произошло в Константинополе.
1: Тем не менее, известно, что в 955, а по другим сведениям, в 957 году Ольга для более глубокого ознакомления с христианством совершила поездку в столицу Византии, Константинополь, чтобы там, в центре православного благочестия, поближе познакомиться с этой новой, поразившей ее верой. В степенной книге, произведении XVI века, опирающемся на древние летописи, так рассказывается о побуждениях Ольги совершить эту поездку. «По Божию промыслу, свыше светом разума осиянная, благодатью Святого Духа наученная и направляемая в своем подвижническом стремлении, захотела она пойти в Царьград. Своими глазами хотела она видеть красоту службы христианской, слышать слово благочестия и разумом узнать православную веру. Без какого-либо сомнения хотела она креститься».

0: Возвратившись домой, она уговаривала своего сына также креститься. Но Святослав отказался, мотивируя свой отказ тем, что дружина начнет над ним смеяться. По мнению известного историка церкви, профессора Карташова, Ольга должна была довольствоваться тем, что вопреки влиянию придворной языческой партии, она воспитала юного князя Святослава в духе полной терпимости по отношению ко все растущему тогда христианству. По летописи, ни в военной, ни в близкой к княжескому двору служилой среде никаких препятствий к принятию христианства не было. Надо было только иметь мужество выносить насмешки самоуверенных язычников, соправителей Святослава.
1: Нежелание князя Святослава креститься, по-видимому, сильно огорчило княгиню Ольгу, однако расхождение с сыном не приняло бурных форм как в силу личных свойств Ольги, так и в силу ее государственного положения, как бывшей правительницы страны. Ольга, как любящая мать и истинная христианка, предалась воле Божией. Но любяще Ольга сына своего Святослава, рекущи, воля Божия да будет, и се рекша, молящаяся за сына и за люди его по все ночи и дни, говорится в ее житии. Дальнейший этап жизни княгини Ольги – апостольская деятельность на территории Руси. Вот как описывает эту деятельность писатель второй половины XI века мних Яков. «О, как похвалю блаженную княгиню Ольгу, братья, не зная, телом, будучи жена, имея мудрость мужескую, просвещенная Духом Святым, уразумев Бога истинного, Творца неба и земли, пошла она в землю греческую, в Царьград, где цари христиане, и христианство утвердилось, и, пришедши, просила себе крещения, а приняв святое крещение, возвратилась в землю русскую, в дом свой, к людям своим, с радостью великую, освященная Духом Святым, неся с собой знамение честного креста. И потом требища бесовские сокрушила и начала жить о Христе Иисусе, возлюбив Бога всем сердцем и всей душою, пошла во след Господа Бога, осветившись всеми добрыми делами, украсившись милостыней, нагих одевая, жаждущих напояя, странников упокоевая, нищих, вдовиц и сирот, всех милая, всем подавая потребное с тихостью и любовью сердца и моля Бога день и ночь о спасении своем.
0: Княгине Ольге не удалось привести наш народ к истинной вере, но она была, по словам наших древних писателей, денницей, то есть утренней звездой, предвещавший у нас скорый восход духовного солнца. Поэтому Ольга достойно разделяется своим великим внуком, князем Владимиром, от нее получившим первые понятия христианского благочестия, высочайшую честь в русской церкви, звание равноапостольной. Святая Ольга дожила до глубокой старости и скончалась, когда ей было около 80 лет. По словам летописи, она заповедала не творить над собой тризны, языческого обряда, совершаемого на могилах князей и других знатных лиц после их погребения. Вместо этого Ольга просила Святослава послать денег в Константинополь на церковное поминовение. Удивленный народ, ожидавший пышного языческого обряда, соответствующего ее княжескому сану, увидел скромное христианское погребение, и этот погребальный обряд, совершаемый престарелым духовником Ольги, был, по словам одного из ее биографов, последним и наиболее ярким проявлением ее апостольской деятельности. Отказавшись от полагавшихся ей по положению, но приходящих земных почестей, требуя вместо них молитв за упокоение своей души, святая Ольга искала неприходящего вечного блаженства на небесах, указывая тем самым народу на исключительное и непревзойденное значение христианства.
1: Господь Бог прославил святую Ольгу сохранением ее мощей нетленными. Открытие мощей блаженной княгини совершилось в дни самого великого князя Владимира. По сооружении им десятинной церкви Господь внушил Владимиру мысль перенести в эту славную церковь и тело преснопамятной бабки его Ольги. Так как она была, по словам древних источников, первою проповедницей непорочной веры в России, первую предтечу русским людям к Богу и основанием благочестия. Свою мысль великий князь открыл тогдашнему митрополиту киевскому Леонтию. Оба они, по надлежащем совещании и рассуждении, решились исполнить ее с подобающим благолепием. Избран был день, совершено общественное молебствие в храме, и великий князь и правосвятитель со всем освященным собором, сопутствуемые боярами, старейшинами и множеством народа с иконами, крестами, прикаждение фимиамом и пение псалмов, сотворили торжественное шествие к тому месту, где находилась могила блаженной Ольги. Пришедшие, они велели раскопать землю, открыли гроб и увидели тело святой совершенно целое, неповрежденное и немало не изменившееся вместе с одеждой. Мощи переложены были в новую раку, и с величайшим торжеством при пении священных песней перенесены в десятинную церковь, где были положены в каменный гроб и поставлены на уготованном месте. И была в тот день радость сугубая во всех людях, и сотворили празднество преславное, и веселились душевно вместе и телесно, пишет автор истории русской церкви митрополит Макарий.

0: Преподобный Нестор довольно ясно выражает мысль, что нетленные мощи святой Ольги открыто почивали в его время в Десятинной церкви в 1007 году, а черноризец Иаков свидетельствует, что они покоились в церкви Десятинной, построенной князем Владимиром, в гробе Малом Каменном, и присовокупляет еще частное сказание, повторенное потом из степенной книги, что наверху гроба святой Ольги сделано было оконце, которое отверзалось само собою для всех притекавших с верою и давало им возможность видеть нетленное тело блаженной княгини, как бы спавшее. То же самое читаем в двух кратких житиях святой Ольги, которые, по всей вероятности, были составлены до разрушения Киева монголами, потому что оба они говорят о мощах ее, как открытые еще почивающих в Десятинной церкви и видимых всеми. Во время татарского нашествия на Киев мощи святой Ольги были сокрыты под спудом в самой церкви, а потом, как гласит предание, вновь открыты митрополитом Петром Могилою при сооружении им на развалинах Десятинной новой небольшой церкви, где мощи и почивали до начала XVIII века, когда вследствие несчастных обстоятельств были вновь спрятаны в неизвестном месте.
1: Память святой равноапостольной блаженной княгини Ольги живо сохраняется уже 1000 лет. Ее имя возносится по сей день во всех церквах за богослужениями. Ее именем названо великое множество наших сестер, матерей и дочерей, следуя духовному наследству, переходящему из поколения в поколение.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем нашу передачу описанием города Пскова, которое было опубликовано в журнале «Перезвоны» в 20-х годах.
1: Голубое небо, белый воздушный храм, парящий над серыми зубчатыми стенами и задумавшимися башнями, сплетшиеся серебряные ленты Псковы и Великой. Вот что такое Псков. Молодший брат господина Великого Новгорода. Все в нем свое, особливое. И зеленые купола церквей, похожие на шлемы мисюрки и на луковицы, и высокие пурпурные иконостасы. Вместо колоколен высятся стены со сквозными прорезами наверху для колоколов. Это звонницы. Тысячи стрижей звенят и реют вокруг многочисленных золотых крестов, а город тих и пустынен, только базарная площадь, где в старину собиралась веча и стоял княжий двор, шумит и гудит по утрам тысячу голосов. Много легенд и былей связано со Псковом. Одна из них гласит, что бабка Владимира Святого, великая княгиня Ольга, сама псковитянка родом, однажды стояла на левом берегу Великой и выискивала глазами место, где бы поставить церковь.
0: День был пасмурный. По небу неслись серые облака. Внезапно они разорвались, проглянуло синь небо, и сноп солнечных лучей ярко озолотил высокий холм на противоположной стороне. Княгиня сочла это за указание свыше и велела воздвигнуть на том холме церковь во имя Пресвятой Троицы. Из Киева она прислала мастеров золота и серебра. Среди лесов вырос храм, а вокруг него и крепость.
1: 118 лет простояла церковь Ольги. Князь Гавриил велел разобрать ее за ветхостью, и в 1138 году на месте ее поднялся каменный белый храм. Он весь стремление к небу, и немногие соборы могут соперничать с ним по мощи и глубине мысли, таящейся в его громаде. Там покоятся трое замечательных людей, сыгравших большую роль в истории города, князей Гавриила и Давмонта, славных защитников русской земли, и юродивого Николы, того самого, который подал на церковной паперти Иоанну Грозному кусок сырого мяса, и на ответ царя, что он в пост мяса не ест, спросил: «А зачем же ты пьешь в пост христианскую кровь?» Начало Пскова восходит к доисторическим временам, и это вполне вероятно. Он был одной из первых новгородских колоний. Новгородцы, покорив племя Нарову, естественно, начали выдвигать далее свои колонии именно на земли Чуди и Летголов. Псков был выстроен на меже новгородских владений с таковыми Чуди, Литвы, Ливов и Летголов, известных своей воинственностью. Это построение города на земле только что подчиненного племени и на меже с племенами далеко не мирными, жившими постоянными набегами, придало Пскову особенное значение и надолго определило его исторический характер как сторожевого бойца, обязанного отражать первые удары врагов. История Пскова – это какая-то сплошная героическая эпопея. Читаешь ее – изумляешься. Как псковичи при таких обстоятельствах могли развить прекрасную торговлю, строить десятки монастырей, решать на своем вече ряд сложных государственных вопросов, создавать свою собственную церковь с присущим только ей своеобразным пресвитерианским правлением, расширять свои колонии, завоевывать новые.
0: Ведь походы и защита от соседних инородческих племен, начавшись доисторические времена, не прекращались до половины XII столетия, причем дело иногда доходило до того, что Псков бывал в руках врагов. В 1158 году в Ливонии появились немцы, которые во время правления

0: епископа Альберта, строят Ригу, учреждают орден меченосцев, проникают в Эстонию, с огнем и мечом проповедуют Христа, изгоняют из завоеванных мест русских удельных князей и становятся лицом к лицу с Псковом, вдруг увидевшим пред собой нового могущественного врага, вооруженного с головы до ног, получавшего постоянные подкрепления из Германии. Первая встреча произошла в 1217 году. Псковичи с новгородцами под предводительством псковского князя Владимира и новгородского посадника Твердислава побили немцев.
1: С этого времени и начинается борьба уже с немцами и продолжается в то же время с туземными племенами. К ним впоследствии присоединяются датчане. Потом идут шведы. В 1240 году немцы изменою захватили Псков, из которого выгнал их Александр Невский. В 1266 году пришел в Псков бежавший из Литвы князь Довмонт, ища себе приюта от врагов. Спустя немного времени он, крестившись и приняв имя Тимофея, сделался псковским князем. Его 33-летнее княжение было самым блестящим временем всей псковской истории. Его походы на Литву принудили литовцев совершенно сложить оружие. Его борьба с немцами полна безграничного героизма. В 1272 году он разбил магистра Ливонского, пришедшего к Пскову, похваляясь пленить дом Святой Троицы Псков. В 1299 году немцы прокрались уже в самый город, но престарелый Довмонт изрубил их на берегу Псковы. Замечательные заботы его о распространении и укреплении Пскова. Один немецкий летописец, описывая Псков во время Довмонта, говорит: «Этот город так обширен, что его окружность объемлет пространство многих городов, и в Германии нет города, равного Пскову».
0: Все последующие века, вплоть до потери своей самостоятельности и подчинения Москве, Псков не уставал выполнять свою великую миссию – охранять лицо земли русской. И это в то время, когда вся Русь стонала под татарским игом. Рука Петра отодвинула далеко на запад и север границы Руси, и крепость Пскова упразднилась сама собой. Когда-то кипучая торговля его замерла еще раньше, и целых два века до наших дней проспал старый Псков глубоким сном на холмах над реками. Кроме множества церквей, немало уцелело в Пскове и старинных зданий. Особенно хорошо сохранились знаменитые Паганкины палаты, названные так по имени купцов, владевших ими и вымерших еще в начале XVIII века.
1: В елизаветинские дни там были устроены провиантские склады, просуществовавшие до воцарения императора Николая II. С этого времени в них переселился городской музей. От Паганкиных палат рукой подать до Свинуской и Покровской башен. Это Голгофа Пскова. Именно с этой стороны, как с наиболее доступной, происходили штурмы города в одни многочисленных войн.
0: Полна исторических воспоминаний и памятников и вся губерния. Упомяну хотя бы знаменитый Изборск и Печерский монастырь. В первом старина незапамятная. Там оставили следы свои первобытные славяне и доисторический человек. Там под огромной плитой спит Трувор. Там есть Славенецкое поле, есть Труворово городище, огражденное с двух сторон крутыми обрывами глубоких речных долин, а с третьей — сохранившимся до настоящего времени валом. Печерский монастырь — один из славнейших в России. Это место, где человек и телесно, и духовно переселяется в далекое прошлое и возвращается в мир, к солнцу, к людям, обновленным и успокоенным.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Если весь мир — это знак, прочитаем его. Что он значит? В средние века на Западе считали, что мир — это одна из двух Божьих книг — природа и Писание. Нынешний мир обеспечил нам собачье состояние ума, как назвал это Льюис. Когда вы показываете собаке на пищу, она нюхает ваш палец, поскольку не понимает, что значит знак. Так и мы. Обнюхивание пальца считают теперь очень модным, реалистичным, современным. Но в нас живет и ребенок, не зависящий от моды. Дети спрашивают: «Нет, а что это?» Им все мало, не то что взрослым. Современный человек доверяет научным объяснениям. Надо же во что-то верить. Ему кажется, они объективны, а духовные — субъективны, произвольны, спорны, порождены воображением. Это в высшей степени ненаучный предрассудок. Научный метод скромно ограничивается тем, что смотрит на мир, не разгадывая этот знак. Как ученые, мы хотим выяснить, из чего вещи, как они действуют, а вот как люди, мы хотим знать, что они значат, что они такое. Поставим мысленный эксперимент. Спросим, как ребенок, а что это? И попытаемся прочитать знак мироздания. Предположим с неразумной разумностью, что он что-то значит, и спросим, что же? Чтобы правильно читать знаки, нужны правила чтения. Нельзя грешить против правды, надо исходить из того, каковы эти знаки на самом деле, каковы же они, или условные, или естественные. Знаки условные, произвольные, придумали люди, они могут быть другими, как буквы алфавита или спортивные сигналы. Знаки естественные, природные, другими быть не могут, как дым — знак огня, или улыбка — знак радости. Природные знаки больше говорят нам о своем значении, ибо означаемое ими в каком-то смысле здесь, в самом знаке. Там, где есть дым, есть и огонь. В улыбке есть радость. В букве